0: Ушел из жизни бывший министр обороны России и спецпредставитель президента Сергей Иванов. Ему было 73 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил кончину политика и сообщил, что Владимир Путин направил соболезнования родным и близким. Сергей Иванов возглавлял оборонное ведомство с 2001 по 2007 год. Затем был вице-премьером и руководителем администрации президента. Сергей Иванов – генерал-полковник в отставке, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
4: Шестое. Даша растворила дверь своей комнаты и остановилась в недоумении. Пахло сырыми цветами, и сейчас же она увидела на туалетном столике корзину с высокой ручкой и синим бантом, подбежала и опустила в нее лицо. Это были пармские фиалки, помятые и влажные. Даша была взволнована. С утра ей хотелось чего-то неопределимого, а сейчас она поняла, что хотелось именно фиалок. Но кто их прислал? Кто думал о ней сегодня так внимательно? Кто угадал даже то, что она сама не понимала? Вот только бант совсем уж здесь не к месту. Развязывая его, Даша думала, хоть и беспокойная, но неплохая девушка. Каким бы вы там грешками ни занимались, она пойдет своей дорогой. Быть может, думаете, что слишком задирает нос? Найдутся люди, которые поймут задранный нос и даже оценят. В банте оказалась засунутая записка на толстой бумаге, два слова незнакомым крупным почерком — «Любите любовь». С обратной стороны цветоводство Ницца. Значит, там в магазине кто-то и написал «Любите любовь». Даша с корзинкой в руках вышла в коридор и крикнула: «Могол! Кто мне принес эти цветы?» Великий Могол посмотрела на корзину и чистоплотно вздохнула. Эти вещи ее ни с какой стороны не касались. «Екатерина Дмитриевна, мальчишка из магазина принес. А барыня вам велела поставить».
5: «От кого? Он сказал?»
4: «Ничего не говорил. Только сказал, что... чтобы передали барыне».
5: Даша вернулась к себе и стала у окна. Сквозь стекла был виден закат. Слева из-за кирпичной стены соседнего дома он разливался по небу, зеленел и линял. Появилась звезда в этой зеленеющей пустоте, переливаясь, сверкала, как вымытая. Внизу, в узкой затуманившейся теперь улице, сразу во всю ее длину вспыхнули электрические шары, еще не яркие и не светящие. Близко прокрякал автомобиль, и было видно, как покатил вдоль улицы в вечернюю мглу. В комнате стало совсем темно, и нежно пахли фиалки. Их прислал тот, с кем у Кати был грех. Это ясно. Даша стояла и думала, что вот она, как муха, попала во что-то, как паутина, тончайшая и соблазнительная. Это что-то было во влажном запахе цветов, в двух словах «любите любовь», жеманных и волнующих, и в весеннем очаровании этого вечера. И вдруг ее сердце сильно и часто забилось. Даша почувствовала, точно прикасается пальцами, видит, слышит, ощущает что-то запретное, скрытое, обжигающее сладостью. Она внезапно всем духом словно разрешила себе, дала волю. И нельзя было понять, как случилось, что в то же мгновение она была уже по эту сторону. Строгость, ледяная стеночка растаяла дымкой такой же, как та в конце улицы, куда беззвучно унесся автомобиль с двумя дамами в белых шляпах. Только билось сердце, Легко кружилась голова, и во всем теле веселым холодком сама собою пела музыка. «Я живу, люблю, радость, жизнь, весь свет мои, мои, мои!» «Послушайте, моя милая», — вслух проговорила Даша, открывая глаза. «Вы девственница, друг мой. У вас просто несносный характер». Она пошла в дальний угол комнаты, села в большое мягкое кресло и, не спеша, обдирая бумагу с шоколадной плитки, стала припоминать все, что произошло за эти 2 недели. В доме ничего не изменилось. Катя даже стала особенно нежной с Николаем Ивановичем. Он ходил веселый и собирался строить дачу в Финляндии. Одна Даша переживала молча эту трагедию 2 ослепших людей. Заговорить первой с сестрой она не решалась, а Катя, всегда такая внимательная к Дашиным настроениям, на этот раз точно ничего не замечала. Екатерина Дмитриевна заказывала себе и Даше весенние костюмы к Пасхе, пропадала у портних и модисток, принимала участие в благотворительных базарах, устраивала по просьбе Николая Ивановича литературный спектакль с негласной целью сбора в пользу комитета левого крыла социал-демократической партии, так называемых «большевиков», собирала гостей, кроме вторников, еще и по четвергам. Словом, у нее не было ни минуты свободной. А вы в это время трусили, ни на что не решались и размышляли над вещами, в которых, как овца, ничего не понимали и не поймете, покуда сами не обожжете крылышки, — подумала Даша и тихо засмеялась. Из того темного озера, куда падали ледяные шарики, откуда нельзя было ожидать ничего хорошего, встал, как часто бывало за эти дни, едкий и злой образ Бессонова. Она разрешила себе, и он овладел ее мыслями. Даша притихла. В темной комнате тикали часики. Затем далеко в доме хлопнула дверь, и было слышно, как голос сестры спросил: «Давно вернулась?» Даша поднялась с кресла и вышла в прихожую. Екатерина Дмитриевна сейчас же сказала: «Почему ты красная?» Николай Иванович, снимая драповое пальто, отпустил остроту из репертуара любовника-резонера. Даша, с ненавистью поглядев ему на мягкие большие губы, пошла за Катей в ее спальню. Там, присев у туалета, изящного и хрупкого, как все в комнате сестры, стала слушать болтовню о знакомых, встреченных во время прогулки. Рассказывая, Екатерина Дмитриевна наводила порядок в зеркальном шкафу, где лежали перчатки, куски кружев, вуальки, шелковые башмачки, множество маленьких пустяков, пахнущих ее духами. Оказывается, что Керенский опять проворонил процесс, а сидит без денег. Встретила его жену, плачется, очень трудно стало жить. У Тимирязевых корь. Шейнберг опять сошелся со своей истеричкой. Передают, что она даже стрелялась у него на квартире. Вот весна-то, весна. А какой день сегодня? Все бродят, как пьяные, по улицам. Да, еще новость. Встретила Акундина, уверяет, что в самом ближайшем времени у нас будет революция. Понимаешь, на заводах, в деревнях, повсюду брожение. Ах, поскорее бы. Николай Иванович до того обрадовался, что повел меня к пивото, и мы выпили бутылку шампанского ни с того ни с сего за будущую революцию. Даша, молча слушая сестру, открывала и закрывала крышечки на хрустальных флаконах. «Катя», — сказала она внезапно, — «понимаешь, я такая, какая есть, никому не нужна». Екатерина Дмитриевна шелковым чулком, натянутым на руку, обернулась и внимательно взглянула на сестру. «Главное, я не нужна самой себе такая. Вроде того, если бы человек решил есть одну сырую морковь и считал бы, что это его ставит гораздо выше остальных людей». «Не понимаю тебя», — сказала Екатерина Дмитриевна. Даша поглядела на ее спину и вздохнула. «Все нехороши. Всех я осуждаю. Один глуп, другой противный, третий грязный. Одна я хороша. Я здесь чужая, мне очень тяжело от этого. Я и тебя осуждаю, Катя».
4: «За что?» Не оборачиваясь, тихо спросила Екатерина Дмитриевна.
5: «Нет, ты пойми, хожу с задранным носом, вот и все достоинства. Просто это глупо, и мне надоело быть чужой среди вас всех. Одним словом, понимаешь, мне очень нравится один человек».
4: Даша проговорила это, опустив голову, засунула палец в хрустальный флакончик и не могла его оттуда вытащить.
5: «Ну что ж, девочка, слава богу, если нравится. Будешь счастлива. Кому же и счастье, как не тебе?» Екатерина Дмитриевна легонько вздохнула. «Видишь ли, Катя, все это не так просто. По-моему, я не люблю его».
4: «Если нравится, полюбишь».
5: «В том-то и дело, что он мне не нравится».
4: Тогда Екатерина Дмитриевна закрыла дверцу шкафа и остановилась около Даши. «Ты же только что сказала, что нравится».
6: «Вот, действительно».
5: «Катюша, не придирайся. Помнишь англичанина в Сестрорецке? Вот тот и нравился, была даже влюблена. Но тогда я была сама собой. Злилась, пряталась, по ночам ревела. А этот, я даже не знаю, он ли это? Нет, он смутил меня. И вся я другая теперь. Точно дыму какого-то нанюхалась. Пойди он сейчас ко мне в комнату, не пошевелюсь. Делай, что хочешь».
6: «Даша, что ты говоришь?»
4: Екатерина Дмитриевна присела на стул к сестре, привлекла ее, взяла ее горячую руку, поцеловала в ладонь, но Даша медленно освободилась, вздохнула, подперла голову и долго глядела на сияющее окно, на звезды.
5: «Даша? Как его зовут?»
4: «Алексей Алексеевич Бессонов».
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
4: Тогда Катя пересела на стул рядом, положила руку на горло и сидела, не двигаясь. Даша не видела ее лица, оно все было в тени, но чувствовала, что сказала ей что-то ужасное.
5: «Ну и тем лучше», — отворачиваясь, подумала она. «И от этого тем лучше стало легко и пусто». «Почему? Скажи, пожалуйста, другие все могут, а я не могу. 2 года слышу про 666 соблазнов, а всего-то за всю жизнь один раз целовалась с гимназистом на катке».
4: Она вздохнула громко и замолчала. Екатерина Дмитриевна сидела теперь согнувшись, опустив руки на колени. «Бессонов очень дурной человек», — проговорила она.
6: «Он страшный человек, Дашенька.
5: Ты слушаешь меня?»
4: «Да».
5: «Он всю тебя сломает». «Ну что же теперь поделаешь? Я не хочу этого. Пусть лучше другие, но не ты, не ты, милочка».
7: «Нет, вороненок нехорош, он черен телом и душой», — сказала Даша. «Чем же Бессонов плох, скажи?»
5: «Не могу сказать. Не знаю, но я содрогаюсь, когда думаю о нем».
7: «А ведь он тебе тоже, кажется, нравился немножко».
5: «Никогда! Ненавижу! Храни тебя Господь от него!»
7: «А вот видишь, Катюша, теперь уж я, наверное, попаду к нему в сети».
5: «О чем ты говоришь? Мы с ума сошли обе!»
4: Но Даше именно этот разговор и нравился. Точно шла на цыпочках по дощечке. Нравилось, что волнуется Катя. О Бессонове она почти уже не думала, но нарочно принялась рассказывать про свои чувства к нему, описывала встречи, его лицо. Все это преувеличивало и выходило так, будто она ночи напролет томится и чуть ли не сейчас готова бежать к Бессонову. Под конец ей самой стало смешно. Захотелось схватить Катю за плечи, расцеловать. «Вот уж кто дурочка, так это ты, Катюша!» Но Екатерина Дмитриевна вдруг соскользнула со стула на коврик,
7: обхватила Дашу, легла лицом в ее колени и, вздрагивая всем телом, крикнула как-то страшно даже: «Прости, прости меня, Даша, прости меня!» Даша перепугалась, нагнулась к сестре и от страха и жалости сама заплакала, всхлипывая, стала спрашивать, о чем она говорит, за что ее простить. Но Екатерина Дмитриевна стиснула зубы и только ласкала сестру, целовала ей руки. За обедом Николай Иванович, взглянув на обеих сестер, сказал: «Так-с, а нельзя ли мне быть посвященным в причину сих слез?»
8: «Причина слез — мое гнусное настроение», — сейчас же ответила Даша. «Успокойся, пожалуйста, и без тебя понимаю, что не стою мизинчика твоей супруги». В конце обеда к кофе пришли гости. Николай Иванович решил, что по случаю семейных настроений необходимо поехать в кабак. Куличик стал звонить в гараж, Катю и Дашу послали переодеваться, пришел Чирва и, узнав, что собираются в кабак, неожиданно рассердился. «В конце концов, от этих непрерывных кутежей страдает кто? Русская литература-с!» Ну и его взяли в автомобиль вместе с другими. В Северной Пальмире было полно народа и шумно. Огромная зала в подвале ярко залита белым светом хрустальных люстр. Люстры, табачный дым, поднимающийся из партера, тесно поставленные столики, люди во фраках и голые плечи женщин, цветные парики на них, зеленые, лиловые, седые, пучки снежных испри, драгоценные камни, дрожащие на шеях и в ушах снопиками оранжевых, синих, рубиновых лучей, скользящие в темноте лакеи, испятой человек с поднятыми руками и магическая его палочка, режущая воздух перед занавесом малинового бархата, блестящая медь труб. Все это множилось в зеркальных стенах, и казалось, будто здесь, в бесконечных перспективах, сидит все человечество, весь мир. Даша, потягивая через соломинку шампанское, наблюдала за столиками. Вот перед запотевшим ведром и кожурой от лангуста сидит бритый человек с напудренными щеками. Глаза его полузакрыты, рот презрительно сжат. Очевидно, сидит и думает о том, что в конце концов электричество потухнет, и все люди умрут. Стоит ли радоваться чему-нибудь? Вот заколыхался и пошел в обе стороны занавес. На эстраду выскочил маленький японец с трагическими морщинами, и замелькали вокруг в воздухе пестрые шарфы, тарелки, факелы. Даша подумала, почему Катя сказала «прости, прости»? И вдруг точно обручем стиснула голову, остановилось сердце. «Неужели?» Но она тряхнула головой, вздохнула глубоко, не дала даже подумать себе, что «неужели?», и поглядела на сестру. Екатерина Дмитриевна сидела на другом конце стола, такая утомленная, печальная и красивая, что у Даши глаза налились слезами. Она поднесла палец к губам и незаметно дунула на него. Это был условный знак. Катя увидела, поняла и нежно, медленно улыбнулась. Часов около двух начался спор, куда ехать. Екатерина Дмитриевна попросилась домой. Николай Иванович говорил, что как все, так и он. А все решили ехать дальше. И тогда Даша сквозь поредевшую толпу увидела Бессонова. Он сидел, положив локоть далеко на стол, и внимательно слушал Акундина, который с полуизжеванной папироской во рту говорил ему что-то, резко чертя ногтем по скатерти. На этот летающий ноготь Бессонов и глядел. Его лицо было сосредоточенно и бледно. Даше показалось, что сквозь шум она расслышала «конец, конец всему», но сейчас же их обоих заслонил широкобрюхий татарин-лакей. Поднялись Катя и Николай Иванович, Дашу окликнули, и она так и осталась, уколотая любопытством и взволнованная. Когда вышли на улицу, неожиданно бодро и сладко пахнуло морозцем. В черно-лиловом небе пылали созвездия,
7: Кто-то за Дашиной спиной проговорил со смешком: «Чертовски шикарная ночь». К тротуару подкатил автомобиль. Сзади из бензиновой гари вынырнул оборванный человек, сорвал картуз и, приплясывая, распахнул перед Дашей дверцу мотора. Даша, входя, взглянула —

0: черные свирепые глаза. Домой вернулись поздно. Даша, лежа на спине, в постели даже не заснула, а забылась, будто все тело у нее отнялось, такая была усталость. Вдруг, со стоном сдергивая с груди одеяло, она села, раскрыла глаза. В окно на паркет светило солнце. «Боже мой, что за ужас был только что!» Было так страшно, что она едва не заплакала. Когда же собралась с духом, оказалось, что забыла все. Только в сердце осталась боль от какого-то отвратительно страшного сна. После завтрака Даша пошла на курсы, записалась держать экзамен, купила книг и до обеда действительно вела суровую трудовую жизнь. Но вечером опять пришлось натягивать шелковые чулки, утром решено было носить только нитяные, пудрить руки и плечи, перечесываться. Устроить бы на затылке шиш, вот и хорошо, а то все кричат: «Делай модную прическу, как ее сделаешь, когда волосы сами рассыпаются?» Словом, была мука. На новом же синем шелковом платье оказалось спереди пятно от шампанского. Даша вдруг стала до того жалко этого платья, до того жаль своей пропадающей жизни, что, держа в руке испорченную юбку, она села и расплакалась. В дверь сунулся был Николай Иванович, но, увидев, что Даша в одной рубашке и плачет, позвал жену. Прибежала Катя, схватила платье и воскликнула: «Ну, это сейчас отойдет!» Кликнула великого могола, которая появилась с бензином и горячей водой. Платье очистили. Дашу одели. Николай Иванович чертыхался из прихожей: «Ведь премьера же, господа, нельзя опаздывать!» И, конечно, в театр опоздали.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: Даша, сидя в ложе рядом с Екатериной Дмитриевной, глядела, как рослый мужчина с наклеенной бородой и неестественно расширенными глазами, стоя под плоским деревом, говорил девушке в ярко-розовом: «Я люблю вас», и держал ее за руку. И хотя пьеса была не жалованная, Даше все время хотелось плакать, жалеть девушку в ярко-розовом, и было досадно, что действие не так поворачивает. Девушка, как выяснилось, и любит, и не любит. На объятие ответила русалочьим хохотом и убежала к мерзавцу, белые брюки которого мелькали на втором плане. Мужчина схватился за голову, сказал, что уничтожит какую-то рукопись, дело его жизни, и первое действие окончилось. В ложе появились знакомые, начался обычный, торопливо приподнятый разговор. Маленький Шейнберг с голым черепом и бритым измятым лицом, словно все время выпрыгивающим из жесткого воротника, сказал о пьесе, что она захватывает. «Опять проблема пола, но проблема, поставленная остро. Человечество должно, наконец, покончить с этим проклятым вопросом!» На это ответил угрюмый Большой Буров, следователь по особо важным делам, либерал, у которого на Рождестве сбежала жена с содержателем скаковой конюшни. «Как для кого? Для меня вопрос решенный. Женщина лжет самим фактом своего существования. Мужчина лжет при помощи искусства. Половой вопрос — просто мерзость, а искусство — один из видов уголовного преступления». Николай Иванович захохотал, глядя на жену. Буров продолжал мрачно: «Птице пришло время нести яйца. Самец одевается в пестрый хвост. Это ложь, потому что природный хвост у него серый, а не пестрый. На дереве распускается цветок — тоже ложь, приманка, а суть в безобразных корнях под землей. А больше всего лжет человек. На нем цветов не растет, хвоста у него нет, приходится пускать в дело язык. Ложь сугубая и отвратительная, так называется любовь и все, что вокруг нее накручено. Вещи, загадочные для барышень в нежном возрасте только...» — он покосился на Дашу. «В наше время полнейшего отупения этой чепухой занимаются серьезные люди. Да, российское государство страдает засорением желудка».

0: он с катаральной гримасой нагнулся над коробкой конфет, покопался в ней пальцем, ничего не выбрал и поднял к глазу морской бинокль, висевший у него на ремешке через шею. Разговор перешел на застой в политике и реакцию. Куличик взволнованным шепотом рассказал последний дворцовый скандал. «Кошмар, кошмар!» — быстро проговорил Шенберг. Николай Иванович ударил себя по коленке. «Революция, господа! Революция нужна нам немедленно, иначе мы просто задохнемся. У меня есть сведения», — он понизил голос, — «на заводах очень неспокойно». Все 10 пальцев Шейнберга взлетели от возбуждения на воздух. «Но когда же, когда? Невозможно без конца ждать!»
1: «Доживем, Яков Александрович, доживем!» — проговорил Николай Иванович весело. «И вам портфельчик вручим, министр юстиции, ваше превосходительство!»
0: Даша надоело слушать об этих проблемах, революциях, о портфелях. Облокотясь о бархат ложи и другой рукой обняв Катю за талию, она глядела в портер, иногда с улыбкой кивая знакомым. Даша знала и видела, что они с сестрой нравятся. И эти удивленные в толпе взгляды, нежные мужские и злые женские, и обрывки фраз, и улыбки, возбуждали ее, как пьянит весенний воздух. Слезливое настроение прошло. Щеку около уха щекотал завиток Катиных волос. «Катюша, я тебя люблю!» — шепотом проговорила Даша. — И я? Ты рада, что я у тебя живу? — Очень. Даша раздумывала, что бы ей еще сказать Кате доброе, и вдруг внизу увидела Телегина. Он стоял в черном сюртуке, держал в руках фуражку и афишу, и давно уже из-под лобья, чтобы не заметили, глядел на ложу Смоковниковых. Его загорелое твердое лицо заметно выделялось среди остальных лиц, либо слишком белых, либо испитых. Волосы его были гораздо светлее, чем Даша их представляла, как рожь. Встретясь глазами с Дашей, он сейчас же поклонился, затем отвернулся, но у него упала шапка. Нагибаясь, он толкнул сидевшую в креслах толстую даму, начал извиняться, покраснел, попятился и наступил на ногу редактору эстетического журнала «Хормуз». Даша сказала сестре: «Катя, это и есть Телегин».
2: «Вижу, очень милый».
0: «Поцеловала бы, до чего мил, и если бы ты знала, до чего он умный человек, Катюша».
2: «Вот, Даша».
0: «Что?»
2: Но сестра промолчала. Даша поняла и тоже приумолкла. У нее опять защемило сердце. У себя в улиточьем дому было неблагополучно. На минуту забылась, а заглянула опять туда. Тревожно темно. Когда зал погас и занавес поплыл в обе стороны, Даша вздохнула, сломала шоколадку, положила в рот и внимательно стала слушать. Человек с наклеенной бородой продолжал грозиться сжечь рукопись. Девушка издевалась над ним, сидя у рояля, и было очевидно, что эту девицу поскорее нужно выдать замуж, чем тянуть еще канитель на три акта. Даша подняла глаза к плафону зала. Там среди облаков летела прекрасная полуобнаженная женщина с радостной и ясной улыбкой. «Боже, да чего похоже на меня?» — подумала Даша. И сейчас же увидела себя со стороны. Сидит существо в ложе. Ест шоколад, врет, путает и ждет, чтобы само собой случилось что-то необыкновенное. Но ничего не случится, и жизни мне нет, покуда не пойду к нему, не услышу его голоса, не почувствую его всего, а остальное — ложь. Просто нужно быть честной. С этого вечера Даша не раздумывала более. Она знала теперь, что пойдет к Бессонову, и боялась этого часа. Одно время она решила было уехать к отцу в Самару, но подумала, что 1500 верст не спасут от искушения, и махнула рукой. Ее здоровая девственность негодовала, но что можно было поделать со вторым человеком, когда ему помогало все на свете? И, наконец, было невыносимо оскорбительно так долго страдать и думать об этом Бессонове, который знать-то ее не хочет, живет в свое удовольствие где-то около Каменноостровского проспекта, пишет стихи об актрисе с кружевными юбками. А Даша вся, до последней капельки, наполнена им, вся в нем. Даша теперь нарочно гладко причесывала волосы, закручивая их шишом на затылке, носила старое гимназическое платье, привезенное еще из Самары, с тоской упрямо зубрила римское право, не выходила к гостям и отказывалась от развлечений. Быть честной оказалось нелегко. Даша просто трусила. В начале апреля, в прохладный вечер, когда закат уже потух, и зеленовато-линялое небо светилось фосфорическим светом, не бросая теней, Даша возвращалась с островов пешком. Дома она сказала, что идет на курсы, а вместо этого проехала на трамвайчике до Елагина моста и бродила весь вечер по голым аллеям, переходила мостики, глядела на воду, на лиловые сучи, распластанные в оранжевом зареве заката, на лица прохожих, на плывущие замшистыми стволами огоньки экипажей. Она не думала ни о чем и не торопилась. Было спокойно на душе, и всю ее словно до костей пропитал весенний солоноватый воздух взморья. Ноги устали, но не хотелось возвращаться домой. По широкому проспекту Каменноостровского крупной рысью катили коляски, проносились длинные автомобили, с шутками и смехом двигались кучки гуляющих. Даша свернула в боковую улочку. Здесь было совсем тихо и пустынно. Зеленело небо над крышами. Из каждого дома, из-за опущенных занавесей раздавалась музыка. Вот разучивают сонату, вот знакомый-знакомый вальс, а вот в тусклом и красноватом от заката окне мезонина поет скрипка. И у Даши, насквозь пронизанной звуками, тоже все пело и все тосковало. Казалось, тело стало легким и чистым. Она свернула за угол, прочла на стене дома номер, усмехнулась, и, подойдя к парадной двери, где над медной львиной головой была прибита визитная карточка А. Бессонов, сильно позвонила.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: Седьмое. Швейцар в ресторане «Вена», снимая с бессонного пальто, сказал многозначительно: «Алексей Алексеевич, вас дожидаются».
3: «Кто?»
2: «Особа женского пола».
3: «Кто именно?»
2: «Нам неизвестная».
4: Бессон, глядя пустыми глазами поверх голов, прошел в дальний угол переполненного ресторанного зала. Лоскуткин, метрдотель, повиснув у него за плечом седыми бакенбардами, сообщил о необыкновенном бараньем седле.
3: «Есть не хочу», — сказал Бессонов. «Дадите белого вина моего».
4: Он сидел строго и прямо, положив руки на скатерть. В этот час, в этом месте, как обычно, нашло на него привычное состояние мрачного вдохновения. Все впечатления дня сплелись в стройную осмысленную форму, и в нем, в глубине, волнуемой завыванием румынских скрипок, запахами женских духов, духотой людного зала, возникала тень этой, вошедшей извне формы, и эта тень была вдохновение. Он чувствовал, что каким-то внутренним, слепым осязанием постигает таинственный смысл вещей и слов. Бессонов поднимал стакан и пил вино, не разжимая зубов. Сердце медленно билось. Было невыразимо приятно чувствовать всего себя, пронизанного звуками и голосами. Напротив, у столика под зеркалом, ужинали Сапожков, Антошка Арнольдов и Елизавета Киевна. Она вчера написала Бессонову длинное письмо, назначив здесь свидание, и сейчас сидела красная и взволнованная. На ней было платье из полосатой материи, черный с желтым, и такой же бант в волосах. Когда вошел Бессонов, ей стало душно. «Будьте осторожны», — прошептал ей Арнольдов и показал сразу все свои гнилые и золотые зубы. «Он бросил актрису, сейчас без женщины и опасен, как тигр». Елизавета Киевна засмеялась, тряхнула полосатым бантом и пошла между столиками к Бессонову. На нее оглядывались, смехались. За последнее время жизнь Елизаветы Киевны складывалась совсем уныло. День за днем без дела, без надежды на лучшее, словом, тоска. Телегин явно не взлюбил ее, обращался вежливо, но разговоров и встреч наедине избегал. Она же с отчаянием чувствовала, что он-то именно ей нужен. Когда в прихожей раздавался его голос, Елизавета Киевна пронзительно глядела на дверь. Он шел по коридору, как всегда, на цыпочках. Она ждала, сердце останавливалось, дверь расплывалась в глазах, но он опять проходил мимо. Хоть бы постучал, попросил спичек. На днях назло Жирову, с кошачьей осторожностью ругавшему все на свете, она купила книгу Бессонова, разрезала ее щипцами для волос, прочла несколько раз подряд, залила кофеем, смяла в постели и, наконец, за обедом объявила, что он гений.
3: Телегинские жильцы возмутились. Сапожков назвал Бессонова грибком на разлагающемся теле буржуазии. У Жирова вздулась на лбу жила. Художник Валет разбил тарелку. Один Телегин остался безучастным. Тогда у нее произошел так называемый «момент самопровокации». Она захохотала, ушла к себе, написала Бессонову восторженное, нелепое письмо с требованием свидания, вернулась в столовую и молча бросила письмо на стол.
4: Жильцы прочли его вслух и долго совещались. Телегин сказал: «Очень смело написано». Тогда Елизавета Киевна отдала письмо кухарке, чтобы немедленно опустить в ящик, и почувствовала, что летит в пропасть. Сейчас, подойдя к Бессонову, Елизавета Киевна проговорила бойко: «Я вам писала. Вы пришли. Спасибо». И сейчас же села напротив него, боком к столу, нога на ногу, локоть на скатерть, подперла подбородок и стала глядеть на Алексея Алексеевича нарисованными глазами. Он молчал. Лоскуткин подал второй стакан и налил вина Елизавете Киевне. Она сказала: «Вы спросите, конечно, зачем я вас хотела видеть?»
5: «Нет, этого я спрашивать не стану. Пейте вино».
4: «Вы правы, мне нечего рассказывать. Вы живете, Бессонов, а я нет. Мне просто скучно».
5: «Чем вы занимаетесь?»
4: «Ничем». Она засмеялась и сейчас же залилась краской. «Сделаться кокоткой скучно. Ничего не делаю. Я жду, когда затрубят трубы и... зарево. Вам странно?»
5: «Кто вы такая?»
4: Она не ответила. Опустила голову, еще гуще залилась краской. «Я химера», — прошептала она.
5: Бессонов криво усмехнулся. «Дура, вот дура», — подумал он. У нее был такой милый девичий пробор в русых волосах. Сильно открытые полные плечи ее казались такими непорочными, что Бессонов усмехнулся еще раз добрее. Вытянул стакан вина сквозь зубы, и вдруг ему захотелось напустить на эту простодушную девушку черного дыма своей фантазии. Он заговорил, что на Россию опускается ночь для совершения страшного возмездия. Он чувствует это по тайным и зловещим знакам. «Вы видели? По городу расклеен плакат. Хохочущий дьявол летит на автомобильной шине вниз по гигантской лестнице. Вы понимаете, что это означает?» Елизавета Киевна глядела в его ледяные глаза, на женственный рот, на поднятые тонкие брови и на то, как слегка дрожали его пальцы, державшие стакан, как он пил, жаждая, медленно. Голова ее упоительно кружилась. Издали Сапожков начал делать ей знаки. Внезапно Бессонов обернулся и спросил, нахмурясь: «Кто эти люди?»
4: «Это мои друзья».
5: «Мне не нравятся их знаки».
4: Тогда Елизавета Киевна проговорила, не думая: «Пойдемте в другое место. Хотите?»
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
4: Бессонов взглянул на нее пристально. Глаза ее слегка косили, рот слабо усмехался, на висках выступили капельки пота. И вдруг он почувствовал жадность к этой здоровой, близорукой девушке, взял ее большую и горячую руку, лежавшую на столе, и сказал: «Или уходите сейчас же, или молчите. Едем. Так нужно». Елизавета Киевна только вздохнула коротко, щеки ее побледнели. Она не чувствовала, как поднялась, как взяла Бессонова под руку, как они прошли между столиками, и когда садились на извозчика, даже ветер не охладил ее пылающей кожи. Пролетка тарахтела по камням. Бессонов, опираясь о трость обеими руками и положив на них подбородок, говорил: «Мне 35 лет, но жизнь окончена. Меня не обманывает больше любовь. Что может быть грустнее, когда увидишь вдруг, что рыцарский конь — деревянная лошадка? И вот еще много-много времени нужно тащиться по этой жизни, как труп». Он обернулся, губа его приподнялась с усмешкой. «Видно, и мне вместе с вами нужно подождать, когда затрубят иерихонские трубы. Хорошо, если бы на этом кладбище вдруг раздалось тра-та-та и зарево по всему небу.
3: Да, пожалуй, вы правы.
4: Они подъехали к загородной гостинице. Заспанный половой повел их по длинному коридору в единственный оставшийся незанятым номер. Это была низкая комната с красными обоями в трещинах и пятнах. У стены под выцветшим балдахином стояла большая кровать, в ногах ее жестяной рукомойник. Пахло непроветренной сыростью и табачным перегаром. Елизавета Киевна, стоя в дверях, спросила чуть слышно: «Зачем вы привели меня сюда?»
3: «Нет, нет, здесь нам будет хорошо», — поспешно ответил Бессонов.
4: Он снял с нее пальто и шляпу и положил на сломанное креслице. Половой принес бутылку шампанского, мелких яблочков и кисть винограда с пробковыми опилками. Заглянул в рукомойник и скрылся все так же хмуро. Елизавета Киевна отогнула штору на окне. Там среди мокрого пустыря горел газовый фонарь, и ехали огромные бочки с согнувшимися под рогожами людьми на козлах. Она усмехнулась, подошла к зеркалу и стала поправлять себе волосы какими-то новыми, незнакомыми самой себе движениями. «Завтра опомнюсь, сойду с ума», — подумала она спокойно и расправила полосатый бант. Бессонов спросил: «Вина хотите?»
6: «Да, хочу».
4: Она села на диван, он опустился у ее ног на коврик и проговорил в раздумье: «У вас страшные глаза, дикие и кроткие, русские глаза. Вы любите меня?» Тогда она опять растерялась, а сейчас же подумала: «Нет, это и есть безумие». Взяла из его рук стакан, полный вина, и выпила, и сейчас же голова медленно закружилась, словно опрокидываясь. «Я вас боюсь и, должно быть, возненавижу», — сказала Елизавета Киевна, прислушиваясь, как словно издалека звучат ее и не ее слова. «Не смотрите так на меня, мне стыдно». «Вы странная девушка, Бессонов. Вы очень опасный человек. Я ведь из раскольничьей семьи, я в дьявола верю. Ах, боже мой, не смотрите же так на меня. Я знаю, зачем я вам понадобилась. Я вас боюсь». Она громко засмеялась, все тело ее задрожало от смеха, и в руках расплескалось вино из стакана. Бессонов опустил ей в колени лицо. «Любите меня! Умоляю, любите меня!» — проговорил он отчаянным голосом, словно в ней было сейчас все его спасение. «Мне тяжело, мне страшно одному, любите, любите меня!» Елизавета Киевна положила руку ему на голову, закрыла глаза. Он говорил, что каждую ночь находит на него ужас смерти. Он должен чувствовать около себя близко, рядом живого человека, который бы жалел его, согревал, отдавал бы ему себя. Это наказание, муки. «Да, я знаю, но я весь окоченел. Сердце остановилось. Согрейте меня, мне так мало нужно. Жальтесь, я погибаю, не оставляйте меня одного, милая, милая девушка». Елизавета Киевна молчала, испуганная и взволнованная. Бессонов целовал ее ладони все более долгими поцелуями, стал целовать большие и сильные ее ноги. Она крепче зажмурилась, показалось, что остановилось сердце, так было стыдно. И вдруг ее всю обвеял огонек. Бессонов стал казаться милым и несчастным. Она приподняла его голову и крепко, жадно поцеловала в губы. После этого уже без стыда поспешно разделась и легла в постель. Когда Бессонов заснул, положив голову на ее голое плечо, Елизавета Киевна еще долго вглядывалась близорукими глазами в его желтовато-бледное лицо, все в усталых морщинках, на висках, под веками, у сжатого рта. Чужое, но теперь навек родное лицо. Глядеть на спящего было так тяжело, что Елизавета Киевна заплакала. Ей казалось, что Бессонов проснется, увидит ее в постели, толстую, некрасивую, с распухшими глазами, и постарается поскорее отвязаться, что никогда никто не сможет ее полюбить, и все будут уверены, будто она развратная, глупая и пошлая женщина, и она нарочно станет делать все, чтобы так думали, что она любит одного человека, а сошлась с другим, и так всегда ее будет жизнь полна мути, мусора, отчаянных оскорблений. Елизавета Киевна осторожно всхлипывала и вытирала глаза углом простыни. И так, незаметно, в слезах забылась сном. Бессонов глубоко втянул носом воздух, повернулся на спину и открыл глаза. Ни с чем не сравнимой кабацкой тоской гудело все тело. Было противно подумать, что нужно начинать заново день. Он долго рассматривал металлический шарик кровати, а затем решился и поглядел налево. Рядом тоже на спине лежала женщина, лицо ее было прикрыто голым локтем.
1: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
7: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Григорий Горин. Рассказ «Что-то синее в полосочку». Читает Владимир Антоник.
1: Случилось это так. Посылает меня прошлой осенью колхоз в командировку. Приехал я в Москву, остановился, как всегда, в гостинице «Националь» в вестибюле. У меня там швейцар знакомый, он раньше у нас агрономом работал. Оставил я у него вещи, вышел в город, походил туда-сюда, пообедал в ресторане «Будапешт» в кулинарии. Ну, думаю, пора и делом заняться, по магазинам пройтись. Подхожу к универмагу, вижу очередь. Ну, обрадовался, стало быть, чего-то дают. Это у нас примета такая народная. Раз очередь, значит, дают. А тут, понимаю, что-то особенное дают, потому как очередь громадная. На улице начинается, по первому этажу идет, потом по лестнице вверх и уходит, как говорится, за горизонт. Я моментально в хвост пристроился, спрашиваю у крайней женщины, кто последний. Она говорит, я последний. Я спрашиваю, а что дают? Она говорит, что дают. Я и сама не знаю, только просили больше не остановиться, потому что все равно не хватит. Я говорю, а сколько это, чего дают, стоит? Она говорит, 20 рублей. Я говорю, цена подходящая, можно и постоять. Стою. За мной тоже люди пристроились, а в середине очереди уже и стоять веселей. В спину не дует. Стою. Только, понятное дело, меня интерес разбирает. Зачем это я, собственно говоря, стою? Делаю всякие наводящие вопросы. Зачем, спрашивают товарищи, стоим? Какой примерно товар? Легкий он или тяжелой промышленности? Все молчат. Половина вроде меня не знает, а половина знает, но молчит и глаза отводит, чтобы другую половину не распалять. Стою. Только тут наверху появляется продавец и кричит: «Товарищи, имейте в виду, остались только 15-е и 16-е номера!» И ушел. Очередь заволновалась, я тоже, потому как не знаю, номера — это как, хорошо или плохо? Но ничего, думаю, выкрутимся. Ежели будет мало — растянем. Велико — обрежем. А ежели это чего дают на электричестве, так мы его через трансформатор включим. Стою. Через час вдруг слух прошел, мол, это чего дают, можно выписать в какой-то третьей секции без очереди. Ну, раз без очереди, то, понятное дело, началась давка. Подхватили меня с четырех сторон, понесли в третью секцию. Я сначала брыкался, вырывался, но потом затих. Не кричу, не дышу, берегу силы для кассы. Приносят меня в третью секцию, прижимают к прилавку. Продавщица кричит мне: «Вам чего?» Я говорю: «То, чего дают». Она нервничает. «Я спрашиваю», — кричит, — «вам синее или в полосочку?» Я взмолился: «Девушка милая, покажи мне, заради бога, чего это есть?» Она говорит: «Чего выдумал? Оно ж упаковано!» Я говорю: «Тогда давай обе штуки». Выбил я чек, сунули мне на контроле какие-то две коробки, стал я к выходу пробираться. Чувствую, одна коробка тяжелая, а другая легкая, но в ней что-то вроде шевелится. А кругом жмут, толкают, того гляди, с ног свалят. А тут еще ко мне какой-то старый узбек пристал: «Продай, милый, одну коробку, я за этой штукой четвертый раз в Москву приезжаю». Я говорю: «Я тебе, дед, может, и продам, только ты мне скажи сначала, чего это я купил?» Он говорит: «Я это по-русски не знаю, как назвать, а на узбекский это не переводится». «Тогда, — говорю, — шиш тебе, мне это самому надо». Только он повис на руке, просит, я от него как рвану, споткнулся и загремел по лестнице. Пришел в себя на другой день в больнице. Первый вопрос к персоналу: «Сестричка, где оно?»
2: «Чего оно?»
1: — спрашивает. «То, чего я купил».
2: А чего ты купил?
1: А это, говорю, я и сам не знаю. Она говорит, ну вот когда вспомнишь,
2: тогда и выпишем.
0: Мы читали рассказ Григория Горина «Что-то синее в полосочку». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В ответ на атаки Киева по гражданским объектам России за неделю российские вооруженные силы провели 5 групповых ударов по военным целям на Украине, сообщили в Министерстве обороны. Удары были нанесены по оборонно-промышленному комплексу, топливным, энергетическим и транспортным объектам противника, а также по складам боеприпасов и горючего. Ночью высокоточным оружием и беспилотниками атакованы пункты ТЦК и места хранения вооружения в Киеве. Кроме того, поражен нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, Полтавской области, добавили в оборонном ведомстве. В Дагестане задержали подростка, который, по данным ФСБ, причастен к организации минимум 15 терактов в 10 регионах России. В операции участвовали МВД и Следственный комитет. Все исполнители терактов арестованы. На допросе 17-летний подросток признался, что участвовал в организации нападений, включая теракты в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске и Бурятии. По информации Следственного комитета, финансирование терактов осуществлялось украинскими спецслужбами, которые обещали дополнительное вознаграждение за нападение с наибольшим числом жертв. В России значительно вырастут госпошлины для мигрантов. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования. Так, госпошлина за получение гражданства России и выход из него увеличится в 12 раз, до 50 тысяч рублей. Стоимость оформления вида на жительство возрастет в 5 раз, до 30 тысяч. Получение разрешения на временное проживание подорожает почти в 8 раз, до 15 тысяч рублей. Также повысится пошлина за выдачу разрешения работодателям на привлечение иностранных работников. Она составит 15 тысяч рублей за каждого специалиста. Экстремальные температуры выше 40 градусов держатся в Европе. Воздушные массы, которые принесли в Европу аномальную жару, двинутся в сторону России. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал советник директора гидрометцентра Юрий Варакин.
2: Конечно, у нас атмосфера смещается с запада на восток, поэтому это придет тоже потепление выше 30, там 30-35, возможно, градусов на как раз вот воскресенье, понедельник. До уже непосредственно европейской территории Российской Федерации такие уже аномально высокие температуры мы не ждем, но потепление будет.
1: В центре России в начале следующей недели температура поднимется до плюс 29 градусов, но всего на несколько дней, отмечают синоптики. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Мои скитания». Читает Вадим Максимов.
3: Глава первая. Детство. Ушкуйник и запорожец. Мать и бабушка. Азбука. В лесах дремучих. Вологда в 60-х годах. Политическая ссылка. Нигилисты и народники. Губернские власти. Аристократическое воспитание. Охота на медведя. Матрос Китаев. Гимназия. Цирк и театр. Идиот. Учителя и сальто-мортали. Бесконечные дремучие девственные леса вологодские сливаются на севере с тундрой, берегом Ледовитого океана, на востоке через Уральский хребет с сибирской тайгой, которой, кажется, и конца края нет, а на западе до моря тянутся леса до болота, болота до леса. И одна главная дорога с юга на север, до Белого моря, до Архангельска, это Северная Двина. Дорога летняя, зимняя дорога, по которой из Архангельска зимой рыбу возят, шла вдоль Двины через села и деревни. Народ селился, конечно, ближе к пути, к рекам, а там дальше глушь беспросветная, да болота непролазные, диким зверем населенные. Да и народ такой же дикий блудился от рождения до веку в этих лесах. Недаром говорили: «Вологжане в трех соснах заблудились». И отвечали на это вологжане: всяк заблудится. Сосна от сосны верст соста, а меж соснами лесок строевой. Родился я в лесном хуторе за Кубинским озером и часть детства своего провел в дремучих домшинских лесах, где по волокам да болотам непроходимым медведи пешком ходят, а волки стаями волочатся. В Домшине пробегала через леса дремучие быстрая речонка Тошня, а за ней среди вековых лесов болото. А за этими болотами скиты раскольничьи, куда доступ был только зимой по тайным нарубкам на деревьях, которые чужому и не приметить. А летом на шестах пробираться приходилось, да и то в знакомых местах. А то попадешь в болотное окно, сразу провалишься и конец. А то чуть с кочки оступишься, тина засосет, не выпустит сверху человека и затянет. На шестах пробирались. Подойдешь к болоту в сопровождении своего знаемого человека, а он откуда-то из-под кореньев шесты трехсаженные несет. Возьмешь два шеста, просунешь по пути следования по болоту один шест, а потом параллельно ему на аршин расстояния другой. Станешь на четвереньки, ногами на одном шесте, а руками на другом, и ползешь боком вперед, передвигаешь ноги по одному шесту и руки, иногда по локоть в воде, по другому. Дойдешь до конца шестов, на одном стоишь, а другой вперед двигаешь. И это был единственный путь в раскольничьи скиты, где уж очень хорошими пряниками горячими с сотовым медом угощала меня мать Манефа. Разбросаны эти скиты были за болотами на высоких местах красной сосной поросших. Когда они появились, никто и не помнил, а старики и старухи были в них здесь родившиеся и никуда больше не ходившие. В белых рубахах, в лаптях, волосы пострижены спереди челкой, а на затылке круглые проплешины до кожи выстрижены. Гуменышко называли они это остриженное место. Бороды у них косматые, никогда их ножницы не касались, и ногти на руках и ногах черные да заскорузлые, вокруг пальцев закрюченные, отроду не стриглись. А потому что они веровали, что рай находится на высокой горе, и после смерти надо карабкаться вверх, чтобы до него добраться. И тут ногти-то и нужны. Так все веровали, и никто не стриг ногтей. Чистота в избах была удивительная. Освещение – лучина в светце. По вечерам женщины сидят на лавках, придут к уделю и поют духовные стихи. Посуда своей работы, деревянная и глиняная. Но чашка и ложка была у каждого своя. И если кто-нибудь посторонний, не их веры, поел из чашки или попил от ковша, то она считалась поганой, обмерщенной и пряталась отдельно. Я раза три был у матери Манефы. Ее сын Трифилий Спиридоньевич был другом моего дядьки, беглого матроса старика Китаева, который и водил меня в этот скит. «Смотаемся в Поморский Волок», — скажет бывало он мне. Я радовался. Волок. Другого слова у древних раскольников для леса не было. Лес они называли бревна да доски. Да и вообще в те времена и крестьяне так говорили. Бывало спросишь, далеко ли до Ватланова? Волок да Волок да Ватланова. Волок да Волок да Вологда. Это значит, надо пройти лес, потом поле и деревушку, а за ней опять лес, опять Волок. Откуда это слово? А это слово самое, что ни на есть древнее. В Древней Руси назывались так сухие пути, соединяющие две водные системы, где товары, а иногда и лодки, переволакивали от реки до реки. Но в Вологодской губернии тогда каждый лес звался Волоком. Да и верно. Взять хоть Поморский этот скит. Куда ни на какой телеге не проедешь, а через болото всякий груз приходилось на себе волочь или на волокушах. Нечто вроде саней без полозьев из мелких деревьев. Нарубят, свяжут за комли, а на верхушки, которые не затонут, груз кладут. Вот это и Волок. «Не бегай, Волок, «Волк в волоке», — говорят ребятишкам. «Волок», да. Корень этого слова, думаю, «волок» и только «волок». Вологда существовала еще до основания Москвы, это известно по истории. Она была основана выходцами из Новгорода. А почему названа Вологда, рисуется мне так. Было на месте настоящего города тогда поселенице, где жили новгородцы, которое, может быть, и название не имело, и вернулся непроходимыми лесами оттуда в Новгород какой-нибудь поселенец и рассказывает, как туда добраться. Волок да волок, волок да волок, а там и жилье. И невольно остается в памяти слушающего музыка слов, и безымянное жилье стало Вологда. Волок да волок. Родился я в глухих сямских лесах Вологодской губернии, где отец после окончания курса семинарии был помощником управляющего лесным имением графа Алсуфьева, а управляющим был черноморский казак Петро Иванович Усатый, в 40-х годах променявший кубанские плавни на леса севера и одновременно фамилию Усатый на Мусатов. Так, по крайней мере, адресовали ему письма из барской конторы, между тем, как на письмах с Кубани значилось «Усатому». Его отец, запорожец, после разгрома Сечи в 1775 году Екатериной, ушел на Кубань, где обзавелся семейством и где вырос Петр Иванович, участвовавший в покорении Кавказа. С Кубани сюда он прибыл с женой и малолетней дочкой Калсуфьеву, тоже участнику Кавказских войн. Отец мой, новгородец Белоозера, через год после службы в имении женился на 16-летней дочери его, Надежде Петровне. Наша семья жила очень дружно. Отец и дед были завзятые охотники и рыболовы, первые медвежатники на всю округу, в одиночку с рогатиной ходили на медведя. Дед чуть не сожженного роста, сухой, жилистый, носил всегда свою черкесскую косматую папаху и никогда никаких шуб, кроме лисьей, домоткацкого сукна чамарки и грубой свитки, которая была так широка, что ею можно было покрыть лошадь с ногами и головой. Моя бабушка Прасковья Борисовна и моя мать Надежда Петровна, сидя по вечерам за работой, причем мама вышивала, а бабушка плела кружева, пели казачьи песни, а мама иногда читала вслух Пушкина и Лермонтова. Она и сама писала стихи. У нее была софьянная тетрадка со стихами, которую после ее кончины так и не нашли, а при жизни она ее никому не показывала и читала только, когда мы были втроем. Может быть, она сожгла ее во время болезни? Я хорошо помню одно из стихотворений про звездочку, которая упала с неба и погибла на земле.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания».
3: Дед мой любил слушать Пушкина и особенно Рылеева, тетрадка со стихами которого, тогда запрещенными, была у отца с семинарских времен. Отец тоже часто читал нам вслух стихи, а дед, слушая Пушкина, говаривал, что Дмитрий Самозванец был действительно запорожский казак, и на престол его посадили запорожцы. Это он слышал от своих отца и деда и других стариков. «Бежал в сечь запорожскую, владеть конем и саблей научился». Бывало, читает отец, а дед положит свою ручищу на книгу, все ее закроет ладонью и скажет: «Верно», и начнет свой рассказ о запорожцах. Много лет спустя, будучи на турецкой войне, среди кубанцев-пластунов, я слышал эту интереснейшую легенду, переходившую у них из поколения в поколение, подтверждающую пребывание в Сечи Лжедмитрия. Когда на коронацию Дмитрия, рассказывали старики-кубанцы, прибыли наши запорожцы почетными гостями, то их расположили возле самого красного крыльца, откуда выходил царь. Ему подвели коня, а рядом поставили скамейку, с которой царь, поддерживаемый боярами, должен был садиться. «Вышел царь. Мы глядим на него и шепчемся», — рассказывали депутаты своим детям. «Знакомое лицо и ухватка. Где-то мы его видели». Спустился царь с крыльца, отмахнул рукой бояр, пнул скамейку, положил руку на холку, да прямо без стремени прыг в седло и как врос. И все разом: «Це наш Грицько!» А он мигнул нам, помалкивай, мол, да и поехал. И вспомнил я тогда на войне моего деда. И вспоминаю я сейчас слова старого казака и привожу их дословно. Впоследствии этот рассказ подтвердил мне знаменитый кубанец Степан Кухаренко. Учиться читать я начал лет 5. Дед добыл откуда-то азбуку, которую я помню и сейчас до мелочей. Каждая буква была с рисунком во всю страницу, и каждый рисунок изображал непременно разносчика. «А» — тогда написано было «аз» — «апельсины». Стоит малый в поддевке с лотком апельсинов на голове. «Буки» — торговец блинами. «Веди» — ветчина, мужик с окороком и так далее. На некоторых страницах 3 буквы на одной. Например, «у», «ферт» и «хер». Изображен торговец в шляпе гречневиком с корзиной и подпись «У меня французские хлебы». Далее следуют страницы складов: «Буки ас ба», «Веди ас ва», «Глаголь ас га». А еще далее нравоучительные изречения, вроде следующего: «Перед особами высшего нас состояния должно показывать, что чувствуешь к ним почтение, а с низшими надо обходиться особенно кротко и дружелюбно, ибо ничто так не отвращает от нас других, как грубое обхождение». В конце книги молитвы, заповеди и краткая священная история с картинками. Особенно эффектен дьявол с рогами, копытами и козлиной бородой, летящий вверх тормашками с горы в преисподнюю. Вскоре купил мне дед на сельской ярмарке другую азбуку, которая была еще интереснее. У первой буквы «А» изображен мужик, ведущий на веревке козу, и подпись «Аз Антон козу ведет». Далее под буквой «Д» изображено дерево, в ствол которого вставлен жолоб, и по жолобу течет струей в бочку жидкость. Подписано «Добро, деревянное масло». Под буквой «С» — пальмовый лес, луна, показывающая, что дело происходит ночью, и на переднем плане спит, стоя, прислонясь к дереву, огромный слон с хоботом и клыками, как и быть должно слону, а внизу два голых негра ручной пилой подпиливают пальму у корня, а за ними десяток негров с веревками и крючьями. Под картиной объяснение. Слово. Слон — величайшее из животных, но столь неуклюжее, что не может ложиться и спит стоя, прислонясь к дереву, отчего и называется слон. Этим пользуются дикие люди, которые подпиливают дерево, слон падает и не может встать. Тут дикари связывают его веревками и берут. Дальше в этой книге, обильной картинками, также священная история. На горе Арарат стоит ковчег в виде огромной барки, из которой Ной выгоняет длинной палкой всевозможных животных, от верблюда до обезьян. Помнится еще картинка: облака, а по ним на паре рысаков в развивающихся одеждах мчится, стоя на колеснице, Илья Пророк. Далее берег моря, наполовину из воды высунулся кит, а из его пасти весело вылезает пророк Иона. Хорошо помню, что одна из этих азбук была напечатана в Москве, имела синюю обложку, а вторая — красную, с изображением восходящего солнца. Потом меня стала учить читать мать по хрестоматии Галахова, заучивать стихотворение и писать с прописи, тоже нравоучительного содержания. Других азбук тогда не было, И надо полагать, что Лев Толстой, Тургенев и Чернышевский учились тоже по этим азбукам. Отец вскоре получил место чиновника в губернском правлении. Пришлось переезжать в Вологду, а бабушка и дед не захотели жить в лесу одни и тоже переехали с нами. У деда были скоплены небольшие средства. Это было за год до объявления воли во время крепостного права. Крестьяне устроили нам трогательные проводы, потому что дед и отец пользовались особенной любовью. За все время управления дедом глухим лесным имением, где даже барского дома не было, никто не был телесно наказан, никто не был обижен, хотя кругом свистали розги, и управляющими, особенно из немцев, без очереди сдавались люди в солдаты, а то и в Сибирь ссылались. Здесь, в нашу глушь, не показывались даже местные власти, а сами помещики ограничивались получением оброка да съестных припасов и дичи к Рождеству, а сами и в глаза не видали своего имения, в котором дед был полным властелином и, воспитанный волей казачьей, не признавал крепостного права. Жили по-казачьи, запросто и без чинов. В Вологде мы жили на Калашной улице, в доме купца Крылова, которого звали Василием Ивановичем. И это я помню только потому, что он бывал именинник под Новый год, и в первый раз рождественскую елку я увидел у него. На лето мы уезжали с матерью и дедом в имение Светелки, принадлежащее Наталье Александровне Назимовой. Она была, как все говорили в Вологде, нигилистка. Ходила стриженная и дружила с нигилистами. Светелки — крохотные именицы в домшинских непроходимых лесах, тянущихся чуть ли не до Белого моря, стояла на берегу лесной речки Тошни, за которой ютились раскольничьи скиты, куда добраться можно было только по затесам, меткам на деревьях. Назимова, дочь генерала, была родственница исправника Беляева и родственница Разнотовских, родовитых дворян, отец которых был когда-то другом и сослуживцем Спиранского и занимал важное место в Петербурге. Он за несколько лет до моего рождения умер, а семья переселилась в Вологду, где у них было имение. Несмотря на родственные связи, все-таки Назимовой пришлось эмигрировать в Швейцарию вместе с доктором Коробовым, жившим в Вологде под строжайшим надзором властей. С тех пор ни она, ни Коробов в Вологде не бывали. В это время умерла моя бабка, а вскоре затем, когда мне минуло 8 лет, и моя мать после сильной простуды.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Мои скитания».
3: Мы продолжали жить в той же квартире с дедом и отцом, а на лето опять уезжали в

подарил мне настоящее небольшое ружье мелкого калибра заграничной фабрики с золотой насечкой, дальнобойное и верное. Отец получил ружье для меня от Ниелова, старика, постоянно жившего в Вологде в своем большом барском доме, наискось от нашей квартиры. Я бывал у него с отцом и хорошо помню его кабинет в антресолях с библиотечными шкафами красного дерева, наполненными иностранными книгами, о которых я после уже узнал, что все они были масонские, и что сам Ниелов, долго живший за границей, был масон. Он умер в конце 60-х годов столетним стариком, ни у кого не бывал, и никого, кроме моего отца и помещика Межакова, своего друга, охотника и собашника, не принимал у себя. И все время читал старые книги, сидя в своем кресле в кабинете. На охоту в Светелке приезжал и родственник Назимовой Николай Разнотовский, отставной гусар, удалец и страстный охотник. Он меня обучал верховой езде и возил в имение своей жены, помнится, Несвойское, где были прекрасные конюшни и много собак. Его жена Наталья Васильевна, урожденная Буланина, тоже любила охоту и была наездницей. Носились мы, как безумные, по полям да лугам, плетень не плетень, ров не ров, вдвоем с тетенькой, лихо сидевшей на казачьем седле, дамских седел не признавала, она на своем арабине джеде, а я на дядином стиплере огоньке. Николай Ильич еще приезжал в город на день или на два, а Наталья Васильевна никогда. Уж слишком большое внимание всего города привлекала она. Красавица, в полном смысле этого слова, стройная, с энергичными движениями и глубокими карими глазами, иногда сверкавшими блеском изумруда. На левой щеке, пониже глаза, на матово-бронзовой коже темнело правильно очерченное в виде мышки небольшое пятнышко, покрытое серенькой шорткой. Но главной причиной городских разговоров было ее правое ухо, раздвоенное в верхней части, будто кусочек его аккуратно вырезан. Историю этого уха знала вся Вологда и знал Петербург. Николай Ильич Разнотовский поссорился с женой при гостях, в числе которых была тетка моей мачехи, только кончившая институт и собиравшаяся уезжать из Петербурга в Вологду. Она так рассказывала об этом. «После обеда мы пили кофе в кабинете. Коля вспылил на Натали, выскочил из-за стола, выхватил пистолет и показал жене. «Стреляй! Ну, стреляй!» — поднялась со стула Натали, сверкая глазами, и застыла в выжидательной позе. Грянул выстрел, звякнула разбитая ваза, мы замерли от страшной неожиданности. Кто-то в испуге крикнул «Доктора!». Входивший лакей что-то уронил и выбежал из двери. «Не надо доктора! Я только ухо поцарапал!» И Коля бросился к жене, подавая ей со стола салфетку. А она, весело улыбаясь, зажала окровавленное ухо салфеткой, а другой рукой обняла мужа и сказала: «Я, милый Коля, больше не буду». И супруги расцеловались. Что значило это «не буду», так до сих пор никто и не знает. Дело разбиралось в петербургском окружном суде, пускали по билетам. Натали показала, что она, веря в искусство мужа, сама предложила стрелять в нее. И Коля заявил, что стрелял наверняка, именно желая отстрелить кончик уха. Защитник потребовал, чтобы суд проверил искусство подсудимого, и действительно был сделан перерыв, назначена экспертиза, и Коля на расстоянии 10 шагов всадил 4 пули в 4 тузов, которые держать в руках вызвалась Натали, но ее предложение было отклонено. Такая легенда ходила в городе. Суд оправдал дядю, он вышел в отставку, супруги поселились в Вологодском имении. Вот тогда-то я у них и бывал. Когда отец мой женился на Марье Ильиничне Разнотовской, жизнь моя перевернулась. Умер мой дед, и по летам

я жил в деревеньке, небольшой усадьбе моей новой бабушки Марфы Яковлевны Разнотовской, добродушнейшей и полной старушки, совсем не похожей на важную помещицу-барыню. Она любила хорошо поесть и целое лето проводила со своими дворовыми, еще так недавно бывшими крепостными. Варила варенье, соленья и разные вкусные заготовки на зиму. Ваза банок отправлялись в Вологду. Бывшие крепостные не желали оставлять старую барыню, и всех их ей пришлось одевать и кормить до самой смерти. Туда же после смерти моего деда поселился и Китаев. Это был мой дядька, развивавший меня физически. Он учил меня лазить по деревьям, обучал плаванию, гимнастике и тем стремительным приемам, которыми я побеждал не только сверстников, а и великовозрастных. «Храни тайна! Никому не показывай приемов, а то они силу потеряют», — наставлял меня Китаев, и я слушал его. Но о нем будет речь особо. Итак, со смертью моей матери перевернулась моя жизнь. Моя мачеха, добрая, воспитанная и ласковая, полюбила меня действительно как сына и занялась моим воспитанием, отучая меня от дикости первобытных привычек. С первых же дней посадила меня за французский учебник, кормя в это время конфетами. Я скоро осилил эту премудрость и, подготовленный, поступил в первый класс гимназии. Но светские манеры после моего гувернера Китаева долго мне не давались, хотя я уже говорил по-французски. Особенно это почувствовалось в то время, когда отец с матерью уехали года на два в город Никольск на новую службу по судебному ведомству, а я переселился в семью Разнотовских. Вот тут-то мне досталось от двух сестер матери институток. И сел не так, и встал не так, и ешь как мужик. Допекали меня, милые тетеньки. Как-то летом у бабушки в усадьбе младшая Разнотовская Катя, которую все звали красавицей, оставила меня без последнего блюда. Обедаем. Сама бабушка Марфа Яковлевна, две тетеньки, я и презреваемая дама, важная и деревянная, Матильда Ивановна, сидевшая справа от меня, а слева красавица Катя. По обыкновению та и другая то и дело пияли меня. «Не ешь с ножа и не ломай хлеб на скатерти, ложку не держи, как мужик». За столом прислуживал бывший крепостной, одновременно и повар, и столовый лакей, плешивый Афраф. Какое это имя и было ли у него другое, я не знаю. В кухне его звали Афрафий Петрович. Афраф, стройный, с седыми баками, в коломенковой ливрее, чистый и вылощенный, никогда ни слова не говорил за столом, а только мастерски подавал кушанье и убирал из-под носу тарелки, иногда с недоеденным вкусным куском. Так что я при приближении бесшумного Афрафа оглядывался и запихивал в рот огромный последний кусок, что вызывало шипение тетенек и сравнение меня то с собакой, то с крокодилом. Бабушка была глуховата, не слышала их замечания, а когда слышала, заступалась за меня и увещевала по-французски тетенек.

0: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Мои скитания». Читает Вадим Максимов.
1: Вот съели суп. Подали отбивные телячьи котлеты с зеленым горошком, поставили огромное блюдо душистой малины, мелкий сахар в вазах и два хрустальных кувшина с взбитыми сливками. Мое самое любимое лакомство. Я старался около котлеты, отрезая от кости кусочки мяса, так как глодать кость за столом не полагалось. Я не заметил, как бесшумный Афраф стал убирать тарелки, и его рука в нитяной перчатке уже потянулась за моей, а горошек я еще не трогал, оставив его как лакомство. И когда рука Афрафа простерлась над тарелкой, я ухватил деревянную ложку, приготовленную для малины, помог пальцами захватить в нее горошек и благополучно отправил его в рот, уронив два стручка на скатерть. Ловко убрав упавший стручок, Афраф поставил передо мной глубокую расписанную тарелку для малины. А тетенька ему: «Афраф, переверните тарелку Владимиру Алексеевичу, он оставлен без сладкого блюда». И рука Афрафа перевернула вверх дном тарелку, а ложку, только что положенную мной на скатерть, он убрал. Я замер на минуту, затем вскочил со стула, перевернулся задом к столу и с размаха хлюпнул на перевернутую тарелку, которая разлетелась вдребезги, и под вопли и крики тетенек выскочил через балкон в сад и убежал в малинник, где досыта наелся душистой малины под крики звавших меня тетенек. Я вернулся поздно ночью, а на утро надо мной тетеньки затеяли экзекуцию и присутствовали приборки, которую совершали надо мной, надо сказать, очень нежно, старый Афраф и мой друг кучер Ванька Брязгин. Защитником моим был Николай Разнотовский, иногда наезжавший из имения, доживший вместе с нами его брат Семен Ильич, служивший на телеграфе. Простой, милый человек. А во время каникул третий брат, Саша Разнотовский, студент Петербургского университета. Тот прямо подружился со мной, гимназистом второго класса. С гимназией иногда у меня бывали нелады. Все хорошо, да математика давалась плохо. Из-за нее приходилось оставаться на второй год в классах. Еще со второго класса я увлекся цирком и за две зимы стал недурным акробатом и наездником. Конечно, и это отозвалось на занятиях, но уследить за мной было некому. Во время приезда Саши Разнотовского он репетировал меня, но в конце концов исчез бесследно. Было известно, что он тоже замешан в политику, и в один прекрасный день он уехал в Петербург и провалился как сквозь землю, никакие розыски не помогли. В семье Разнотовских, по крайней мере при мне, с тех пор не упоминали имени Саши. А ссыльный Николай Михайлович Васильев, мой репетитор, говорил, что Саша убежал за границу и переменил имя. И до сих пор я не знаю, куда девался Саша Разнотовский. В это время Вологда была полна политическими ссыльными. Здесь были и по делу Чернышевского, и молодой России, и нигилисты, и народники. Всех их звали обыватели одним словом – нигилисты. Были здесь тогда Лавров и Шелгунов. Первого, впрочем, скоро выслали из Вологды в уездный городишко Грязовец, откуда ему при помощи богатого помещика Кудрявого был устроен благополучный побег в Швейцарию. Дом Кудрявого был как раз против окон гимназии, и во флигеле этого дома жили ссыльные, к которым очень благоволила семья Кудрявых, а жена Кудрявого Мария Федоровна покровительствовала им открыто, и на ее вечерах среди губернской знати обязательно присутствовали важнейшие из ссыльных. Вообще тогда отношение к политическим во всех слоях общества было самое дружественное, а ссыльным полякам которых после польского восстания 1863 года было наслано много, покровительствовал сам губернатор, заядлый поляк Станислав Фомич Хаминский. Ради них ему приходилось волей-неволей покровительствовать и русским политическим. Ходили нигилисты в пледах, очках обязательно и широкополых шляпах, а народники в красных рубахах, поддевках, смазных сапогах. Также носили очки синие или дымчатые и тоже длинные по плечам волосы. И те, и другие были обязательно вооружены самодельными дубинами. Лучшими считались можжевеловые, которые добывали в дремучих домшинских лесах. Нигилистки коротко стриглись, носили такие же очки, красные рубахи-косоворотки, короткие черные юбки и черные маленькие шляпки, вроде кучерских. Кудрявая, по инициативе и при участии ссыльных, в своем подгородном имении завела большую молочную ферму, где ссыльные жили и работали. Выписаны были коровы-холмогорки, дело поставлено было широко, и в продаже впервые в городе появилось сливочное и сметанное масло в фунтовых формах с надписью «Кудрявая». Вскоре это масло стало поступать в большом количестве в Москву, в Ярославль и другие города. Для Вологды цена за фунт 25 копеек казалась дорогой, и масло это подавать на стол считалось особым шиком. Эта ферма была родоначальницей знаменитого и доныне вологодского масляного производства. Всякий ссыльный считал своим долгом первый визит сделать Кудрявой и нередко поселялся на ее ферме. Впоследствии, в 1882 году, приехав в Вологду, я застал во флигеле Кудрявой живших там Германа Лопатина и Евтихия Карпова, драматурга, находившихся здесь в ссылке. Исправником в Вологде был Саблин. Его дети были Михаил, впоследствии сотрудник русских ведомостей, юрист Александр и Николай, застрелившийся в Тележной улице в Петербурге после 1 марта в момент ареста. В то время все трое были студентами, числились неблагонадежными, и отец, бывший под влиянием сыновей, мирволил политическим. Помощником исправника был Беляев, женатый на Анне Михайловне Васильевой, два брата которой, Николай и Александр, высланные в Вологду, ярые народники с дубинами и в красных рубахах, и были, сперва один, а потом другой, моими репетиторами. Они жили у сестры, которая собирала у себя ссыльную молодежь и даже остриглась и надела синие очки, но проносила только один день. Муж попросил снять. «Сними, а то надо мной и так уже смеются». При такой сочувствующей власти ссыльные не стеснялись. Была еще крупная власть. Это полицмейстер, полковник Суворов, бывший кавалерист, прогусаривший свое имение и попавший на эту должность по протекции. Страстный псовый охотник, не признававший ничего, кроме охоты, лошадей, театра и товарищеских пирушек, непременно с жонкой и пуншем, он носился на шикарной паре с отлетом по городу, кнутиком подхлестывал пристяжную, сам не зная куда и зачем, только не в полицейское управление. Как-то февральской вьюжной ночью, при переезде через реку Вологду, в его сани вскочил волк. Они стаями бегали по реке и по окраинам. Лихой охотник, он принял ловкой хваткой волка за уши, навалился на него, приехал с ним на двор театра, где сострунил его, поручил полицейским караулить и, как ни в чем не бывало, звякнул шпорами в зрительном зале и занял свое обычное кресло в первом ряду. Попал он к четвертому акту Гамлета. В последнем антракте публика, узнав о волке, надела шубы, устремилась на двор смотреть на это диво и уж в театр не возвращалась. Последний акт смотрел только один Суворов в пустом театре. Ну, какое дело Суворову до ссыльных? Если же таковые встречались у собутыльников за столом среди гостей, то при встречах он раскланивался с ними, как со знакомыми. Больше половины волокжан-студентов были высланы за политику из столицы и жили у своих родных, и весь город был настроен революционно.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Мои скитания».
1: Около того же времени исчез сын богатого вологодского помещика Левашов, большой друг Саши, часто бывавший у нас. Про него потом говорили, что он ушел в народ. Даже кто-то видел его на Волге, в армяке и в лаптях, ехавшего вниз на пароходе среди рабочих. Мне Левашов очень памятен. От него первого я услышал новое о Стеньке Разине, о котором до той поры я знал, что он был разбойник, и его за это проклинают анафемой в церквах Великим постом. В гимназии о нем учили тоже не больше этого. Я как-то зашел в комнату Саши, он жил совершенно отдельно на антресолях, там сидели Саша, Назимова, Левашов, оба неразлучные братья Васильевы и наш гимназист седьмого класса, тоже народник, Кичин. Пили домашнюю поленичную наливку и шумно разговаривали. Дали мне рюмку наливки, и Наталья Александровна усадила меня рядом с собой на диван. Меня вообще в разговорах не стеснялись. Саша и мой репетитор Николай Васильев раз навсегда предупредили меня, чтобы я молчал о том, что слышу, и что все это мне для будущего надо знать. Конечно, я тоже гордо чувствовал себя заговорщиком, хотя мало что понимал. Я как раз пришел к разговору о Стеньке. Левашов говорил о нем с таким увлечением, что я сидел, раскрыв рот. Помню, анафеме предали. Не анафеме, а памятник ему поставить надо. И дождемся, будет памятник. И не один еще Стенька Разин, будет их много. В каждой деревне свой Стенька Разин найдется, в каждой казачьей станице сыщется. А на Волге сколько их! Только надо, чтобы их еще больше было. Надо потом слить их, да и ахнуть. Вот только тогда-то все ненужное к черту полетит. Это был последний раз, когда я видел Сашу и Левашова. Этот день крепко засел у меня в голове, и потом все чаще и чаще просвещал меня Васильев. Но я все-таки мало понимал. Меня тянуло больше к охоте. Читал я тоже мало, и если увлекался, то более всего Майнридом и Купером. Газет тоже никогда не читал. У нас получался «Сын Отечества», а я и в руки его не брал. Увидел раз в столе у отца колокол, и, зная, что он запрещенный, начал читать. Нашел скучным, непонятным и бережно положил обратно. Слушал я умного много, но понимал все по-своему и даже скучал, слушая непонятные разговоры. Кружок ссыльных в августе месяце, когда наши жили в деревне, собирался в нашем глухом саду при квартире. Я в августе жил в городе, так как начинались занятия. Весело проводили в этом саду время. Пили пиво, песни пели, особенно про Стеньку Разина я любил. Потом играли в городки на дворе, боролись, возились. Здесь я чувствовал себя в своей компании. Отличался цирковыми акробатическими штуками, а в борьбе легко побеждал бородатых народников, конечно, пользуясь приемами, о которых они не имели понятия. Мне было 15 лет, выглядел я по сложению много старше, и вот как-то раз ловким обычным приемом я перебросил через голову боровшегося со мной толстяка Обнорского, и он, вставая, указал на меня. «Вот он, живой Никитушка Ломов!» «Ушкуйник!» — сказал Васильев. А ушкуйником меня прозвали в гимназии по случаю того, что я в прошлом году убил медведя. Вышло это так. Осенью мне удалось убить из-под гончих на охоте у Разнотовского матерого волка. Ясно, что после волка захотелось и медведя убить. Я к нему, прошу его: «Дядь Коля, возьми меня на медведя». «Да ты с ума сошел! А что наши-то скажут?» Дядя по своему обыкновению выругался, прошелся раза два по комнате и сказал: «Ладно, про медведя молчи. А я скажу им, что мы в субботу на лосей едем, а у меня в домшине берлоги обложены». Мы долго ехали на прекрасной тройке во время вьюги, потом в какой-то деревушке, не помню уж название, оставили тройку, и мужик на розвольнях еще верст 12 по глухому бору тащил нас до лесной сторожки, где мы и выспались, а утром, позавтракав, пошли. Дядя мне дал свой штуцер, из которого я стрелял не раз в цель. Долго, помню, шли мы на лыжах по старому лыжному следу. Наконец остановились у целой горы бурелома. Место кругом было заранее вытоптано, так что можно ходить без лыж. Меня поставили близ толстой сосны, как раз в шагах в 8 от вывороченного и занесенного снегом корня дерева. Под ним-то и была берлога. Дядя стал правее, левее помещик-охотник Ираклион Корчагин, а сзади меня, должно быть для моей безопасности, Китаев с рогатиной в руках и ножом за поясом. Когда все было готово, лесник влез на кучу бурелома и начал тыкать длинным шестом под коренья вывороченной вековой ели. Сначала щелкнули взводы курков, потом дядя, улыбаясь, сказал мне: «Смотри, целься в лопатку, не промахнись. Это твой медведь, целься, не горячись». «Не зевай», — мигнул мне Корчагин. Вдруг под снегом раздалось рычание, а потом рев. Лесник, упершись шестом в снег, прямо с дерева перепрыгнул к нам на утоптанное место. В тот же момент из-под снега выросла почти до половины громадная фигура медведя. Я, не отдавая себе отчета, прицелился и спустил оба курка. Гром выстрела и страшный рев. Я стоял, облокотясь о сосну, ни жив, ни мертв, и сразу ничего не видел сквозь дым. «Браво! Молодец! Наповал!» — послышался голос дяди, а из берлоги рявкнул Китаев: «Есть!» Когда он успел туда прыгнуть, я и не видал. А медведя не было, только виднелась громадная яма в снегу, из которой шел легкий пар, и показалась спина и голова Китаева. Разбросали снег. Китаев и лесник вытащили громадного зверя. В нем было, как сразу определил Китаев, и оказалось верно, 16 пудов. Обе пули попали в сердце. Меня поздравляли, целовали, дивились на меня мужики. А я все еще не верил, что именно я, один я, убил медведя. Но зато ни один триумфатор не испытывал того, что ощущал я, когда ехал городом, сидя на санях, вдвоем с громадным зверем и Китаевым на козлах. Около гимназии меня окружили товарищи, расспросом конца не было. И потом, как я гордился, когда на меня указывали и говорили: «Медведя убил». А учитель истории Соболев на другой день, войдя в класс, сказал, обращаясь ко мне: «Здравствуй, ушкуйник, поздравляю». Так и пошло: ушкуйник. Да только ненадолго. Ушкуйник-то ушкуйником, а вот кто такой Никитушка Ломов, заинтересовало меня. Когда я спросил об этом Николая Васильева, то он сказал мне: «Погоди, узнаешь». И через несколько дней принес мне запрещенную тогда книгу Чернышевского «Что делать». Я зачитался этим романом. Неведомый Никитушка Ломов, Рахметов, который пошел в бурлаки и спал на гвоздях, чтобы закалить себя, стал моей мечтой, моим вторым героем. первым же героем все-таки был матрос Китаев.
0: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Мои скитания». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Симон Кармигельд. Рассказ «Юфрау Фредерикс». Читает Сергей Алексяк.
1: Примерно год назад нашей бледненькой юфрау Фредерикс вдруг стало нехорошо за окошком, где она работала. Ее отправили домой на такси, и мамочка тут же уложила ее в постель. Пришел врач, стал ее выстукивать и выслушивать, и, наконец, объявил, что дело может затянуться. И оно затянулось. В первое время дамы из нашего отдела несколько раз навещали ее, покупали ей картонные коробки со спелым виноградом в белой древесной стружке. «Пока все без изменений», — всякий раз говорила юфрау Фредерикс. «Очень уж это однообразно». Скоро ее стали навещать реже, и под конец не заглядывал уже почти никто. Тогда мамочка решила передвинуть ее кровать к окну, чтобы она могла смотреть на улицу. «Так хоть можно что-нибудь увидеть», — объяснила юфрау Фредерикс. Мы кивнули. Мы все прекрасно понимали. Наша коробка с виноградом стояла на столике с флаконом одеколона и стопкой библиотечных книг в серых обертках. Мы не собирались сидеть долго, и это носилось в воздухе пропахшим одеколоном. «А что теперь говорит врач?» — спросила моя жена. За окном башенные часы пробили один раз. «Господи, уже четверть шестого!» — встрепенулась юфрау Фредерикс и поспешно повернулась к окну. Вскоре на улице появился молодой человек на велосипеде. Самый обыкновенный парень с белобрысой челкой в плаще. Я думаю, он возвращался со службы, потому что ехал в нетерпеливом темпе, как человек, который жаждет наконец-то оказаться дома. Поравнявшись с окном, он улыбнулся, взглянул вверх и помахал рукой. «Привет!» — закричала юфрау Фредерикс. Она тоже махала рукой, да так, что чуть не вывалилась из кровати. И он проехал мимо. «Господи, это еще кто такой?» «Не знаю», — ответила она, — «но каждый день в четверть шестого он проезжает мимо». Лицо ее вдруг сделалось вполне счастливым и юным. «Как мило с его стороны», — заметила моя жена. «Он всегда машет мне», — кокетливо произнесла юфрау Фредерикс. «Ну а я что? Я просто отвечаю. И даже не знаю, кто это такой». Она много размышляла над этим, как сказала нам потом ее мамочка. Каждый вечер перед сном она говорила о таинственном велосипедисте. Она считала, что ему подходит имя Джек, и долгое время думала, что он служит в страховой конторе. Но однажды мамочка подошла в 5 часов к подъезду конторы и убедилась, что оттуда он не выходил. «Ну ладно, значит, он служит где-нибудь еще». Главное, что он каждый день проезжает мимо и машет рукой, верный, как ангел. «Состояние удовлетворительное», — сказал однажды врач. Это была добрая весть. Значит, придет все-таки конец пропахшему одеколоном наблюдательному пункту у окна, винограду в картонных коробках и библиотечным книгам, где можно лишь прочесть про чужую жизнь. Скоро она, юфрау Фредерикс, снова станет сама участвовать в жизни по ту сторону окна. «Не торопись», — советовала мамочка, — «для начала походи часок по утрам». К 5 она снова укладывалась в постель, чтобы помахать Джеку, раз уж она его так окрестила. Но когда ей разрешили в первый раз выйти на улицу, она выбрала конец рабочего дня. Оделась очень тщательно и чуть ли не целый час причесывалась, потому что от долгого лежания на подушке волосы стали непослушными. В 5 минут 6 она спустилась по лестнице и стала у подъезда. Ноги у нее все еще были немного ватные. Все было рассчитано по минутам. Мамочка уже заварила чай, и сигареты в доме тоже были. «Джек?» скажет она, улыбаясь, когда он изумленный соскочит с велосипеда. «Да, а откуда вы знаете?» Она счастливо смеялась в душе, предвкушая, какое у него при этом будет лицо. дрожь пробрала ее, несмотря на теплое зимнее пальто, когда она завидела его в конце улицы. Самого обыкновенного молодого человека с белобрысой челкой в плаще, спешащего домой. Он приближался. Находясь с ним на одном уровне, она сочла его столь же привлекательным, как и при взгляде сверху вниз. Поравнявшись, он скользнул по ней безразличным взором. Глаза его устремились вверх, к окну, где белела кровать. Ласковая улыбка осветила его лицо, и он помахал рукой и проехал мимо.
0: Мы читали рассказ Симона Кармигелта «Юфрау Фредерикс». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Радикал Кирилл Макаренко, агент СБУ и куратор неонацистской сетки телеграм-каналов, модератором которых был задержанный в Дагестане подросток, призывал организовать в США теракт из мести за задержание завербованных радикалов за рубежом, сообщили в ФСБ. Ранее в Следственном комитете уточнили, что в Дагестане задержан 17-летний подросток, которого подозревают в создании крупнейшей международной террористической сети. По данным ФСБ, подозреваемый был администратором интернет-сообщества с аудиторией более 200 тысяч пользователей. Его обвиняют в вербовке детей для вооруженных нападений на школы и социальные объекты в России, США и Европе. В Обнинске открылся международный молодежный ядерный форум. Основной площадкой стал научно-образовательный кластер «Обнинск-Тех». Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам, правительство продолжит поддерживать отечественную атомную отрасль.
2: В ближайшие годы планируется построить почти 4 десятка энергоблоков мощностью 30 гигаватт, включая новейшие реакторы 4-го поколения. Кроме того, продолжим выпуск малых атомных электростанций. Будем увеличивать уже эксплуатируемый флот атомных ледоколов, который, напомню, не имеет аналога в мире для применения на глубокой воде и на мелководье.
1: Международный молодежный ядерный форум «Обнинск-НЮ» в этом году собрал студентов, экспертов и лидеров атомной отрасли более чем из 70 стран мира, отмечают организаторы. Онлайн-игры и их чаты превратились в идеальное место для вовлечения подростков в незаконные действия, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме. Подростка сначала просят выполнить простые задания – найти координаты военкомата, сделать фотографии объектов или доставить пакеты в определенное место. Когда он соглашается, вербовщики начинают действовать через шантаж, угрозы, в том числе в адрес родных, или, наоборот, обещают деньги и славу, подчеркнул Бастрыкин. МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Молдавию. В дипведомстве подчеркнули, что власти страны усилили дискриминационные меры в отношении россиян, прибывающих в страну. По данным министерства, граждане России сталкиваются с унизительными досмотрами, длительными проверками, многочасовым ожиданием в транзитной зоне и отказами во въезде без объяснения причин. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Кишинев не обеспечивает допуск дипломатов России к россиянам. По этой причине своевременное оказание консульской поддержки почти невозможно. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо».
4: Георгий Байдуков. Фрагмент из книги «Чкалов». Читает Юрий Григорьев.
5: В технике пилотирования летчиков краснознаменной истребительной эскадрильи был серьезный пробел. Большинство не умели уверенно и точно сажать свой самолет с остановленным мотором на намеченную площадку, как это в практике бывает при вынужденной посадке из-за отказа двигателя. Летчики никак не могли освоить правильную глиссаду планирования. КМСК посоветовался с командирами отрядов и приказал на подходе самолетов к аэродрому для посадки поставить легкие ворота, сделанные из двух тоненьких 10-метровой высоты шестов, расставленных на 20 метров друг от друга, а сверху стянутых марлевой ленточкой. Пилот должен пройти ворота, не зацепив колесами за марлю, и приземлиться в указанной точке. Летчики увлекались этим упражнением. Особенно хорошо выполнял его Валерий. И вот когда батя был на курорте, непоседливому, дотошному, авиационному вольнодумщику Чкалову пришла в голову мысль. Конечно, к этим хрупким палочкам и марлевой ленточке любой летчик подходит на самолете абсолютно спокойно, так как их нечего опасаться. Вреда они не нанесут, если даже зацепишь их самолетом все сразу. Но привыкнув психологически к такой упрощенной обстановочке, трудно сказать, как ты будешь себя вести, если вместо палочек будут каменные массивные устои моста,
6: а металлическая его ферма заменит марлевую веревочку. Совсем недавно он отсидел на гауптвахте, опять за пилотаж на малой высоте. Говорят, не по уставу, но если устав неправильно определяет для меня нормы, да и убежден, воздушный бой придется вести и вверху, и внизу, у самой земли. Но для этого нужно готовиться, и готовиться серьезно, если хочешь побеждать. Вот такие мысли волновали Чкалова. Не оставляли они его и сейчас, когда он, отправляясь на аэродром, повернул к месту остановки трамвая. В это время он услышал знакомый голос. «Валька!» «Опять погоды нет», — поздоровавшись, сказал Чкалов сослуживцу по эскадрилье, с которым часто вместе ездили в трамвае на аэродром. «Черт с ней, с погодой, посиди пока. Или тебе хочется один полет, несколько суток губы?» Летчики прыгнули в трамвай. Продолжая начатый разговор, Валерий заметил. «Слышал я, что в Киеве есть летчик Анисимов. Говорят, делает чудеса. И за это его не прижимают. А наши боятся, чтобы мы раньше срока не побились», — спокойно констатировал товарищ. Трамвай шел по Троицкому мосту. Неожиданно Валерий выпрыгнул из вагона, помахал приятелю рукой, подошел к парапету, разглядывая красивую, затянутую в гранит Неву. Всегда эта студеная полноводная река наводила Валерия на думы о Волге. «Товарищ командир, здесь нельзя останавливаться!» Валерий увидел рядом молоденького милиционера. «А ты не сердись, я посмотрю и уйду». И Чкалов, перегнувшись через перила, стал разглядывать переплет фермы. Он старался запомнить форму нижнего обвода и расстояние от воды до ажурного нижнего пояса моста. «Здесь нельзя останавливаться», — повторил милиционер. Чкалов повернулся к нему и вдруг спросил: «Как думаешь, браток, под мостом пролететь можно?» Милиционер смутился от неожиданности и, забыв о строгостях, покраснел, не зная, как ответить на странный вопрос. Чкалов повеселел, рассматривая в упор молодого паренька в форме. «Ну так как же?» «Не знаю, товарищ командир. Пароходы-то вот ходят», — растерянно пробормотал милиционер. «Вот и хорошо. Значит, разрешаешь. Ну, пока. Желаю скорой смены». Чкалов громко и раскатисто засмеялся, а добродушный парень, удивленно и подозрительно, посмотрел вслед прыгнувшему на ходу в трамвай пилоту. Батя отдыхал на Черном море, когда Валерий на своем истребителе летел над городом и внимательно разглядывал Неву. «Да, это и есть тот мост, под которым вроде дал разрешение пролететь постовой милиционер». Чкалов улыбнулся, вспомнив розовощекое, смущенное лицо блюстителя порядка, и круто спираля стал снижаться к Троицкому мосту. Он видел густое движение пешеходов, подвод и трамваев. Люди с интересом рассматривали самолет, крутившийся буквально над их головами. Чкалов опустился ближе к воде и пролетел поперек Невы. Он сбоку изучал строение моста. «Пройдет. Если точно нацелюсь, обязательно пройдет». Он еще раз снизился и еще раз прикинул. «Да, страшновато, малость. Ну, ничего, выдержу». И чем больше кружился Валерий около красивого моста, тем сильнее разгоралась страсть, тем напряженнее работали нервы, глаза и мысль. «Только угодить нырнуть точно посередине, иначе врежусь или в воду, или в ферму, или в каменные устои крылом или шасси». Истребитель вертелся, как ласточка возле гнезда. Она долго приноравливается, пока с лета не угодит в свое гнездо, сделанное в обрыве берега. Но вот самолет свечой полез в небо, уходя от моста вдоль русла Невы. Летчик был в том состоянии сосредоточенности и напряжения, при котором опасность скользила где-то далеко, за пределами воли и сознания. Непостижимое превращалось в действительность. Чкалов и сам час тому назад не мог бы сказать, что полет под мостом возможен. А теперь ему ясно, как это он сделает. Уверенность наполняет все движения пилота. Валерий разворачивает свой крошечный истребитель в сторону моста. Тысячи мельчайших деталей из холодной стали, составляющих истребитель, точно наполняются кровью пилота, и каждый толчок его сердца передается послушной машине. От берега к берегу, описав в воздухе несколько дуг, перекинулся мост. Его тень утонула в реке. Самолет идет ниже. Вот колеса чуть не коснулись трубы перепуганного буксира, закричавшего резким писклявым гудком. Но Чкалов не слышит тревожного звука и все ниже опускает машину. В глазах рябит мелковолнистая поверхность реки. Еще чуть ниже. Так, хорошо. Самолет летит над самой водой. Глаза непрерывно следят за расстоянием до поверхности реки. Чуть ниже в воду, чуть выше в ферму. Мост надвигается с огромной скоростью. Точно ли посередине? Сомневается мозг. Нужно чуть влево, отвечает молниеносный взгляд. Немедленно следует осторожное и быстрое движение ноги. Все, пройду. Узкая щель между фермой и водой налетела на самолет с фантастической неожиданностью, и тут же послышался взрыв многократного эха от шума мотора и пропеллера. Какая-то тьма ошарашила глаза, и вновь летчик видит игристую поверхность подвижной реки. Боль в ушах и вялость. Чкалов медленно набирает высоту. Аэродром, отличная посадка, ангар. Мотор выключен. Валерий, отстегнув привязные ремни, поднимается на сиденье самолета, кричит механику. «А все-таки, браток, пролетел!» Прыгает на землю. Летчик достает папиросу и протягивает портсигар механику, который, ничего не понимая, спрашивает. «Куда пролетел?» «Куда, куда? Тоже мне закудахтал!» «Прямо под Троицкий махнул!» Смеясь, отвечает пилот. «Что это с вами? Вы очень побледнели!» «Ну а чего ты хочешь? Ты под мостами летал? Ну так попробуй, пролети, а я посмотрю, как ты будешь выглядеть!»
7: Слух о полете под мостом разошелся со скоростью звука по всему Ленинграду и по всему авиагарнизону. Одни очевидцы утверждали, что при пролете под мостом ферма чуть не сорвалась с опор. Другие уверяли, что летчик задел крылом за ферму, и деревянный кусок долгое время плыл по Неве. Третьи доказывали, что летчик и машина, пролетев под мостом, врезались в холодные воды реки, и только пожарный катер их еле-еле вытащил на берег. Люди, обсуждавшие полет, прельщались лишь самим трюком, блистающим необычной новизной и дерзостью. И только командование и партийная организация части поставили перед собой главный вопрос. А что же Чкалова заставило совершить такой смертельно опасный, неуставный полет? Мрачный, сознающий свою вину Чкалов, стоял в кабинете командира эскадрильи. Антошин взволнованно шагал из угла в угол, изредка останавливался перед подчиненным, внимательно вглядываясь в его лицо. «Мне ясно. Вам не по размеру рубашка. Вас не удовлетворяет часть, где нужно летать в строю по наставлению. Но вы представляете себе, что завтра попытаются сделать то же самое все наши летчики? Как вы думаете, что из этого выйдет?»
6: «Побьются», — в раздумье ответил Чкалов, не поднимая опущенной головы.
7: «Вот то-то и оно, побьются. и мы не имеем права поощрять вас. Нельзя допустить ни малейшего намека, что ваш поступок достоин подражания. Ни в коем случае. Знаю, вы это сделали легко, не насилуя себя, но не каждый это сможет. Далеко не каждый. Я признаюсь вам, некоторые ваши приемы даже Павлушов не может пока освоить. Видимо, природа многим вас одарила, а подражателям придется насиловать себя. Нужно учить людей, твердо и резко ответил Чкалов, стоя на вытяжку перед Камеском. Да, в этом я с вами согласен. И мне кажется, что многие будут у вас учиться, но только требуется одно условие – постепенный переход от простого к сложному, исключая всякие трюки, нарушающие дисциплину. А мне, товарищ командир эскадрильи, скучно заниматься тем, что давно освоил. Я понимаю, что мой поступок нельзя ничем оправдать, но он был сделан не для рекламы, а для проверки собственных сил, воли, смелости и точности расчета. Хотелось сравнить с нашими воротами и марлевыми ленточками. Взыскание я заслужил и снесу его без ропота, но не знаю, как мне быть дальше. Ах, Чкалов, Чкалов, что с вами делать? Ладно, я посоветуюсь в управлении ВВС. Но наказание вы отбудете по полной норме. Чкалов снова оказался на гарнизонной гауптвахте.
4: Мы читали фрагмент из книги Георгия Байдукова «Чкалов».

0: Радиозвезда.
1: Михаил Зощенко. Рассказ «Агитатор». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Сторож авиационной школы Григорий Косоносов поехал в отпуск в деревню. «Ну что ж, товарищ Косоносов, — говорили ему приятели перед отъездом, — поедете, так ж вы того, поагитируйте в деревне-то. Скажите мужичкам, вот, мол, авиация развивается, может, мужички на аэроплан сложатся». «Это будьте уверены, — говорил Косоносов, — поагитирую. Что другое, уж про авиацию не беспокойтесь, скажу». В деревню приехал Косоносов осенью и в первый же день приезда отправился в совет. «Вот, — сказал, — желаю поагитировать. Как я есть приехавший из города, так нельзя ли собрание собрать?» «Что ж, — сказал председатель, — валяйте. Завтра соберу мужичков». На другой день председатель собрал мужичков у пожарного сарая. Григорий Косоносов вышел к ним, поклонился и, с непривычки робея, начал говорить дрожащим голосом. «Так вот, этого, — сказал Косоносов, — авиация, товарищ крестьяне. Как вы есть народ, конечно, темный, то этого, про политику скажу. Тут, скажем, Германия, а тут Керзан. А тут Россия, а тут, ну, вообще». «Это ты про что?» — не поняли мужички. «Про что?» — обиделся Косоносов. «Про авиацию я. Развивается этого авиация. Тут Россия, а тут Китай». Мужички слушали мрачно. «Не задерживай!» — крикнул кто-то сзади. «Я не задерживаю», — сказал Косоносов. «Я про авиацию. Ну, развивается, товарищ крестьяне. Ничего не скажу против. Что есть, то есть. Не спорю». «Непонятно», — крикнул председатель. «Вы, товарищ, ближе к массам». Косоносов подошел ближе к толпе и, свернув козью ножку, снова начал. «Так вот этого, товарищ крестьяне, строят аэропланы и летают после по воздуху, то есть. Ну, иной, конечно, не удержится, бабахнет вниз. Так это летчик, товарищ Ермилкин. Взлетел, а там как бабахнет, аж кишки врозь. Не птица ведь», — сказали мужики. «Я же говорю, — обрадовался Косоносов поддержке, — известно, не птица. Птица-то упадет ей, хоть бы хрен, отряхнулась и дальше. А тут накуси-выкуси. А другой тоже летчик, товарищ Михаил Иванович Попков, полетел, все честь честью, бац, в моторе порча, как бабахнет». «Ну, — спросили мужики, — ей-богу, а то один на деревья сверзился и висит, что маленький, испужался, блажит. Умора, разные бывают случаи. А то раз у нас корова под пропеллер сунулась, раз-раз, чик-чик, на кусочки, где роги, а где вообще брюхо, разобрать невозможно. Собаки тоже, бывает, попадают». «И лошади?» — спросили мужики. — Неужто и лошади, родимый, попадают?
3: — И лошади, — сказал Косоносов. — Очень просто.
2: — Ишь, черти, вред тем в ухо, — сказал кто-то. — До чего додумались? Лошадей крошить? — И что ж, милый, развивается это?
3: — Я же говорю, — сказал Косоносов. — Развивается, товарищ крестьяне. Вы этого, соберитесь с миром и жертвуйте.
2: — Это на что же, милый, жертвовать? — спросили мужики.
3: «На аэроплан», — сказал Косоносов.
2: Мужики, мрачно посмеиваясь, стали расходиться.
1: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Агитатор».

0: Читает Павел Моргунов.
1: «Я так мечтала полететь к облакам, а теперь боюсь, боюсь», — говорила дама, которую подсаживал в каюту аэроплана толстый мужчина в дорожном пальто. «Теперь как по железной дороге», — утешал ее толстяк. «Даже лучше, никаких стрелочников, столкновений, снежных заносов». За ними неторопливо протискивался военный с пакетами, с толстым портфелем и с револьвером поверх шинели. Долговязый мрачный пассажир с сердитым подозрительным видом осматривал аппарат со всех сторон, ничего не понимал, но думал, что все же надежнее, если самому посмотреть. Он подошел к пилоту, который возился у рулей, и спросил сухим голосом: «А скажите, в воздухе бывают бури? И эти ямы воздушные, ведь ночью их не видать?» Пилот улыбнулся. «Да и днем их не видно. А если провалимся-то?» «Ну, пролетим вниз немного, не беда, мы высоко полетим». «Ах, очень высоко!» — вмешался молодой человек в синей кепке, тоже пассажир. «Это очень приятно», — сказал он храбро. Хотел улыбнуться, но вышло кисло. Долговязый злобно взглянул на него и ушел в каюту, где и уселся рядом с толстяком. «Эй, обормоты, не разливай бензин!» — крикнул пилот мальчишкам, которые наполняли из жестянок бензинные баки. «Ладно, черт!» — сказал один из них и ловко вынул из отверстия бака сетчатый стакан, через который лился и фильтровался от сора бензин. «Теперь охотче пойдет! Чего зря-то мерзнуть? А засорится мотор, так тебе дьяволу и надо, лайся больше, сам обормотина!» В полголоса ворчал мальчишка. Наконец все было готово, все 10 пассажиров сидели по местам. Пора лететь. Механик еще раз посмотрел, все ли исправно. «А что ж, меня-то возьмешь?» — спросил механика ученик Федорчук. «Нет, ты тут подлетывай. В большой рейс тебя не рука брать. Лучше набрать чего-нибудь, повезти, продать пуда 4. Так ведь тут какое учение? Взяли бы, пригодился бы, может быть». «Какая от тебя польза? Одно слово — балласт», — отрезал механик. Но пилоту стало жаль Федорчука. «Я все равно никакой спекуляции вести не дам. Че там? Пусть учится. Одевайся, полетишь». Федорчук бегом пустился в ангар одеваться. Снялись. Аппарат набирал высоты выше и выше, шел к снежным облакам, которые до горизонта обволокли небо плотным куполом. Там, выше этих облаков, яркое-яркое солнце, а внизу ослепительно-белая пустыня, те же облака сверху. Два мотора вертели два винта. За их треском трудно было слушать друг друга пассажирам, которые сидели в каюте аппарата. Они переписывались на клочках бумаги. Некоторые, не отрываясь, глядели в окна, другие, наоборот, старались смотреть в пол, чтобы как-нибудь не увидать, на какой они высоте, и не испугаться. Но они чувствовали, что под ними, и от этого не могли ни о чем больше думать. Дама достала книжку и, не отрываясь, в нее смотрела, но ничего не понимала. «А мы все поднимаемся», — написал на бумажке веселый толстый пассажир, смотревший в окно своему обалдевшему соседу. Тот прочел, махнул раздраженно рукой, натянул еще глубже свою шляпу и ниже наклонился к полу. Толстый пассажир достал из саквояжа бутерброды и принялся спокойно есть. А впереди, у управления, сидели пилот, механик и ученик. Все были тепло одеты, в кожаных шлемах. Механик знаками показывал ученику на приборы, на альтиметр, который показывал высоту, на манометры, показывавшие давление масла и бензина. Ученик следил за его жестами и писал у себя в книжечке вопросы корявыми буквами. Руки были в огромных теплых перчатках. Альтиметр показывал 800 метров и шел вверх, уже близко облака. «А как в облаках?» — писал Федорчук.

0: «Чепуха, увидишь», — ответил механик. Ученик не спешил бояться, хоть никогда в облаках не был. Грешным делом он все-таки подумывал, что непременно должно выйти что-нибудь вроде столкновения. Впереди было совсем туманно, но через минуту аппарат попал в полосу снега, который, казалось, летел не сверху, а прямо навстречу. Снег залепил окно впереди пилота, внизу ничего не было видно. Пилот правил по компасу, но все так же забирал выше и выше. Стало темнее. Механик написал Федорчуку: «Мы в облаках». Вокруг них был густой туман, и стало темно, как в сумерки. Да и поздно было, оставалось полчаса до заката. Но вот стало светлее, еще и еще, и яркое солнце совсем на горизонте весело засверкало на залепленных снегом стеклах. Даже пассажиры, что смотрели в пол, приободрились и ожили. Сильный ветер отхода аппарата сдул налипший на стекла снег, и стало видно яркую пелену внизу, до самого горизонта, как будто над бесконечной снежной равниной несся аппарат. Пилот смотрел по часам и высчитывал в уме, где они сейчас должны были быть. Солнце зашло. Механик включил свет, и оттого в каюте у пассажиров стало уютней. Все привыкли к равномерному реву моторов и свисту ветра. В каюте было тепло, и можно было забыть, что под аппаратом полторы версты пустого пространства, что если упасть, то ворон костей не соберет, что жизнь всех в искусстве пилота и исправной работе моторов. Многие совсем развеселились, а толстый пассажир посылал всем смешные записки. Вдруг в рев моторов ворвались какие-то перебои. Пассажиры беспокойно переглянулись. Долговязый побледнел и в первый раз взглянул в окно. Оттуда на него глянула пустая темнота, только отражение лампочки тряслось в стекле. Но перебои прекратились, и опять по-прежнему ровным воем ревели моторы. «Не пугайтесь», — писал толстяк, — «если и станут моторы, мы спланируем». «В море», — приписал долговязый и передал записку обратно. Действительно, аппарат летел теперь над морем. Механик напряженно слушал рев моторов, как доктор слушает сердце больного. Он понял, что был пропуск, что, вероятно, засорился карбюратор, через него попадает бензин в мотор, а что теперь пронесло, но уже знал, что бензин не чист, и боялся, что засорится карбюратор и станет мотор. Федорчук спросил, в чем дело, но механик отмахнулся и, не отвечая, продолжал напряженно прислушиваться. Ученик старался сам догадаться, отчего это поперхнулся мотор. Тысяча причин. Магнита, свечи, клапаны. И какой мотор, правый или левый? В каждом моторе, опять же, два карбюратора. Федорчуку тоже приходило в голову, не засорилось ли. Но, подумал Федорчук, будем планировать и чиниться в воздухе. Но ему было удивительно, почему так перепугался этот знающий механик. Такой он трус или в самом деле что-нибудь серьезное, чего в полете не исправить, а он, новичок, не понимает. Но тут рев моторов стал вдвое слабее. Пилот повернул руль и выключил левый мотор. Федорчук понял, что правый стал сам. Механик побледнел и стал качать ручной помпой воздух в бензинный бак. Федорчук сообразил, что он хочет напором бензина прочистить засорившийся карбюратор, но знал уже, что это ни к чему. Пилот кричал на ухо механику, чтобы тот шел на крыло наладить остановившийся мотор. Альтиметр показывал 1200 метров. А в каюте встревоженные пассажиры глядели друг другу в испуганные лица, и даже толстяк писал не совсем четко, рука его тряслась немного. «Мы планируем, сейчас исправят мотор, и мы полетим». Но мысленно все прибавляли «вниз головой в море». Пассажиры не знали, на какой они высоте. Все боялись моря внизу, и в то же время их пугала высота. Долговязый пассажир вдруг сорвался с места и бросился к дверям каюты. Он дергал ручку, как будто хотел вырваться из горящего дома. Но дверь была заперта снаружи. Дама выпустила из рук книжку, дико, пронзительно закричала, все вздрогнули, вскочили с мест и стали бесцельно метаться. Толстяк повторял, не понимая своих слов. «Я скажу, чтобы летели, сейчас скажу!» Дама повернулась к окну и вдруг мелко и слабо забарабанила кулачками по стеклу, но сейчас же упала без чувств поперек каюты. Военный, бледный как полотно, стоял и глядел в черное окно остановившимися глазами. Колени его тряслись, он еле стоял на ногах, но не мог отвести глаз. Молодой человек в синей кепке закрыл лицо руками, как будто у него болели зубы. В переднем углу пожилой пассажир мотал болезненно головой и вскрикивал «Га! Га! Га!». В такт этому крику все сильнее дергалась ручка двери и больше раскачивался молодой человек. «Га! Га! Га!» перешло в исступленный рев, и вдруг все пассажиры завыли, застонали раздирающим хором. А механик все возился, все подкачивал помпу, стукал пальцем по стеклу манометра. Пилот толкнул его локтем и строго кивнул головой в сторону выхода на крыло. Механик сунулся, но сейчас же вернулся. Он стал рыться в ящике с инструментами, а они лежали в своих гнездах, в строгом порядке. Хватал один ключ, бросал, мотал головой, что-то шептал и снова рылся. Федорчук теперь ясно видел, что механик струсил и ни за что уж не выйдет на крыло. Пилот раздраженно толкнул механика кулаком в шлем и ткнул пальцем на альтиметр. Он показывал 150. 150 метров до моря. Механик утвердительно закивал головой и еще быстрее стал перебирать инструменты. Пилот крикнул «Возьми руль!». Хотел встать и сам пойти к мотору, но механик испуганно замахал руками и откинулся на спинку сиденья. Федорчук вскочил. «Давай ключ!» — крикнул он механику. Тот, дрожащей рукой, сунул ему в руки маленький гаечный ключик, Федорчук вышел на крыло. Резкий, пронизывающий ветер нес холодный туман. Он скользкой корой намерзал на крыльях, на стойках, на проволочных тягах. «К мотору!» Рискуя каждую секунду слететь вниз, добрался Федорчук до мотора. Тепло еще. Федорчук слышал вой из пассажирской каюты и нащупывал на карбюраторе нужную гайку. Вот она! Скользко стоять, ветер ревет и толкает с крыла. Вот гайка подалась. Идет дело! Спешит Федорчук, и уж слышно, как ревет внизу море. Еще минута, другая, и аппарат со всеми людьми потонет в мерзлой воде. Готово! Теперь гайку на место. Замерзли пальцы, не попадает на резьбу проклятая гайка. Сейчас, сейчас на месте, теперь немного еще притянуть. «Есть!» — заорал Федорчук во всю силу своих легких. Включили электрический пуск и заревели моторы. В каюте все сразу стихли и опустились, где кто был. На пол, на диван, друг на друга — Толстяк первый пришел в себя и стал подымать бесчувственную даму. А Федорчук смело лез по крылу назад к управлению. У него весело было на сердце. Порывы штормового ветра бросали аппарат. Федорчук взялся за ручку дверцы, но соскользнула нога с обледенелого крыла, ручка выскользнула из рук, и Федорчук сорвался в темную пустоту. Через минуту пилот злобно взглянул на механика. Тот бледный все еще перебирал инструменты в ящике. Оба понимали, почему нет Федорчука.
1: Мы читали повесть Бориса Житкова «Над водой».

0: Радио «Звезда». Рудольф Эрих Распе. Фрагмент из книги «Путешествия и приключения барона Мюнхгаузена». Читает Алексей Шулин.
1: Приятно сидеть в кабинете за письменным столом и предаваться воспоминаниям. В камине трещит уголь, обдавая всю комнату таинственным светом, а сумрак точно спорит с ним, все больше и больше наполняя комнату. Я уже старею. Мои молодые силы меня покидают. Прошли дни веселых увлечений, когда горела в жилах кровь, а сердце отвагою дышало. Теперь бы мне послушать чей-нибудь рассказ о приключениях. Но куда там? Разве теперь есть хоть один человек, с кем бы могло случиться что-нибудь подобное, как случилось со мной? Нет. Теперь молодежь сидит в гостиных, в будуарах и несет пустомелицу. Уши вянут от гнилых рассказов. Эх! Прошло мое время. Бывало раньше. Стоит мне куда-нибудь показаться, как сейчас же меня обступят хорошенькие барышни и засыпают просьбами. «Милый барон Мюнхгаузен, расскажите, пожалуйста, нам что-нибудь о своих приключениях. Пожалуйста, славный барон!» Кричит другая наперебой и звонким голоском заливает блестящий зал какого-нибудь великолепного графского замка. А я хожу среди них с важной осанкой, покручивая длинный угол, и еле заметно посмеиваюсь.
2: «Хорошенький барон, что-нибудь из морских приключений?»
1: Я как будто стыдливо отказываюсь, говорю, что уже забыл кое-что, а многое не раз уже рассказывал в этом же зале. Но шум и просьбы не смолкают, а лестные для меня выражения порхают из красивых губок прекрасных девиц, как легкие бабочки весной по цветам. «Ничего не поделаешь?» Нужно угодить. Я сажусь на стул, а кругом меня кольцом садятся девицы и перекрикивают одна другую.
2: «Расскажите об охоте».
1: «Нет-нет-нет, что вы, лучше о путешествии в Россию».
2: «Нет, мы это уже слыхали. Расскажите о вашем плене, милый барон, и о ваших занятиях у султана».
1: И так долго забрасывают они меня своими просьбами. Наконец, я откашливаюсь и говорю: «Эх, мои славные друзья, все это я вам уже рассказывал. А вот я познакомлю вас еще с одним приключением, случившимся со мною во время путешествия по Мраморному морю».
2: «А это интересное будет приключение?» — спрашивает одна из них.
1: «О да, очень даже интересное!» — с улыбкой отвечаю я и начинаю рассказывать. Это было во время моего пребывания в Турции, когда мне посчастливилось завоевать некоторое внимание султана и всего его двора. Я очень часто выезжал по делам службы на своей яхте в Мраморное море. Какие там прекрасные виды! Просто прелесть! Чего стоит один вид на Константинополь? Но вид на султанский дворец еще замечательнее. Однажды утром, когда я любовался красотой и ясностью голубого неба, заметил я в воздухе среди серебристых облаков какой-то круглый предмет. Когда я больше стал всматриваться, то заметил еще, что с него что-то спускается. Я сейчас же побежал в каюту за самым лучшим своим ружьем, без которого я никогда не выезжал в далекую дорогу. Зарядил его на скорую руку пулей и, хорошенько прицелившись, выстрелил. Но в предмет этот я не попал. Это очень редко случается со мной, потому что я стрелок ловкий, даже редкий. Еще больше самый лучший во всей стране. А вам ведь это известно. Я быстро заложил другой заряд, но и этот не был счастливее первого. Наконец, третьим выстрелом я пронзил пулей предмет, и он стал быстро падать прямо в море. Я приказал направить судно так, чтобы предмет этот мог упасть, если не на палубу, то, по крайней мере, недалеко от судна, чтобы можно было рассмотреть, что он из себя представляет. На небольшом расстоянии от моего корабля я увидел через несколько минут после выстрела небольшую позолоченную корзину, висевшую на огромном аэростате, гораздо большем церковного купола. Мною тогда владело сильное волнение. Я боялся, что нанес вред воздушному путешественнику. Оправившись от изумления, я стал присматриваться и заметил, что в корзине находится человек и половина жареного барана. Мои люди обступили корзину и о чем-то между собой разговаривали. Как я потом узнал, они хотели покончить с хозяином корзины, как это делают со шпионами. Вы догадываетесь, о чем шла у них речь? О жизни этого несчастного путешественника, дорогие мои. Я, конечно, расстроил их планы и смело подошел ближе к корзине, заговорив с путешественником по-турецки, так как это происходило в турецких владениях. Но тот начал мне отвечать по-французски. Тогда я задал ему несколько вопросов на его родном языке. Оказалось, что он чистокровный француз и просит обождать немного с расспросами, пока он не оправится от смущения. Он выглядел очень важно. Его нарядный костюм привлекал общее внимание, а из кармана его жилета висела толстая цепь из чистого золота, украшенная разноцветными дорогими камнями. На конце цепи привешено было очень много красивых брелков и медальонов с изображениями знатных людей. В каждой петлице его фрака висела золотая медаль с различными изображениями. Каждая медаль стоила, по крайней мере, несколько сот червонцев. Все пальцы рук его усеяны были красивыми драгоценными перстнями. На среднем пальце правой руки сверкал огромной величины бриллиант. Рубины, сапфиры, аметисты, хризобериллы блестели и переливались тысячью различных цветов, освещая яркими цветами всех находившихся вокруг него. Когда он вынул из одного жилетного кармана свои часы, то двое из наших слуг ослепли, да, друзья мои, ослепли от сильных лучей, испускаемых драгоценными камнями, из которых были целиком сделаны часы. Карманы его брюк и сюртука оттопыривались и обвисали до самой земли от тяжести кошельков, наполненных червонцами. Я спросил, зачем он носит с собой так много золота в кармане. Его можно всегда с удобством заменить более легкими деньгами, кредитными бумажками. «Бумажка для меня не имеет ценности. Я люблю только золото и драгоценные минералы». «А что это за изображения и гербы на этих медалях и других предметах?» — спросил один из матросов нашего корабля. «Эти вещи поднесены мне в подарок знаменитыми особами во Франции. Вот, например, эта медаль поднесена мне баронессой Крюгер, а это графом Тролялинским, а это, вот это, да, за мои благодеяния в пользу бедных». Он еще много пересчитывал имен и объяснял значение каждого изображения, но я уже забыл его подлинные слова, а своего не хочу добавлять, чтобы не вызвать недоверия к моим рассказам. «Боже мой!» — подумал я про себя. «Этот невзрачный господин, должно быть, оказал человечеству громаднейшие услуги, если при господствующей в настоящее время общей скупости он осыпан такими многочисленными и драгоценнейшими подарками». От беседы с нами он так устал, что попросил не беспокоить его, пока он не отделается окончательно от смущения. Это было вполне понятно, потому что быстрота падения воздушного шара была так велика, что у него захватило дыхание, и он некоторое время совсем не мог произнести ни одного слова. Кроме того, он думал, что пропадет без следа в морских волнах, так как близко берегов не было видно. Через некоторое время он оправился и рассказал нам следующее. «Я сам родом француз. У меня нет в достаточном количестве ни знаний, ни фантазии, ни умелости, чтобы выдумывать такого рода путешествия. Я сознаюсь в этом чистосердечно и себя не расхваливаю, но меня сильно раздражала заносчивость и спесь семи обыкновенных клоунов и танцовщиков по канату. И вот чтобы сбавить эту спесь у них, мне как-то случайно пришла мысль воспользоваться услугами воздуха, чтобы подняться еще выше их. И теперь я, конечно, считаю себя родоначальником будущей авиации. Дней приблизительно 6 или 7 тому назад, а, к сожалению, точно не знаю, потому что потерял счет времени, я поднялся на своем шаре в Англии с мыса принца Вилийского, взяв с собою барана, ну, чтобы потом его сбросить для потехи любопытных зрителей. Через несколько минут я поднялся довольно высоко, и люди, которых я оставил на земле, оказались очень ничтожными пылинками. Меня же несло все выше и выше. К моему несчастью, через минут 10 после того, как я поднялся, ветер переменил свое направление. И вместо того, чтобы отнести меня к Экзетеру, где я хотел спуститься, он понес меня к морю. Мне стало так страшно, что я потерял сознание и полумертвым лежал в корзине вместе с бараном. Когда я оглянулся, то увидал, что ветер гонит меня над морем, над которым я долго носился на чрезвычайной высоте. Густые облака мешали мне рассматривать оставленную внизу под собой землю. Какое счастье, что я не выбросил барана для потехи публики. На третий день сильный голод принудил меня убить барана и этим спасти себя от голода. Как это не противно и совершенно чуждо для меня, но я вынужден был совершить такое своего рода преступление, так как был поставлен в критическое положение. Пока я лишал жизни бедного моего спутника, мой шар уже успел подняться выше луны. Я вспомнил одну интересную сказку, будто луна сделана из самого чистого серебра. Ее приятный свет меня ласкал, и с большим наслаждением я всматривался в ее лицо, но не успел я хорошенько насмотреться на нее, как почувствовал, что меня что-то сильно греет. Шар настолько приблизился к солнцу, что оно беспощадно жгло мою спину и сожгло совершенно мои усы, ресницы и бороду. Кстати, я воспользовался лучами солнца, положил убитого барана с той стороны, где оно особенно сильно грело, и через каких-нибудь 3/4 часа баран зажарился. Не знаю, чем объяснить, что мясо барана оказалось очень вкусным. Должно быть, это от того, что оно изжарилось солнечными лучами. Этим-то мясом я и питался все время своего воздушного путешествия. Кто знает, до каких пор мне пришлось бы еще летать. Я, чего доброго, посетил бы все планеты небесные, залетел бы в гости к прекрасной Венере, пожелал бы всего хорошего жителям Марса и многое кое-чего еще увидел бы. «А зачем вы так долго летали, господин?» — спросил француза, один из матросов нашего судна. «Ах, дорогой мой, я хотел давно слететь на землю, но веревка, которая соединена с клапаном на нижней стороне шара, предназначенным для выпускания газа, оборвалась, не выпустивши ни одной струйки газа. А без этого спускаться никаким образом нельзя было. Если бы вы, уважаемый барон, — обратился он ко мне, — не выстрелили в мой шар и не разорвали бы его, и тем не выпустили из него газа, то я мог бы носиться на нем между небом и землей, как Магомед, до самого дня страшного суда». Окончивши свой рассказ, он крепко пожал мою руку и горячо благодарил меня за свое спасение. «Мы устроили пирушку в честь его спасения. Француз подарил свою золотую корзину моему лоцману, а остаток барана выбросил в море. Шар сильно пострадал от моей пули, а при падении настолько разорвался, что починить его не было никакой возможности, и потому его выбросили также в море. За короткое время француз подружился с нашими и подарил на память о себе всем нам золотые вещи, которых у него было очень много. Мы его отвезли в Константинополь, и там я представил его султану, который наградил путешественника и отправил его на родину, в цветущую Францию».
0: Мы читали фрагмент из книги Рудольфа Эриха Распе «Путешествия и приключения барона Мюнхгаузена».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Официозная манера выражаться отозвалась даже на стиле объявлений и вывесок. Уже не раз отмечалось в печати, что починка белья на нынешних вывесках называется ремонтом белья, а швейные мастерские – мастерскими интпошива. Инпошив из материала заказчика долго значилось на вывеске одного ателье. Эта языковая тенденция стала для меня особенно явной на одном из кавказских курортов. Там существовала лет 10 ловчонка, над которой красовалась простая и ясная вывеска – палки. Недавно я приехал в этот город и вижу – ловчонка украшена новой вывеской, где те же палки именуются так – палочные изделия. Я спросил у старика-продавца, почему он произвел эту замену. Он взглянул на меня, как на несомненного олуха, не понимающего простейших вещей, и не удостоил ответом. Но в лавке находился покупатель, который пояснил снисходительно, что палочные изделия гораздо красивше, чем палки. Едва только я вышел из этой ловчонки, я увидел вывеску над бывшей кондитерской «Хлебобулочные изделия». А за углом в переулке меня поджидали «Чулочно-носочные изделия». Соберите эти отдельные случаи, и вы увидите, что все они в своей совокупности определяют собою очень резко выраженный процесс вытеснения простых оборотов и слов канцелярскими. Особенно огорчительно то, что такая канцеляризация речи почему-то пришлась по душе обширному слою людей. Эти люди простодушно уверены, что палки – низкий слог, а палочные изделия – высокий. Им кажутся весьма привлекательными такие, например, анекдотически корявые формы, как «обрыбление пруда карасями», «крысонепроницаемость зданий», «обсеменение девушками дикого поля», «удобрение в лице навоза» и так далее, и так далее, и так далее. Многие из них упиваются этим жаргоном как великим достижением культуры.
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 160 российских военнослужащих. Взамен были переданы 160 военнопленных вооруженных формирований Украины. Уточняется, что самолет с российскими военными уже приземлился в Подмосковье. Ранее российские бойцы находились на территории Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. Теперь российские бойцы будут проходить дальнейшее лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны. При возвращении российских бойцов посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Российский рынок обеспечен достаточным количеством топлива для удовлетворения внутренних потребностей страны, сообщил агентству ТАСС вице-премьер Александр Новак.
2: У нас топлива достаточно на рынке. Сейчас идет перестройка логистических связей, потребностей и такой ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно.
1: Также Александр Новак поручил проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка для сохранения его стабильности, сообщили в кабинете министров. Кроме этого, будет создан алгоритм взаимодействия между региональными властями и отраслевыми компаниями для оперативного обеспечения сельхозпроизводителей топливом. Сборная России по художественной гимнастике не примет участие в Кубке вызова в Румынии по причине запрета на использование российского флага и гимна. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Россия будет добиваться лишения Румынии права проводить международные соревнования.
3: Вероломство и нарушение Олимпийской карты, устава Международной федерации гимнастики, правил проведения соревнований. Надо сказать, что европейцы так уверовали в то, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Беларуси, что у них вызывает шок, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность.
1: Решение о возвращении российским спортсменам права выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики с флагом и гимном страны было принято в мае. Ушел из жизни бывший министр обороны России, спецпредставитель президента Сергей Иванов. Ему было 73 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил кончину политика и сообщил, что Владимир Путин направил соболезнования родным и близким. Сергей Иванов возглавлял оборонное ведомство с 2001 по 2007 год, затем был вице-премьером и руководителем администрации президента. Сергей Иванов – генерал-полковник в отставке, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Самара. Памятник бессмертным гусарам. Здесь, возле окружного дома офицеров, находится необычная скульптурная композиция. Бронзовый гусар, ведущий под узцы боевого коня. Памятник 5-му Александрийскому и я императорского величества государыне императрицы Александры Федоровны полку. Взгляните, вот гусары смерти. Игрою ратных перемен они, отчаянные черти, побеждены и взяты в плен. Зато бессмертные гусары, те не сдаются никогда. Войны невзгоды и удары для них как воздух и вода. В годы Первой мировой войны этот гусарский полк дислоцировался именно в Самаре. Отличительной чертой офицерской формы был черный мундир, а также изображенный на головном уборе символ бессмертия – Адамова голова, череп с костями. За храбрость и бесстрашие в боях гусаров называли «бессмертными». Здесь служили Николай Гумилев, он, кстати, автор стихов, Михаил Булгаков, князья Урусовы и Карамзины.
1: Имя на карте.
2: Интересно, что прототипом для скульптуры стал реальный исторический персонаж. Самарский дворянин, полный тезка и родственник известного русского поэта Константин Николаевич Батюшков. С ним связана очень любопытная и в то же время очень трагическая история. Во время войны Константин Николаевич взял в плен сразу нескольких немецких офицеров. У одного из них был доберман. Хозяин просил не бросать его. Пес верно сопровождал Батюшкова даже в сражениях. Но в сентябре 1915 года наш герой оказался в окружении на территории Польши. Прикрывая отход сослуживцев, Константин Николаевич не сдавался даже со сломанной саблей в руках. Судьбу героя и его верного добермана однополчане узнали только через месяц, когда нашли на поле боя могилу с надписью на немецком языке. Здесь лежит офицер русской гусарской службы.
1: Имя на карте.
2: В Самаре хотели, очень хотели установить памятник гусару, держащего коня под узцы. И собирались добавить к нему еще и фигуру собаки. Четвероногий друг должен был символизировать преданность. Но потом от этой идеи отказались. Ведь скульптура посвящена всем офицерам полка, а не только одному отдельно взятому человеку. Самара. Памятник бессмертным гусарам.
1: Имя на карте.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Тутаев. Здесь Волга делит город на две части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники. А на левом старинные купеческие особняки.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: В начале 19 века на Алтае руду Змеиногорского рудника возили на Карбалихинский сереброплавильный завод под водами по обычным грунтовым дорогам, и обходилось это недешево. Начальник местного горного производства инженер Петр Фролов посчитал, прикинул и предложил учредить чугунную дорогу на конной тяге. Вскоре, осенью 1809 года, на Алтае появилась первая действующая железнодорожная ветка, связавшая два предприятия.
1: Пути сообщения. Змеиногорская чугунка.
2: Известно, что первую чугунную дорогу в России построил в Петрозаводске шотландец Чарльз Гаскоин в 1788 году. Но она была короткой, всего пару сотен метров, и не выходила за пределы оружейного Александровского завода. А вагонетки толкали рабочие вручную. Однако здесь, на Алтае, в Змеиногорске, а это 360 километров на юго-запад от Барнаула, все было гораздо масштабнее. Как все апологеты технического прогресса, инженер Фролов оказался человеком азартным и вскоре представил горному ведомству грандиозный проект линии длиной в 300 километров. Говорят, хотел объединить все демидовские заводы на Алтае. Однако осторожные чиновники поначалу выделили средства только на небольшой, опытный отрезок длиной примерно в 2 километра от серебряного рудника до плавильного завода. Первым делом Фролов провел замеры и в своем рапорте отметил:
3: при возведении чугунки потребно в некоторых местах углубиться в землю, а в других возвыситься от оной.
2: И ведь возвысился. Разработал и построил настоящее чудо. На коротком отрезке пути применил практически все известные сегодня железнодорожные сооружения, в их числе мост через реку и постепенно снижающийся виадук. В Европе первые подобные конструкции появились намного позже. Сами рельсы были выпуклыми, а ободья вагонеток – вогнутыми для более полного прилегания. А чтобы хрупкий чугун не повредился под тяжестью вагонеток, инженер уложил пути на деревянные брусья – прообраз современных шпал.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Змеиногорская чугунка заработала на полную мощность в 1809 году. Строительство дороги обошлось всего в 13 700 рублей, примерно в 5 раз дешевле, чем в Англии. Почти 10-тонный состав из 3 вагонеток по рельсам легко тянула одна лошадь. Для перевозки по земле их потребовалось бы 25. Неудивительно, что в протоколе горной экспедиции позже написали:
4: на железной дороге выгода к перевозке руд делает честь основателю оной.
2: Это начало 19 века. Первый поезд царско-сельской дороги отправится в путь только через 30 лет. Безусловно, об этом техническом чуде узнали и в Петербурге. Старания Фролова заметил император Александр I и сначала назначил томским губернатором, а после и вовсе перевел в Петербург. Дорога бесперебойно проработала четверть века. После смерти инженера следить за ней было некому, и она пришла в упадок. Ее остатки разобрали только в 1949 году. Сегодня в Змеиногорске в память о дороге установлен мемориальный камень. А Петра Фролова справедливо считают одним из основоположников железнодорожного дела в России.
1: Змеиногорская чугунка. Пути сообщения.
4: Премьера на радио «Звезда».
2: Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Для нас время – цифры на экране смартфона. Для первобытного человека оно было физическим ощущением. У далеких предков не было календарей, зато имелась недюжинная наблюдательность. Они жили как бы внутри огромных природных часов. Самым первым будильником, разумеется, был голод. Организм диктовал распорядок дня лучше любого хронометра. Человек просыпался с первыми лучами солнца, потому что желудок требовал еды. Поиск корней, ягод или охота занимали все светлое время. Когда солнце уходило за горизонт, активность прекращалась. Так формировался простейший цикл. Свет равен действию, тьма – покою.
2: Человек и время.
1: Первобытные люди внимательно следили за животными. Звери вообще идеальные индикаторы времени. Если птицы начинали петь, значит, вскоре должен был наступить рассвет. Если олени уходили в чащу, наступал полдень. Массовая миграция птиц или изменение цвета шкуры служили сигналом. Меняется сезон. Постепенно человек заметил связь между движением солнца и освещением различных предметов. Длина тени от дерева помогало понять, сколько времени осталось до заката. Короткая тень – середина дня. Длинная – пора искать укрытие. Ночью главным ориентиром становилась луна. Ее превращение из тонкого серпа в полный диск стало первой единицей измерения длинных отрезков времени. Люди делали зарубки на костях животных, чтобы отмечать эти циклы. Древний человек не считал минуты. Он просто был частью единого часового механизма планеты.
2: Человек и время. Человек в кадре.
0: История одной фотографии.
3: Февраль 1860 года. США. Пока еще малоизвестный конгрессмен от штата Иллинойс Авраам Линкольн приезжает в Нью-Йорк, чтобы выступить в колледже перед республиканской аудиторией. Его доклад готов и

0: гусиная шея. Я попросил Авраама покрепче затянуть галстук и повыше поднять ворот рубашки. И длинная шея тут же исчезла. Замаскировали. Дальше взгляд. Я предложил политику внимательно посмотреть на меня и попробовать разглядеть на расстоянии, а какого же цвета у меня глаза. Пока он угадывал, щелкнул затвор. Получите готовый кадр и пройдите в кассу.
1: История одной фотографии.
2: Выступление Линкольна получилось блестящим. А та самая фотография на следующий день была опубликована во всех газетах Нью-Йорка. Позже американский политик признавался.
3: Снимок Мэтью Брейди и моя речь перед республиканской аудиторией сделали меня президентом Соединенных Штатов.
1: Человек в кадре. Радиозвезда.

0: новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. Музей памяти открылся в Москве. Это первый в России научный, просветительский и общественный центр, посвященный преступлениям фашистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Посещение музея сделает возможным диалог с молодым поколением на тяжелые темы, отметила министр культуры Ольга Любимова.
2: Радует, что у нас появилась такая точка и возможность для молодежи современным языком вносить для людей подобного рода тяжелейшую информацию. Мы примерно себе представляем, как посещение подобного рода музея поможет учителям истории и литературы. Мы очень хорошо понимаем, как работа здесь с студентами не только гуманитарных вузов, но и технических, потому что знать новейшую историю нашей страны и самые трагические ее периоды просто необходимо каждому.
1: Музей памяти появился на базе музея истории ГУЛАГа, который приостановил свою работу в ноябре 2024 года. О скором возобновлении работы учреждения сообщили в январе прошлого года в Совете по правам человека. В гостином дворе состоялся международный бал БРИКС, посвященный 20-летию создания сообщества. На мероприятии собрались более 400 гостей из 50 стран, отметили организаторы. В программе были концертные и танцевальные номера артистов из Бразилии, Индии и Китая, а также выступления солистов оперы и балета. Главная цель организаторов – укрепить связи России с дружественными странами через культурные традиции, говорится в сообщении. В Уфе стартовал масштабный детский фольклорный фестиваль, который собрал более 1000 участников из 80 регионов России. Мероприятие приурочено к Году единства народов. В день открытия состоялись хоровод дружбы на площади перед концертным залом «Башкортостан», парад участников в национальных костюмах и церемония открытия с участием заслуженной артистки России Марины Девятовой. Также в программе фестиваля концерты в городских парках, выступления фолк-группы «Айола» и научно-практическая конференция «Фольклор и дети. Через традиции к единству». Более 20 городов претендуют на звание культурной столицы России 2028 года, сообщил глава оргкомитета конкурса Николай Новичков. Сейчас на портале госуслуги проходит народное голосование, в котором уже приняли участие около 1 000 000 человек. Заявки принимают до конца июня. Результаты объявят в декабре в Национальном центре «Россия». В этом году культурная столица Омск, а в следующем – Челябинск. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Оружейка. Стрелковое оружие. Автомат Калашникова.
2: Он взял себе псевдоним Михтим. Это сокращенное его имя и отчество. Михаил Тимофеевич. Будучи девятиклассником, Калашников впервые познакомился с оружием, когда один из однокашников подарил ему неисправный браунинг. За хранение пистолета Михтима арестовали, но почти сразу же отпустили. Ребенок все-таки. Красноармейцем Калашников стал в 1938 году. Уже тогда молодой конструктор-самоучка начал внедрять свои изобретения в войсках. Он разработал регистратор количества выстрелов из танковой пушки. Удивил всех. Даже самого Георгия Жукова. Будущий маршал отправил Михтима на учебу в Ленинград. Но тут началась война.
1: Автомат Калашникова.
2: В 1943-м в нашей стране появился боевой патрон калибра 7,62. По техническим характеристикам он подходил и к пистолету, и к винтовке. Так началась разработка оружия под новый боеприпас. И что в итоге получилось? Автомат. Он оставался секретным несколько лет. Известна была лишь странная фамилия конструктора – Михтим.
3: Я рад, что не стал поэтом. И без меня плохих поэтов хватает. К слову, это немцы виноваты, что я стал военным конструктором.
1: Оружейка. Стрелковое оружие.
2: Калаш. Так ласково называют его автомат. Это оружие самое известное в мире. В некоторых странах калашами даже называют детей, считая, что такое имя очень сильное, и оно принесет ребенку удачу.
1: Автомат Калашникова.
2: Высокая кучность попаданий, малые габариты, безотказность в работе, живучесть деталей и простота устройства. При весе чуть более 4 килограммов скорострельность АК-47 составляет 600 выстрелов в минуту, а пуля на выходе развивает скорость 715 метров в секунду.
3: Я создавал оружие для защиты своей страны, и это основная цель, которой оно служит.
1: Автомат Калашникова. Оружейка.
0: Радиозвезда. История награды.
4: Орден генерала Коновницына для фельдмаршала Веллингтона. В марте 1814 года союзные войска вошли в Париж. Император Наполеон отрекся от престола, и в столицу Франции стали съезжаться победители. Английский фельдмаршал Веллингтон, прусский фельдмаршал Блюхер, австрийский фельдмаршал Шванценберг и наследный принц Швеции Карл Иоанн. Все они, за исключением Веллингтона, уже были награждены русскими орденами Святого Георгия первой степени. На торжественном балу император Александр заметил, что на мундире Веллингтона почему-то отсутствует высшая награда России и приказал немедля исправить эту, по его словам, вопиющую конфузию. Президент придворной конторы, обер-гофмаршал граф Николай Александрович Толстой, пребывал от этого распоряжения в полной растерянности. Где раздобыть необходимый орден Святого Георгия первой степени в Париже? Все награды, которые у него были в наличии, он вручил по указу императора русским генералам. Единственное, что оставалось в походном ларце Толстого, это орденская георгиевская лента и орденская звезда. Но этого было недостаточно. Не хватало самого главного – орденского креста. А где же его взять? На балу Николай Александрович Толстой увидел генерала-лейтенанта Петра Петровича Коновницына.
5: «Спаситель! Выручай, голубчик, а то не сносить мне головы!»
4: Граф Толстой знал, что Коновницын был награжден орденом Святого Георгия второй степени. А поскольку георгиевские кресты первой и второй степени отличались только способом ношения, один на шее, другой на ленте через правое плечо, то граф решился на подлог. Коновницын снял с мундира свой боевой орден и передал его Толстому. И через несколько минут Веллингтон стал георгиевским кавалером. И что в результате? В результате генерал Коновницын более полугода оставался без ордена. Лишь в конце 1814 года ему повторно выдали заслуженную боевую награду. А фельдмаршал Веллингтон так ничего и не узнал. Орден генерала Коновницына для фельдмаршала Веллингтона –

0: Адмиралы русского флота. Иван Исаков.
1: Во время блокады Ленинграда его кабинет находился в Смольном. Здание часто бомбили, но Исаков никогда не покидал своего рабочего места.
2: Одни считали это бравадой, другие — признаком фатализма, третьи — безумной храбростью. На самом деле я южанин, всегда с трудом переносил северный климат, хотя много лет плавал именно на Балтике. Легкие и дыхание давно были не в порядке, и я не выносил спертого воздуха убежищ. Поэтому и оставался в кабинете, почти в одиночестве во всем здании.
1: Однажды, уже после войны, в гости к нему пришел известный советский кинорежиссер Михаил Ром. Он хотел попросить флотоводца быть консультантом своего нового фильма «Адмирал Ушаков». Исаков внимательно выслушал предложение и вдруг стал рассказывать о Нельсоне, о короле Фердинанде, о Гамильтоне. Да так подробно, словно они его давние хорошие друзья. Михаил Ром был в полном восторге.
3: Иван Степанович написал для съемочной группы уникальное сочинение «Морская служба XIX века», описав все, что надо знать актерам и постановщикам: обязанности матроса на корабле того времени, обязанности командира, все, вплоть до походки и заряжения оружия.
1: Исаков буквально жил этим фильмом. Постоянно находился в съемочных павильонах, подсказывал, советовал. Один из очевидцев вспоминал: многие люди из массовки с волнением следили, как по крутому неудобному трапу поднимается адмирал флота на костылях.
4: Режиссер позабыл, что у этого человека нет ноги, что ему ежедневно делают какие-то инъекции, что он мучительно болен, и его жена временами спит около его кровати на полу, чтобы не оставлять его ни на секунду. И вот однажды в съемочной группе просматривают материал. В темноте зала Ром не мог разглядеть Исакова. Но когда внезапно зажегся свет, он увидел, что адмирал сидит пепельно-серый, с бесцветными губами, и пот течет с его лба. Но едва Исаков почувствовал, что режиссер на него смотрит, тут же пришел в себя и спросил: «Больше материала нет? Кажется, мы еще должны зайти к директору студии. Так чего сидим? Пойдемте».
0: Иван Исаков. Адмиралы русского флота.
5: Ломоносов дошел до Москвы
6: пешком. Вообще сбрасывали детей.
7: Отравился
8: Ереть. А викинги шлемы с рогами носили.
9: Аляску продали, а денег не заплатили.
2: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: А ведь многие до сих пор думают, что у викингов были рогатые шлемы.
6: Так это так и есть. Я в кино видел.
4: А вот и нет.
7: Свирепый воин в рогатом шлеме – выдумка художников. В 19 веке люди от искусства решили создать образы, которые бы выглядели впечатляюще и дико. Например, шлемы с рогами появились на героях в опере Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» и очень удачно. Эффектный облик закрепился в массовой культуре и стал считаться правдой.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Когда в Дании в середине прошлого столетия археологи обнаружили фрагменты древних шлемов с рогами, казалось, с художниками теперь вообще не поспоришь. Однако радиоуглеродный анализ показал, находки относятся к бронзовому веку. Это примерно 2000 лет до эпохи викингов. Не их амуниция. Да и использовали такие головные уборы, считают ученые, для ритуальных целей. Никак не для боев.
6: Так чем же викинги защищали голову в момент сражения?
7: Да, шлемы у них были. Нашли, правда, пока один, в Норвегии. И он, внимание, гладкий. Чтобы меч, если пришелся удар, соскользнул бы с него. Все ради безопасности. А представьте, если у воина торчат внушительные рога. Зацепить их противнику гораздо проще. Такого викинги допустить не могли.
4: А вот и да.
0: Радиозвезда.
8: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
9: «Все, приплыли».
8: Когда есть сыр, но нет в нем дыр, то это непонятный сыр. Где сыра нет, а дырки есть, там этот сыр успели съесть. Это такой стишок. Немного забавный, наивный, можно сказать, детский. Спрашивается, при чем здесь география? А вот смотрите. Голландский, пошехонский, угличский, костромской, швейцарский. И все это сыр, причем географически обозначенный по месту жительства, вернее, по адресу производства. Если не подделка, конечно. Или вот, например, сыр Рокфор. Его ведь не просто так назвали, а в честь одноименного города. Да вот только какого именно? Во Франции, к примеру, есть коммуна Рокфор-сюр-Сюльзон, что на юге страны в департаменте Аверон. Почти 700 жителей этой вроде бы совсем маленькой деревни имеют непосредственное отношение к сыроварению. Однако есть ведь еще французская провинция Руэрк и целый город Рокфор в ней расположенный. Помимо всего прочего, существует также коммуна Рокфор в южном департаменте Жер. Местное население этих регионов с полной ответственностью утверждает, что знаменитый сыр делают только у них. Что-то я запутался совсем, кто прав, а кто обманывает, непонятно. Да это и не важно. Ясно одно, происхождение знаменитого сыра Рокфор объединяет сразу несколько факторов. Горы, пещеры, овцы, плесень, девушка и одна и та же романтическая история. Вот она. Однажды молодой пастух выгуливал в Альпах отару овец. Притомился паренек, зашел в пещеру подкрепиться, а из еды всего-то кусок черного хлеба да овечий сыр, а пещера влажная, мокрая, зеленью вся заросла. Бррр. И вдруг мимо той пещеры сама... Клаудия Шифер прошла. А может, даже Синди Кроуфорд. Да, пастух ее, понятное дело, увидел и бросился вдогонку. Хотел, видимо, спросить, где находится Нофилет. Эх, не догнал. Примерно через месяц вернулся он в ту самую пещеру и увидел, что его бывший завтрак изменился. От черного хлеба к сыру потянулись нити голубоватой плесени. Юноша, конечно же, удивился, но он был голоден. Отрезав маленький кусочек, парень решил попробовать заплесневатый сыр на вкус. И, о боги, это было восхитительно! Именно так, согласно легенде, появился на свет знаменитый овечий сыр Рокфор. Но в какой именно пещере и в какой именно коммуне Франции он был случайно изобретен? Вот где? Да нам-то какое дело? Главное, что Рокфор есть. И самое главное, что Рокфор будут есть. Истории с географией.
9: Бросай якорь. Все, приплыли.
10: Премьера на

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В ответ на атаки Киева по гражданским объектам России за неделю российские вооруженные силы провели 5 групповых ударов по военным целям на Украине, сообщили в Министерстве обороны. Удары были нанесены по оборонно-промышленному комплексу, топливным, энергетическим и транспортным объектам противника, а также по складам боеприпасов и горючего. Ночью высокоточным оружием и беспилотниками атакованы пункты ТЦК и места хранения вооружения в Киеве. Кроме того, поражен нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, Полтавской области, добавили в оборонном ведомстве. В Дагестане задержали подростка, который, по данным ФСБ, причастен к организации минимум 15 терактов в 10 регионах России. В операции участвовали МВД и Следственный комитет. Все исполнители терактов арестованы. На допросе 17-летний подросток признался, что участвовал в организации нападений, включая теракты в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске и Бурятии. По информации Следственного комитета, финансирование терактов осуществлялось украинскими спецслужбами, которые обещали дополнительное вознаграждение за нападение с наибольшим числом жертв. В России значительно вырастут госпошлины для мигрантов. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования. Так, госпошлина за получение гражданства России и выход из него увеличится в 12 раз, до 50 тысяч рублей. Стоимость оформления вида на жительство возрастет в 5 раз, до 30 тысяч. Получение разрешения на временное проживание подорожает почти в 8 раз, до 15 тысяч рублей. Также повысится пошлина за выдачу разрешения работодателям на привлечение иностранных работников. Она составит 15 тысяч рублей за каждого специалиста. Экстремальные температуры выше 40 градусов держатся в Европе. Воздушные массы, которые принесли в Европу аномальную жару, двинутся в сторону России. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал советник директора гидрометцентра Юрий Варакин.
2: Конечно, у нас атмосфера смещается с запада на восток, поэтому это придет тоже потепление выше 30, там 30-35, возможно, градусов на как раз вот воскресенье, понедельник. До уже непосредственно европейской территории Российской Федерации такие уже аномально высокие температуры мы не ждем, но потепление будет.
1: В центре России в начале следующей недели температура поднимется до плюс 29 градусов, но всего на несколько дней, отмечают синоптики. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Слесарь Митька Голопупкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сколько участников соберет осенью Международный фестиваль молодежи, как теперь будут наказывать за поддельную медицинскую справку, за какое время беспилотный грузовик доехал от Москвы до Петербурга. Последнюю субботу июня в России отмечают День молодежи. Праздник появился в прошлом веке как День советской молодежи и сопровождался слетами и концертами, а в 90-х название изменили. Сегодня у юного поколения широкие возможности для реализации и множество площадок для обмена опытом и общения. Осенью в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи, который объединит более 10 тысяч человек из порядка 200 стран. Его историю от первого слета в Праге до наших дней проследила Анна Елисеева.
2: Само движение возникло после Второй мировой войны. В Лондоне была основана Федерация демократической молодежи, которую рассматривали как продолжение ленинского Коминтерна молодежи. На Западе молодые люди выступали против войны, и победивший нацизм Советский Союз в их глазах имел высокий авторитет. Коммунистическая партия этим не могла не воспользоваться. Фестиваль стал площадкой для обсуждения уроков войны, а кроме того, инструментом коммунистической идеологии. Не случайно местом первого слета молодежи стала Прага, рассуждает историк Владимир Лихман.
3: Потому что тогда это был такой город на перепутье. Чехословакия только в следующем году, в 48-м, стала социалистической, а тогда она была еще такой демократической, либеральной страной, где за власть боролись вот и коммунисты, и их противники. Поэтому там устроили встречу, куда приехало неожиданно много людей, 17 тысяч человек.
2: Неудивительно, что следующие фестивали проходили в социалистических городах. Будапешт, Восточный Берлин, Бухарест, Варшава. Самое массовое мероприятие организовала Москва в 1957-м. На 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи человек из 130 стран. События запомнили как первую попытку поднять железный занавес. Иностранные гости увидели реальный Советский Союз, который оказался не таким, каким его описывала, вернее, малевала западная пресса. В Москве построили несколько гостиниц, был разбит парк «Дружба», появился стадион «Лужники». Фестиваль оставил свой след не только в облике столицы, но и в названиях улиц – «Фестивальная» и, конечно, «Проспект Мира». Причем с последним связан интересный случай, рассказывает москвовед Александр Усольцев.
4: Участников фестиваля селили в общежитиях рядом с ВДНХ. И одному из чиновников пришла в голову идея, что а как это, у нас прогрессивная молодежь, которая съехала со всего мира, поедет на открытие этого фестиваля в Лужниках по Мещанской улице. Нет, так дело не пойдет. Молодежь у нас за мир, поэтому мы переименуем это все в «Проспект Мира».
2: Улицы Москвы стали местом встреч советских и иностранных молодых граждан. Для многих из них фестиваль превратился в праздник любви и романтики. Создавались даже интернациональные семьи. Однако главный девиз мероприятия «За мир и дружбу» повторял повестку прежних встреч. Дух лозунга был поддержан потом в Берлине, Гаване, снова в Москве и Пхеньяне. Нельзя отрицать, что фестиваль молодежи имел реальное влияние на международные отношения, комментирует Владимир Лихман.
3: Действительно, очень многие молодые и не очень молодые люди, побывав там, вдохновились коммунистическими идеями, и даже если не ими, то борьбой за мир, борьбой против империализма, которая была тоже официальной задачей фестивалей, то есть левыми идеями, так обобщенно говоря, благодаря чему эти идеи, в общем-то, во многом 50-е, 60-е, 70-е годы сдавали повестку в мир.
2: После распада Советского Союза роль координатора молодежного движения на правах наследницы досталась России. Программа мероприятий не сильно поменялась, за исключением формата. На смену выставкам и творческим фестивалям пришли мастер-классы, ток-шоу и медиапрограммы с использованием цифровых технологий. Притом девиз молодежного движения устремлен в будущее. В частности, грядущий фестиваль в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России введена уголовная ответственность за подделку медицинских справок. Самое строгое наказание – за фальсификацию документов об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. Что это за группа болезней и почему взялись за эту сферу, рассказывает юрист в области здравоохранения Алина Чемберева.
5: В Российской Федерации действует постановление правительства, которым установлен перечень заболеваний социально значимых и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Во второй входят туберкулез, некоторые инфекции, передающиеся половым путем, гепатит Б, С, ВИЧ и некоторые иные заболевания. Такие документы могли подделываться для того, чтобы получить ту работу, для которой у работника имеются прямые противопоказания. В образовательных организациях, медицинских организациях лицо предъявляло их при прохождении, например, периодических или предварительных медицинских осмотров.
1: Медицинские справки требуются и в сфере миграционного законодательства. Например, трудовые мигранты должны сдавать анализы после въезда в страну. Эксперт добавляет, вопрос не только в тяжести санкций, но и в государственном контроле.
5: Необходимо контролировать полностью медицинский документооборот в организациях, да, которые имеют право на выдачу таких справок, проверять все сведения, которые они, например, вносят в ЕГСЗ на конкретного пациента, иметь сводную единую медицинскую карту пациента, в которую стекается информация из различных медицинских информационных систем. Контроль лежит в плоскости информирования государства о состоянии здоровья лиц, претендующих на замещение отдельных должностей и выполнение отдельных видов работ.
1: Теперь за подделку медицинских справок об отсутствии опасного инфекционного заболевания грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 1,5 миллиона рублей. Наказание может увеличиться до 8 лет колонии, если использование фальшивых медицинских документов повлекло массовое заражение людей.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Беспилотный грузовик впервые проехал из Москвы в Петербург без вмешательства человека. Уникальная поездка проходила на трассе М-11 «Нева». Тягач преодолел 700 километров за 8 часов. Эксперимент с такими машинами стартовал в нашей стране в 2023-м. Как больше грузы без водителей перемещаются по дорогам и почему для их эффективной работы все еще требуется человек? Ким Андреев взвесил плюсы и минусы беспилотных грузоперевозок.
6: 1939 год. США. На Всемирной выставке в Нью-Йорке показали макет города будущего, где потоком грузовиков управляли не люди, а специальное магнитное поле. С тех пор мысли о беспилотных большегрузах ученых не покидали, но для их созревания потребовалось время. В нулевые экономисты посчитали, что стоимость перевозки груза сопоставима с затратами на создание фуры-беспилотника, а с развитием GPS-технологий в 20-е годы идея получила реализацию во многих странах – США, Китай, Япония, Швеция, Чили и, наконец, Россия. Как это работает, рассказывает эксперт по созданию беспилотного транспорта Тимур Идиатулов.
7: Это система глобального позиционирования и система камеры, обычной камеры. Магистральные трассы у нас хорошо картированы. То есть есть карты достаточно подробные, которые показывают, куда нужно ехать, изгибы трассы. А исходя из этого, вы можете прям составить маршрут движения, называется виртуальные рельсы, обычно такая технология, где прям явно прописаны точные координаты маршрута, по которому нужно двигаться. Это прямо как рельс. И, соответственно, беспилотный автомобиль пытается придерживаться вот набора этих рельсов, связанных с полосами движения.
6: Кроме камер, ориентироваться в пространстве беспилотнику на колесах помогают специальные датчики, радары и лидары. Они нужны во многом для того, чтобы следить не только за трассой, но и за движением других автомобилей, которыми управляет человек. Пока такие системы перевозок тестируют на новеньких магистралях с идеальной разметкой и дорожным покрытием. К примеру, в России это федеральные трассы М-11, М-12 и центральная кольцевая автодорога в Москве и Подмосковье. Но дороги, как известно, могут заканчиваться. Поэтому без человека таким фурам просто не справиться, рассуждает автоэксперт, автомобильный журналист Максим Трусов.
8: И когда заканчивается разметка, или когда прошел снег, и, допустим, дорогу не успели вовремя расчистить, вот как эти тягачи будут находить нужную траекторию, как они будут по этой трассе двигаться, возникает большой вопрос. Но вот, пожалуй, ответ сразу и находится. Да, вождение автономное, но рядом на пассажирском сиденье всегда сидит человек. Российское законодательство не позволяет пускать автомобили на дороге общего пользования без водителя.
6: Еще один риск-фактор – наличие стабильной связи на всем пути следования. Робот может быть самым идеальным водителем фуры, но только если постоянно связан с цифровым маршрутом. В случае сбоя ему потребуется помощь человека. Ну и, наконец, беспилотнику по технике безопасности можно доверить не каждый груз. Есть такие категории товаров, где важен человеческий фактор, продолжает мысль Тимур Идиатулов.
7: в случае, если у вас есть грузы повышенной опасности какие-то, да, то есть которые нужно с особыми мерами предосторожности возить, какие-то там специфические системы утечки, ну там топливо, допустим, вы перевозите. В этом случае человек нужен для реагирования на нештатные ситуации какие-то. А штатные грузы все автомобили беспилотные точно так же могут возить, даже во многих случаях лучше, чем люди, потому что нету проблемы с режимом труда и отдыха.
6: А еще нерешенной остается проблема разгрузки и загрузки, особенно если речь про наливной или рассыпной грузы. Поэтому пока точечную парковку или маневрирование на площадке осуществляет все же человек, а не компьютер. Но робот не сидит, сложа руки. Он наблюдает и постепенно учится. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, в каких случаях используют фугасные авиабомбы, почему сдвигается понятие молодости, как птиц используют для ловли рыбы.
0: Премьера на Радио «Звезда».
9: Дай 5 удивительных фактов
10: о предметах и явлениях вокруг нас.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженный любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о снах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Сны видят все, даже нерожденные дети. Ученые предполагают, что сны начинаются до появления человека на свет. Эмбрионы в чреве матери, не имея визуальных стимулов, видят сны, состоящие из звуков и тактильных ощущений.
3: Факт второй.
5: Ослепшие люди видят во сне картинки, а те, кто слеп с рождения, не видят зрительных образов, зато во сне слышат звуки, чувствуют запахи и переживают эмоции.
3: Факт третий.
5: Продолжительность одного сна составляет в среднем до 2 часов, а всего за ночь мы видим от 2 до 7 снов. Самые длинные и запоминающиеся сны случаются ближе к утру.
3: Факт четвертый.
5: Страшные сны снижают остроту страха в реальности. Ученые Женевского университета установили, чем больше ужаса человек переживает во сне, тем спокойнее его мозг реагирует на тревожные стимулы на следующий день.
3: Факт пятый.
5: 12% людей видят сны в черно-белых тонах, и этот процент снижается с каждым поколением –

0: о снах. Радиозвезда.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
2: Украшали ими настенный ковер.
3: Ассоциация с хиппи и группой Beatles.
4: Красная звездочка октябренка. Носила, помню.
1: Вот это вещь.
5: Древние племена предъявляли их как удостоверение личности. Римские легионеры приравнивали к военной награде. Для средневековой знати это был способ подчеркнуть свой род. А советская власть использовала аксессуар как эффективное средство пропаганды. Значок. Почетному железнодорожнику и отличнику производства. Эти слова прочитать легко. А разобрать по камням, перьям и клыкам животных, кто здесь жрец, кто охотник, а кто собиратель, та еще задачка. Но в первобытном обществе в этих символах разбирались, и кому попало, значки не раздавали. Особую любовь к знакам отличия испытывали честолюбивые римляне. На воинов-победителей надевали венки, короны и браслеты. Самой почетной наградой считалась фалера – металлическая круглая пластина, как правило, с изображением медузы-горгоны. Мифическая дама со змеями вместо волос была очень популярна. Также успехом пользовались бог войны Марс и царственный лев. Значки с лицами и мордами украшали конскую сбрую и служили застежками на воинских доспехах. В средневековой Европе символика имела огромное значение. В период крестовых походов возникают духовно-рыцарские ордены. Старейшим считается мальтийский, символ которого – восьмиконечный крест – стал прототипом российского ордена святого Иоанна Иерусалимского. В годы правления Павла I это был высший знак отличия. Его жаловали за военные и гражданские заслуги. Со временем почетные знаки получили отдельную историю, а мелкие значки пошли своим путем.
1: Вот это вещь!
5: В середине 19 века американец Уолтер Хант изобрел английскую булавку, и значки обрели современный вид. В молодой стране Советов их использовали как средство пропаганды идей коммунизма. Значки с изображением красного знамени и портретами советских вождей штамповались в огромных количествах. Позже в моду вошли космические ракеты и архитектура.

0: спустя годы этот невербальный язык сохранился. Значки рассказывают, кто вы и чем живете, любите сов или корги, читаете Пушкина или Гёте, а может, восхищаетесь художником Ван Гогом. Маленькая деталь вполне может стать самопрезентацией.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
2: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в...
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Правительство направит более 30 миллиардов рублей на создание университетских кампусов. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.
1: Сегодня для студентов уже создано более 30 пространств. Это учебные корпуса, в которых они посещают лекции, семинары, занимаются наукой. Конечно, комфортные общежития. Еще целый ряд таких пространств университетских кампусов в высокой степени готовности. Правительство дополнительно направит Республике Башкортостан

0: Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год и еще свыше 17,5 миллиардов на два последующих года.
1: Мишустин отметил, что средства помогут в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске. С 1 августа Минобороны России начинает прием документов на соискание государственной премии имени маршала Жукова. Премия присуждается за выдающиеся работы в области военной науки, создания вооружений и военной техники, литературы и искусства. Документы принимаются до 1 сентября. Порядок выдвижения и инструкции по оформлению опубликованы на официальном сайте военного ведомства в разделе военно-научного комитета. Ежегодное число тайфунов не увеличивается, однако ущерб от них растет из-за глобального потепления. Тайфуны стали двигаться медленнее и нести больше воды, что усиливает их разрушительное воздействие. Об этом сообщил эксперт по климату Алексей Кокорин. Всего в этом году сформировалось уже 7 тайфунов. Кроме того, по словам Кокорина, в России число опасных метеорологических явлений возросло примерно в 2 раза за последние 20 лет. При этом речь идет не о тайфунах, а о сильных осадках и штормовых ветрах. Также и волн жары за последние примерно 30 лет стало в 1,5-2 раза больше по всему миру. Австралийские ученые определили точный возраст древнейшего известного следа падения астероида на Землю. Удар произошел около 3 миллиардов лет назад на западе Австралии. Исследователи изучили горные породы в формации Норд-Пол-Дом и с помощью изотопного анализа кристаллов циркона установили время столкновения. Ранее древнейшим кратером считался объект Ярра-Буба возрастом 2,2 миллиарда лет. Новая находка стала единственным подтвержденным свидетельством падения астероида в архейскую эру. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, против каких целей эффективны фугасные авиабомбы, как изменилось со временем понятие молодости, где можно поймать рыбу размером с мотоцикл. Российские воздушно-космические силы уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в Харьковской области, используя в том числе ФАБы – фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Боезаряды были сброшены точно в цель с российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. В чем особенность этих авиационных бомб и почему они так эффективны, объясняет эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
6: Если говорить о применении ФАБов 1500-500, то они применяются практически с начала СВО. По мере развития производства нашей оборонки у нас увеличивается процент применения модулей в такой комплектации, потому что это позволяет бомбардировщикам Су-34 работать, как правило, за дальностью эффективной работы ПВО противника. Соответственно, данная бомба, она сбивается крайне редко. Большая часть из них прекрасно долетает до целей. За счет мощи они могут эффективно поражать крупные капитальные строения, укрепления полевые, то есть это блиндажи, окопы, не сильно заглубленные бункеры и так далее. Ну, безусловно, отлично подходят для поражения площадных целей и каких-то инфраструктурных объектов.
5: Числовой код в названии фугасной авиабомбы означает ее массовый калибр. ФАБ-500 весит около 500 килограммов. ФАБ-1500 – примерно 1,5 тонны. При этом порядка 50% ее массы составляет мощное взрывчатое вещество.
2: Утро на радио «Звезда».
5: Сегодня, в День молодежи, мы решили вспомнить прозвучавшую в Минздраве инициативу относить к этой категории людей в возрасте до 39 лет. По мнению экспертов, это правильно как с биологической точки зрения, так и с социальной. А кого считали молодым в Древней Руси и в Средние века, когда наступала зрелость в эпоху промышленной революции? И как возрастные границы сместились за последние десятилетия? Выяснил молодой Ким Андреев.
3: Василий Козельский в 12 лет оборонял родной город от войск Батыя, а Святослав в 4-летнем возрасте в составе дружины участвовал в походе на древлян. Взрослеть в Древней Руси приходилось слишком рано, но и жили тогда в среднем по 30-40 лет, а потому молодость заканчивалась примерно в 15. Мужчины к тому моменту становились воинами и создавали семьи. Традиция ранних браков пришла к нам, кстати, из Византии, где юноши женились с 14-15 лет, а девушки с 12. Этот возраст вступления в брак будет нормой вплоть до начала 18 века, во многом из-за высокой смертности, рассказывает врач-гериатор и геронтолог Валерий Новоселов.
7: Если мы вернемся, вот, например, к Московской губернии, где 55% из всех умерших любых возрастов это были дети до 5 лет, то у меня статистика есть, например, по отчету оберпрокурора. До старости доживал довольно маленький процент. Ясно, что людьми зрелого возраста, наверное, считались уже люди после 25 лет.
3: Петр I поднимет планку взросления. Брачный возраст для юношей-дворян вырастет до 20 лет, для юных дам – до 17. Но отношение ко всем, кто старше 25, будет довольно комичное. Популярный литературный анекдот времен Пушкина: «В комнату вошел старик». 30 лет от роду. Не сильно изменил картину и 19 век, эпоха промышленной революции, превратила детей в дешевую рабочую силу. Тяжкий труд на фабриках и заводах сделал из подростков маленьких стариков. В начале столетия в Британии каждый второй рабочий был моложе 14. Для сравнения, в российской деревне тех лет условия порой были менее суровыми, объясняет руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков.
8: Молодого юношу, даже если он женатый, не сразу допускали до плуга. Только там после 22 лет, когда полностью сформируется грудная клетка, а до этого за плугом ходили старшие мужчины, то есть было четкое ранжирование, что можно делать ребенку, в каком возрасте.
3: Лишь в 20 веке молодые люди стали понемногу взрослеть. Помогли массовое школьное образование, достижения медицины и понятие социальных норм. В советские годы молодежью считали людей до 28. Именно до этого возраста можно было состоять в Коммунистическом союзе молодежи, после чего человек автоматически выбывал из организации. В 90-е порог молодости сдвинули еще немного вправо, до 30 лет. А сегодня, по рекомендациям ВОЗ, молодыми считают людей до 44 лет. И это во многом заслуга социальных институтов, которые выработали у нас новые привычки, продолжает Валерий Новоселов.
7: Уже люди поняли за прошедший век, что должна быть физическая активность в определенной пропорции, она должна быть постоянной, не должна быть истощающей, это не работа лома в каменоломне. Соответственно, изменились питание, мы не едим до пуза, как было там 100-150 лет назад, когда пытались наесться, поскольку часто голодали.
3: Впрочем, долгая молодость рано или поздно перерастает в позднее взросление, предупреждают эксперты, а это напрямую бьет по демографии. И в отличие от наших предков из 18 века, которые уже в 30 могли иметь внуков, их нынешние ровесники часто не имеют ни детей, ни даже отношений. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
5: Сегодня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник был учрежден в 1985 году. Это один из самых древних и массовых видов досуга человечества, упоминания о котором появились задолго до земледелия. Недавно из Москва-реки вытащили сама весом 25 килограммов, а 13 лет назад здесь же поймали толстолобика почти в 50 килограммов. О других невероятных уловах в России и мире расскажет Максим Петренко.
9: Голубой марлин, тунец и различные акулы. Эти рыбы, как правило, оказывались на вершинах мировых рейтингов самых больших уловов. Например, вес атлантического голубого марлина, кстати, именно эту рыбу ловил герой новеллы Хемингуэя «Старик и море», легко может превышать полтонны. И в 92-м году бразильский рыбак поймал марлина, весившего 636 килограммов. В 1979-м в Канаде на удочку попался тунец под 680 килограммов, что сравнимо с малолитражной легковой машиной. В середине прошлого века еще позволялось добывать белых акул, сейчас вид охраняемый, а прежде в Австралии вытаскивали представителей массой более тонны. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов рассказывает о небывалых уловах в России.
10: Самые большие рыбы, которые в нашей стране были, к сожалению, сейчас их уже практически нету, это осетровые, белуга – это на Каспии, калуга – у нас в Амуре. Правда, огромные рыбы, которые достигали раньше больших размеров, то есть более 5 метров, и весили более тонны.
9: Сейчас и белуга, и калуга в Красной книге. Под защитой и ряд других видов, а кроме того, ежегодно у нас в стране примерно с апреля по июнь действует нерестовый запрет. Это время, когда рыба для размножения выходит на мелководье, становясь уязвимой. Рыбачить в таких местах нельзя. Чтобы не попасть на штрафы, Василий Соколов советует мониторить сайты местных органов рыбоохраны.
10: Надо просто по бассейну, в котором ловишь, находить правила рыболовства, какие действуют запреты. Достаточно стандартные вещи. Это запрет откровенно браконьерскими орудиями лова. Это там багрение, электроудочки, понятно, динамит и отравляющие вещества, да. Каждый бассейн еще и даже каждый водоем иногда имеет свою специфику, в частности, по срокам запрета. При этом практически везде есть исключение, то, что можно ловить с берега одной удочкой.
9: Теперь об интересных способах добычи рыбы в мире. Так, на Шри-Ланке ловят на палках. В интернете можно найти фотографии рыбаков, сидящих словно на жердочках, на вбитых в морское дно шестах. В Китае к рыбалке издавна привлекали бакланов. Традиция обучения птиц больше 1000 лет, но в наши дни это стало развлечением для туристов, рассказывает вице-президент Альянса турагентств России Александр Макрчан.
11: Баклан обучаем для ловли рыбы. Понятно, что баклан хочет сам рыбу съесть, но ему просто китайские крестьяне перевязывали горло, и они часто делают, зоб перевязывают. Дышать он может, летать может, а вот проглотить пойманную рыбу нет. И его учат приносить рыбу, естественно, за плату. Ну, плата какая? Та же рыба. За 20-25 долларов вы можете снять все это на видео. Вот баклан, вот лодка, дедушка сидит с бородой в шляпе соломенной.
9: А иногда и обучать никого не нужно. Рыба сама запрыгивает в лодку. Так случилось с рыбаком на Тайване несколько лет назад. Он снял на видео, как сотни сардин хаотично выпрыгивали из воды, попадая и к нему на палубу. По словам специалистов, возможно, рыба так себя вела, спасаясь от хищников. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, когда впервые прошел международный фестиваль молодежи, почему ужесточили наказание за подделку медицинских справок, что нельзя перевозить в беспилотных машинах.

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Слышала в новостях, что российские ученые разработали уникальную нейтронную установку, способную лечить самые сложные виды рака. Объясните, как именно нейтроны связаны с лечением раковых заболеваний?
2: Отвечает главный научный сотрудник Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Таскаев.
3: Очень просто. Это действительно подарок природы. Горнейтрон-захватная терапия происходит следующим образом. Сначала надо в клетках опухоли накопить бор. Желательно именно в клетках опухоли. Но не обязательно. Важно, чтобы в опухоли было больше, чем здоровых. Пока есть один препарат, и удается обмануть опухоль за счет того, что она жадная. Это быстро растущие опухоли. Им необходима кислота, чтобы строить белок. Поэтому, если в организм ввести слабенькую кислоту, например, фенилаланин, к которому вагончиком прицеплен бор, то бор накопится именно в клетках опухоли. И после этого, как вы накопили бор, вы облучаете потоком нейтронов. Нейтроны входят в организм, рассеиваются, блуждают и фактически ищут бор. Почему? Потому что практически любой элемент имеет вероятность захватить нейтрон, но бор, один из немногих, захватывает его в 10 тысяч раз эффективнее. И как только бор поглотил нейтрон, происходит обычная ядерная реакция. Вы в клетке опухоли. И продукты этой реакции – это заряженные частицы, которую всю энергию ядерного взрыва выделяют именно в той клетке, которая содержала ядро бора, что приводит к ее гибели. Это методика доставки дозы ионизирующего излучения на клеточном уровне.

0: Собрать сложно, рассказать можно.
1: Первая в мире валюта с делением на 100 – наша, российская. В 1704 году по указу Петра Великого рубль стал стоить ровно сотню копеек. Удобно, практично, в расчетах не ошибешься. И уже совсем скоро разбивать свою денежную единицу на 100 монеток решили и другие страны – Австрия, Пруссия и Швеция. Однако еще долгое время покупательная способность рубля была намного выше, чем у европейских аналогов. В начале 18 столетия за 1 рубль давали 27 килограммов масла, 3 крупных осетров или 4-летнего бычка. На рубль можно было купить 218 килограммов отборной ржаной муки или сотню домашних птиц. Ну как при таких ценах обойтись без копейки? Мелкая разменная монета также была в цене. За молодую породистую овцу просили 18 копеек. А шуба из соболиных шкурок стоила 70. Не зря на Руси говорили: копейка — рубль.

0: чердаке.
1: Одну из Шнобелевских премий 25 года получило исследование, в котором был предложен радикально новый подход к борьбе с ожирением. Снижение потребления калорий за счет кормления людей тефлоном. Я решил разобраться.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Сначала пару слов о Шнобелевской премии. Это сатирическая научная награда за абсурдные и забавные научные исследования, которые сначала заставляют засмеяться, а потом задуматься. Вручают ее настоящие нобелевские лауреаты, кстати. Вот, в частности, над премией с тефлоном я крепко задумался. В чем же там дело? Ученые всерьез исследовали довольно абсурдно звучащую идею. Можно ли снижать калорийность рациона, добавляя в еду наполнитель без энергии? Логика простая. Мы часто прекращаем есть не тогда, когда добрали как бы нужные нам калории, а когда желудок растянулся и сработали в мозг сигналы сытости. Проблема вкусной еды в том, что она обычно калорийно-плотная. Небольшой объем – много энергии. Значит, если увеличить объем порции без прибавки калорий, человек может наедаться меньшим количеством еды. Логично? Логично. В качестве наполнителя в этой научной работе предлагали политетрафторетилен. Тот самый тефлон, который вы знаете как покрытие для сковородок. Но в данном случае в виде инертного порошка. Аргументы такие. Политетрафторетилен считается химически стабильным. Не реагирует с желудочной кислотой, не переваривается, не всасывается в кровь. То есть проходит через желудочно-кишечный тракт практически неизменным. Он термостоек, не должен заметно влиять на вкус и благодаря очень низкому трению, по задумке, не травмирует наши слизистые поверхности. А ведь ему, как вы понимаете, предстоит в этой роли пройти от самого входа до самого выхода. А это длинный путь, друзья.
0: Наука на чердаке.
1: Чтобы снять понятную тревогу про то, что тефлон, мол, вызывает рак, авторы работы разводят понятия. Опасен не сам стабильный полимер, а его мономер и побочные продукты производства, а также продукты перегрева покрытий при высоких температурах. Приводятся старые токсикологические данные. Крыс кормили рационом, где до четверти массы составлял тефлон, и явной токсичности не нашли. Снижение веса объясняли тем, что часть рациона была некалорийной пустышкой. Упоминается, кстати, и медицинское применение тефлона. Катетеры, импланты, шовные материалы. Кстати, мне даже попадалось исследование, где пасту с тефлоном вводили собакам в сонную артерию, которая ведет к мозгу. Частицы не пересекли гематоэнцефалический барьер, в мозг не попали и не вызвали никакие повреждения мозговой ткани. В общем, автор идеи, физик из университета в Нью-Джерси, предложил чисто пищевую спецификацию порошка. Это достаточно крупные частицы в 130 микрометров, чтобы не всасывались в кровь. И еще, чтобы их можно было отлавливать потом на очистных сооружениях. Авторы даже подали патенты на этот тефлон для питания, так что у них там все было всерьез. Но необычность идеи кормить тефлоном все равно привела работу к Шнобелевской премии. На что только не идут ученые, чтобы помочь людям, которые не понимают простую истину. Хочешь похудеть? Просто ешь поменьше. Для таких вот людей тефлон-наполнитель стал бы неплохим решением, мне кажется.
0: Наука на чердаке.
2: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были...

Были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. 27 июня отмечается Всероссийский день молодежи. Для многих школьников это время проведения выпускных. Президент Владимир Путин поздравил их с праздником. Он пожелал выпускникам найти свое призвание.
2: Именно вам, тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну. Прекрасную и любимую нами Россию. Продолжить историю ее свершений. Творить, созидать. Созидать наследие, которое вы потом, в свою очередь, передадите следующим поколениям. Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее. Понять, кем станете через несколько лет. Каких успехов добьетесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы. У вас все получится.
1: Центральными площадками празднования Дня молодежи станут молодежная столица России 2026 Смоленск и город молодежи этого года Елец. Празднования в регионах будут объединять не только концепции, но и специальные форматы. В этот день по всей стране для гостей фестиваля выступят артисты, музыканты, блогеры, предприниматели и другие медийные личности, которые развивают родной край. В Волгограде при воздушной атаке ВСУ пострадали 10 человек. Повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. Возгорание оперативно ликвидировано, жилые дома не пострадали. На месте работают оперативные службы. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что была отражена атака высокоскоростных воздушных целей. 920 человек, по последним данным, погибли в результате землетрясения в Венесуэле. Среди пострадавших есть трое россиян. Они получили травмы легкой и средней тяжести. Сильнее всего 24 июня пострадал прибрежный город Ла-Гуайра, где разрушено не менее 100 зданий. Он передан под контроль военных, а в стране действует чрезвычайное положение. В Вашингтоне подписали трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий между Израилем и ливанским движением «Хезболла». В церемонии участвовали послы Израиля и Ливана, а также госсекретарь Марко Рубио. Стороны провели четырехдневные переговоры. Премьер-министр Израиля заявил, что военные будут выведены из двух районов на юге Ливана, но Израиль продолжит удерживать так называемую «желтую линию», пока «Хезболла» не будет разоружена. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Вечером возможен небольшой дождь. Ближайшей ночью до 13 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: А, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Тутаев. Здесь Волга делит город на две части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники. А на левом старинные купеческие особняки.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сколько участников соберет осенью Международный фестиваль молодежи, как теперь будут наказывать за поддельную медицинскую справку, за какое время беспилотный грузовик доехал от Москвы до Петербурга. Последнюю субботу июня в России отмечают День молодежи. Праздник появился в прошлом веке как День советской молодежи и сопровождался слетами и концертами, а в 90-х название изменили. Сегодня у юного поколения широкие возможности для реализации и множество площадок для обмена опытом и общения. Осенью в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи, который объединит более 10 тысяч человек из порядка 200 стран. Его историю от первого слета в Праге до наших дней проследила Анна Елисеева.
2: Само движение возникло после Второй мировой войны. В Лондоне была основана Федерация демократической молодежи, которую рассматривали как продолжение ленинского Коминтерна молодежи. На Западе молодые люди выступали против войны, и победивший нацизм Советский Союз в их глазах имел высокий авторитет. Коммунистическая партия этим не могла не воспользоваться. Фестиваль стал площадкой для обсуждения уроков войны, а кроме того, инструментом коммунистической идеологии. Не случайно местом первого слета молодежи стала Прага, рассуждает историк Владимир Лихман.
3: Потому что тогда это был такой город на перепутье. Чехословакия только в следующем году, в 48-м, стала социалистической, а тогда она была еще такой демократической, либеральной страной, где за власть боролись все-таки коммунисты и их противники. Поэтому там устроили встречу, куда приехало неожиданно много людей, 17 тысяч человек.
2: Неудивительно, что следующие фестивали проходили в социалистических городах. Будапешт, Восточный Берлин, Бухарест, Варшава. Самое массовое мероприятие организовала Москва в 1957-м. На шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи человек из 130 стран. События запомнили как первую попытку поднять железный занавес. Иностранные гости увидели реальный Советский Союз, который оказался не таким, каким его описывала, вернее, малевала западная пресса. В Москве построили несколько гостиниц, был разбит парк «Дружба», появился стадион «Лужники». Фестиваль оставил свой след не только в облике столицы, но и в названиях улиц – «Фестивальная» и, конечно, «Проспект Мира». Причем с последним связан интересный случай, рассказывает москвовед Александр Усольцев.
4: Участников фестиваля селили в общежитиях рядом с ВДНХ. И одному из чиновников пришла в голову идея, что а как это? У нас прогрессивная молодежь, которая съехала со всего мира, поедет на открытие этого фестиваля в Лужниках по Мещанской улице. Нет, так дело не пойдет. Молодежь у нас за мир, поэтому мы переименуем это все в «Проспект Мира».
2: Улицы Москвы стали местом встреч советских и иностранных молодых граждан. Для многих из них фестиваль превратился в праздник любви и романтики. Создавались даже интернациональные семьи. Однако главный девиз мероприятия «За мир и дружбу» повторял повестку прежних встреч. Дух лозунга был поддержан потом в Берлине, Гаване, снова в Москве и Пхеньяне. Нельзя отрицать, что фестиваль молодежи имел реальное влияние на международные отношения, комментирует Владимир Лихман.
3: Действительно, очень многие молодые и не очень молодые люди, побывав там, вдохновились коммунистическими идеями, и даже если не ими, то борьбой за мир, борьбой против империализма, которая была тоже официальной задачей фестивалей, то есть левыми идеями, так обобщенно говоря, благодаря чему эти идеи, в общем-то, во многом 50-е, 60-е, 70-е годы сдавали повестку.
2: После распада Советского Союза роль координатора молодежного движения на правах наследницы досталась России. Программа мероприятий не сильно поменялась, за исключением формата. На смену выставкам и творческим фестивалям пришли мастер-классы, ток-шоу и медиапрограммы с использованием цифровых технологий. Притом девиз молодежного движения устремлен в будущее. В частности, грядущий фестиваль в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России введена уголовная ответственность за подделку медицинских справок. Самое строгое наказание – за фальсификацию документов об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. Что это за группа болезней и почему взялись за эту сферу, рассказывает юрист в области здравоохранения Алина Чемберева.
5: В Российской Федерации действует постановление правительства, которым установлен перечень заболеваний социально значимых и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Во второй входят туберкулез, некоторые инфекции, передающиеся половым путем, гепатит Б, С, ВИЧ и некоторые иные заболевания. Такие документы могли подделываться для того, чтобы получить ту работу, для которой у работника имеются прямые противопоказания. В образовательных организациях, медицинских организациях лицо предъявляло их при прохождении, например, периодических или предварительных медицинских осмотров.
1: Медицинские справки требуются и в сфере миграционного законодательства. Например, трудовые мигранты должны сдавать анализы после въезда в страну. Эксперт добавляет, вопрос не только в тяжести санкций, но и в государственном контроле.
5: Необходимо контролировать полностью медицинские документы оборота в организациях, да, которые имеют право на выдачу таких справок, проверять все сведения, которые они, например, вносят в ЕГИСЗ на конкретного пациента, иметь сводную единую медицинскую карту пациента, в которую стекается информация из различных медицинских информационных систем. Контроль лежит в плоскости информирования государства о состоянии здоровья лиц, претендующих на замещение отдельных должностей и выполнение отдельных видов работ.
1: Теперь за подделку медицинских справок об отсутствии опасного инфекционного заболевания грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 1,5 миллиона рублей. Наказание может увеличиться до 8 лет колонии, если использование фальшивых медицинских документов повлекло массовое заражение людей.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Беспилотный грузовик впервые проехал из Москвы в Петербург без вмешательства человека. Уникальная поездка проходила на трассе М-11 «Нева». Тягач преодолел 700 километров за 8 часов. Эксперимент с такими машинами стартовал в нашей стране в 2023-м. Как больше грузы без водителей перемещаются по дорогам и почему для их эффективной работы все еще требуется человек? Ким Андреев взвесил плюсы и минусы беспилотных грузоперевозок.
6: 1939 год, США. На Всемирной выставке в Нью-Йорке показали макет города будущего, где потоком грузовиков управляли не люди, а специальное магнитное поле. С тех пор мысли о беспилотных большегрузах ученых не покидали, но для их созревания потребовалось время. В нулевые экономисты посчитали, что стоимость перевозки груза сопоставима с затратами на создание фуры-беспилотника, а с развитием GPS-технологий в 20-е годы идея получила реализацию во многих странах – США, Китай, Япония, Швеция, Чили и, наконец, Россия. Как это работает, рассказывает эксперт по созданию беспилотного транспорта Тимур Идиатулов.
7: Это система глобального позиционирования и система камеры, обычной камеры. Магистральные трассы у нас хорошо картированы. То есть есть карты достаточно подробные, которые показывают, куда нужно ехать, изгибы трассы. А исходя из этого, вы можете прям составить маршрут движения, называется виртуальные рельсы, обычно такая технология, где прям явно прописаны точные координаты маршрута, по которому нужно двигаться. Это прямо как рельс. И, соответственно, беспилотный автомобиль пытается придерживаться вот набора этих рельсов, связанных с полосами движения.
6: Кроме камер, ориентироваться в пространстве беспилотнику на колесах помогают специальные датчики, радары и лидары. Они нужны во многом для того, чтобы следить не только за трассой, но и за движением других автомобилей, которыми управляет человек. Пока такие системы перевозок тестируют на новеньких магистралях с идеальной разметкой и дорожным покрытием. К примеру, в России это федеральные трассы М-11, М-12 и центральная кольцевая автодорога в Москве и Подмосковье. Но дороги, как известно, могут заканчиваться. Поэтому без человека таким фурам просто не справиться, рассуждает автоэксперт, автомобильный журналист Максим Трусов.
8: И когда заканчивается разметка, или когда прошел снег, и, допустим, дорогу не успели вовремя расчистить, вот как эти тягачи будут находить нужную траекторию, как они будут по этой трассе двигаться, возникает большой вопрос. Но вот, пожалуй, ответ сразу и находится. Да, вождение автономное, но рядом на пассажирском сиденье всегда сидит человек. Российское законодательство не позволяет пускать автомобили на дороге общего пользования без водителя.
6: Еще один риск-фактор – наличие стабильной связи на всем пути следования. Робот может быть самым идеальным водителем фуры, но только если постоянно связан с цифровым маршрутом. В случае сбоя ему потребуется помощь человека. Ну и, наконец, беспилотнику по технике безопасности можно доверить не каждый груз. Есть такие категории товаров, где важен человеческий фактор, продолжает мысль Тимур Идиатулов.
7: В случае, если у вас есть грузы повышенной опасности какие-то, да, то есть, которые нужно с особым особыми мерами предосторожности возить, какие-то там специфические системы утечки, ну там топливо, допустим, вы перевозите. В этом случае человек нужен для реагирования на нештатные ситуации какие-то. А штатные грузы все автомобили беспилотные точно так же могут возить, даже во многих случаях лучше, чем люди, потому что нету проблемы с режимом труда и отдыха.
6: А еще нерешенной остается проблема разгрузки и загрузки, особенно если речь про наливной или рассыпной грузы. Поэтому пока точечную парковку или маневрирование на площадке осуществляет все же человек, а не компьютер. Но робот не сидит, сложа руки. Он наблюдает и постепенно учится. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, в каких случаях используют фугасные авиабомбы, почему сдвигается понятие молодости, как птиц используют для ловли рыбы.
0: Премьера на Радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. И время.
3: Мы живем по привычному летоисчислению от Рождества Христова. Однако на Руси долгое время пользовались другим календарем от сотворения мира. По этому счету сейчас бы шел 7534 год. Система казалась естественной. Люди верили, что мир имеет точную дату начала. Но еще интереснее то, что Новый год на Руси наступал не всегда в один и тот же месяц. Иногда его встречали весной, в марте, а иногда осенью, в сентябре. И у каждого варианта имелась собственная логика. Март в древности считался началом года. Земля просыпалась, начинались полевые работы, жизнь входила в новый цикл. Такой стиль был распространен на Руси до 15 века. В марте начинались судебные тяжбы, заключались договоры, открывались торговые сезоны. Люди ощущали, что вместе с теплом приходит и Новый год.
2: Человек и время.
3: Позже Русь перешла на сентябрьский стиль. Это произошло в 1492 году по указу великого князя Ивана III. Причина была связана с церковной традицией. В Византии, откуда Русь переняла христианство, год начинался 1 сентября. Этот день связывали с началом церковного круга чтений и с воспоминанием о сотворении мира. Русские князья стремились подчеркнуть преемственность и единство с православным центром. Поэтому сентябрь стал официальной точкой отсчета. Сентябрьский Новый год продержался до реформы Петра I. В 1700 году царь перенес новолетие на 1 января. Интересно, что летоисчисление от сотворения мира продолжало жить в церковных книгах еще долго. Оно напоминает о том, что у времени есть история, а у календаря характер. И что даже простой вопрос, когда начинается год, может иметь несколько ответов.
2: Человек и время.
4: Радио «Звезда».
5: 1948 год. Швейцарский инженер Жорж де Мистраль придумал новый способ застегивать одежду с помощью ворсистой липучки. Идея родилась, когда он отдирал репейник с шерсти своей собаки. В том же году на экраны выходит фильм «Похитители велосипедов», ставший классикой итальянского неореализма, из которого вырастут Феллини, Висконти и другие режиссеры. А в Москве, все в том же 1948-м, в цирке на Цветном бульваре познакомятся два молодых артиста, которые будут ассистировать клоуну Карандашу. Вскоре из этого знакомства родится один из ярчайших цирковых дуэтов. Соратники. Никулин и Шуйдин. Биографии Юрия Никулина и Михаила Шуйдина во многом схожи. Оба с юных лет тяготели к сцене, но мечту оборвала война. Оба были на фронте. Никулин под Ленинградом, Шуйдин в районе Курска. У обоих боевые ордена и медали. А после Великой Отечественной почти синхронно они оказались в цирке. Шуйдин, потому что мечтал стать акробатом, Никулин, потому что не взяли в ГИТИС.
6: Народный артист СССР Карандаш!
5: Клоунскую школу оба пройдут под руководством Михаила Румянцева, он же знаменитый Карандаш. Увидев Никулина и Шуйдина в деле, про одного из них мэтр скажет: «А он ничего, сочный». Начиная с 50-го года, Никулин и Шуйдин будут выступать вместе. Юрий Владимирович всегда флегматичный и угрюмый, Михаил Иванович предприимчивый и задиристый.
7: Не беги! Осторожно, Юрий!
5: Основной сюжет их миниатюр предельно прост. Шуйдин то и дело разыгрывает Никулина. Публика с самого начала знает исход, но каждый раз смеется до слез.
2: Соратники.
5: Лошадки, веселые рыболовы, шипы и розы или знаменитое бревно. Если в представлении заявлены интермедии Никулина и Шуйдина, то успех был гарантирован. За 35 лет совместной работы дуэт клоунов объездит почти весь мир. Бразилия, Куба, США, Канада, Австралия, Япония. И, несмотря на все культурные различия, они будут непременно срывать овации. Никаких строгих обязанностей у артистов не было. Просто каждый делал то, что умел. Никулин, комедиант от бога, придумывал смешные ситуации. Рукастый Шуйдин сам изготавливал реквизиты.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские военные нанесли удар дроном по подстанции в городе Конотоп Сумской области. В результате обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, которые работали в интересах ВСУ, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Тем временем группировка войск «Север» за неделю уничтожила более 1500 украинских боевиков, 5 боевых бронированных машин, почти 90 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Также бойцы взяли под контроль населенный пункт Волжанское, что позволит расширить полосу безопасности вдоль приграничья и укрепить позиции российских войск. В Волгограде при воздушной атаке ВСУ пострадали 10 человек. Повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. Возгорание оперативно ликвидировано, жилые дома не пострадали. На месте работают оперативные службы. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что была отражена атака высокоскоростных воздушных целей. 920 человек, по последним данным, погибли в результате землетрясения в Венесуэле. Среди пострадавших трое россиян. Они получили травмы легкой и средней тяжести. Сильнее всего 24 июня пострадал прибрежный город Ла-Гуайра, где разрушился

0: разрушено не менее 100 зданий. Он передан под контроль военных, а в стране действует чрезвычайное положение. Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии. Причиной стал запрет организаторов на использование российского флага и гимна. Как заявил министр спорта Михаил Дегтярев, Россия будет добиваться лишения Румынии права проведения международных соревнований.
1: Вероломство и нарушение Олимпийской карты, устава Международной федерации гимнастики, правил проведения соревнований пробуются европейскими государствами. Надо сказать, что европейцы так уверовали в то, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Беларуси, что у них вызывает шок, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность.
0: Решение о возвращении российским спортсменам права выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики с флагом и гимном страны было принято в мае. О погоде. На следующей неделе в московский регион вернется жара. По данным гидрометцентра, в понедельник и вторник воздух прогреется до 25-30 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. К концу недели немного похолодает. В пятницу днем 20-25, а в выходные 19-24. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, против каких целей эффективны фугасные авиабомбы, как изменилось со временем понятие молодости, где можно поймать рыбу размером с мотоцикл. Российские воздушно-космические силы уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в Харьковской области, используя в том числе ФАБы – фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Боезаряды были сброшены точно в цель с российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. В чем особенность этих авиационных бомб и почему они так эффективны, объясняет эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
6: Если говорить о применении ФАБов 1500-500, то они применяются практически с начала СВО. По мере развития производства нашей оборонки у нас увеличивается процент применения модулей такой комплектации, потому что это позволяет бомбардировщикам Су-34 работать, как правило, за дальностью эффективной работы ПВО противника. Соответственно, данная бомба, она сбивается крайне редко. Большая часть из них прекрасно долетает до целей. За счет мощи они могут эффективно поражать крупные капитальные строения, укрепления полевые, то есть это блиндажи, окопы, не сильно заглубленные бункеры и так далее. Ну, безусловно, отлично подходят для поражения площадных целей и каких-то инфраструктурных объектов.
5: Числовой код в названии фугасной авиабомбы означает ее массовый калибр. ФАБ-500 весит около 500 килограммов, ФАБ-1500 – примерно 1,5 тонны. При этом порядка 50% ее массы составляет мощное взрывчатое вещество.
2: Утро на радио «Звезда».
5: Сегодня, в День молодежи, мы решили вспомнить прозвучавшую в Минздраве инициативу относить к этой категории людей в возрасте до 39 лет. По мнению экспертов, это правильно как с биологической точки зрения, так и с социальной. А кого считали молодым в Древней Руси и в Средние века, когда наступала зрелость в эпоху промышленной революции? И как возрастные границы сместились за последние десятилетия? Выяснил молодой Ким Андреев.
3: Василий Козельский в 12 лет оборонял родной город от войск Батыя, а Святослав в 4-летнем возрасте в составе дружины участвовал в походе на древлян. Взрослеть в Древней Руси приходилось слишком рано, но и жили тогда в среднем по 30-40 лет, а потому молодость заканчивалась примерно в 15. Мужчины к тому моменту становились воинами и создавали семьи. Традиция ранних браков пришла к нам, кстати, из Византии, где юноши женились с 14-15 лет, а девушки с 12. Этот возраст вступления в брак будет нормой вплоть до начала 18 века, во многом из-за высокой смертности, рассказывает врач-гериатор и геронтолог Валерий Новоселов.
7: Если мы вернемся, вот, например, к Московской губернии, где 55% из всех умерших любых возрастов это были дети до 5 лет, то у меня статистика есть, например, по отчету оберпрокурора. До старости доживал довольно маленький процент. Ясно, что людьми зрелого возраста, наверное, считались уже люди после 25 лет.
3: Петр I поднимет планку взросления. Брачный возраст для юношей-дворян вырастет до 20 лет, для юных дам – до 17. Но отношение ко всем, кто старше 25, будет довольно комичное. Популярный литературный анекдот времен Пушкина: «В комнату вошел старик». 30 лет от роду. Не сильно изменил картину и 19 век. Эпоха промышленной революции превратила детей в дешевую рабочую силу. Тяжкий труд на фабриках и заводах сделал из подростков маленьких стариков. В начале столетия в Британии каждый второй рабочий был моложе 14. Для сравнения, в российской деревне тех лет условия порой были менее суровыми, объясняет руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков.
8: Молодого юношу, даже если он женатый, не сразу допускали до плуга. Только там после 22 лет, когда полностью сформируется грудная клетка, а до этого за плугом ходили старшие мужчины, то есть было четкое ранжирование, что можно делать ребенку, в каком возрасте.
3: Лишь в 20 веке молодые люди стали понемногу взрослеть. Помогли массовое школьное образование, достижения медицины и понятие социальных норм. В советские годы молодежью считали людей до 28. Именно до этого возраста можно было состоять в коммунистическом союзе молодежи, после чего человек автоматически выбывал из организации. В 90-е порог молодости сдвинули еще немного вправо, до 30 лет. А сегодня, по рекомендациям ВОЗ, молодыми считают людей до 44 лет. И это во многом заслуга социальных институтов, которые выработали у нас новые привычки, продолжает Валерий Новоселов.
7: Уже люди поняли за прошедший век, что должна быть физическая активность в определенной пропорции, она должна быть постоянной, не должна быть истощающей, это не работа ломом в каменоломне. Соответственно, изменились питания, мы не едим до пуза, как было там 100-150 лет назад, когда пытались наесться, поскольку часто голодали.
3: Впрочем, долгая молодость рано или поздно перерастает в позднее взросление, предупреждают эксперты, а это напрямую бьет по демографии. И в отличие от наших предков из 18 века, которые уже в 30 могли иметь внуков, их нынешние ровесники часто не имеют ни детей, ни даже отношений. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
5: Сегодня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник был учрежден в 1985 году. Это один из самых древних и массовых видов досуга человечества, упоминания о котором появились задолго до земледелия. Недавно из Москва-реки вытащили сама весом 25 килограммов, а 13 лет назад здесь же поймали толстолобика почти в 50 килограммов. О других невероятных уловах в России и мире расскажет Максим Петренко.
9: Голубой марлин, тунец и различные акулы. Эти рыбы, как правило, оказывались на вершинах мировых рейтингов самых больших уловов. Например, вес атлантического голубого марлина, кстати, именно эту рыбу ловил герой новеллы Хемингуэя «Старик и море», легко может превышать полтонны. И в 92-м году бразильский рыбак поймал марлина, весившего 636 килограммов. В 1979-м в Канаде на удочку попался тунец под 680 килограммов, что сравнимо с малолитражной легковой машиной. В середине прошлого века еще позволялось добывать белых акул, сейчас вид охраняемый. А прежде в Австралии вытаскивали представителей массой более тонны. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов рассказывает о небывалых уловах в России.
10: Самые большие рыбы, которые в нашей стране были, к сожалению, сейчас их уже практически нету, это осетровые, белуга – это на Каспии, калуга – у нас в Амуре. Правда, огромные рыбы, которые достигали раньше больших размеров, то есть более 5 метров, и весили более тонны.
9: Сейчас и белуга, и калуга в Красной книге. Под защитой ряд других видов, а кроме того, ежегодно у нас в стране примерно с апреля по июнь действует нерестовый запрет. Это время, когда рыба для размножения выходит на мелководье, становясь уязвимой. Рыбачить в таких местах нельзя. Чтобы не попасть на штрафы, Василий Соколов советует мониторить сайты местных органов рыбоохраны.
10: Надо просто по бассейну, в котором ловишь, находить правила рыболовства, какие действуют запреты. Достаточно стандартные вещи. Это запрет откровенно браконьерскими орудиями лова. Это там багрение, электроудочки, понятно, динамит и отравляющие вещества, да. Каждый бассейн еще и даже каждый водоем иногда имеет свою специфику, в частности, по срокам запрета. При этом практически везде есть исключение, то, что можно ловить с берега одной удочкой.
9: Теперь об интересных способах добычи рыбы в мире. Так на Шри-Ланке ловят на палках. В интернете можно найти фотографии рыбаков, сидящих словно на жердочках, на вбитых в морское дно шестах. В Китае к рыбалке издавна привлекали бакланов. Традиции обучения птиц больше 1000 лет, но в наши дни это стало развлечением для туристов, рассказывает вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
11: Баклан обучаем для ловли рыбы. Понятно, что баклан хочет сам рыбу съесть, но ему просто китайские крестьяне перевязывали горло, и они часто делают, зоб перевязывают. Дышать он может, летать может, а вот проглотить пойманную рыбу нет. И его учат приносить рыбу, естественно, за плату. Ну, плата какая? Та же рыба. За 20-25 долларов вы можете снять все это на видео. Вот баклан, вот лодка, дедушка сидит с бородой в шляпе соломенной.
9: А иногда и обучать никого не нужно. Рыба сама запрыгивает в лодку. Так случилось с рыбаком на Тайване несколько лет назад. Он снял на видео, как сотни сардин хаотично выпрыгивали из воды, попадая и к нему на палубу. По словам специалистов, возможно, рыба так себя вела, спасаясь от хищников. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, когда впервые прошел международный фестиваль молодежи, почему ужесточили наказание за подделку медицинских справок, что нельзя перевозить в беспилотных машинах.
12: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
13: Вообще сбрасывается на тропинца Нерица.
14: А викинги шлемы с рогами носили.
15: Аляску продали, а денег не заплатили.
16: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Отравился
3: Керенцем. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Эх, суровы были спартанцы. Если ребенок слабый, бросали его со скалы.
7: Неужели это правда?
5: А вот и нет.
8: Историки не нашли этому каких-либо подтверждений. Кроме того, в постоянно воюющей Спарте был недостаток человеческих ресурсов. И такая жестокая практика была как минимум нецелесообразна. Кто же будет разбрасываться людьми, когда их и так не хватает?
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Основной источник мифа об убийстве слабых детей в Спарте – произведения древнегреческих авторов. Правда, жили они намного позже описываемых событий, по-разному относились к легендарным воителям и, скорее всего, истории свои могли несколько приукрашивать. Тот же Плутарх творил через 500 лет после расцвета Спарты. Он напишет:
9: «Если же ребенок был тщедушен или безобразен, его отправляли в Апофеты, глубокую пропасть у подножия гор Тайгет».
8: В этом самом упомянутом Плутархом ущелье современные археологи произвели раскопки и действительно нашли кости. Вот только обнаруженные останки принадлежали взрослым мужчинам. Вероятно, это казненные за нарушение дисциплины.
5: А вот и да.
10: Словарь современного города.
11: F. Фонарь. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Оставим в стороне невеселые размышления Александра Блока о замкнутом круге, в котором живем мы все. Займемся фонарем. Две продолговатые угольные пластины, разделенные слоем изолирующего материала. Что-то вроде сэндвича. Каждой пластине подведен электрод. Включаем ток, уголь начинает ярко гореть. Выключаем, гаснет. Только что мы описали дуговую лампу русского военного инженера Павла Николаевича Яблочкова. Это несложное устройство, созданное в 1876 году, полностью изменило ход мировой истории и произвело настоящий фурор не только в России, по всей Европе. Благодаря свечам Яблочкова преобразился Париж, а когда их установили в Лондоне, посмотреть на непривычно яркие фонари люди, словно мотыльки, съезжались со всего города. А как было раньше? Смеркается, значит, пора отдыхать. Источник света был один — огонь. На выбор — факел, свеча или масляная лампа. Этого еле хватало, чтобы почитать книгу или что-то записать в дневнике. Как освещать улицы? А никак. Городовые по ночам тоже ходили с небольшими лампами, но это ради собственной безопасности. Возможно, самые мощные фонари в то время ставили на маяках, но городу такие явно не подходили. В 1807 году фонарь сделали газовым. Очевидное удобство. Копоти стало меньше, да и обслуживание упростилось. Проблема – любая утечка приводила к взрыву. И только когда фонарь стал электрическим, все вопросы к нему отпали сами собой. Города стали светлее, дни длиннее, проблем больше. Но хотя бы решать их теперь мы можем не в темноте.

0: Словарь современного города. Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Бухарская сокровищница.
1: Во второй половине 19 века Российская империя приросла огромной территорией в Средней Азии, Туркестанским краем, куда входило и Бухарское ханство. После Октябрьской революции эти земли пришлось заново отвоевывать большевикам. И в итоге местная элита, спасаясь от Красной армии, по легенде, где-то в бухарских песках припрятала несметные богатства.
0: Цена вопроса.
1: Как подсчитали советские историки, состояние последнего бухарского эмира Саида Алимхана превышало 15 миллионов британских фунтов в золотом эквиваленте. А еще у него была уникальная оружейная коллекция. Клинки из дамасской стали, парадные мечи с золотыми насечками, ружья и пистолеты, инкрустированные бриллиантами.
0: Кладоискатели.
1: Поначалу все эти ценности эмир хотел отправить в иранский город Мешхед. Но маршрут показался слишком опасным. Затем появилась надежда, что безопасность гарантирует некий английский консул. Но в итоге бежать со всем добром Алимхану пришлось безо всякой поддержки, когда красные были уже на подступах к городу. Более сотни груженных лошадей вышли из старой Бухары. Путь каравана проходил вдоль Гиссарского хребта, где и сегодня часто проводят раскопки. По одной из версий, опьяненные золотом приближенные Алимхана устроили резню прямо в горах. По другой, несколько заговорщиков накормили всех стражников отравленным пловом и похитили сокровища. А третья теория гласит, все богатства эмира забрала природа во время сильного землетрясения.
0: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно.
2: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские военные нанесли удар дроном по подстанции в городе Конотоп Сумской области. В результате обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, которые работали в интересах ВСУ, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Тем временем группировка войск «Север» за неделю уничтожила более 1500 украинских боевиков, 5 боевых бронированных машин, почти 90 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Также бойцы взяли под контроль населенный пункт Волжанское. Президент России подписал закон о кратном увеличении госпошлин для мигрантов. Документ вступает в силу через месяц. Оформить российское гражданство станет дороже в 12 раз. Пошлина вырастет с 4 тысяч до 50 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание подорожает с 2 до 15 тысяч. Вид на жительство с 6 до 30 тысяч рублей. Исключение сделано для бывших граждан СССР, участников госпрограммы переселения, а также для иностранцев, заключивших контракт с вооруженными силами России в период спецоперации. Они освобождены от пошлин. Европейские члены НАТО намеренно затягивают вооруженный конфликт на Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил России Виктор Горемыкин, выступая на 4-м международном антифашистском конгрессе.
2: Конфликт на Украине привел к окончательному краху евроатлантической модели безопасности. Именно европейские члены НАТО затягивают этот вооруженный конфликт. Руководство многих европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине за столом переговоров. Запад не скрывает приготовление новой большой европейской войны. На фоне заметно осложнившейся военно-политической ситуации в мире, откровенно враждебной позиции НАТО, Россия выступает за дальнейшее активное военное и военно-техническое сотрудничество с нашими союзниками и партнерами.
1: Всего в 4-м международном антифашистском конгрессе приняли участие делегации почти из 40 стран Азербайджана, Вьетнама, Китая, Великобритании, Германии и Венесуэлы. Как в очном, так и в онлайн-формате. Все они совместно с представителями российского и белорусского министерства обороны подписали итоговую резолюцию. Правительство России расширит период действия льгот на проезд для детей военнослужащих. Теперь совершеннолетние дети, окончившие школы, смогут пользоваться бесплатным проездом или возмещением расходов до 1 сентября. Льгота действует на все виды транспорта, кроме такси. Ранее летний перепромежуток между выпуском и поступлением в ВУЗ из этого периода выпадал. Документ приводит правила в соответствии с федеральными законами, передает агентство ТАСС. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Слесарь Митька Голопупкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сколько участников соберет осенью Международный фестиваль молодежи, как теперь будут наказывать за поддельную медицинскую справку, за какое время беспилотный грузовик доехал от Москвы до Петербурга. Последнюю субботу июня в России отмечают День молодежи. Праздник появился в прошлом веке как День советской молодежи и сопровождался слетами и концертами, а в 90-х название изменили. Сегодня у юного поколения широкие возможности для реализации и множество площадок для обмена опытом и общения. Осенью в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи, который объединит более 10 тысяч человек из порядка 200 стран. Его историю от первого слета в Праге до наших дней проследила Анна Елисеева.
2: Само движение возникло после Второй мировой войны. В Лондоне была основана Федерация демократической молодежи, которую рассматривали как продолжение ленинского Коминтерна молодежи. На Западе молодые люди выступали против войны, и победивший нацизм Советский Союз в их глазах имел высокий авторитет. Коммунистическая партия этим не могла не воспользоваться. Фестиваль стал площадкой для обсуждения уроков войны, а кроме того, инструментом коммунистической идеологии. Не случайно местом первого слета молодежи стала Прага, рассуждает историк Владимир Лихман.
3: Потому что тогда это был такой город на перепутье. Чехословакия только в следующем году, в 48-м, стала социалистической, а тогда она была еще такой демократической, либеральной страной, где за власть боролись все-таки коммунисты и их противники. Поэтому там устроили встречу, куда приехало неожиданно много людей, 17 тысяч человек.
2: Неудивительно, что следующие фестивали проходили в социалистических городах. Будапешт, Восточный Берлин, Бухарест, Варшава. Самое массовое мероприятие организовала Москва в 1957-м. На 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи человек из 130 стран. События запомнили как первую попытку поднять железный занавес. Иностранные гости увидели реальный Советский Союз, который оказался не таким, каким его описывала, вернее, малевала западная пресса. В Москве построили несколько гостиниц, был разбит парк «Дружба», появился стадион «Лужники». Фестиваль оставил свой след не только в облике столицы, но и в названиях улиц – «Фестивальная» и, конечно, «Проспект Мира». Причем с последним связан интересный случай, рассказывает москвовед Александр Усольцев.
4: Участников фестиваля селили в общежитиях рядом с ВДНХ. И одному из чиновников пришла в голову идея, что а как это? У нас прогрессивная молодежь, которая съехала со всего мира, поедет на открытие этого фестиваля в Лужниках по Мещанской улице. Нет, так дело не пойдет. Молодежь у нас за мир, поэтому мы переименуем это все в «Проспект Мира».
2: Улицы Москвы стали местом встреч советских и иностранных молодых граждан. Для многих из них фестиваль превратился в праздник любви и романтики. Создавались даже интернациональные семьи. Однако главный девиз мероприятия «За мир и дружбу» повторял повестку прежних встреч. Дух лозунга был поддержан потом в Берлине, Гаване, снова в Москве и Пхеньяне. Нельзя отрицать, что фестиваль молодежи имел реальное влияние на международные отношения, комментирует Владимир Лихман.
3: Действительно, очень многие молодые и не очень молодые люди, побывав там, вдохновились коммунистическими идеями, и даже если не ими, то борьбой за мир, борьбой против империализма, которая была тоже официальной задачей фестивалей, то есть левыми идеями, так обобщенно говоря, благодаря чему эти идеи, в общем-то, во многом 50-е, 60-е, 70-е годы сдавали повестку.
2: После распада Советского Союза роль координатора молодежного движения на правах наследницы досталась России. Программа мероприятий не сильно поменялась, за исключением формата. На смену выставкам и творческим фестивалям пришли мастер-классы, ток-шоу и медиапрограммы с использованием цифровых технологий. Притом девиз молодежного движения устремлен в будущее. В частности, грядущий фестиваль в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России введена уголовная ответственность за подделку медицинских справок. Самое строгое наказание – за фальсификацию документов об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. Что это за группа болезней и почему взялись за эту сферу, рассказывает юрист в области здравоохранения Алина Чемберева.
5: В Российской Федерации действует постановление правительства, которым установлен перечень заболеваний социально значимых и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Во второй входят туберкулез, некоторые инфекции, передающиеся половым путем, гепатит Б, С, ВИЧ и некоторые иные заболевания. Такие документы могли подделываться для того, чтобы получить ту работу, для которой у работника имеются прямые противопоказания. В образовательных организациях, медицинских организациях лицо предъявляло их при прохождении, например, периодических или предварительных медицинских осмотров.
1: Медицинские справки требуются и в сфере миграционного законодательства. Например, трудовые мигранты должны сдавать анализы после въезда в страну. Эксперт добавляет, вопрос не только в тяжести санкций, но и в государственном контроле.
5: Необходимо контролировать полностью медицинский документооборот в организациях, да, которые имеют право на выдачу таких справок, проверять все сведения, которые они, например, вносят в ЕГИСЗ на конкретного пациента, иметь сводную единую медицинскую карту пациента, в которую стекается информация из различных медицинских информационных систем. Контроль лежит в плоскости информирования государства о состоянии здоровья лиц, претендующих на замещение отдельных должностей и выполнение отдельных видов работ.
1: Теперь за подделку медицинских справок об отсутствии опасного инфекционного заболевания грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 1,5 миллиона рублей. Наказание может увеличиться до 8 лет колонии, если использование фальшивых медицинских документов повлекло массовое заражение людей.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Беспилотный грузовик впервые проехал из Москвы в Петербург без вмешательства человека. Уникальная поездка проходила на трассе М-11 «Нева». Тягач преодолел 700 километров за 8 часов. Эксперимент с такими машинами стартовал в нашей стране в 2023-м. Как большегрузы без водителей перемещаются по дорогам и почему для их эффективной работы все еще требуется человек? Ким Андреев взвесил плюсы и минусы беспилотных грузоперевозок.
6: 1939 год, США. На Всемирной выставке в Нью-Йорке показали макет города будущего, где потоком грузовиков управляли не люди, а специальное магнитное поле. С тех пор мысли о беспилотных большегрузах ученых не покидали, но для их созревания потребовалось время. В нулевые экономисты посчитали, что стоимость перевозки груза сопоставима с затратами на создание фуры-беспилотника, а с развитием GPS-технологий в 20-е годы идея получила реализацию во многих странах – США, Китай, Япония, Швеция, Чили и, наконец, Россия. Как это работает, рассказывает эксперт по созданию беспилотного транспорта Тимур Идиатулов.
7: Это система глобального позиционирования и система камеры, обычной камеры. Магистральные трассы у нас хорошо картированы. То есть есть карты достаточно подробные, которые показывают, куда нужно ехать, изгибы трассы. А исходя из этого, вы можете прям составить маршрут движения, называется виртуальные рельсы, обычно такая технология, где прямо явно прописаны точные координаты маршрута, по которому нужно двигаться. Это прямо как рельс. И, соответственно, беспилотный автомобиль пытается придерживаться вот набора этих рельсов, связанных с полосами движения.
6: Кроме камер, ориентироваться в пространстве беспилотнику на колесах помогают специальные датчики, радары и лидары. Они нужны во многом для того, чтобы следить не только за трассой, но и за движением других автомобилей, которыми управляет человек. Пока такие системы перевозок тестируют на новеньких магистралях с идеальной разметкой и дорожным покрытием. К примеру, в России это федеральные трассы М-11, М-12 и центральная кольцевая автодорога в Москве и Подмосковье. Но дороги, как известно, могут заканчиваться. Поэтому без человека таким фурам просто не справиться, рассуждает автоэксперт, автомобильный журналист Максим Трусов.
8: И когда заканчивается разметка, или когда прошел снег, и, допустим, дорогу не успели вовремя расчистить, вот как эти тягачи будут находить нужную траекторию, как они будут по этой трассе двигаться, возникает большой вопрос. Но вот, пожалуй, ответ сразу и находится. Да, вождение автономное, но рядом на пассажирском сиденье всегда сидит человек. Российское законодательство не позволяет пускать автомобили на дороге общего пользования без водителя.
6: Еще один риск-фактор – наличие стабильной связи на всем пути следования. Робот может быть самым идеальным водителем фуры, но только если постоянно связан с цифровым маршрутом. В случае сбоя ему потребуется помощь человека. Ну и, наконец, беспилотнику по технике безопасности можно доверить не каждый груз. Есть такие категории товаров, где важен человеческий фактор, продолжает мысль Тимур Идиатулов.
7: в случае, если у вас есть грузы повышенной опасности какие-то, да, то есть которые нужно с особыми мерами предосторожности возить, какие-то там специфические системы утечки, ну там топливо, допустим, вы перевозите. В этом случае человек нужен для реагирования на нештатные ситуации какие-то. А штатные грузы все автомобили беспилотные точно так же могут возить, даже во многих случаях лучше, чем люди, потому что нету проблемы с режимом труда и отдыха.
6: А еще нерешенной остается проблема разгрузки и загрузки, особенно если речь про наливной или рассыпной грузы. Поэтому пока точечную парковку или маневрирование на площадке осуществляет все же человек, а не компьютер. Но робот не сидит, сложа руки. Он наблюдает и постепенно учится. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, в каких случаях используют фугасные авиабомбы, почему сдвигается понятие молодости, как птиц используют для ловли рыбы.
0: Премьера на Радио «Звезда».
9: Дай 5 удивительных фактов
10: о предметах и явлениях вокруг нас.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Реклама.
1: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о гейзерах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Гейзеры – редкое явление на Земле. Во всем мире их существует около 1000. Примерно половина находится в Йеллоустонском парке. Другие крупные скопления – на Камчатке, в Исландии, Новой Зеландии и Чили.
3: Факт второй.
5: Для извержения гейзера нужно уникальное сочетание магматического тепла, подземных вод и особой геологической структуры. Если хотя бы одно условие нарушается, гейзер может уснуть или исчезнуть навсегда.
3: Факт третий.
5: Самый высокий гейзер в истории находится в Новой Зеландии. Называется Ваймангу и в начале 20 века давал фонтан до полукилометра.
3: Факт четвертый.
5: Гейзеры существуют не только на Земле. На спутниках Сатурна и Нептуна обнаружены криогейзеры. Они выбрасывают ледяные фонтаны из воды, аммиака и метана.
3: Факт пятый.
5: Некоторые гейзеры извергаются горизонтально или под углом. Это зависит от формы их устья и подземного канала.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о гейзерах.
6: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
7: Наливаешь туда горячий кофе, кидаешь в рюкзак и идешь гулять в парк.
8: А я в нем ромашку завариваю.
9: Вот неубиваемый советский «Салют» держит кипяток 2 дня.
6: Вот это вещь!
10: Казалось, он для того и придуман, чтобы согреться горячим чаем в зимнем лесу или в горах. Но на самом деле чудо-емкость изобрели для удержания холода, а не тепла. Термос. Все началось с экспериментов шотландского химика Джеймса Дьюара. В конце 19 века он работал со сжиженными газами, хранить которые нужно было в специальной емкости. Для этого ученый усовершенствовал двустенную колбу, покрыв ее серебром и откачав между стенками воздух. Зеркальный слой отражает излучение, а вакуум изолирует этот процесс. В итоге жидкие газы хранятся намного дольше. Дьюара интересовала только наука, поэтому он не стал патентовать свое изобретение. А зря. Стеклянные колбы для ученого поставлял немец Рейнгольд Бургер. Однажды он получил крупный заказ изготовить емкости для перевозки жидких газов при очень низкой температуре. Стекольщик взял за образец сосуд Дьюара. Для эксперимента сначала он использовал кипяток, а затем налил в колбы свежеприготовленный кофе и чай. Спустя сутки напитки по-прежнему были горячие. Бургер понял, что лабораторную посуду можно использовать в бытовых целях. Он удлинил ее форму, поместил в металлический корпус, для герметичности добавил пробку, а для удобства – крышку стакан. Важным дополнением стала прочная внутренняя система. До этого двойная колба спаивалась только у горловины. Когда наливали жидкость, внутренняя часть конструкции отламывалась. Поэтому Бургер установил между стенками асбестовые опоры. В 1903 году он запатентовал свое изделие, а еще через год запустил производство.
6: Вот это вещь!
10: Вакуумная фляжка нуждалась в рекламе. И немецкий предприниматель организовал своего рода пиар-компанию. В газетах он объявил конкурс на лучшее название изобретения. Победителем оказался житель Мюнхена, предложивший вариант «термос», от греческого «терм», то есть «жар». Через несколько лет Бургер продал свою долю в компании, а права на товарный знак и производство вскоре приобрели европейские и американские фирмы. Слово «термос» стало нарицательным и даже вошло в словари. А что касается Дьюара, раздосадованный ученый пытался восстановить справедливость, но, увы, чей патент, тот изобретатель.
6: Вот это вещь! История предметов. Полезная и не очень.
3: Радиозвезда.
2: Река истории. История реки. Нерль.
0: Реку Нерль часто называют молчаливой, задумчивой и философской. Течет неторопливо, вода чистая, прозрачная, а вокруг чаще непроходимые. Красота такая, хоть картины пиши. Однажды приехал на Нерль художник Константин Коровин на этюды с приятелем своим, охотником и рыболовом Василием. На закате художник палатку ставит, Василий рыбу на уху чистит, а требуху от рыбы бросает с берега в реку, рядом, близко. Внезапно заметили друзья в воде слабое волнение и легкий всплеск. Подошли поближе и увидели. У самого берега лежит почти неподвижно огромный самище. Без шуток, килограммов на 30. Лежит и лениво так требуху рыбью подбирает. Коровин тут же взял кусок свежей рыбы, протянул осторожно саму, и тот взял. Чудовище шевелило длиннющими усами, глотало дармовую еду и равнодушно поглядывало на людей белыми глазками. Василий чуть тронул Коровина локтем.
11: «Слышь, прямо из рук выхватывает кусок. Ведь это что? Ведь это получается, он людёв не видал никогда. Ну дела. А ежели купаться? Ведь эдакой за ногу схватит, утопит. Неужто мы так его отпустим?»
0: Не разрешил Коровин чудовище ловить. Действительно, место глухое, не видал сом людей, не знает обмана. Верит человеку. Поймать его, так это подлость. Совестно художнику стало. Вот ведь река Нерль какие неожиданные сюрпризы преподносит. Философские.
6: Нерль. Река истории. История реки.
3: Радиозвезда.

0: теперь.
1: Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские военные нанесли удар дроном по подстанции в городе Конотоп Сумской области. В результате обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, которые работали в интересах ВСУ. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. Тем временем группировка войск «Север» за неделю уничтожила более 1500 украинских боевиков, 5 боевых бронированных машин, почти 90 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Также бойцы взяли под контроль населенный пункт Волжанское, что позволит расширить полосу безопасности вдоль приграничья и укрепить позиции российских войск. Корпус стражи Исламской революции обстрелял позиции американских войск на Ближнем Востоке в ответ на авиаудар США по побережью Ирана. Накануне американская авиация атаковала склады дронов и ракет, а также радиолокационные станции. Военные заявили, что действовали в ответ на обстрел торгового судна. Президент США Дональд Трамп назвал действия Тегерана нарушением недавно подписанного меморандума. В корпусе стражи Исламской революции, в свою очередь, подчеркнули, что не нарушали договоренности и что документ закрепил за Ираном контроль над судоходством в Ормузском проливе. Мошенники придумали новую уловку. Подробности рассказали в полиции. Сначала жертве звонят от имени управляющей компании и просят перезвонить на горячую линию, к примеру, по вопросу замены домофона. Затем лжесотрудник узнает личные данные, после чего поступает звонок от якобы силовиков, которые заявляют, что деньги под угрозой, владелец подозревается в госизмене. Далее следует классическая схема – перевод средств на безопасный счет. В итоге человек лишается денег. Экстремальные температуры выше 40 градусов держатся в Европе. За две недели утонули или погибли от тепловых ударов сотни человек. Воздушные массы, которые принесли в Европу аномальную жару, двинутся в сторону России. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал советник директора гидрометцентра

0: Да, Юрий Варакин.
1: Конечно, у нас атмосфера смещается с запада на восток, перенос в северном полушарии, поэтому жители Восточной Европы, там Польша, Калининградская область, это все придет тоже потепление выше 30, там 30-35, возможно, градусов на как раз вот воскресенье-понедельник. До уже непосредственно европейской территории Российской Федерации такие уже аномально высокие температуры мы не ждем, но потепление будет, начиная с воскресенья, понедельник, вторник.
0: В центре России в начале следующей недели температура поднимется до 27-29 градусов. Правда, всего на несколько дней, отмечают синоптики. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии. И медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
2: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
4: 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, против каких целей эффективны фугасные авиабомбы, как изменилось со временем понятие молодости, где можно поймать рыбу размером с мотоцикл. Российские воздушно-космические силы уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в Харьковской области, используя в том числе ФАБы – фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Боезаряды были сброшены точно в цель с российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. В чем особенность этих авиационных бомб и почему они так эффективны, объясняет эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
8: Если говорить о применении ФАБов 1500-500, то они применяются практически с начала СВО. По мере развития производства в нашей оборонке у нас увеличивается процент применения модулей в такой комплектации, потому что это позволяет бомбардировщикам Су-34 работать, как правило, за дальностью эффективной работы ПВО противника. Соответственно, данная бомба, она сбивается крайне редко. Большая часть из них прекрасно долетает до целей. За счет мощи они могут эффективно поражать крупные капитальные строения, укрепления полевые, то есть это блиндажи, окопы, не сильно заглубленные бункеры и так далее. Ну, безусловно, отлично подходят для поражения площадных целей и каких-то инфраструктурных объектов.
7: Числовой код в названии фугасной авиабомбы означает ее массовый калибр. ФАБ-500 весит около 500 килограммов, ФАБ-1500 – примерно 1,5 тонны. При этом порядка 50% ее массы составляет мощное взрывчатое вещество.
2: Утро на радио «Звезда».
7: Сегодня, в День молодежи, мы решили вспомнить прозвучавшую в Минздраве инициативу относить к этой категории людей в возрасте до 39 лет. По мнению экспертов, это правильно как с биологической точки зрения, так и с социальной. А кого считали молодым в Древней Руси и в Средние века, когда наступала зрелость в эпоху промышленной революции? И как возрастные границы сместились за последние десятилетия? Выяснил молодой Ким Андреев.
3: Василий Козельский в 12 лет оборонял родной город от войск Батыя, а Святослав в 4-летнем возрасте в составе дружины участвовал в походе на древлян. Взрослеть в Древней Руси приходилось слишком рано, но и жили тогда в среднем по 30-40 лет, а потому молодость заканчивалась примерно в 15. Мужчины к тому моменту становились воинами и создавали семьи. Традиция ранних браков пришла к нам, кстати, из Византии, где юноши женились с 14-15 лет, а девушки с 12. Этот возраст вступления в брак будет нормой вплоть до начала 18 века, во многом из-за высокой смертности, рассказывает врач-гериатор и геронтолог Валерий Новоселов.
9: Если мы вернемся, вот, например, к Московской губернии, где 55% из всех умерших любых возрастов это были дети до 5 лет, то у меня статистика есть, например, по отчету оберпрокурора. До старости доживал довольно маленький процент. Ясно, что людьми зрелого возраста, наверное, считались уже люди после 25 лет.
3: Петр I поднимет планку взросления. Брачный возраст для юношей-дворян вырастет до 20 лет, для юных дам – до 17. Но отношение ко всем, кто старше 25, будет довольно комичное. Популярный литературный анекдот времен Пушкина: «В комнату вошел старик». 30 лет от роду. Не сильно изменил картину и 19 век, эпоха промышленной революции, превратила детей в дешевую рабочую силу. Тяжкий труд на фабриках и заводах сделал из подростков маленьких стариков. В начале столетия в Британии каждый второй рабочий был моложе 14. Для сравнения, в российской деревне тех лет условия порой были менее суровыми, объясняет руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков.
10: Молодого юношу, даже если он женатый, не сразу допускали до плуга. Только там после 22 лет, когда полностью сформируется грудная клетка, а до этого за плугом ходили старшие мужчины, то есть было четкое ранжирование, что можно делать ребенку, в каком возрасте.
3: Лишь в 20 веке молодые люди стали понемногу взрослеть. Помогли массовое школьное образование, достижения медицины и понятие социальных норм. В советские годы молодежью считали людей до 28. Именно до этого возраста можно было состоять в коммунистическом союзе молодежи, после чего человек автоматически выбывал из организации. В 90-е порог молодости сдвинули еще немного вправо, до 30 лет. А сегодня, по рекомендациям ВОЗ, молодыми считают людей до 44 лет. И это во многом заслуга социальных институтов, которые выработали у нас новые привычки, продолжает Валерий Новоселов.
9: Уже люди поняли за прошедший век, что должна быть физическая активность в определенной пропорции, она должна быть постоянной, не должна быть истощающей, это не работа ломом в каменоломне. Соответственно, изменились питания, мы не едим до пуза, как было там 100-150 лет назад, когда пытались наесться, поскольку часто голодали.
3: Впрочем, долгая молодость рано или поздно перерастает в позднее взросление, предупреждают эксперты, а это напрямую бьет по демографии. И в отличие от наших предков из 18 века, которые уже в 30 могли иметь внуков, их нынешние ровесники часто не имеют ни детей, ни даже отношений. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда. Сегодня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник был учрежден в 1985 году. Это один из самых древних и массовых видов досуга человечества, упоминания о котором появились задолго до земледелия. Недавно из Москва-реки вытащили сама весом 25 килограммов, а 13 лет назад здесь же поймали толстолобика почти в 50 килограммов. О других невероятных уловах в России и мире расскажет Максим Петренко.
11: Голубой марлин, тунец и различные акулы. Эти рыбы, как правило, оказывались на вершинах мировых рейтингов самых больших уловов. Например, вес атлантического голубого марлина, кстати, именно эту рыбу ловил герой новеллы Хемингуэя «Старик и море», легко может превышать полтонны. И в 92-м году бразильский рыбак поймал марлина, весившего 636 килограммов. В 1979-м в Канаде на удочку попался тунец под 680 килограммов, что сравнимо с малолитражной легковой машиной. В середине прошлого века еще позволялось добывать белых акул, сейчас вид охраняемый. А прежде в Австралии вытаскивали представителей массой более тонны. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов рассказывает о небывалых уловах в России.
12: Самые большие рыбы, которые в нашей стране были, к сожалению, сейчас их уже практически нету, это осетровые, белуга – это на Каспии, калуга у нас в Амуре. Правда, огромные рыбы, которые достигали раньше больших размеров, то есть более 5 метров, и весили более тонны.
11: Сейчас и белуга, и калуга в Красной книге. Под защитой и ряд других видов, а кроме того, ежегодно у нас в стране примерно с апреля по июнь действует нерестовый запрет. Это время, когда рыба для размножения выходит на мелководье, становясь уязвимой. Рыбачить в таких местах нельзя. Чтобы не попасть на штрафы, Василий Соколов советует мониторить сайты местных органов рыбоохраны.
12: Надо просто по бассейну, в котором ловишь, находить правила рыболовства, какие действуют запреты. Достаточно стандартные вещи. Это запрет откровенно браконьерскими орудиями лова. Это там багрение, электроудочки, понятно, динамит и отравляющие вещества, да. Каждый бассейн еще и даже каждый водоем иногда имеет свою специфику, в частности, по срокам запрета. При этом практически везде есть исключение, то, что можно ловить с берега одной удочкой.
11: Теперь об интересных способах добычи рыбы в мире. Так, на Шри-Ланке ловят на палках. В интернете можно найти фотографии рыбаков, сидящих словно на жердочках, на вбитых в морское дно шестах. В Китае к рыбалке издавна привлекали бакланов. Традиции обучения птиц больше 1000 лет, но в наши дни это стало развлечением для туристов, рассказывает вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
13: Баклан обучаем для ловли рыбы. Понятно, что баклан хочет сам рыбу съесть, но ему просто китайские крестьяне перевязывали горло, и они часто делают, зоб перевязывают. Дышать он может, летать может, а вот проглотить пойманную рыбу нет. И его учат приносить рыбу, естественно, за плату. Ну, плата какая? Та же рыба. За 20-25 долларов вы можете снять все это на видео. Вот баклан, вот лодка, дедушка сидит с бородой в шляпе соломенной.
11: А иногда и обучать никого не нужно. Рыба сама запрыгивает в лодку. Так случилось с рыбаком на Тайване несколько лет назад. Он снял на видео, как сотни сардин хаотично выпрыгивали из воды, попадая и к нему на палубу. По словам специалистов, возможно, рыба так себя вела, спасаясь от хищников. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
6: Утро на Радио Звезда.
7: Через 15 минут мы расскажем, когда впервые прошел Международный фестиваль молодежи, почему ужесточили наказание за подделку медицинских справок, что нельзя перевозить в беспилотных машинах.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Расскажите, почему в метро поручень эскалатора движется быстрее лестницы?
3: Отвечает специалист по истории метро Максим Шуйский.
4: Многие пассажиры метрополитена обращают внимание, что скорость движения поручня на эскалаторе несколько выше, чем скорость движения самого эскалатора. Почему это происходит? Первое, что надо понимать, это два разных устройства. У них свои собственные электроприводы и свои собственные натяжные колеса. Казалось бы, можно было бы синхронизировать обе этих системы для того, чтобы они работали с одной скоростью. Но здесь имеет значение второй нюанс. Колеса натяжные, которые задействованы для движения поручней, покрыты резиновым составом для лучшего сцепления. При контакте резины с резиной это покрытие постепенно истирается, и поэтому изначально закладывается примерно 2% разницы в скорости движения со ступенями эскалатора. По мере истирания диаметр колеса несколько уменьшается, и скорость становится примерно идентичной. Ну а когда уже начинают поручни отставать, это означает, что колесо уже пора менять.
1: Очень важно.

0: чердаке.
1: Наткнулся я недавно на интересную научную статью двух итальянских психологов про сон. Решил немного поглубже покопаться в этой теме и принести вам охапку самого научного и интересного про то самое состояние, в котором мы вынуждены проводить треть жизни.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Итак, сон – это не просто отдых, а сложный процесс, необходимый для того, чтобы наш мозг мог справляться с огромным объемом информации, поступающей в течение дня. Можно сказать, что это своего рода плата за способность учиться, адаптироваться и сохранять воспоминания. Днем наш мозг активно как бы записывает все, что происходит вокруг, а ночью он проводит своеобразную генеральную уборку, чтобы сохранить важное, удалить ненужное и подготовиться к новым вызовам. Когда мы бодрствуем, наш мозг постоянно взаимодействует с окружающим миром, обрабатывая огромное количество информации. На уровне нейронов это выражается в укреплении связи между ними. Процесс называется синаптической потенциацией. Именно благодаря этому мы учимся и запоминаем. Однако у этого процесса есть предел. Чем больше укрепляются синапсы, тем больше энергии требует мозг. А ведь он и так потребляет до 25% всей энергии организма. Кроме того, чрезмерная активность нейронов приводит к их перегрузке, снижая способность к дальнейшему обучению. Так что же происходит во сне? Главная задача сна – ренормализация. То есть ослабление синапсов, которые активно укреплялись в течение дня. Этот процесс помогает мозгу сохранить энергию, улучшить память и подготовиться к новому дню. Можно представить это как сортировку данных. Важные воспоминания защищаются и укрепляются, а ненужные ослабляются и со временем будут удалены.
0: Наука на чердаке.
1: Во время сна мозг проигрывает шаблоны нейронной активности, которые связаны с полученным за день опытом. Важные воспоминания, которые были часто активированы, будут повторно воспроизводиться во время сна, чтобы сохранить их. Малозначимые или случайные ассоциации забываются, а их синапсы ослабляются. И это все не пустые слова. Ряд исследований это инструментально подтверждает. Скажем, уровень белков, связанных с силой синапсов, у крыс был выше после бодрствования и снижался после сна. Или электрический ответ коры мозга на стимуляцию у людей и животных увеличивается в течение дня, но после сна он снижается, что указывает на процесс ослабления нейронных связей. Или вот, микроскопические исследования мозга мышей показали, что во время бодрствования количество нейронных контактов увеличивается, а во время сна уменьшается. Ну и вот еще одна работа. Так называемый глубокий сон сопровождается медленными волнами на электроэнцефалограмме. Эти волны отражают силу и синхронность нейронных связей. Например, если вы активно тренировали правую руку, то во сне будет наблюдаться повышенная активность в моторной коре, отвечающей за ее движение. Ну а теперь вот вам пару любопытных фактов о сне. Этакая микрорубрика «Ученые посчитали». Во-первых, сны помогают творчеству. Исследования показывают, что во время сна мозг ищет нестандартные связи между идеями, что способствует креативности. Именно поэтому многие известные открытия, как, например, периодическая таблица Менделеева, приходили людям во сне. И вот еще. Люди, которые учат сложный материал, запоминают его лучше, если после этого хорошо выспаться. Сон помогает мозгу структурировать знания и встроить их в уже существующую систему. Спите по-научному, друзья, и все у вас получится.
0: Наука на чердаке.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. 27 июня отмечается Всероссийский день молодежи. Президент Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы. Он подчеркнул, что нынешнему молодому поколению вскоре предстоит взять на себя ответственность за страну и продолжить историю ее свершений.
2: Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе воля и сплоченность нашего народа. Нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос. Вам также предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в технологиях, науке, в управлении, в социальной сфере, в культуре и искусстве. Главное – настойчиво и упорно идти к достижению цели.
1: Празднования Дня молодежи состоятся в единой концепции «Мечта, гордость и единство». Молодежные движения, организации, ведущие российские компании представят свои проекты и программы с возможностями для детей и молодых людей. В Волгограде при воздушной атаке ВСУ пострадали 10 человек. Повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. Возгорание оперативно ликвидировано, жилые дома не пострадали. На месте работают оперативные службы. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что была отражена атака высокоскоростных воздушных целей. 920 человек, по последним данным, погибли в результате землетрясения в Венесуэле. Среди пострадавших трое россиян. Они получили травмы легкой и средней тяжести. Сильнее всего 24 июня пострадал прибрежный город Ла-Гуайра, где разрушено не менее 100 зданий. Он передан под контроль военных, а в стране действует чрезвычайное положение. Президент России подписал закон о кратном увеличении госпошлин для мигрантов. Документ вступает в силу через месяц. Оформить российское гражданство станет дороже в 12 раз. Пошлина вырастет с 4 тысяч до 50 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание подорожает с 2 до 15 тысяч. Вид на жительство с 6 до 30 тысяч. Исключения сделаны для бывших граждан СССР, участников госпрограммы переселения, а также для иностранцев, заключивших контракт с вооруженными силами России в период спецоперации. Они освобождены от пошлин. В Вашингтоне подписали трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий между Израилем и ливанским движением «Хезболла». В церемонии участвовали послы Израиля и Ливана, а также госсекретарь США Марк Рубио. Стороны провели 4-дневные переговоры. Премьер-министр Израиля заявил, что военные будут выведены из двух районов на юге Ливана, но Израиль продолжит удерживать так называемую «желтую линию». Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Тутаев. Здесь Волга делит город на две части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники, а на левом старинные купеческие особняки.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сколько участников соберет осенью Международный фестиваль молодежи, как теперь будут наказывать за поддельную медицинскую справку, за какое время беспилотный грузовик доехал от Москвы до Петербурга. Последнюю субботу июня в России отмечают День молодежи. Праздник появился в прошлом веке как День советской молодежи и сопровождался слетами и концертами, а в 90-х название изменили. Сегодня у юного поколения широкие возможности для реализации и множество площадок для обмена опытом и общения. Осенью в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи, который объединит более 10 тысяч человек из порядка 200 стран. Его историю от первого слета в Праге до наших дней проследила Анна Елисеева.
2: Само движение возникло после Второй мировой войны. В Лондоне была основана Федерация демократической молодежи, которую рассматривали как продолжение ленинского Коминтерна молодежи. На Западе молодые люди выступали против войны, и победивший нацизм Советский Союз в их глазах имел высокий авторитет. Коммунистическая партия этим не могла не воспользоваться. Фестиваль стал площадкой для обсуждения уроков войны, а кроме того, инструментом коммунистической идеологии. Не случайно местом первого слета молодежи стала Прага, рассуждает историк Владимир Лихман.
3: Потому что тогда это был такой город на перепутье. Чехословакия только в следующем году, в 48-м, стала социалистической, а тогда она была еще такой демократической, либеральной страной, где за власть боролись все-таки коммунисты и их противники. Поэтому там устроили встречу, куда приехало неожиданно много людей, 17 тысяч человек.
2: Неудивительно, что следующие фестивали проходили в социалистических городах. Будапешт, Восточный Берлин, Бухарест, Варшава. Самое массовое мероприятие организовала Москва в 1957-м. На 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи человек из 130 стран. События запомнили как первую попытку поднять железный занавес. Иностранные гости увидели реальный Советский Союз, который оказался не таким, каким его описывала, вернее, малевала западная пресса. В Москве построили несколько гостиниц, был разбит парк «Дружба», появился стадион «Лужники». Фестиваль оставил свой след не только в облике столицы, но и в названиях улиц – «Фестивальная» и, конечно, «Проспект Мира». Причем с последним связан интересный случай, рассказывает москвовед Александр Усольцев.
4: Участников фестиваля селили в общежитиях рядом с ВДНХ. И одному из чиновников пришла в голову идея, что а как это? У нас прогрессивная молодежь, которая съехала со всего мира, поедет на открытие этого фестиваля в Лужниках по Мещанской улице. Нет, так дело не пойдет. Молодежь у нас за мир, поэтому мы переименуем это все в «Проспект Мира».
2: Улицы Москвы стали местом встреч советских и иностранных молодых граждан. Для многих из них фестиваль превратился в праздник любви и романтики. Создавались даже интернациональные семьи. Однако главный девиз мероприятия «За мир и дружбу» повторял повестку прежних встреч. Дух лозунга был поддержан потом в Берлине, Гаване, снова в Москве и Пхеньяне. Нельзя отрицать, что фестиваль молодежи имел реальное влияние на международные отношения, комментирует Владимир Лихман.
3: Действительно, очень многие молодые и не очень молодые люди, побывав там, вдохновились коммунистическими идеями, и даже если не ими, то борьбой за мир, борьбой против империализма, которая была тоже официальной задачей фестивалей, то есть левыми идеями, так обобщенно говоря, благодаря чему эти идеи, в общем-то, во многом 50-е, 60-е, 70-е годы сдавали повестку.
2: После распада Советского Союза роль координатора молодежного движения на правах наследницы досталась России. Программа мероприятий не сильно поменялась, за исключением формата. На смену выставкам и творческим фестивалям пришли мастер-классы, ток-шоу и медиапрограммы с использованием цифровых технологий. Притом девиз молодежного движения устремлен в будущее. В частности, грядущий фестиваль в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России введена уголовная ответственность за подделку медицинских справок. Самое строгое наказание – за фальсификацию документов об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. Что это за группа болезней и почему взялись за эту сферу, рассказывает юрист в области здравоохранения Алина Чемберева.
5: В Российской Федерации действует постановление правительства, которым установлен перечень заболеваний социально значимых и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Во второй входят туберкулез, некоторые инфекции, передающиеся половым путем, гепатит Б, С, ВИЧ и некоторые иные заболевания. Такие документы могли подделываться для того, чтобы получить ту работу, для которой у работника имеются прямые противопоказания. В образовательных организациях, медицинских организациях лицо предъявляло их при прохождении, например, периодических или предварительных медицинских осмотров.
1: Медицинские справки требуются и в сфере миграционного законодательства. Например, трудовые мигранты должны сдавать анализы после въезда в страну. Эксперт добавляет, вопрос не только в тяжести санкций, но и в государственном контроле.
5: Необходимо контролировать полностью медицинский документооборот в организациях, да, которые имеют право на выдачу таких справок, проверять все сведения, которые они, например, вносят в ЕГИСЗ на конкретного пациента, иметь сводную единую медицинскую карту пациента, в которую стекается информация из различных медицинских информационных систем. Контроль лежит в плоскости информирования государства о состоянии здоровья лиц, претендующих на замещение отдельных должностей и выполнение отдельных видов работ.
1: Теперь за подделку медицинских справок об отсутствии опасного инфекционного заболевания грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 1,5 миллиона рублей. Наказание может увеличиться до 8 лет колонии, если использование фальшивых медицинских документов повлекло массовое заражение людей.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Беспилотный грузовик впервые проехал из Москвы в Петербург без вмешательства человека. Уникальная поездка проходила на трассе М-11 «Нева». Тягач преодолел 700 километров за 8 часов. Эксперимент с такими машинами стартовал в нашей стране в 2023-м. Как большегрузы без водителей перемещаются по дорогам и почему для их эффективной работы все еще требуется человек? Ким Андреев взвесил плюсы и минусы беспилотных грузоперевозок.
6: 1939 год, США. На Всемирной выставке в Нью-Йорке показали макет города будущего, где потоком грузовиков управляли не люди, а специальное магнитное поле. С тех пор мысли о беспилотных большегрузах ученых не покидали, но для их созревания потребовалось время. В нулевые экономисты посчитали, что стоимость перевозки груза сопоставима с затратами на создание фуры-беспилотника, а с развитием GPS-технологий в 20-е годы идея получила реализацию во многих странах – США, Китай, Япония, Швеция, Чили и, наконец, Россия. Как это работает, рассказывает эксперт по созданию беспилотного транспорта Тимур Идиатулов.
7: Это система глобального позиционирования и система камеры, обычной камеры. Магистральные трассы у нас хорошо картированы. То есть есть карты достаточно подробные, которые показывают, куда нужно ехать, изгибы трассы. А исходя из этого, вы можете прям составить маршрут движения, называется виртуальные рельсы, обычно такая технология, где прям явно прописаны точные координаты маршрута, по которому нужно двигаться. Это прямо как рельс. И, соответственно, беспилотный автомобиль пытается придерживаться вот набора этих рельсов, связанных с полосами движения.
6: Кроме камер, ориентироваться в пространстве беспилотнику на колесах помогают специальные датчики, радары и лидары. Они нужны во многом для того, чтобы следить не только за трассой, но и за движением других автомобилей, которыми управляет человек. Пока такие системы перевозок тестируют на новеньких магистралях с идеальной разметкой и дорожным покрытием. К примеру, в России это федеральные трассы М-11, М-12 и центральная кольцевая автодорога в Москве и Подмосковье. Но дороги, как известно, могут заканчиваться. Поэтому без человека таким фурам просто не справиться, рассуждает автоэксперт, автомобильный журналист Максим Трусов.
8: И когда заканчивается разметка, или когда прошел снег, и, допустим, дорогу не успели вовремя расчистить, вот как эти тягачи будут находить нужную траекторию, как они будут по этой трассе двигаться, возникает большой вопрос. Но вот, пожалуй, ответ сразу и находится. Да, вождение автономное, но рядом на пассажирском сиденье всегда сидит человек. Российское законодательство не позволяет пускать автомобили на дороге общего пользования без водителя.
6: Еще один риск-фактор – наличие стабильной связи на всем пути следования. Робот может быть самым идеальным водителем фуры, но только если постоянно связан с цифровым маршрутом. В случае сбоя ему потребуется помощь человека. Ну и, наконец, беспилотнику по технике безопасности можно доверить не каждый груз. Есть такие категории товаров, где важен человеческий фактор, продолжает мысль Тимур Идиатулов.
7: в случае, если у вас есть грузы повышенной опасности какие-то, да, то есть которые нужно с особыми мерами предосторожности возить, какие-то там специфические системы утечки, ну там топливо, допустим, вы перевозите. В этом случае человек нужен для реагирования на нештатные ситуации какие-то. А штатные грузы все автомобили беспилотные точно так же могут возить, даже во многих случаях лучше, чем люди, потому что нету проблемы с режимом труда и отдыха.
6: А еще нерешенной остается проблема разгрузки и загрузки, особенно если речь про наливной или рассыпной грузы, поэтому пока точечную парковку или маневрирование на площадке осуществляет все же человек, а не компьютер. Но робот не сидит, сложа руки, он наблюдает и постепенно учится. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, в каких случаях используют фугасные авиабомбы, почему сдвигается понятие молодости, как птиц используют для ловли рыбы.
0: Премьера на Радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Век и время. Метроном – это самый строгий учитель в жизни музыканта. С виду обычная коробочка с маятником или приложение в телефоне. Но на самом деле перед нами настоящий диктатор. Его главная задача – создавать пульс. Обычные часы просто фиксирует ход событий. Метроном работает иначе. Он не измеряет время. Он его диктует. Когда маятник ходит из стороны в сторону и раздаются резкие сухие щелчки, время перестает быть стихийным процессом. Оно превращается в инструмент, который можно настроить под себя. Новичкам кажется, что метроном превращает музыку в механическую чечетку. Но у профессионалов есть секрет. Они учатся идеально подчиняться внешнему ритму только для того, чтобы потом свободно его нарушать.
3: Человек и время.
2: Этот парадокс называют чувством времени. Если вы не умеете играть идеально ровно, то ваша попытка замедлить темп ради эмоций превратится в обычную ошибку. А самая быстрая игра под метроном требует невероятной координации мозга и мышц. Только тот, кто приручил метроном, получает право на импровизацию. Патент на метроном получил Иоганн Мельсель в 1816 году. Однако саму идею он позаимствовал у другого изобретателя – Дитриха Винкеля. Первым великим композитором, который начал указывать точное значение темпа в своих нотах, стал Людвиг ван Бетховен. Метроном – это важное напоминание для каждого из нас. Время можно не только пассивно отсчитывать, его можно задавать. Когда вы ловите ритм, то перестаете плыть по течению и начинаете сами управлять движением своей жизни.
3: Человек и время.
4: Радиозвезда.
5: год. В США на экраны выходит 12-минутный фильм «Большое ограбление поезда». Финальная сцена, где герой стреляет прямо в камеру, повергнет зрителей в шок. А сама картина откроет дорогу новому жанру в кино – вестернам. В Германии в том же 1903 году тоже все обсуждают поезд. Электровагон немецкого производства установил мировой рекорд скорости на железной дороге – 210 км в час. Достижения продержатся более полувека. А в американском штате Северная Каролина в этот момент тестируют принципиально иной вид транспорта – воздушный. Самолет на деревянных пропеллерах и с цепной передачей, как на велосипеде, пролетит 36,5 метров. Первого пилота этой чудо-конструкции определит жребий.
3: Соратники.
4: Братья Райт.
5: Уилбер и Орвилл Райты родились в семье священника и с детства были не похожи друг на друга. Первый всегда посещал воскресную службу, второй предпочитал возиться в гараже с инструментами. Но любимая игрушка у обоих была одна и та же. Маленький автомобиль с пропеллером, который запускался резиновым жгутом. После окончания школы Райт решили организовать свое дело и начали издавать газеты. Поворотный момент в их биографии случится в 1892-м. В моду войдут велосипеды, и братья-компаньоны начнут собирать их под собственной торговой маркой. Орвилл придумает, как доработать типовую конструкцию, и вскоре продажи взлетят. А вместе с этим появится время, чтобы задуматься о чем-то высоком.
3: Соратники.
5: Однажды братья найдут у себя в сарае старый воздушный змей. И тут в голове у инженеров родится революционная идея – построить летательный аппарат. Такой же легкий, как змей, и доступный в управлении, как велосипед. За основу возьмут ту самую детскую игрушку с пропеллером. Ну, а дальше начнутся сотни опытов и экспериментов. С детства братья Райт привыкли во всем договариваться. Поэтому перед полетом бросили жребий, чтобы определить, кто будет управлять аппаратом. Выбор пал на Уилбера, но первая попытка полететь закончилась неудачей. Спустя пару дней функцию рулевого взял на себя Орвилл. И тут уже все получилось. За историческим событием наблюдали сотни людей. Но первым, кого обнял пилот самолета после приземления, оказался его родной брат Уилбер. Он же вскоре станет и первым в истории пассажиром воздушного судна.
4: Братья Райт.
3: Соратники.
6: Звезда.
7: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские военные нанесли удар дроном по подстанции в городе Конотоп Сумской области. В результате обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, которые работали в интересах ВСУ, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Тем временем группировка войск «Север» за неделю уничтожила более 1500 боевиков, 5 боевых бронированных машин, почти 90 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии. Также бойцы взяли под контроль населенные пункты «Волжанское», что позволит расширить полосу безопасности вдоль приграничья и укрепить позиции российских войск. Мошенники чаще всего вовлекают детей в свои схемы путем долгого общения в чатах онлайн-игр либо социальных сетях, после чего переходят к угрозам и запугиванию. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.
2: Воздействуют максимально просто, как и на взрослых, просто подстраиваются под вот эту подростковую психику, втираются в доверие через игры, через общение в социальных сетях. Дети любят общаться, мошенники как раз-таки этим и пользуются. Они угрожают, после того, как они входят в доверие, они начинают манипулировать, либо шантажировать и угрожать.
1: По словам эксперта, психологи советуют поиграть с ребенком в те онлайн-игры, в которые он играет, поскольку именно в этой атмосфере он больше расскажет о своем окружении. Россияне, которым в июне исполняется 80 лет, с июля начнут получать повышенную пенсию. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удвоится в беззаявительном порядке. С 9600 рублей до 19 тысяч. Об этом РИА Новости сообщили в Комитете по труду Государственной Думы. При этом массового повышения пенсии в следующем месяце не планируется. Правительство России расширит период действия льгот на проезд для детей и военнослужащих. Теперь совершеннолетние дети, окончившие школу, смогут пользоваться бесплатным проездом или возмещением расходов до 1 сентября. Льгота действует на все виды транспорта, кроме такси. Ранее летний промежуток между выпуском и поступлением в ВУЗ из этого периода выпадал. Документ приводит правила в соответствии с федеральными законами, передает агентство ТАСС. О погоде. На следующей неделе в московский регион вернется жара. По данным гидрометцентра, в понедельник и вторник воздух прогреется до 25-30 градусов. Местами, возможно, кратковременные дожди и грозы. К концу недели немного похолодает. В пятницу днем 20-25, а в выходные от 19 до 24 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации и медиагруппа «Звезда».

0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
2: Утро на радио «Звезда».
3: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, против каких целей эффективны фугасные авиабомбы, как изменилось со временем понятие молодости, где можно поймать рыбу размером с мотоцикл. Российские воздушно-космические силы уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в Харьковской области, используя в том числе ФАБы – фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Боезаряды были сброшены точно в цель с российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. В чем особенность этих авиационных бомб и почему они так эффективны, объясняет эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
4: Если говорить о применении ФАБов 1500-500, то они применяются практически с начала СВО. По мере развития производства нашей оборонки у нас увеличивается процент применения модулей в такой комплектации, потому что это позволяет бомбардировщикам Су-34 работать, как правило, за дальностью эффективной работы ПВО противника. Соответственно, данная бомба, она сбивается крайне редко. Большая часть из них прекрасно долетает до целей. За счет мощи они могут эффективно поражать крупные капитальные строения, укрепления полевые, то есть это блиндажи, окопы, не сильно заглубленные бункеры и так далее. Ну, безусловно, отлично подходят для поражения площадных целей и каких-то инфраструктурных объектов.
3: Числовой код в названии фугасной авиабомбы означает ее массовый калибр. ФАБ-500 весит около 500 килограммов. ФАБ-1500 – примерно 1,5 тонны. При этом порядка 50% ее массы составляет мощное взрывчатое вещество. К примеру, бомба калибром 1500 при взрыве способна пробить железобетон толщиной до 3 метров или разрушить бункер на глубине 20 метров.
2: Утро на радио «Звезда».
3: Сегодня, в День молодежи, мы решили вспомнить прозвучавшую в Минздраве инициативу относить к этой категории людей в возрасте до 39 лет. По мнению экспертов, это правильно как с биологической точки зрения, так и с социальной. А кого считали молодым в Древней Руси и в Средние века, когда наступала зрелость в эпоху промышленной революции? И как возрастные границы сместились за последние десятилетия? Выяснил молодой Ким Андреев.
5: Василий Козельский в 12 лет оборонял родной город от войск Батыя, а Святослав в 4-летнем возрасте в составе дружины участвовал в походе на древлян. Взрослеть в Древней Руси приходилось слишком рано, но и жили тогда в среднем по 30-40 лет, а потому молодость заканчивалась примерно в 15. Мужчины к тому моменту становились воинами и создавали семьи. Традиция ранних браков пришла к нам, кстати, из Византии, где юноши женились с 14-15 лет, а девушки с 12. Этот возраст вступления в брак будет нормой вплоть до начала 18 века, во многом из-за высокой смертности, рассказывает врач-гериатор и геронтолог Валерий Новоселов.
6: Если мы вернемся, вот, например, к Московской губернии, где 55% из всех умерших любых возрастов это были дети до 5 лет, то у меня статистика есть, например, по отчету оберпрокурора. До старости доживал довольно маленький процент. Ясно, что людьми зрелого возраста, наверное, считались уже люди после 25 лет.
5: Петр I поднимет планку взросления. Брачный возраст для юношей-дворян вырастет до 20 лет, для юных дам – до 17. Но отношение ко всем, кто старше 25, будет довольно комичное. Популярный литературный анекдот времен Пушкина. «В комнату вошел старик, 30 лет от роду. Не сильно изменил картину и 19 век, эпоха промышленной революции, превратила детей в дешевую рабочую силу. Тяжкий труд на фабриках и заводах сделал из подростков маленьких стариков. В начале столетия в Британии каждый второй рабочий был моложе 14. Для сравнения, в российской деревне тех лет условия порой были менее суровыми, объясняет руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков.
1: Молодого юношу, даже если он женатый, не сразу допускали до плуга. Только там после 22 лет, когда полностью сформируется грудная клетка, а до этого за плугом ходили старшие мужчины, то есть было четкое ранжирование, что можно делать ребенку, в каком возрасте.
5: Лишь в 20 веке молодые люди стали понемногу взрослеть. Помогли массовое школьное образование, достижения медицины и понятие социальных норм. В советские годы молодежью считали людей до 28. Именно до этого возраста можно было состоять в коммунистическом союзе молодежи, после чего человек автоматически выбывал из организации. В 90-е порог молодости сдвинули еще немного вправо, до 30 лет. А сегодня, по рекомендациям ВОЗ, молодыми считают людей до 44 лет. И это во многом заслуга социальных институтов, которые выработали у нас новые привычки, продолжает Валерий Новоселов.
6: Уже люди поняли за прошедший век, что должна быть физическая активность в определенной пропорции, она должна быть постоянной, не должна быть истощающей, это не работа ломом в каменоломне. Соответственно, изменились питание, мы не едим до пуза, как было там 100-150 лет назад, когда пытались наесться, поскольку часто голодали.
5: Впрочем, долгая молодость рано или поздно перерастает в позднее взросление, предупреждают эксперты, а это напрямую бьет по демографии. И в отличие от наших предков из 18 века, которые уже в 30 могли иметь внуков, их нынешние ровесники часто не имеют ни детей, ни даже отношений. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Сегодня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник был учрежден в 1985 году. Это один из самых древних и массовых видов досуга человечества, упоминания о котором появились задолго до земледелия. Недавно из Москва-реки вытащили сама весом 25 килограммов, а 13 лет назад здесь же поймали толстолобика почти в 50 килограммов. О других невероятных уловах в России и мире расскажет Максим Петренко.
7: Голубой марлин, тунец и различные акулы. Эти рыбы, как правило, оказывались на вершинах мировых рейтингов самых больших уловов. Например, вес атлантического голубого марлина, кстати, именно эту рыбу ловил герой новеллы Хемингуэя «Старик и море», легко может превышать полтонны. И в 92 году бразильский рыбак поймал марлина, весившего 636 килограммов. В 1979-м в Канаде на удочку попался тунец под 680 килограммов, что сравнимо с малолитражной легковой машиной. В середине прошлого века еще позволялось добывать белых акул, сейчас вид охраняемый. А прежде в Австралии вытаскивали представителей массой более тонны. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов рассказывает о небывалых уловах в России.
8: Самые большие рыбы, которые в нашей стране были, к сожалению, сейчас их уже практически нету, это осетровые, белуга, это на Каспии, калуга у нас в Амуре. Правда, огромные рыбы, которые достигали раньше больших размеров, то есть более 5 метров, и весили более тонны.
7: Сейчас и белуга, и калуга в Красной книге. Под защитой и ряд других видов, а кроме того, ежегодно у нас в стране примерно с апреля по июнь действует нерестовый запрет. Это время, когда рыба для размножения выходит на мелководье, становясь уязвимой. Рыбачить в таких местах нельзя. Чтобы не попасть на штрафы, Василий Соколов советует мониторить сайты местных органов рыбоохраны.
8: Надо просто по бассейну, в котором ловишь, находить правила рыболовства, какие действуют запреты. Достаточно стандартные вещи. Это запрет откровенно браконьерскими орудиями лова. Это там багрение, электроудочки, понятно, динамит и отравляющие вещества, да. Каждый бассейн еще и даже каждый водоем иногда имеет свою специфику, в частности, по срокам запрета. При этом практически везде есть исключение, то, что можно ловить с берега одной удочкой.
7: Теперь об интересных способах добычи рыбы в мире. Так на Шри-Ланке ловят на палках. В интернете можно найти фотографии рыбаков, сидящих словно на жердочках, на вбитых в морское дно шестах. В Китае к рыбалке издавна привлекали бакланов. Традиция обучения птиц больше 1000 лет, но в наши дни это стало развлечением для туристов, рассказывает вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
9: Баклан обучаем для ловли рыбы. Понятно, что баклан хочет сам рыбу съесть, но ему просто китайские крестьяне перевязывали горло, и они часто делают, зоб перевязывают. Дышать он может, летать может, а вот проглотить пойманную рыбу нет. И его учат приносить рыбу, естественно, за плату. Ну, плата какая? Та же рыба. За 20-25 долларов вы можете снять все это на видео. Вот баклан, вот лодка, дедушка сидит с бородой в шляпе соломенной.
7: А иногда и обучать никого не нужно. Рыба сама запрыгивает в лодку. Так случилось с рыбаком на Тайване несколько лет назад. Он снял на видео, как сотни сардин хаотично выпрыгивали из воды, попадая и к нему на палубу. По словам специалистов, возможно, рыба так себя вела, спасаясь от хищников. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
10: Ломоносов дошел до Москвы.
11: Спартанцы вообще сбрасывались.
12: Отравился Америка.
13: А викинги шлемы с рогами носили.
14: Аляску продали, а денег не заплатили.
15: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Отравился
3: Олейниками.
4: Шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Как там у Высоцкого было? Спасите наши души. Save our souls. Так расшифровывается сигнал SOS.
6: А вот и нет.
8: Никакой расшифровки у технического сигнала SOS нет, так как это вовсе не аббревиатура. Это всего-навсего комбинация трех букв, которые выбрали из-за легкости их передачи по радио. В азбуке Морзе SOS представлен как три точки, три тире, три точки. Эту последовательность сложно спутать с чем-то другим, и передавать можно постоянно, не делая пауз.
6: Исторические мифы и заблуждения.
8: Универсальный символ бедствия утвердили 3 октября 1906 года на Международной морской конференции в Берлине. SOS заменил все остальные существовавшие до этого сигналы, как наиболее простой и четкий. Все его словесные толкования придумали позднее. Но зато они сделали его знаменитым на весь мир. Кстати, SOS можно легко воспроизвести хоть свистком, хоть фонариком, сделав 3 коротких вспышки, 3 длинных и затем снова 3 коротких.
7: Когда же впервые применили такое оповещение?
8: Здесь мнения разные. Согласно одному из них, в 1909 году сигнал SOS тогда подали с пассажирского лайнера «Славония», когда наткнулись на рифы по пути в Триест из Нью-Йорка. Но самое известное применение, безусловно, было с борта «Титаника» в 1912 году.
6: А вот и да.
9: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
7: Савельев сегодня добирается до работы на метро. В вагонах толкучка, на эскалаторах тоже. И в этой толпе спешащих людей наш герой замечает одиноко стоящего ребенка. Потерянный взгляд, слезы в глазах. Очевидно, мальчик потерялся. «Надо как-то помочь», — рассуждает глава семейства. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
9: На всякий случай.
7: Первое. Осторожно спросите ребенка, все ли у него в порядке. Есть вероятность, что родители где-то рядом. А возможно, и повод для слез вовсе другой. Если же ребенок подтверждает, что потерялся, то для начала успокойте его. Так он быстрее вспомнит все обстоятельства или назовет хотя бы свое имя. Второе. Не действуйте в одиночку. Лучше сразу обратиться за помощью к человеку в форме. Это может быть полицейский или дежурный по станции. Если никого поблизости нет, то лучше дождаться сотрудников у колонны вызова. Обычно обход по станции они совершают раз в полчаса. Третье. Когда помощь подоспела, не спешите уходить. Возможно, ребенку будет проще разговаривать именно с вами. Подойдут любые важные детали. Откуда выехали и куда, какого цвета мамина шляпка или где работает папа. Нередко в одежду детей вкладывают записку с адресом или пишут телефон родителей на подкладке. Но заниматься досмотром вам не надо. Пусть это делают уполномоченные сотрудники. Четвертое. В последнее время в метро можно все чаще увидеть специальный стикер на стене или на полу с надписью «Место для потерявшихся». Поэтому, если вы серьезно спешите, то посоветуйте ребенку дождаться помощи там. Подведем итоги. Уточните, точно ли ребенок потерялся. Найдите дежурного по станции или полицейского. Они помогут. Если чувствуете, что ребенок напуган, помогите сотрудникам метрополитена его успокоить. Если вы сильно спешите, то оставьте ребенка возле информационной колонны или у специального места для потерявшихся. К счастью, родители мальчика быстро нашлись. Засмотрелись на поезд и упустили ребенка из вида. Но если бы все сложилось иначе, Савельев знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
0: 8 сентября 1995 года режиссер Джеймс Кэмерон впервые опустился в пучину Атлантического океана на глубину 3800 метров к останкам лайнера «Титаник». Ради уникальных кадров и качественной съемки он совершил 12 погружений. Результатом стал легендарный художественный фильм. Все получилось благодаря профессиональной работе экипажей двух российских глубоководных аппаратов серии «Мир». «Мир-1» и «Мир-2». Именно они доставляли Кэмерона на глубину. Именно они обеспечивали съемки.
3: Экипаж.
0: Погружением готовились серьезно. На российском судне академик Мстислав Келдыш даже соорудили миниатюрный батискаф с камерой и погружали его к макету «Титаника», чтобы отработать все действия, так сказать, еще на берегу. Для первого аппарата придумали специальные механизмы для управления камерой изнутри батискафа. Второй аппарат, «Мир-2», оснастили мощными осветительными приборами и внешним подвижным модулем с телекамерой. Благодаря этому модулю режиссеру удалось как бы заплыть внутрь «Титаника» и исследовать некоторые затопленные участки корабля.
10: Техническая справка. «Мир». Два советских и российских научно-исследовательских глубоководных обитаемых аппарата. Построены в 1987 году в Финляндии по техническому заданию и по заказу Академии наук СССР. Длина 7,8 метра. Ширина 3,8 метра. Высота 3 метра. Подводная скорость 5 узлов. Максимальная глубина погружения 6500 метров. Экипаж 3 человека.
0: Погружение, похожее на падение, со скоростью 20 метров в минуту. Глубина 5, 10, 25, 50, 90. И все это происходит под треск радиоаппаратуры и тиканье таймера. Чем глубже, тем холоднее в кабине. От стальных стенок батискафа веет холодом. Они покрываются капельками влаги.
3: Экипаж. Командная работа.
0: Кабина аппарата – тесное пространство, где командир, он же пилот, располагался в центре, сидя в кресле. А по бокам от него полулежа борт-инженер и исследователь. Снизу находятся три иллюминатора. В центре большой и два по бокам поменьше. Командир управляет движением субмарины с помощью джойстика, еще двумя рычагами двигает внешними манипуляторами. На каждое погружение составляется своя программа. Один из ее авторов, в данном случае режиссер, отправляется в океан. Что он просит, то и стараются выполнять. Когда у Анатолия Сагалевича, одного из создателей советских батискафов, спрашивают, почему Джеймс Кэмерон выбрал именно «Мир», он цитирует слова самого режиссера. «Потому что это лучший аппарат в мире».
3: Экипаж.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Волгограде при воздушной атаке ВСУ пострадали 10 человек. Повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. Возгорания оперативно ликвидированы, жилые дома не пострадали. На месте работают оперативные службы. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что была отражена атака высокоскоростных воздушных целей. Президент России подписал закон о кратном увеличении государственных пошлин для мигрантов. Документ вступает в силу через месяц. Оформить российское гражданство станет дороже в 12 раз. Пошлина вырастет с 4 тысяч до 50 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание подорожает с 2 до 15 тысяч. Вид на жительство с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. Исключение сделано для бывших граждан СССР, участников госпрограммы переселения, а также для иностранцев, заключивших контракт с вооруженными силами в период спецоперации. Они освобождены от пошлин. Корпус стражи исламской революции обстрелял позиции американских войск на Ближнем Востоке в ответ на авиаудар США по побережью Ирана. Накануне американская авиация атаковала склады дронов и ракет, а также радиолокационные станции. Военные заявили, что действовали в ответ на обстрел торгового судна. Президент США Дональд Трамп назвал действия Тегерана нарушением недавно подписанного меморандума. В корпусе стражи исламской революции, в свою очередь, подчеркнули, что они нарушали договоренности, что документ закрепил за Ираном контроль над судоходством в Ормузском проливе. День изобретателя и рационализатора отмечается сегодня в России. Дмитрий Чернышенко поздравил всех причастных. Вице-премьер подчеркнул, что главная движущая сила прогресса – люди, способные превращать идеи в реальные продукты и технологии.
2: Сегодня крайне востребован уникальный опыт ветеранов СВО. Очень важно привлекать их к совместной работе, создавая на базе вузов и научных институтов новые ячейки ВАИР. Популяризации профессии изобретателя способствуют и мероприятия десятилетия науки и технологий. И важное значение также имеют инструменты национального проекта «Молодежь и дети», которые вовлекают школьников, студентов в научно-технологические проекты.
1: Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов ведет свою деятельность с 1932 года. За почти вековую историю общества были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок, ставших значимым вкладом в укрепление научно-технологического потенциала страны и благополучия граждан. Мошенники придумали новую уловку. Подробности рассказали в полиции. Сначала жертве звонят от имени управляющей компании и просят перезвонить на горячую линию, к примеру, по вопросу замены домофона. Затем лжесотрудник узнает личные данные, после чего поступает звонок от якобы силовиков, которые заявляют, что деньги под угрозой, а владелец подозревается в госизмене. Далее следует классическая схема, перевод средств на безопасный счет, в итоге человек лишается денег. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Самарканд. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
1: Область знаний.
3: И сегодня мы с вами перемещаемся в один из самых удивительных городов Центральной Азии. Город, вечно хранимый бирюзовыми куполами. Потрясающий Самарканд. Город, что находится на границе Узбекистана и Таджикистана, а когда-то являющийся самым центром сразу нескольких мощных восточных государств. История Самарканда насчитывает уже не одно тысячелетие. Самые первые упоминания об этом городе встречаются в исторических источниках еще 8-7 веков до нашей эры. И особый пик развития Самарканда древнего связан с периодом, когда на территории современного Таджикистана, Узбекистана и частично Туркменистана существовало государство Согд или Согдиана. Согдиана – великое государство на Великом Шелковом пути. Это страна торговцев, купцов, согдийцев, мультифункциональных, многоязычных, замечательных торговцев, которые со своими караванами бороздили просторы Великого Шелкового пути, перемещая не только товары и ценности, но и различные культурные объекты, сюжеты, фольклорные источники. И Самарканд был одним из главных городов части Согда, которая так и называлась – Самаркандский Согд. Но при этом облик города тогда был сильно отличен от того Самарканда, что мы видим сегодня. В принципе, весь город был сосредоточен в сердце мощного крупного холма, который и сегодня находится в центре города. Этот холм назывался Афрасиаб, и слово это по сей день живет в топонимике Самарканда. Слово Афрасиаб, кстати, является именем одного из легендарных царей этих земель. Правда, земли эти выступали в древних персидских текстах под названием Туран. Афрасиаб был царем Турана. И, собственно, сердце Самарканда, этот огромный холм, носил имя этого легендарного полумифического исторического персонажа. Афрасиаб был укрепленной мощной крепостью, которая защищалась рвом, несколькими рядами крепостных валов. В центре Афрасиаба находилась цитадель правителя с дворцом, который еще в древности был украшен замечательными стенными росписями. Те росписи дворца Афрасиаба, которые мы можем с вами встретить сегодня в музеях Самарканда, они относятся уже к достаточно позднему периоду, связанному с появлением на территории Центральной Азии арабов. Не секрет, что сегодня Центральная Азия – это мусульманский регион, и включение земель Центральной Азии в арабский халифат было естественным продолжением процесса арабизации Ирана. В 632-642 годах происходят первые столкновения Ирана и арабов, а согдийцы и Согдиана были землями, очень тесно вовлеченными в процессе, происходящие на большом персидском мире. Потому что согдийцы – ираноязычный народ, и, в принципе, Согдиана когда-то была и провинцией Ахеменидской империи, и уже в раннем Средневековье была государством, очень тесно сосуществующим с сасанидским Ираном. К концу VII века арабы добираются до Центральной Азии и начинают повсеместно насаждать новую религию. При этом процесс изменения искусства происходил достаточно медленно. Это большой миф считать, что смена религии, смена власти в регионе моментально приведет к изменению культурного облика региона. Ничуть, друзья, на самом деле и в искусстве ранней исламской Центральной Азии мы встретим с вами массу согдийских реминисценций. Чем же являлось вот это согдийское самаркандское искусство? Прежде всего, оно воплощалось именно в стенных росписях. Они лучше всего рассказывают нам о бытии, о жизни и о религии древнего Согда. Росписи Афрасиаба лучше всего сохранились в одном из главных парадных залов Афрасиабского дворца. И цикл этот живописный связан с изображением пришельцев и гостей из разных частей Евразии, стекающихся сюда, в Афрасиаб, ко двору самаркандского правителя, который носил имя Вархуман. Правил он вот как раз в эпоху, когда первые пришельцы с территории Аравии появляются в Центральной Азии. Эти росписи уникальны. Они созданы в технике нанесения пигмента на сухую лесовую штукатурку. Это не фрески. Поэтому то, что они дошли до нашего времени, это на самом деле тоже большое чудо.
2: Самарканд.
1: Область знаний.
3: Методика сохранения стенной центральноазиатской живописи – это продукт реставрационных изысканий середины 20 века, которые шли рука об руку с развитием археологии в регионе. Середина 20 века – время, когда масса археологических экспедиций работает на территории Центральной Азии, и живопись эта поначалу практически терялась. На самом деле она настолько тонка, что напоминает буквально крыло бабочки. Фреску мы можем со стены только сбить вместе со стенкой, да, вместе, потому что это пигмент, который становится частью известкового укрытия стен. А эта живопись наносилась пигментами, разведенными на водянистой основе на уже засохшую лесовую штукатурку. Здесь нужно сделать небольшое дополнение о том, что такое лесовая штукатурка и в чем вообще заключается специфика центральноазиатской архитектуры, которая в целом неизменна до наших дней. Для этого региона характерно возведение стен из сырцового кирпича. Это кирпич, который формуется и высушивается на солнце, не обжигаясь, потому что дерева в Центральной Азии не так много, и это скорее декоративный материал, нежели топливо. Лесовая штукатурка – это все та же глина, разведенная водичкой, в нее добавляется толченое сено или трава или какой-то другой дополнительный наполнитель, и далее она наносится на стену из сырцового кирпича. И вот уже вся эта замечательная конструкция начинает расписываться красками на минеральной основе, разведенными буквально водой. Вы понимаете, дорогие слушатели, что это невозможно буквально сохранить, когда вы раскапываете это, и полутора тысячелетняя живопись буквально начинает осыпаться со стены на ваших глазах. Но в мастерских реставрации стенной монументальной живописи Государственного Эрмитажа в середине 20 века была придумана уникальная методика сохранения этой живописи, поэтому сегодня и музеи Центральной Азии, и в том числе музеи на территории Центральной России действительно имеют в своих собраниях эти уникальные росписи. Впоследствии, после завершения процесса первого такого достаточно интенсивного вторжения арабов в регион, у власти на территории Центральной Азии находится сначала персидская династия саманидов, потом ряд тюркских династий, это газневиды, это караханиды, и следующий мощный расцвет Самарканда после сагдийской эпохи будет связан с приходом к власти в конце XIV века знаменитого Тамерлана или эмира Тимура. Тамерлан – это, кстати, скорее наше русское прозвище этого великого человека. Он хромал на одну ногу, и современники звали его Тимурилян, что означает «хромой Тимур». И впоследствии уже в нашей традиции Тимурилян стал Тамерланом. Тамерлан делает Самарканд столицей своей великой империи. Тимуридская империя простиралась на колоссальной территории, и Центральная Азия действительно являлась практически самым сердцем этого великого могущественного государства, обнимающего территории от Северной Индии до Восточной Анатолии и от Каспийского и Черного моря на севере буквально до побережья Персидского залива на юге. Тимуридский период вошел в историю искусства как Тимуридский Ренессанс. Это действительно был величайший процесс, который по времени, кстати, 15-16 век затрагивал, таким образом синхронизировался с процессами европейского возрождения. В лоне тимуридского мира происходит возрождение интереса к персидской классике. Нужно сказать, что до прихода к власти эмира Тимура на территории Центральной Азии, на территории классического Ирана, на территории части Анатолии правила монгольская династия ильханидов или хулагуидов, которые пришли к власти в регионе в XIII веке после завоевательных походов Чингисхана. По сути, Тимур, завершая эпоху монгольского владычества на Ближнем Востоке, возрождает интерес к знаменитой персидской золотой классике еще эпохи, скажем, XI-XII века. Тимуридский ренессанс – это процесс, который охватывал буквально все виды изобразительного искусства, прежде всего захватывая область зодчества, потому что, если мы с вами вернемся сейчас в Самарканд, стоит отметить, что ярче всего процессы тимуридского возрождения проявились, конечно, в архитектуре этого замечательного города. Самарканд, являясь столицей Тимуридской империи, Тимуридского ренессанса, стал центром, который влиял впоследствии на все близлежащие регионы. И та архитектура, которая рождалась в Самарканде, неизменно становилась источником для вдохновения для близлежащих городов, например, таких как Бухара.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Самарканд. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
1: Область знаний.
3: Самая ранняя постройка тимуридской эпохи на территории Самарканда – это Бибиханым, великая мечеть, которую иначе называют Большой мечетью Самарканда, которая была возведена на рубеже 14 и 15 века после победоносного похода Амира Тимура в Индию. Возводилась она в кратчайшие сжатые сроки, и письменные хроники доносят до нас сведения о том, что при строительстве Бибиханым здесь, в Самарканде, работали строители буквально со всей Тимуридской империи. И даже индийские слоны участвовали в перемещении крупных блоков, из которых возводилось это монументальное сооружение. Следующим памятником на территории Самарканда, связанным все еще с эпохой правления Амира Тимура, является знаменитый Гур-эмир или мавзолей Тимура, который изначально отстраивался на самом деле не для него лично, а для его любимого внука, который достаточно рано ушел из жизни. Впоследствии, правда, Гур-эмир стал такой главной усыпальницей всех знатных мужей этой династии. Что для мечети Бибиханым, что для мавзолея Гур-эмир, характерно очень активное использование во внешней отделке здания потрясающих лазурных и ультрамариновых изразцов, которые стали настоящей визитной карточкой всей тимуридской архитектуры. Эти изразцы, создаваемые в технике, которая носит название куэрда-секка или сухой шнур, на самом деле являются тоже во многом ноу-хау тимуридского времени. По крайней мере, именно тимуридское зодчество вывело эту технику на особый уровень. Заключается процесс в совершенно конкретных манипуляциях, которые напоминают нам создание изделия в технике перегородчатой эмали. Керамическая плиточка расписывается специфическим составом, напоминающим такую жирную смесь на основе марганца или свинца, и создаются лакуны, которые впоследствии заполняются глазурью перед обжигом, и во время обжига каждый фрагмент запекается внутри этой лакуны, не смешиваясь с соседним. И получается яркая, пестрая, мозаичная плитка, которая вместе с тысячами других, собранная вместе в единое целое на стене, формирует настоящий изразцовый ковер. Действительно, тимуридское изразцовое убранство очень характерно. Базируясь на использовании того же бирюзового ультрамаринового цвета, оно включает в себя еще массу растительных элементов, жидкое золото буквально, коим является люстровая глазурь, тоже специфический материал, который, по сути, в своей основе содержит оксиды драгоценных металлов. И после обжига люстровая глазурь буквально золотистым сиянием насыщает это керамическое будущее изделие. Таким, наверное, памятником, в котором особую песню поет изразец, является еще один мавзолейный комплекс эпохи тимуридов, который, кстати, находится на склоне холма Афрасиаб, с которого мы с вами начинали разговор. Это знаменитый комплекс Шахи-Зинда. Дословно, если мы переведем эту фразу, получится нечто вроде «живой царь». Шахи-Зинда — это комплекс из порядка 14-15 мавзолеев, которые на самом деле появились здесь, на этом склоне Афрасиаба, еще в караханидское время, но особенно были отстроены уже во время тимуридское, и, по сути, объединяют более чем 2500 лет истории Самарканда, так как комплекс расположен на территории Сагдийского древнего городища, караханиды прекрасно облюбовали это место для мавзолеев, а впоследствии уже и тимуриды. Но стоит сказать еще несколько слов о том, что же такое Шахи-Зинда, почему именно такое название получил этот комплекс мавзолеев. Есть предание, которое гласит, что во время арабизации Центральной Азии один из ближайших родственников пророка участвовал в непосредственной осаде Афрасиаба. И впоследствии он не был убит язычниками-сагдийцами, а исчез, провалился в некую расщелину и остался навеки живым. И Шахи-Зинда — это на самом деле не просто живой царь, а это живой ближайший родственник пророка. И, разумеется, для уже мусульманской тимуридской знати было особенно престижно находить свой последний покой в таком священном месте.
5: Самарканд.
1: Область знаний.
3: Стоит сказать, что комплекс Шахи-Зинда — это, по сути, несколько ансамблей из мавзолеев, каждый из которых обладает своей собственной уникальной традицией оформления. Это действительно такая вытянутая длинная улица, укрытая изразцами с обеих сторон, потому что стены мавзолеев сливаются в одну единую ленту. И завершается эта улица таким небольшим тупиком из трех мавзолеев, фасады которых обращены друг на друга, ровно так же, как обращены друг на друга фасады главного ансамбля Самарканда площади Регистан. Комплекс ансамбля Регистан, главной площади Самарканда, на самом деле формировался уже в более позднее время. Хотя комплекс образован с тремя зданиями одной и той же функции, это здание медресе, и самое раннее из них номинально относится к эпохе тимуридов. Это медресе Улугбека, знаменитого внука Амира Тимура, который вошел в историю не только как государственный деятель, но и как астроном, и вообще всю жизнь ужасно сокрушался о том, что так мало времени ему удается уделять науке на фоне государственных проблем. Медресе Улугбека находится слева, если мы с вами будем любоваться площадью Регистан. А справа находится, напротив медресе Улугбека, пожалуй, самый знаменитый архитектурный памятник Самарканда, знаменитая медресе Шердор, которую мы без труда отличим в ансамбле Регистана благодаря изображению двух львов, которые находятся на фасаде этого медресе. Именно львов, дорогие друзья, хотя многие из вас наверняка могли раньше думать, что это тигры. Но если мы с вами дословно переведем слово «шердор», получится нечто вроде «имеющий львов», то есть медресе со львами. И полоски на теле этих замечательных животных, из-за спин которых восходит солнце, а лев с солнцем — это главный символ вообще всей персидской цивилизации. А я напомню вам, что Центральная Азия — это тоже большая часть персидского мира. Полоски на теле этих животных на самом деле имитируют скорее шерсть замечательных этих львов. И медресе Шердор, наверное, лучше всего нам с вами сегодня известно благодаря живописи XIX века, а именно благодаря полотнам Василия Васильевича Верещагина, который был участником самаркандской кампании середины XIX века, когда земли эти вошли в состав Российской империи как часть туркестанского генерал-губернаторства. Но, друзья, площадь Регистан завершается медресе Тиля-Кари, которая, так же, как и Шердор, выстроена уже в 17 веке. Это время, когда тимуриды уже больше не находятся у власти в регионе. Но, глядя на ансамбль, сегодня мы постоянно вспоминаем тимуридскую классику. На самом деле это говорит о том, что тимуридский стиль сформировавшийся в Самарканде, он еще очень долго эхом отдавался в зодчестве не только непосредственно Самарканда, но и многих других государств Центральной Азии. И, кстати, на облик самой северной и самой красивой мечети Европы, Санкт-Петербургской соборной, именно тимуридское зодчество тоже во многом сильно повлияло. Кстати, купол нашей соборной мечети буквально брат-близнец купола Гуры-Мира. Эта прямая связка получилась благодаря тому, что когда в начале 20 века в Санкт-Петербурге было принято решение о строительстве соборной мечети, главный, скажем так, фонд был образован большим пожертвованием предпоследнего эмира Бухары Сиида Абдуль-Ахад-Хана. Для Центральной Азии тимуридский стиль – это действительно визитная карточка, это главный маркер региона. И раз такой именитый жертвователь и даритель, благоукраситель будущей соборной мечети является действительно главным меценатом, для русских архитекторов было важно поддержать вот эту центральноазиатскую линию. И именно тимуридская стилистика была выбрана главной для того, чтобы подчеркнуть особые связи между Российской империей, между Санкт-Петербургом и Самаркандом.
2: Рассказывала искусствовед-востоковед

0: непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
1: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
2: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим.

0: ваши острые клыки.
1: Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские военные нанесли удар беспилотникам по подстанции в городе Конотоп Сумской области. В результате обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, которые работали в интересах ВСУ. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. Тем временем группировка войск «Север» за неделю уничтожила более 1500 украинских боевиков, 5 боевых бронированных машин, почти 90 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Также бойцы взяли под контроль населенный пункт Волжанское, что позволит расширить полосу безопасности вдоль приграничья и укрепить позиции российских войск. Страны Балтии призвали Евросоюз ускорить введение запрета на импорт российских энергоносителей после открытия Армузского пролива. Об этом пишет издание Financial Times. Переговоры по этому вопросу в Европе затормозились из-за опасений энергетического кризиса, связанного с иранским конфликтом. Однако, по мнению Эстонии, Латвии и Литвы, угроза не реализовалась, и они требуют представить новые предложения. В то же время инициатива может столкнуться с сопротивлением Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российской нефти, отмечает издание. В Вашингтоне подписали трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий между Израилем и ливанским движением «Хезболла». В церемонии участвовали послы Израиля и Ливана, а также госсекретарь США Марк Рубио. Стороны провели четырехдневные переговоры. Премьер-министр Израиля заявил, что военные будут выведены из двух районов на юге Ливана, но Израиль продолжит удерживать так называемую «желтую линию», пока «Хезболла» не будет разоружена. Заслуженная артистка России Аида Гарифуллина выступила с летним концертом на сцене концертного зала имени Чайковского в Москве. Вместе с оркестром под управлением Петра Дранги и молодыми звездами Большого театра она исполнила признанные музыкальные шедевры. Своими эмоциями от выступления она поделилась с изданием «Известия».
2: Для меня эти концерты, они семейные, потому что публика – это мои друзья, это мои поклонники, это люди, с которыми мы говорим на одном языке, на языке музыки и высокого искусства. Это прекрасно.
1: Публика услышала популярные арии, в том числе из оперы «Кармен», а также уникальную увертюру к опере Чайковского «Мандрагора», завершенную с помощью искусственного интеллекта. Именно на сцене концертного зала имени Чайковского когда-то начинался путь оперной дивы к творческим высотам. В 12 лет она впервые вышла туда, чтобы исполнить «Аве Мария». О погоде. На следующей неделе в московский регион вернется жара. По данным гидрометцентра, в понедельник и вторник воздух прогреется до 25-30 градусов. Местами, возможно, кратковременные дожди и грозы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя погодите, я сам догадаюсь.

0: случай, Олег.
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
2: Слесарь Митька Голопупкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
1: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
3: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
4: Животные-ныряльщики. Рассказывает палеонтолог, биомеханик, младший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Дмитрий Пащенко.
3: Область знаний.
5: Множество наземных животных в свое время вторично ушли в воду. Ну, например, тюлени или киты, да, их предки, конечно, ходили по суше, но теперь они живут в воде. При этом, как и их сухопутные предки, они продолжают дышать воздухом. Как же им удается жить в воде, да, нырять под воду, надолго добывать пищу под водой, ну, при этом оставаясь воздуходышащими существами? Как функционируют вообще животные-ныряльщики? Вот давайте об этом поговорим. Насколько вообще можно обходиться без внешних источников кислорода? Вот, скажем, человек способен задерживать дыхание на время до 6 минут. Мировой рекорд в свое время был установлен, там было почти 25 минут. Сначала ныряльщик дышал вообще чистым кислородом из баллона, и потом просто лежал как бы вниз носом под водой, просто распластавшись, да, ничего не делая. Так был установлен мировой рекорд, он как бы не дышал 25 минут фактически под водой. Но нас не очень интересует, потому что все-таки тюлени, они не лежат просто под водой, да, они активно плавают, они там ловят рыбу, все такое, да, как бы, то есть нас интересует именно активное движение. Для человека это 6 минут, это вот всякие там ловцы жемчуга тренированные, да, вот они так вот умеют нырять. Всякие полуводные грызуны, такие как бобры, они, в общем, ныряют не сильно дольше, ну, где-то минут на 15 способны задерживать дыхание, то есть, ну, на дольше, но не слишком сильно, да, относительно человека. Пингвины, например, ну, меньше, чем на 20 минут умеют задерживать дыхание, тоже не очень долго, но при этом глубоко не ныряют и постоянно на поверхности крутятся, то есть всегда, если нужно всплыть, снова вдохнуть новую порцию воздуха. Большинство ластоногих тоже ныряет не очень надолго, но вот рекордсменом среди тюленей является тюлень Уэддела, так называемый, он ныряет на время до 45 минут. Вот это уже прям, ну, долго, уже ощутимо долго. Он на большую глубину может нырять, на несколько сотен метров из-за этого. Он просто как бы чисто физически, иначе не доплывешь на такую глубину, да, за меньшее время. А среди китообразных рекордсменом является вот не кашалот, по которому все слышали, да, а такой дельфин называется высоколобый бутылконос. Он более чем на 2 часа способен задерживать дыхание. То есть это, ну, вообще, вот это рекордсмен настоящий среди всех животных-ныряльщиков. Ну, среди теплокровных, так скажем. Потому что у холоднокровных, у которых метаболизм пониже, они могут нырять еще дольше. И, например, там зеленые черепахи, они способны задерживать дыхание на 5 часов. При этом какие-нибудь лягушки, они вообще под водой зимуют, в принципе, там в норах. Ну, правда, они там немножко уже кислород из воды, но тем не менее, как бы, да, они там несколько месяцев проводят под водой, так или иначе. Какие же есть техники для сохранения жизни под водой, если ваши предки были наземными? Во-первых, конечно, можно попробовать под водой все-таки дышать. Ну, вот лягушки дышат через кожу под водой. Некоторые пресноводные черепахи. Но, опять же, они там больше суток могут оставаться под водой. Они используют особые структуры. Так, например, есть каймановая черепаха, которая живет в США. Там такая очень суровая черепаха, и у нее много купальщиков страдает. Она, ну, кусает за ноги, там, за руки. То есть, очень, ну, может откусить прям стопу целиком. Очень опасный зверь. И у нее есть так называемые клоакальные сумки. Парные выросты клоаки, богатые кровеносными сосудами, в которые набирается вода, и там из этой воды может извлекаться кислород. Вообще довольно любопытно, чем она прокачивает воду через клоаку. Ну, реально, как легкие получается, только вот под водой и сзади, да. А вот в той же самой клоаке находится пенис, и мышцы пениса, они в данном случае функционируют как то, что будет прокачивать самую воду через клоаку. Притом у самок он также развит в итоге из-за этого. Ну, потому что дышать-то всем одинаково надо. У нас на Дальнем Востоке есть так называемый трионикс, или так называемая дальневосточная черепаха, которая тоже ныряет очень надолго, и она дышит через глотку. У нее тоже в глотке очень много кровеносных сосудов, она просто открывает рот и набирает воду в глотку, и там худо-бедно, опять же, извлекает. Ну, понятное дело, что активно плавать так нельзя, но, ну, опять же, она засадно, она сидит, и каймановая черепаха, и дальневосточная черепаха, они просто сидят на дне и ждут, пока мимо рыба проплывет, и хватают ее. Но, тем не менее, как бы некоторые, даже присмыкающиеся, способны дышать под водой. Ну, немножко ограничено, но способны.
4: Животные-ныряльщики.
3: Область знаний.
5: Теплокровные животные, конечно же, дыхание задерживают. Они способны кислород запасать. Но важно отметить, что практически никто не запасает кислород в легких. Ну, то есть человек делает, он вдыхает, да, набирает полные легкие воздуха и ныряет. Там, не знаю, вот я не занимался фридайвингом, ныряют ли фридайверы на вдохе. Но обычные люди, которые, да, вот, во время отдыха там немножко поныряем, там посмотрим на рыбок, они, конечно, ныряют на вдохе. Так из животных ныряльщиков не делает никто. Единственное исключение – это утки-пароходы. В Южной Америке такие живут, забавные утки. Один вид из них даже не летающий, то есть утка, которая только плавать умеет. Они, собственно, почему называются пароходы, они ныряют на вдохе с полными легкими воздуха, и потом под водой, когда плывут, они выпускают воздух постепенно, и из носа пузырьки идут, пар идет, да, как будто бы. То есть, на самом деле, пароходы, они названы были, это еще и калька с их индейского названия. То есть, там просто вот в их индейском названии есть корень там слова пар, да, что они как бы выдыхают под водой этот самый пар, вот поэтому и так и называются. То есть, пароходы не в смысле сравниваются с кораблями такими. Пожалуй, единственное исключение. Все остальные животные-ныряльщики, что птицы, что звери, ныряют на выдохе. С максимально пустыми легкими. То есть полностью опустошить легкие не получается, потому что мертвый объем всегда есть, но, тем не менее, максимально нужно выдохнуть. Почему? Потому что иначе тело оказывается слишком легким. Два огромных пузыря с воздухом оставляют вас плавать на поверхности. Вам нужно тратить мускульную энергию, чтобы противостоять этому. И опять же, вот вы запасли сколько кислорода в легких, а вы больше энергии, ну, то есть кислорода в итоге потратите в мышцах, чтобы противодействовать этому вот этому пузырю, чем вы получите из этого. Поэтому, конечно, нужно максимально выдохнуть обязательно. Вместо этого животные-ныряльщики запасают кислород в мышцах. Дело в том, что, ну, даже у нас в мышцах, ну, всех как бы, да, и зверей, и птиц, и присмыкающихся, в мышцах есть кислород-связывающий белок, который называется миоглобин. Белок очень похожий на белок крови, гемоглобин. Ну, собственно, само название, да, как бы, просто здесь гайма по-гречески значит кровь, ну, то есть глобин крови, да, а миос по-гречески значит мышца, то есть глобин мышц. Они очень похожи по структуре, вот они оба умеют связывать кислород, соответственно, гемоглобин для переноса кислорода кровью, а миоглобин для связывания кислорода в мышцах. И даже у нас он служит некоторым кислородным депо немножко, чтобы если мы там, вот, например, начинаем какую-нибудь анаэробную нагрузку, ну, там, бежим слишком быстро, да, первые там несколько секунд расходуется кислород именно из миоглобина, который был запасен. Нагрузка как бы анаэробная, а в итоге мы как бы аэробно ее делаем. У животных-ныряльщиков миоглобина в мышцах гораздо больше, чем у обычных наземных, по очевидным причинам. У некоторых ныряющих птиц из-за этого мышцы выглядят не красными, а почти черными. То есть именно вот эту окраску придает именно этот белок во многом, да, вот они почти черные выглядят, настолько темные, да, вот мышцы, это концентрация этого белка. И, соответственно, они ныряют, и мышцы расходуют кислород, который прямо в них вот и запасен. Если говорить о цифрах, то вот, например, у того же самого бутылконоса, рекордсмена среди всех теплокровных ныряльщиков, у него кислорода на килограмм массы тела запасается более чем вдвое больше, чем у человека. Просто для сравнения, там, сколько человек там может запасти в своем обычном имоглобине от бутылконоса более чем вдвое больше. При этом у теплокровных животных ныряльщиков у них есть такое неудобство, что этот кислород, запасенный в мышцах, может быть израсходован как раз только в мышцах. И все. Это происходит потому, что у нас полностью разделены круги кровообращения, и в сердце четырехкамерное, да, вот. И как бы любая кровь, которая течет от внутренних органов, в том числе и от мышц, она потом протечет через сердце и дальше пойдет только в легкие. Никуда она никуда не свернет, только через легкие. А легкие привыкли, как это, быть в очень таких условиях кислородных, и они, сколько бы там кислорода не было, они весь отнимут, если что. Кислород. А вот у присмыкающихся и земноводных, у которых круги кровообращения разделены не до конца, они, если запасают кислород в миоглобине мышц, то этот кислород можно расходовать на питание не только самих этих мышц, но, например, мозга. Мозг самое критичное, что может как бы выйти из строя в этот момент. То есть остальные органы перетопчутся, но вот мозг все-таки нужен, да, как бы, чтобы он. И, соответственно, животные ныряльщики среди вот, холоднокровных, ящериц какие-нибудь полуводные, есть, например, морская игуана, там, морские змеи, черепахи, в конце концов, морские, да, опять же, те же самые, крокодилы, они именно что перенаправляют ток крови, они полностью изолируют легкие в момент нырка, все, как бы они нужны, вот. И, соответственно, кислород, запасенный в миоглобине, перенаправляется от мышц к жизненно важным органам другим. То есть, ну, сами мышцы расходятся, но и также, опять же, вот через сердце, опять же, просто циркулируют только по большому кругу. К сожалению, теплокровные на это не способны.
3: Область знаний. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
4: Животные-ныряльщики. Рассказывает палеонтолог, биомеханик, младший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Дмитрий Пащенко.
3: Область знаний.
5: В этом плане довольно любопытные крокодилы, ну, вот как раз группа, которой я занимаюсь непосредственно, да, вот как мой научный интерес, да, потому что они заняли промежуточное положение. То есть, наоборот, они взяли плюсы от обеих сторон. Ну, крокодилы же вот полуводные, они ныряльщики как раз непосредственно, но при этом у них четырехкамерное сердце, у них на первый взгляд полное разделение кругов кровообращения, и когда они на суше, то у них артериальная и венозная кровь не смешивается, как у птиц и млекопитающих. Все правильно у них сделано. Но при этом у них остается лишний кровеносный сосуд, левая дуга аорты, так называемая. Ну, сейчас не буду, конечно, не могу показать это на картинке, не буду даваться в детали. Но который как раз у других пресмыкающихся, он смешивает кровь, но при этом позволяет перенаправлять кровь в обход легких. И у крокодилов, пока они на суше и могут нормально дышать, у них поэтому течет артериальная кровь и не попадает в него венозная. Но в момент нырка, хотя у них сердце четырехкамерное, как у нас, они способны по этому сосуду править венозную кровь в обход легких. И то есть как будто и функционирует у них сердце, как будто трехкамерное, как у каких-нибудь ящериц, каких-нибудь лягушек, там все такое. То есть они в этом плане, ну вот я же говорю, заняли промежуточное положение, когда взяли плюсы от обеих сторон. В этом плане можно назвать их, наверное, самыми совершенными ныряльщиками, потому что они вот умеют так делать. Уже мы сказали о том, что можно, в принципе, выключить легкие, и на самом-то деле можно выключить не только легкие. Это еще один механизм экономии кислорода, экономии энергии. Потому что, когда вы ныряете, то, ну, понятное дело, что вам нужны мышцы, чтобы плыть как раз под водой, да? Вам нужны челюстные мышцы, ну, мышцы конечностей, чтобы плыть. Челюстные мышцы, ну, опять же, вы там что-то ловите, там, клювом щелкаете, там, или челюстями, да, кого-то ловите. Пожалуйста, это тоже, конечно, нужно, там, да, что еще нужно? Ну, мозг нужен, опять же, все это координировать, конечно, мозг нужно снабжать кислородом, кровью хоть как-то, опять же, то есть, ладно, кислорода нет, но кровь должна циркулировать, чтобы хотя бы продукты, отходы уносить, да, от мозга. А остальное-то, да, в общем-то, ничего особо-то и не нужно, то есть, например, кишечник. Кишечник, конечно, нужно переваривать там пищу, но вот на те несколько десятков минут, пока мы ныряем, даже на 2 часа, в принципе, кишечник можно остановить. Мы вынырнем, да, вот тогда пусть продолжает переваривать. А пока пусть там перистальтика остановится, все это вот, ну, можно это как бы выключить. Там еще какие-то органы, да, опять же, мышцы, которые не участвуют в движении, скажем, да, можно остановить. Там, ну, дыхательные мышцы, скажем, которые грудную клетку расширяют, сужают, а сейчас они не нужны совершенно, да. Вот их можно отключить от всего этого. Соответственно, и получается, что вот и животное время нырка, оно отключает кучу органов от крови. Оно, ну, опять же, пережимает отдельно сосуды, и выходит, что животное в момент нырка становится как бы меньше физиологически. Например, если такое большое, пока дышит воздухом, а как только оно перестает дышать воздухом, держит дыхание, оно становится мельче при этом. И ему как бы требуется меньше энергии для всего этого. Вот есть такой вот механизм, да, как бы уменьшение физиологических размеров тела во время ныряния.
4: Животные-ныряльщики.
3: Область знаний.
5: Это было очень сложно доказывать. В свое время пришлось очень такие опыты делать, когда уткам давали вдохнуть меченый радиоактивными метками воздух, потом они ныряли, задерживая дыхание, их тут же забивали. И смотрели, как каким этим кровь разнесла эту радиоактивную метку. Вот почему. То есть это очень быстро. К сожалению, ну, пришлось как бы очень много пострадать, чтобы доказать, ну, вот такое явление обнаружить. И еще один механизм, который тоже следует из вот этих вот уменьшения физиологических размеров тела при нырке, это остановка сердца. Ну, не полная остановка, а гораздо более редкие сердечные сокращения, так называемая брадикардия. Ну, брадис медленный, то есть как бы замедление биения сердца. Тоже это очень хорошо было обнаружено, когда вешают на животное, там опыты изначально были на ондатрах. Пульсометр, уже в 70-е там были портативы, чтобы можно было повесить на небе шоу зверя, и он считывал, не мешал своему зверю функционировать. И вот выпускают ее в бассейн, там плавает, ныряет, все дела, и смотрит. У нас какая частота сердечных сокращений в норме? Ну, где-то 60-70 ударов, да, вот, чтобы, если тахикардии нет, да, у человека вот так вот. У более мелких зверей больше частота пульса гораздо, и вот для андатры норма это где-то 250-300. Ударов в секунду. То есть, представьте, только 90 сердце бьется прям сильно. У них это, для мелких зверей это нормально. И в момент нырка, ну, так как животное резко уменьшается, ему уже не нужно гнать такое большое количество крови, да, по сосудам. Ему крови надо гнать меньше. И сердце начинает биться реже, и при этом падает где-то до 30 ударов в минуту. В 10 раз. То есть, представьте, у нас это было бы, ну, опять же, 60 ударов, 6 ударов в минуту было бы. Причем это вот буквально по щелчку пальцев делается, то есть, вот, ну, совершенно рефлекторно, то есть, она вот ныряет, и тут же вот резкий, как бы, провал на графике вот этого, да, брадикардия тут же начинается, прям раз, резко, то есть, никого постепенно, все же нет, правда, резко падает, она вынырнула, то есть, тут же ноздри открыла, у нее зажимаются ноздри, вот, все, тут же, опять же, сердце возвращается на 300 ударов в минуту. Вот, режим. К сожалению, это все безусловно рефлекторные акты, то есть андатор этому не учится, это у нее уже как бы, да, от природы в мозгу заложено, да, все эти механизмы. И человек, к сожалению, ну, на это не спорит, мы все-таки не ныряльщики такие, вот, да. Три механизма позволяют экономить кислород и нырять надолго. Это вот запасание кислорода в мышцах, это выключение ненужных, в кавычках, органов из кровотока и замедление биения сердца.
4: Рассказывал палеонтолог, биомеханик, младший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Дмитрий Пащенко.
3: Область знаний.
4: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
0: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
6: Имя на карте.
7: Ялта. Улица Игнатенко. Многие туристы, не задумываясь, назовут самой старой улицей Ялты набережной. Их логика понятна. Вся цивилизация вышла из моря. Но нет, не с набережной начинался этот город, а с коротенькой, всего метров 300 улицы, которая сегодня носит имя Василия Игнатенко.
8: Вам хочется кутнуть, а мне ужасно. Тянет к морю адски. Пожить в Ялте одну неделю для меня было бы истинным наслаждением.
7: Так Чехов писал своему издателю Суворину в конце 19 века, когда Ялта уже превратилась в уютный курортный город. А в 1823 году на этом месте находились лишь несколько разрозненных селений весьма непрезентабельного вида. Поликур, Аутка, Дерекой и Васильевка. Тогда же генерал-губернатором Новороссийского края назначили героя войны 12 года князя Михаила Воронцова. Да-да, того самого, за чьей женой бессовестно ухлёстывал ссыльный поэт Александр Пушкин.
6: Имя на карте.
7: Воронцов энергично взялся за преобразование Крыма. По его указанию началось грандиозное строительство. Шоссейная дорога от Симферополя до южного берега полуострова, знаменитый каменный мол в Ялте, здание таможни, карантинная застава, госпиталь. По окончании строительства в августе 1837 года в Ялту по приглашению Воронцова на военном корабле прибыл император Николай I с инспекцией. От пристани его величество со свитой сразу направился по единственной тогда в Ялте улице к церкви святого Иоанна Златоуста на Поликуровском холме. Когда император поинтересовался, как называется улица, по которой они идут, сначала никто не мог ответить. Все пожимали плечами. Однако через мгновение нашелся умник из свиты князя Воронцова, весьма сообразительный листец.
9: Елизаветинская, ваше величество!
7: Елизаветой звали жену Воронцова. Князь, шествующий рядом с императором, сдержанно улыбнулся.
6: Имя на карте.
7: Так первая улица и получила свое название. После Великой Отечественной войны Елизаветинскую улицу переименовали в Коммунальную. а затем назвали в честь революционного матроса с линкора «Свободная Россия», а в будущем председателя Ялтинского ревкома Василия Игнатенко. Ялта. Улица Игнатенко.
6: Имя на карте.
10: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
11: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Возьми.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Волгограде при атаке украинских беспилотников на одно из предприятий пострадали 10 человек. Все они госпитализированы. Угрозы жизни нет, сообщил губернатор Андрей Бычаров. Жилые дома не повреждены, возгорания оперативно ликвидированы. Российские войска в ответ наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Страны НАТО наращивают военную активность в Арктике, что свидетельствует о милитаризации региона. Об этом заявил посол по особым поручениям МИДа России Александр Трофимов. По его словам, это часть общей политики Запада по усилению присутствия в Евразии. Председатель морской коллегии Николай Патрушев ранее отметил, что западные страны пытаются ослабить суверенитет России ради доступа к арктическим ресурсам и логистическим маршрутам. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что действия Запада формируют угрозы для безопасности страны. В Приморском крае арестованы похитители 11-летнего мальчика. По данным следствия, в среду трое жителей города Артема, среди которых двое несовершеннолетних, избили ребенка, связали скотчем и оставили одного. Мальчик смог выбраться и сбежать. За несколько дней до этого подозреваемые уже запирали его в сарае. Двое фигурантов ранее привлекались к уголовной ответственности. Возбуждено дело о похищении группой лиц. Сегодня отмечается Всероссийский день молодежи. Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил выпускников с окончанием школы, отметив, что у ребят завершился важный этап жизни.
2: Уверен, школа дала вам прочную основу для дальнейшего развития. Научила мыслить, трудиться, преодолевать трудности и верить в свои силы. Особые слова благодарности хочу адресовать вашим учителям. Благодаря их профессионализму, мудрости, терпению и искренней заботе вы получили знания, которые станут надежной опорой в будущем. Дорогие друзья, именно вам предстоит создавать новые технологии, развивать науку, образование, культуру и экономику, определять будущее нашей страны.
1: Центральными площадками празднования Дня молодежи станут молодежная столица России этого года Смоленск и город молодежи Елец. Празднование в регионах будет объединять не только концепция, но и специальные форматы. В этот день по всей стране для гостей фестиваля выступят артисты, музыканты, блогеры, предприниматели и другие медийные личности, которые развивают родной край. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
3: государство
4: внутренний проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Геологический Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радиозвезда.
1: Кто так строит? Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
2: Южноамериканские индейцы Яномами.
1: Что?
2: Шабано. Огромное овальное жилище, в котором могли жить от одной до нескольких семей, а иногда и целое племя.
1: Где?
2: Индейцы Яномами веками обитали на пограничных землях Бразилии и Венесуэлы. Густые тропические леса давали им все необходимое для охоты, рыбалки, земледелия и, разумеется, крова над головой. Свои традиционные шабано индейцы строили на ровных полянах или лесных опушках. Если же подходящего места для дома не было, Яномами делали его сами, вырубая деревья и кусты и вытаптывая землю.
1: Из чего?
2: Шабано строят из древесных столбов, веток и широких пальмовых листьев. Такие дома довольно быстро портятся из-за постоянных дождей, сильного ветра и вездесущих насекомых. Тем не менее, Яномами относятся к этому философски. Каждые 5-6 лет они сжигают свои жилища и переходят на другие места, чтобы построить новые.
1: Как?
2: Основная деталь шабано – это овальный частокол из очищенной древесины. Сначала отдельные крупные столбы вбивают в землю. По бокам от получившейся опоры ставят две низкие стенки. К ним от верхушки центрального частокола тянется кровля из тонких, но прочных палок. На них ложится крыша, сплетенная из пальмовых листьев. В зависимости от того, сколько человек или семей жили в доме, шабано делилось на несколько огороженных частей, каждая со своим очагом. А большое пустое пространство в центре овала отводилось под общественные нужды. Здесь тренировались воины и охотники, работали женщины и играли дети. А в особенные дни в центре шабано устраивали празднества или скорбели об умерших.
1: А что теперь?
2: В 90-е годы прошлого века бразильские этнографы пришли к мнению, что Яномами отказались от своего прошлого образа жизни и переселились в шалаши и палатки. Однако недавняя экспедиция вглубь джунглей обнаружила совсем новенький шабано. Так что и сейчас индейцы Южной Америки бережно хранят традиции отцов и дедов, сохраняя свой почти первобытный жизненный уклад. Шабано.
1: Кто так строит?
0: Премьера на Радиозвезда.
3: Повар Гоголь. Лакомка Пушкин. Вегетарианец Толстой. Ненасытный Лермонтов. Непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
0: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на Радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Что вы говорите? У слова «фокус» есть два значения. Прежде всего, это точка, на которую наводится фотоаппарат, чтобы снимок получился максимально четким. Это слово произошло от латинского существительного, которое в дословном переводе означает «домашний очаг». А еще есть другой фокус, тот, который иллюзия, трюк, или, как говорят дети, фокус-покус. И вот тут нас ждет невероятный сюрприз. Здесь нет ни малейшего намека на латынь. Как же так? Дело в том, что это и не фокус вовсе. Слово пришло к нам из немецкого языка, где оно даже пишется иначе. Хокус-покус. Что это значит? Какой в нем смысл? Или речь идет всего лишь о каком-то звукоподражании? Точного ответа у лингвистов нет. Но есть одна зацепка. Еще в средние века иллюзионисты в самый кульминационный момент трюка выкрикивали это слово в ту самую секунду, когда должно было произойти чудо. А где еще случается нечто необычное? Ну, конечно же, в церкви. На латыни фраза «вот тело мое» звучит как «hoc est corpus meum». Улавливаете связь? Да, конечно же, ни один циркач в мире не решился бы во время представления дословно воспроизвести фразу из Священного Писания. За такое можно было угодить и на костер. А за фокус-покус какие претензии? Просто что-то веселое и непонятное. Сказали, и вот он, кролик в шляпе. Чем не чудо?
2: Да что вы говорите? Человек в кадре. История одной фотографии.
3: 20 июля 1969 года. Историческая дата. Именно в этот день космический модуль американского корабля «Аполлон-11» совершил мягкую посадку на поверхность Луны. Через несколько часов, на календаре уже было 21 число, командир экипажа Нил Армстронг сделал первые в истории лунные шаги.
4: В НАСА нам преподавали основы фотографии. Мы учились работать в толстых перчатках скафандра, снимать без видоискателя, поскольку поднести камеру к глазам, когда на твоей голове шлем, практически невозможно.
3: На спутнике Земли во время того полета побывали два астронавта из трех — Нил Армстронг и Базз Олдрин. А вот пилот Майкл Коллинз остался на орбите и оттуда контролировал состояние командного модуля. Американскому экипажу предстояло взять образцы лунного грунта, оборудовать датчики солнечного ветра, сделать как можно больше снимков. Нил Армстронг позже вспоминал.
4: «Мы установили на Луне американский флаг. Базз Олдрин подошел и отдал ему честь. В это время я нажал на кнопку фотокамеры. Даже не заметил, как раздвижной механизм телескопического флагштока немного заело, поэтому полностью растянуть полотнище не удалось». На снимке оно провисает.
2: История одной фотографии.
3: Именно этот кадр стал культовым. Его знают все или почти все. Но были и другие фотографии. Правда, увидеть их могут только специалисты НАСА.
4: Учили нас, балбесов, учили, но, видимо, не доучили. Мы привезли с собой километры пленки. А что толку? Большинство снимков получились нерезкими, смазанными, с ошибками кадрирования. Весь этот брак хранится теперь в секретных архивах. Как и еще одно документальное доказательство, что на Луне мы все-таки были.
2: Человек в кадре.
5: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
6: Видите ли, Ватсон?
5: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома. Значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
6: Бельгийский першерон.
5: Да-да-да-да. Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
6: Да, Ватсон, какой?
5: Выходит, вы собираете макулатуру? Но, черт возьми, зачем?
6: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстред отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
0: Артур Конан Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Маршалами не рождаются. Борис Шапошников.
2: Аккуратный, пунктуальный, серьезный молодой человек. Окончил Красноуфимское промышленное училище, считался образцовым выпускником. Хотя сам Борис Шапошников утверждал, он ничем не отличался от остальных учеников. А однажды и вовсе был наказан за то, что на уроке закона Божьего вместо обязательного прощания со священником «До свидания, батюшка» симпровизировал «Au revoir, батюшка».
3: Мы, жившие на квартирах, не могли выходить на улицу после 6 часов вечера. Как главный по комнате, я обязан был следить за соблюдением распорядка дня. Трое нас, старшеклассников, получали приглашение на вечера в дома знакомых товарищей или гимназисток, живших в своих семьях. Но как же уйти после 6 часов, чтобы не заметила хозяйка? Выход нашли такой. Поверх парадных курток мы надевали ночные рубашки, проходили на крыльцо, будто бы в уборную, а затем одевались в шубы и убегали, а в час или два ночи возвращались обратно.
2: Он был женат на солистке Большого театра Марии Вьюковой. По воспоминаниям маршала Василевского, начальник генерального штаба очень нежно и трепетно относился к творчеству супруги.

0: Однажды я пришел к нему на очередной доклад, а нужно сказать, что Борис Михайлович был очень собранным и ответственным человеком и вслушивался в каждое слово. Как вдруг, посреди доклада, он неожиданно прерывает меня: «Простите, голубчик, на пару минут сделаем перерыв. Сейчас по радио начнется трансляция концерта, будет петь Мария Александровна. Давайте послушаем». Шапошников включил приемник и благоговейно наслаждался голосом любимой жены. Великолепная, между прочим, сопрано.
1: А вот невестка Шапошникова, Слава, была актрисой. После войны в киноэпопее «Освобождение» она сыграла роль жены маршала. Высшее воинское звание Шапошников получил еще до начала Великой Отечественной войны, после Блюхера, Ворошилова, Буденного и Егорова. Всего 8 полководцев. Но только двое из них, Тухачевский и Шапошников, имели профессиональное образование. И только Борис Михайлович, единственный, окончил Николаевскую академию генерального штаба. И лучшего специалиста на тот момент в стране не было.
2: Борис Шапошников. Маршалами не рождаются.
3: Радиозвезда. История в звуке. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
4: Российский императорский флот.
3: Классификация.
4: Трехмачтовое линейное судно.
3: Название.
4: Парусный линейный корабль Балтийского флота «Мироносец». Парусный линейный корабль «Мироносец» был спущен на воду летом 1811 года в Санкт-Петербурге. Он предназначался для уничтожения или захвата вражеских боевых судов. Длина корабля по верхней палубе — 56 метров. Ширина — 15 метров. Водоизмещение — более 500 тонн. Экипаж — 800 человек. Основным вооружением линейного корабля являлись «коронады». 74 корабельных пушки, по 37 орудий на каждый борт. «Коронада» представляла собой короткое чугунное тонкостенное орудие весом в 1 тонну. Калибр от 12 до 96 фунтов. Пушка предназначалась для ведения ближнего боя и могла стрелять ядрами, бомбами или картечью. Огонь «коронады» с близкой дистанции позволял пробить корпус вражеского корабля, уничтожить его артиллерийский склад, повредить такелаж. Парусный линейный корабль Балтийского флота «Мироносец» принимал участие в Отечественной войне 1812 года. По приказу командования судно находилось на рейде у Красной Горки и прикрывало крепость Кронштадт с моря. Осенью 1814 года экипаж «Мироносца» занимался перевозкой наших войск из Франции в Россию.
3: Арсенал 1812.
2: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходивших в
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости технологий. Беспилотные технологии позволяют решать проблему кадрового дефицита в дорожной отрасли, рассказал в интервью «Вестям» министр транспорта Андрей Никитин. Он также рассказал о применении цифровых технологий в дорожном строительстве, в частности, о системе контроля дорожных фондов, которая позволяет контролировать процесс на всех этапах.
2: В нашем дорожном строительстве и эксплуатации дорог есть платформа «Система контроля дорожных фондов», такая платформа СКДФ. Это базовая цифровая история, в которой содержится информация о всех дорогах, о их качестве, о сроках ремонта, о выделенных средствах. Вот это основа нашей цифровой дальнейшей деятельности. Дальше следуют у нас цифровые технологии, связанные с проектированием, строительством дорог и, конечно, использованием беспилотных технологий при строительстве.
1: Министр транспорта добавил, что роботизированные технологии в дорожном строительстве позволяют повысить качество работ. Также, по его словам, цифровой профиль дороги позволяет сохранить все необходимые данные об объекте. Владимир Путин подписал закон о штрафах до 700 тысяч рублей для владельцев сайтов за нарушение правил авторизации пользователей, в том числе через иностранные сервисы и электронную почту. По закону авторизация должна проходить через российский номер телефона, портал госуслуг или биометрическую систему. Штрафы также вводятся за нарушения в сборе данных с помощью рекомендательных технологий. Мера коснется владельцев сайтов, а не пользователей. Ученые из Санкт-Петербургского университета ЛЭТИ разработали самый компактный в России модуль для измерения сердечного ритма. Он предназначен для умных часов, браслетов и подвесок. Отечественных аналогов этому чипу нет, а его производство станет шагом к технологической независимости. Разработка уже прошла лабораторные испытания, авторы подали заявку на патент. Модуль может быть встроен не только в гаджеты, но и в руль автомобиля для контроля состояния водителя. МВД рекомендует для защиты банковских счетов использовать двухфакторную аутентификацию с биометрией вместо кодов из СМС, которые подвержены перехвату. То же касается и портала госуслуги. Утечка учетной записи дает мошенникам полное досье на человека. В ведомстве подчеркнули, что в большинстве случаев хищение становится возможным из-за добровольной передачи данных под влиянием обмана. При звонках от службы безопасности с требованием перевести деньги на безопасный счет или назвать код из СМС, немедленно прекращайте разговор. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Китай поражает размерами. По логике, там должно быть 4 или даже 5 часовых поясов. Но в реальности во всей стране действует одно время – пекинское. Единое время появилось в Китае после 1949 года. Новые власти решили упростить управление огромной страной. Один час стал символом единства и централизованного порядка. Так пекинское время стало официальным для всех, от Шанхая до пустынь Синьцзяна. На востоке разницы почти не чувствуют. Солнце встает около привычных 7 утра, рабочий день начинается рано, жизнь идет по знакомому ритму. А вот на западе все выглядит иначе. Рассветает ближе к 10 утра по официальным часам, зато вечером светло почти до полуночи. Это сильно влияет на быт. Школы и офисы часто начинают работу позже, чем написано в формальных правилах. Магазины открываются ближе к полудню. Ужин в столовых подают даже в 10 вечера. И это никого не удивляет.
2: Человек и время.
1: Есть и еще одна интересная деталь. В Синьцзяне многие люди пользуются неофициальным местным временем. Оно отстает от пекинского на 2 часа и называют его, разумеется, синьцзянским. Оно помогает подстраивать жизнь под световой день. Но в расписаниях поездов, самолетов и на телевидении указывают, конечно, пекинское время, чтобы не возникало путаницы. В итоге в Китае существует 2 ритма жизни. Один официальный – и единый для всей страны, другой местный и более удобный для конкретных регионов. Люди просто договариваются и спокойно себе живут. Один час на всю страну оказался не столько про часовые ритмы, сколько про компромисс.
2: Человек и время.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Тутаев. Здесь Волга делит город на 2 части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники. А на левом старинные купеческие особняки.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
10: В стародавние времена ногайскую принцессу Сюмбике просватали за казанского хана Шигалея. В дальний путь красавица отправилась не одна. Ее сопровождала личная гвардия – 600 отважных воинов, знатных ногайских юношей из семей почтенных беков. Сюмбике вышла замуж, осталась в Казани, и охрана ей стала не нужна. Но бывшая стража принцессы, ногайские воины среди местных не растворились. Поселились обособленно, а позже послужили основой для целого народа – ногайбаков, прославленных ногайбаков. Такова легенда.
11: Ногайбаки – малые коренные народы России.
10: Странно и непривычно. Обряд жертвоприношения для усопшего. Рано утром закалывают корову, причем обязательно ножом. Обряд языческий. Но во время него читают мусульманскую молитву и одновременно крестят убиенную животину православной иконой Богородицы. Чудно. Затем происходит трапеза, на которую приглашают родню и на которую как бы приходят и усопшие родственники. Для них ставят свои тарелочки. Если этого не сделать, то счастья и удачи в жизни не будет. И коровы не будет. А еще специально для усопших все двери и ворота распахивают настежь.
11: Не теряя корней. Нагайбаки.
10: По историческим меркам это очень молодой народ. Принято считать, что начался он от татар, которых крестил царь Иван Грозный после взятия Казани. Называли они себя кряшенами, от слова «крестить». Группы православных татар до 17 века жили на территории Казанской и Уфимской губерний. В 1730-х годах в тех землях бушевали кровопролитные башкирские восстания. Кряшены не примкнули к восставшим. Более того, выступили на стороне российских властей. За это императрица Анна Иоанновна своим указом перевела крещенных татар Уфимской провинции из податного сословия в привилегированное казачье.
11: Малые коренные народы России.
10: На основе крещенных татар, а также марийцев, чувашей и башкир, которые проживали на этой территории, были созданы казачьи подразделения. Первой их станицей стала крепость Нагайбатская, названная по имени башкирского феодала, владельца этой земли Нагайбака. Вот откуда такое название, а не от нагайцев и не от Нагайской орды. Кстати, первым казачьим нагайбатским атаманом стал не кто-нибудь, а Василий Суворов, отец великого русского полководца. В 1840-х годах территории казачьих земель увеличились. На Южном Урале построили новую линию крепостей. Туда и отправили служить нагайбаков. К югу от них оказались казахи, а к северу – русские казаки. Ни с одним из этих народов они окончательно не ассимилировались. И потому-то им удалось сохранить свою идентичность.
11: Не теряя корни. Нагайбаки.
10: Верные русскому престолу потомки крещенных татар всегда были отличными воинами. Об их смелости и умении ходили легенды. Наполеон пугал французов нашествием казаков-нагайбаков. Говорят, французский император после поражения заявил, что будь у него хоть один полк нагайбаков, он бы с легкостью завоевал весь мир. В память о заграничных походах казаки стали называть свои прежде безымянные посты по-иностранному. Так на карте современного нагайбакского района Челябинской области можно найти и Париж, и Фершампенуаз, и Арси, а также Берлин, Лейпциг, Варну и Порт-Артур. Говорят там на татарском, а в церковь ходят православную.
11: Нагайбаки. Малые коренные народы России.
4: Ломоносов дошел до Москвы
0: пешком. Спартанцы вообще сбрасывались на тропинке.
6: А викинги шлемы с рогами носили.
12: Аляску продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: а над небом потолок.
1: Радиозвезда.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Вообще
2: отравился
3: ересью. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Так что в итоге сделали аборигены с Джеймсом Куком?
7: А ты вспомни Высоцкого. Хотели кушать и съели Кука.
5: А вот и нет.
8: Многих запутала именно эта песня Владимира Семеновича. Хотя он привел в ней шуточное видение судьбы английского мореплавателя. А еще сыграла роль заблуждения, что все аборигены на далеких от цивилизации островах – каннибалы. Это, конечно, не так.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Кук во второй половине 18 века активно исследовал южные моря. Во время своей третьей кругосветки он открыл Гавайские острова. Поначалу коренные жители приняли белых людей за божеств, пышно встретили. Но затем гости с гавайцами не поладили. Произошло вооруженное столкновение, в ходе которого Кука убили. Тело аборигена утащили и расчленили.
6: А что было дальше? Точно не съели?
8: Точно. Ученые предполагают, что делалось все для неких ритуалов, связанных с поклонением достойному сопернику. Далее команда Кука, угрожая еще большим применением силы, настояла прислать им тело капитана. Жители островов пошли навстречу. Правда, вернули только часть останков. Их потом захоронили в море.
5: А вот и да.
9: «12 стульев». Троны – символы власти.
10: Почти 2 тонны чистого золота. Его украшали самые известные драгоценные камни в мире. Алмаз-шах, рубин Тимура и огромный алмаз «Большая скрижаль». При виде такого сказочного богатства некоторые сходили с ума.
11: Сокровище Агры, по-другому не скажешь. Это даже не трон, а скорее крытая платформа в виде низкой тахты, на которой повелитель располагался, подогнув под себя ноги. Диковинное царское ложе было усыпано большими отполированными до блеска рубинами, самый маленький из которых весил 100 каратов. Россыпи великолепных изумрудов, сапфиров и бриллиантов сверкали на солнце. Он выглядел настолько величественно, что не избежал сравнения со знаменитым троном царя Соломона. Более того, считалось, что именно этот престол был его точной копией.
9: Павлиний трон великих моголов.
11: Лучшие мастера Агры трудились над ним около 7 лет. Он был создан в первой половине 17 века в честь правителя Монгольской империи Шах-Джахана. По всему периметру трона висели золотые меч, булава, щит, лук, колчан и стрелы – символы могущества и власти. Рядом с престолом стояла удивительная по красоте диковинная птица.
10: Золотой павлин с поднятым хвостом. Его украшали большие синие сапфиры и другие драгоценные камни. А перед грудью висел большой рубин, с которого свисала грушевидная желтоватая жемчужина весом около 50 каратов. Павлина окружали 2 цветочных золотых букета, покрытых сотнями изумрудов.
11: В 1739 году армия персов захватила Агру. Павлиний трон ждала незавидная участь. Его буквально разобрали по крупицам. Очевидцы вспоминали, что...
10: Это был поистине бесценный караван. Одних только оправленных в золото рубинов, изумрудов и бриллиантов вывезли на верблюдах более 5 тонн.
12: мелких алмазов до полутонны. А жемчуг завоеватели и вовсе не стали считать.
11: Агра. Мавзолей Тадж-Махал. Один из самых известных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Белый мрамор, золото, драгоценные камни. Великолепное сооружение. Одно из лучших в мире. Но, как считают в Индии, было когда-то еще одно сокровище, которое стоило в два раза больше, чем легендарный мавзолей. И это, к сожалению, навсегда утраченный...
9: Павлиний трон великих моголов. Двенадцать стульев.
13: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Ново-Скелеватое в Днепропетровской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что в населенном пункте «Красный Лиман» подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий, ведя бой в северо-западной части города. А в Константиновке штурмовые подразделения южной группировки ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 70 зданий. 5 жителей Курской области и еще 2 гражданина из других регионов возвращены из украинского плена в Россию. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Освобожденных россиян встретили на белорусской границе. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, все возвращенные сегодня люди попали в плен в 2024 году. Долгое время об их местонахождении ничего не было известно. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. День изобретателя и рационализатора отмечают в России. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в поздравительной речи отметил важность использования опыта ветеранов спецоперации в развитии изобретательства, который способствует решению задач в оборонной промышленности.
2: Сегодня крайне востребован уникальный опыт ветеранов СВО. Очень важно привлекать их к совместной работе, создавая на базе вузов и научных институтов новые ячейки ВАИР. Популяризации профессии изобретателя способствуют и мероприятия десятилетия науки и технологий. И важное значение также имеют инструменты национального проекта «Молодежь и дети», которые вовлекают школьников, студентов в научно-технологические проекты.
1: Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов ведет свою деятельность с 1932 года. За его почти вековую историю были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок. С 1 июля в России вступает в силу требование о родительском контроле за счетами и вкладами несовершеннолетних граждан. Банки обязаны предоставлять сведения о финансовых активах клиентов в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям, родителям, усыновителям или попечителям. Исключение сделано для случаев, когда несовершеннолетний вступил в брак или прошел процедуру эмансипации. Мера направлена на дополнительную защиту интересов и повышение финансовой безопасности подростков. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «В».
4: В-в-в-в-в. Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Тутаев. Здесь Волга делит город на 2 части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники, а на левом старинные купеческие особняки.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радио «Звезда» Евгения Ионкина. Приглашаю вас сегодня в Ярославскую область, в город, где вопрос, на каком берегу Волги этот город находится, я считаю неуместным, потому что город Тутаев расположен на обоих берегах Волги. Мой путеводитель по Тутаеву сегодня Юрий Стародубов, экскурсовод, историк-краевед, автор книги о городе Тутаев. Юрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, если уж вы написали целую книгу о Тутаеве, то скажите, чем вас лично так поразил этот город?
3: Прежде всего, красотой, удивительным простором, удивительным сочетанием ландшафта и архитектуры. У нас очень много сохранилось прекрасных памятников архитектуры. Это и древние храмы, и гражданская застройка 19-го, 18-го, 19-го, 20-х веков. И, конечно, в современности поражают истории людей, которые влюбились в наш город, переехали, которые живут в городе, может быть, многие поколения, и сейчас его преображают, создают очень интересную культурную жизнь в городе.
2: При этом сам вы, Юрий, москвич.
3: Да.
2: С Тутаевым вас что связывает?
3: Много поколений, я, по-моему, насчитал 13 или 14 поколений нашего рода, если не больше. Я свою родословную довел до 17 века, до начала 17 века. В городе родилась моя бабушка, вот, ну а мама моя уже приезжала туда на каникулы к своей тете. Там был наш родовой дом. Это такая очень личная история для нас.
2: Он остался, этот дом?
3: К сожалению, нет, этот дом не сохранился, но с тех пор, как я стал заниматься профессиональной историей города, нашел еще несколько родовых домов, и они сохранились.
2: Ну, давайте поговорим о городе. Как я уже упомянула, город уникален тем, что две его стороны испокон веков были отдельными городами и находятся на обоих берегах Волги. Вот что это были за города, да, и когда и почему их решили объединить?
1: История места.
3: Прежде всего, это древний город Романов. До 1918 года Тутаев назывался Романов-Борисоглебск. Вот на левом берегу Волги древний город Романов, основанный в XIV веке как центр небольшого удела князя Романа. А на правом берегу, напротив города Романова, с начала XVI века, где-то с рубежа 15-16 веков, известна Рыболовецкая, Борисоглебская, Великокняжеская слобода. Совсем другая история. Если город Романов – это, ну, типичный был уездный город, то Борисоглебск до екатерининских времен – это была слобода, очень крупная, богатая слобода, и ее специализация была в XVII веке – поставка рыбы к царскому столу. И только в 1777 году при Екатерине Великой Борисоглебская слобода получила статус города, причем уездного центра, но впоследствии, к сожалению, этот уезд был упразднен уже при Павле I, да, при сыне Екатерины, и город сначала был заштатным, их объединили в один уезд с Романовским, Романов стал, можно сказать, столицей, центром уезда. Борисоглебск был немножко в таком сложном положении, потому что как заштатный город.
2: Во вторичном, да?
3: Да, вторичном. Вот, конечно, жителям не нравилось. Были такие, ну, сложные взаимоотношения, видимо, между администрацией Романова и Борисоглебска тогда. И в конце концов, для, ну, как пишут, для удобства управления двумя городами, в 1822 году оба города были объединены в один город Романов-Борисоглебск.
2: Хорошо, а когда Тутаев возник?
3: А Тутаевым его переименовали местные большевики в первую годовщину Октябрьской революции в 1918 году в честь погибшего летом 18 года красноармейца Ильи Павловича Тутаева. Погиб во время подавления Ярославского мятежа, ну, скажем так, во время разведки. Точно неизвестно, что там произошло, как это произошло, но вот это была единственная жертва вот этого отряда Красной гвардии, который формировался в Тутаеве. В самом городе не было боевых действий.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Скажите, А сами местные жители, вот не против того, например, сейчас, а не вернуть ли прежнее название Романов-Борисоглебск? Красиво звучит.
3: Это очень сложный и тяжелый вопрос, потому что многие жители за возвращение, а многие против. Отдельную книгу можно было бы написать о том, как местные энтузиасты, краеведы борются за возвращение прежнего названия. К сожалению, когда по всей стране возвращались названия, да, там Ленинград стал Санкт-Петербургом, там, Молотов Пермию и так далее, Загорск Сергием Посадом, вот, не успели. Вот, успели возвратить многим улицам исторические названия, вот, а сейчас пока это не получилось.
2: Как местных жителей называют?
3: Тутаевцы.
2: Тутаевцы.
3: Жители Тутаева, да, тутаевцы.
2: Она, он, как... Тутаевка или как? Тутаевец?
3: Вот как раз женского варианта не существует. Не принято говорить. Жительница Тутаева.
2: Жительница? Хорошо. Знаете, что, Юрий, меня больше всего поразило, когда я изучала этот город? Что между двумя городами никогда не было и до сих пор нет моста. Почему?
3: Ну, это мост всегда был дорогостоящим сооружением, требовалось очень большие затраты. Даже в наше уже время, я знаю, рассматривались вопросы о том, чтобы построить мост, но в итоге было принято решение строить сначала второй мост в Ярославле, к тысячелетию Ярославля. Вот и сейчас, я знаю, рассматривается уже вариант строительства третьего моста в Ярославле, поскольку город миллионник. И, конечно, жители Тутаева, они живут в ожидании моста, что это очень большая проблема. То есть город, повторюсь, разделяется Волгой на две части. Волга у нас очень широкая, около километра. И...
2: То есть две стороны в километре друг от друга находятся,
3: да,
2: получается. Борисоглебская,
3: да,
2: и Романовская,
3: да,
2: стороны.
3: И несколько недель в году, иногда и месяцев, во время ледостава, ледохода, сообщений между двумя берегами нет. То есть администрация запускает специальный автобус через Ярославль, это 80 километров крюк.
2: Класс.
3: Это очень неудобно жителям, особенно левого берега, потому что основная инфраструктура, даже больница, она находится у нас на правом берегу.
2: В Борисоглебской стороне.
3: Да, и вообще города очень неравнозначны. То есть город Романов – это небольшой, можно сказать, где-то уже дачный такой городок, там несколько тысяч жителей всего, там нет современной высокой застройки, такой он очень заповедный. А Борисоглебск, он сохранил две части, историческую со старой застройкой и новый город, который был построен, по счастью, на отдалении от Волги, то есть его почти не видно с Волги. У нас на теплоходах приезжают люди, они не видят, что там есть новый город, многоэтажки, вот, но они есть, там вся основная инфраструктура, торговые центры, кафе и так далее, в большинстве своем. Переправа у нас осуществляется на лодках, на моторных, на
2: пароме. То есть это летом, весной и осенью, да?
3: Да, с весны и до поздней, иногда до поздней осени ходит паром, то есть официальная переправа существует, паром, и иногда это, да, небольшие кораблики.
2: Часто ходит, кстати, паром?
3: Раз в час. Каждый час. Ну, ночью он не ходит. Если не успел, то все. То через Ярославль.
2: Как когда-то в Санкт-Петербурге мосты развели, и все.
3: Вот. И, с одной стороны, для туристов многочисленных это такой интересный аттракцион. То есть переправа – это отдельная история. Когда-то ходили грузовые паромы, деревянные паромы, лодки. Потом пароходы стали ходить. Ну, и сейчас такой у нас самоходный паром, который может перевозить автомобили, технику. Вот. А с другой стороны, это такая большая проблема для местных жителей переправиться.
2: А зимой?
3: А если зимы холодные, раньше всегда была ледовая переправа. Она бывает и сейчас, вот, но поскольку над нами находится каскад Рыбинского водохранилища, они иногда спускают воду, образуются такие полыньи, промоины, и тоже не всегда можно перейти, МЧС сразу закрывает переправу.
2: То есть зимой жители по своим сторонам живут и не переправятся.
3: Они могут в хорошую морозную зиму, да, то есть можно перейти по Волге. Вот раньше даже на машинах переезжали, я помню, сам переезжал, вот, но сейчас это уже запретили.
2: А есть какие-то разговоры о постройке моста?
3: Разговоры пока только вот у жителей как мечта.
2: Юрий, я читала, что в истории города была очень интересная глава, и она была связана с татарскими мурзами. Вот как это повлияло на культуру и развитие городов Романова и Борисоглебска? Ответ через небольшую паузу.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Путеводитель» на радио «Звезда».
1: Мы сегодня гуляем по славному городу Тутаев. Мой путеводитель, экскурсовод, историк-краевед, автор книги о городе Тутаеве Юрий Стародубов. Юрий, так откуда взялись романовские татары?
2: Они взялись из Ногайской Орды. В XVI веке несколько родов татарских, ногайских мурз, попросились на службу к Ивану Грозному. И Иван Грозный не придумал ничего лучшего, как поселить их в нашем городе и дать им земли в Романовском уезде. Вот. Ну, а город он предоставил им, как говорят, накормление. То есть местные жители посадские, да, они должны были под контролем воеводы снабжать татарских мурз продовольствием, средствами и так далее, и так далее. Ну, для того, чтобы они служили, то есть обеспечивать их экономически. Конечно, такое соседство не могло понравиться местным жителям. И, вероятно, с тех пор произошла пословица, которую в свое время записал свой знаменитый словарь «Даль», «Романовцы, сохрани концы». То есть, видимо, романовцы прятали, вынуждены были там прятать свои продовольствия и так далее. Ну, а для истории России это событие дало несколько известных дворянских родов. Прежде всего, из романовских мурз произошли князья Юсуповы, известнейший род, князья Кутумовы, князья Урусовы. Несколько дворянских родов, в том числе дворянский род Сабаниевых, например. Знаменитый военачальник Иван Васильевич Сабаниев, который воевал с Суворовым, с Кутузовым во время наполеоновского нашествия, тоже уроженец вот Романовского уезда.
1: Но они все жили в Романове. В Борисоглебске они, их не было.
2: Да, это только Романовский уезд, который тогда еще при Иване Грозном находился только на левом берегу Волги. То есть дворы у них были в Романовском Кремле, у нас сохранились земляные валы, где жили в том числе и русские дворяне, и, собственно, татарские эти мурзы. И в окрестностях города им принадлежали села и деревни.
1: Вот очень интересно, мы подошли к вопросу, а что можно, собственно, увидеть и на Романовской стороне, и на Борисоглебской стороне. Предлагаю погулять по городу Тутаеву. Вот что уникального сохранилось, может быть, с прежних времен на Романовской стороне, так скажем?
0: Прогулка по городу.
2: Ну, прежде всего, это удивительные храмы. У нас 7 храмов сохранилось, причем, ну, можно сказать, в городе всего 3 храма 17-го, даже 4 храма 17-го столетия с удивительными фресками, храмы 18-го столетия с дивными шатровыми колокольнями, а гражданская застройка уже купеческая, более поздняя, 19-го, начало 20-х веков, ну, есть несколько зданий 18-го века каменных, есть прекрасная деревянная застройка.
1: Это все Романовская сторона.
2: На Романовской, и на Борисоглебской стороне.
1: Давайте мы так запутаемся, Юрий, давайте разграничивать. Итак, если мы гуляем по Романовской стороне, да, которая находится на левом берегу Волги, да, там храмы, там в основном храмы.
2: Прежде всего, да, большинство храмов сохранилось там. У нас сохранились земляные валы 15 века.
1: Вот именно с тех, с татар, да, еще с тех времен?
2: До.
1: А еще до этого?
2: До, конечно. Еще со времен романовских князей. В валах сохранился древнейший храм города, Крестовоздвиженский собор, с уникальными фресками 17 века.
1: Его можно посетить?
2: Конечно. У нас все храмы действующие, все храмы можно посетить. В некоторых сохранились удивительные интерьеры, удивительные памятники церковного искусства, и иконописи, и деревянная скульптура. Вот в Крестовоздвиженском соборе это прежде всего фрески. Считается, что в их создании принимал участие самый знаменитый изограф Древней Руси Гурий Никитин, Костромич. Вот, работали там ярославцы. Это вторая половина 17 века, удивительные фрески. Можно посетить в другой части города, на другом конце города, левобережье, можно посетить удивительный Покровский храм 17 столетия, который не закрывался в советское время, сохранил много удивительных святынь, и главная из них – это икона Божией Матери «Прибавление ума», которой со всей страны приезжают очень много паломников. Множество паломников приезжают у нас на Леонтьевское кладбище, это тоже в романовской части города, чтобы поклониться могиле почитаемого старца, отца архимандрита Павла Груздева, который жил в советское уже время и очень многим людям помогал при жизни, и мы верим, что помогает и сейчас своими молитвами.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Это все Романовская сторона. Значит, Романовская сторона уникальна храмами.
2: ну, Борисоглебская тоже, да, но Романовская сторона особенно уникальна сохранностью своей застройки. Угу. Именно сохранностью.
1: А что касается домов, музеи там есть?
2: У нас только на Романовской стороне 12 музеев и галерей.
1: Да что вы говорите?
2: Причем, если говорить о городе в целом, у нас 18 музеев, они всех возможных форм. Есть государственные, есть муниципальные, есть частные и общественные, и церковные музеи.
1: Самые вот разные. Какой самый уникальный музей на Романовской стороне?
2: Я бы отметил их два. Хорошо. Самых уникальных из множества, да, из 12. Это частный музей колокололитейного искусства, который создан был при современном колокололитейном заводе.
1: Как вы прекрасно говорите это слово, Юрий. Колоколитейный.
2: Шувалова. Современные мастера, вот Шувалова, переехали в город в конце 80-х годов, построили, фактически, они возродили этот промысел, они открыли секрет утерянной производства колоколов по древней русской технологии, вот, и не так давно, в 2019 году, создали очень интересный музей, причем музей на основе своей коллекции колоколов, там самые ранние образцы колоколов 16 века, отлиты на Московском пушечном дворе, и представлены колокола всех дореволюционных колокольных заводов Российской империи. Это вот один из двух самых интересных музеев, может, самых уникальных. Ну и, конечно, это музей, филиал Ярославского художественного музея, дом на Новинской. Сейчас работает одна из его экспозиций. Это музей провинциального банка. Он интересен своей аутентичностью, потому что это музей, который создан в интерьерах, в подлинных интерьерах старинного дореволюционного Романова Борисоглебского общественного банка. Там сохранились не только интерьеры, сохранились подлинные несгораемые и бронированные сейфы Сущевского завода, которые в начале 20 века специально для этого банка везли, там, огромные бронированные двери. Вот есть даже сейф, в который человек может зайти, то есть сейф для хранения денег, там, ценностей.
1: И закрыться.
2: Да, вот это вот, ну, два самых интересных из 12.
1: Можно. Именно на Романовской стороне.
2: На Романовской стороне.
1: Я почему так уточняю, чтобы самой не запутаться?
2: Да,
1: город
2: это на Романовской
1: такой
2: стороне.
1: Такой разный. Хорошо, если мы перебираемся на Борисоглебскую сторону, а там что?
2: Ну, главная достопримечательность города и главный храм – это Воскресенский собор.
1: А, это вот там вот эта икона.
2: Это выдающийся памятник вообще русского зодчества, общероссийского, да, общенационального значения. Это удивительный памятник архитектуры. Это время расцвета ярославского зодчества. То есть это храм, удивительно украшенный русским узорочем каменным. Да, он двухъярусный. То есть есть летний храм наверху, огромный, в четырех столпах там, и нижний храм, зимний храм внизу. И очень важно сказать, что этот храм никогда не закрывался. То есть он сохранил все интерьеры, все святыни, сочетание, наслоение даже архитектурных и культурных слоев, то есть фрески 17 века, иконостас резной, позолоченный деревянный иконостас 18 века. И в этом иконостасе есть иконы, которые старше храма, не 16 века, раньше. Вот он сохранил удивительную святыню, огромную трехметровую икону Спаса Всемилостивого, которая, ну, по преданию считалась когда-то небом, то есть потолком прежнего деревянного храма, который в Борисоглебской слободе был построен, ну, находился еще до строительства вот этого каменного удивительного собора.
1: Говорят, чудеса с ней какие-то связаны.
2: Да, икона считается чудотворной, перед ней молятся Спасителю, и существует удивительная традиция проползать под этой иконой. Это называется по-нашему «прониматься». То есть икона стоит в огромном киоте, естественно, на некотором возвышении, и вот под ней существует деревянный лаз, который благочестивые паломники, целуя икону после поклонов, могут проползти.
1: Зачем?
2: Это считается такая благочестивая традиция, а вот произошла она, как считают краеведы, я думаю, очень верно считают, именно от того, что это был когда-то потолок, то есть небо так, на севере сохранить деревянные храмы, небеса так называемые, потолком деревянного храма. И эта традиция возникла как память о том, что эта икона когда-то была у них над головами молящихся. Вот. И так через поколение вот это выросло вот в такую традицию необычную.
1: Мы сегодня гуляем по Тутаеву, и мой путеводитель Юрий Стародубов, экскурсовод, историк-краевед и автор книги о Тутаеве.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
3: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты расскажу о путешествии и туризме. Самыми востребованными туристическими направлениями этим летом, помимо мегаполисов и маршрутов «Золотого кольца», стали Вольск Саратовской области, Выкса и Арзамас Нижегородской области, Кабардинка в Краснодарском крае и Яблоневый в Адыгее. Туристов привлекает самобытная атмосфера и возможность совместить отдых на природе с местной культурой. Среди загородных направлений лидируют Кимры, Шира, Ангудай, Бирск и Киров. Также набирают популярность сельский и винный туризм. Путешественники хотят увидеть, как устроены современные хозяйства и винодельни. В Анапе для отдыхающих открыты 84 пляжа, на которых завершены работы по восстановлению береговой линии. В последнюю декаду июня заработал еще один участок протяженностью 3,5 километра от санатория Бимлюк до санатория Рябинушка. Всего на курорте полностью восстановлены 8 километров песчаных и все галечные пляжи. Продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Ведется отсыпка чистого песка. Новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Гостиницы крупных тайландских сетей могут появиться в России. Подробнее об этом рассказал исполнительный директор Российско-Тайландского делового совета Владимир Ковалев.
2: Туризм – традиционно наиболее популярная сфера сотрудничества наших стран. В прошлом году порядка 2 миллионов туристов из России посетили Таиланд. К сожалению, тайландских туристов еще не так много, но этому как раз-таки может способствовать приход крупных отельных сетей из Таиланда в Россию. И буквально в прошлом месяце в Анапе открылся первый отель под управлением компании «Дусит». Это крупный отельный оператор из Таиланда.
1: Российские специалисты плотно работают с коллегами в Таиланде. Это и крупные отельные сети, и туристические операторы. Проводятся мероприятия, направленные не только на обсуждение инвестиционной повестки, но и на деловой туризм, подчеркнул Ковалев. Визовый центр Италии в России увеличил сроки обработки заявок до 60 дней из-за высокого спроса. Раньше время составляло 40 дней. Россиян призвали подавать документы как минимум за 3 месяца до поездки. При этом процент одобрения итальянских виз превышает 90%. В прошлом году Италия выдала россиянам около 160 тысяч шенгенских виз. Это были новости туризма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Слесарь Митька Голопопкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
7: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.

0: Мы сегодня в Тутаеве. Мой путеводитель Юрий Стародубов, экскурсовод, историк-краевед, автор книги о Тутаеве. Юрий, а есть ли какие-то тоже неожиданные музеи уже на Борисоглебской стороне?
1: Там есть музей, музейно-выставочный комплекс даже «Борисоглебская сторона» с очень с разными тематическими экспозициями. Есть рядышком совсем тоже муниципальный музей «Дом купца Вагина». Это купеческий особняк настоящий, в котором очень бережно, с любовью были восстановлены интерьеры купеческого жилища и на первом этаже, как положено, купеческой лавки с купеческими товарами. Напротив... Фактически у нас такой музейный уголок, да, на Борисоглебской стороне. Напротив, частный музей Федора Ушакова, нашего земляка, уроженца Романовского уезда, непобедимого адмирала и святого Русской Православной Церкви. Тоже очень интересный музей.
0: А почему его не расположили тогда на Романовской стороне, если он уроженец Романовского уезда?
1: Это интересная история, потому что его создал энтузиаст Юрий Москвин, к сожалению, уже ныне покойный, энтузиаст флота, энтузиаст истории. То есть он выкупил когда-то, это был частное, сейчас это частный музей, частное здание, а когда-то это была пожарная часть. Там даже была когда-то пожарная каланча своя на правом стороне. Вот, и он выкупил, создал там музей. Так получилось, что на левом берегу.
0: На правом, на Борисоглебской стороне, понятно. Раз вы заговорили о пожарной каланче, есть, говорят, что есть на Борисоглебской, да, по-моему, на Романовской стороне пожарная каланча, более того, на нее можно забраться.
1: Совершенно верно, она сейчас используется как объект туристический, с нее открывается смотровой площадкой, на которой когда-то дежурил каланчевый, это была такая должность в пожарной охране, то есть, собственно, в комплексе находится действующая пожарная часть. До сих пор, а вот пожарная каланча уже используется как туристический объект. Его можно посетить. С каланчи открывается замечательный вид и на Волгу, на весь город, на окрестности.
0: Но это еще раз на Романовской
1: стороне. Это на Романовской
0: стороне. На Романовской стороне. Хорошо. Центре. Известно, что художник Борис Кустодиев запечатлел Тутаев на своих полотнах. Вопрос: а как Кустодиев, собственно, попал в Тутаев? Я так думаю, что тогда еще это был Романов-Борисоглебск.
1: Да, совершенно верно. Вот совсем недавно в беседе с краеведами, в частности, краевед Александр Власов, наш тутаевский, очень уважаемый, он высказывает версию, что Кустодиев попал туда благодаря другому знаменитому художнику Рериху, который посетил со своей супругой наш город в 1903 году. Вот, поскольку они дружили, он, скорее всего, рассказывал о том, какой прекрасный, красивый город у нас. Вот. Но Рерих один раз побывал, а Кустодиев не раз проезжал по Волге. Впоследствии он приобрел дальше по Волге, если не ошибаюсь, под Кинешмой имение, собственно, построил там себе имение терем. Поэтому Волга вообще служила главной транспортной артерией Российской империи и, конечно, нашей Ярославской земли. Поэтому Кустодиев не раз бывал, останавливался, выходил на наши крутые высокие берега. И недаром, кстати, даже один из его эскизов декорации к драме «Островского гроза» был написан тоже по нашим мотивам. Вот, он в нескольких картинах своих изображал Романова-Борисоглебск. Самый знаменитый – это, конечно, «Гуляние на Волге», которое находится в собрании Русского музея в Санкт-Петербурге. Вот, но есть и другие картины, и театральные декорации, эскизы.
0: А долго Кустодиев жил в Романове?
1: Он бывал. Скорее всего, останавливался, может быть, на день, на несколько дней в гостинице. Как раз вот на месте, который сейчас стоит жилой дом, у нас даже есть такое место, это неофициальное название Кустодиевская набережная. Так, это часть Волжской набережной, да, самые длинные, самые главные улицы России. Вот, и есть место, которое очень хорошо сохранилось с тех пор, когда Кустодиев писал картину с этого места. Вот, и мы обязательно показываем гостям города эти места, откуда Кустодиев рисовал свои картины.
0: Но, я так понимаю, никаких музеев, связанных с Кустодиевым, в Тутаеве нет?
1: Пока нет.
0: Пока нет. Угу. Ну, вот вы уже упомянули о людях, которые прославили этот город. Федор Ушаков, да? Кустодиев. Кто еще?
2: Гений места.
1: Еще один знаменитый тоже Федор, и тоже вы начальник, Федор Толбухин, маршал Победы, уроженец тоже Романово-Борисоглебского уезда, который не раз бывал у нас в городе, где тогда находился военкомат, он тогда еще начинал свою военную службу. Вот его, конечно, в городе помнят, его есть памятник Федора Толбухина на правой стороне, на Борисоглебской. Помнят его земляки.
0: Юрий, я много слышала о романовских брендах. Прежде всего, это романовская овца. Вот и расскажите, почему овца стала брендом?
1: Потому что это лучшая в мире шубная порода овец. Считается, что Петр Великий способствовал развитию овцеводства. Ну, он вообще много чему способствовал России, да, в развитии нашего государства. И он, в частности, привез, ну, якобы привез, такая легенда из Силезии двух силезских баранов, ну, и привез овчаров, которые гораздо больше смогли сделать, которые помогли, улучшили местную породу овец. Вот, но по последним исследованиям, все-таки романовская овца произошла от русской, да, даже от древнерусской лесной овцы. Это лучшая в мире шубная порода. Из нее делались самые лучшие полушубки. И делаются до сих пор. Потому что у нас в Тутаевском районе есть овчинно-меховая фабрика. Она называется Ярославская овчинно-меховая фабрика, где до сих пор можно приобрести полушубок, ну, конечно, куртки, прекрасные дубленки. Вот. Работают они теперь не только на романовской овчине, которой не очень много стало, но делают такие замечательные вещи. Романовские овцы – прекрасная шерсть, вот. А шкуры еще очень легкие. То есть они не только по выделке очень хорошие получаются, они получаются не только самые теплые, но и самые легкие.
0: Отлично. То есть, если я приеду в Тутаев, то я смогу себе купить интересную курточку, да, из романовской овцы?
1: Да, можно в некоторых сувенирных магазинах. У нас продается даже сама овчина как сувенир, или как коврик. Вот. Лучше, конечно, ехать на саму фабрику, которая находится в поселке Микляиха под Тутаевом.
0: Это недалеко?
1: Это недалеко, города? Да, на правой стороне. Но раз в год у нас происходит замечательный туристический фестиваль «Романовская овца. Золотое руно России», куда привозят, конечно, продукцию этой овчинно-меховой фабрики, привозят самих овец. Это обычно самая интересная часть фестиваля.
0: Согласна.
1: Конкурс стригалей.
0: Так.
1: Когда можно прилюдно посмотреть, как, кто быстрее пострижет романовскую овцу. Вот обычно кто-то стрижет старинными такими еще ножницами, а кто-то машинкой. Вот.
0: В какое время года этот фестиваль
1: летом
0: проходит?
1: Всегда, как
0: летом.
1: Правило, в июле. Угу. Ну, как правило.
0: Угу. Хорошо, дальше о брендах. Романовский лук. Это что за такой особенный лук?
1: Это один из красных луков, но он отличается действительно очень древним, известен уже с 17 века. Романов когда-то был центром просто производства, центром огородничества, даже профессия. Там в первой переписной книге начала 17 века писались «огородник» или «луковник». Существовала такая профессия. Вот этот лук красный и сладкий. Ближайшие его родственники – даниловский лук или белозерский лук. Он салатный, он не требует термообработки, и из него делаются прекрасные салаты и блюда. Вот как бабушка мне в свое время рассказывала о такой романовской икре, когда можно просто порезать мелко очень этот лук и перемещать с подсолнечным маслом и мазать на хлеб. Самый простой, очень вкусный рецепт.
0: Он тоже на романовской стороне растет, этот лук?
1: Ну, он рос, наверное, на обоих берегах Волги.
0: Но придумали романовцы?
1: Да, они выращивали вот столетиями этот лук.
0: И более того, они как-то там его плели уникально.
1: Плели особые косы, нанизывали, как в старинных документах мы прочитали. Делали нечто вроде даже янтарных ожерельев, ну, по внешней схожести.
0: Так, ну да, красные
1: да,
0: головки лука.
1: Красные,
0: да, да,
1: ожерелья, угу. Сушили определенным образом, потом уже заплетали. В общем, это было, как писал современник в XIX веке, романовцы относятся к луку своему с нежностью родительскую, а как к своему ребенку.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
0: Дальше. Колокола. Еще один бренд. Колокола. Чем они такие уникальны? Ну, вы рассказывали о музее колоколов. А что отличало литье колоколов в Тутаеве от, я не знаю, от других городов?
1: Как раз братья Шуваловы, уже современные наши современники, предприниматели, они в 90-е годы возродили утраченную в советское время технологию отливки колоколов. То есть, когда только началось, после перестройки, возрождения церковной жизни, начали открываться храмы, да, оказалась большая проблема найти колокола, потому что практически не умели отливать. И Николай Александрович Шувалов методом проб ошибок в течение многих лет вот, находил старую технологию. Что нужно было делать? То есть технология очень трудоемкая. Отливки колокола, собственно, предшествует главная и самая интересная и трудоемкая операция – это изготовление формы. Оказался секрет, как они говорят, секрет фирмы в форме. Вот чтобы сделать эту форму, нужны определенные ингредиенты. Делается она из глины. Вот определенные глины, там определенные секреты есть до сих пор у романовских мастеров.
0: Более того, вы мне как сказали, что это все еще и до сих пор живет.
1: Да.
0: То есть колокола до сих пор отливают,
1: да, да.
0: Именно в Тутаеве.
1: Да. У нас три колокололитейных завода в городе сейчас. И колокола романовские.
0: Мне кажется, они на всю страну работают.
1: Звенят совершенно не только на всю страну, но и практически на весь мир. И все православные страны, и все страны разных континентов, даже где есть православные храмы, там звонят тутаевские, ну, романовские колокола.
0: Ну и, наконец, баранки. Какие-то особенные романовские баранки.
1: Ну, о романовских баранках, к сожалению, сейчас можно прочитать только в трудах местных краеведов.
0: Так. Вот, то есть сейчас было... не делают, что ли, баранок в
1: Тутаеве?
0: Баранок
1: не делают.
0: Так.
1: Вот, но из местных гастрономических брендов можно отметить романовское пиво и романовский квас. Уже делает одно предприятие. Это пиво имеет очень небольшой срок годности. То есть оно без консервантов, насколько мы понимаем, поэтому, соответственно, ну, на мой вкус, вот оно как раз настоящее.
0: Вам нравится?
1: Да. Угу. Вот, и также романовский квас. Вот, и, конечно, вообще Ярославская земля, это земля сыроделов была традиционная, поэтому у нас до сих пор, ну, по счастью, есть фермеры в Тутаевском районе, которые делают сыр. Есть пчеловоды, которые поставляют мед местный романовский.
0: Ну, если обилие таких продуктов, то есть ли какие-то уникальные блюда, которые можно попробовать только в Тутаеве?
2: Приятного аппетита!
1: Не знаю, насколько это уникально только в Тутаеве или где-то еще в Ярославле, но у нас есть кафе на левом берегу, но единственное, в котором можно попробовать ярославский бутерброд. Вот, поскольку мы Волжский город, да, Приволжский, вот, он с рыбой скопченый, и там, если не ошибаюсь, используется копченый сом. Вот, очень вкусно пробовал. Угу. Могу порекомендовать.
0: Ну и все, да? То есть вот ярославский бутерброд, хотите...
1: Ярославские сыры.
0: Сыры, да.
1: Романовское пиво.
0: Вообще, кстати, в Тутаеве много заведений, где можно отобедать, так скажем.
1: На левом берегу сейчас существует единственное кафе «Горница». Такое очень уютное. А на правом берегу несколько кафе, где, да, можно тоже...
0: А гостиниц достаточно в Тутаеве?
1: У нас есть несколько небольших гостиниц и гостевых домов, очень интересных. На левом берегу гостевые дома, они тоже с большой любовью сделаны владельцами в старинных купеческих особняках. Очень интересные интерьеры, сохранены печи изразцовые даже. А на правом берегу это уже современные гостиницы, но небольшие. Но мы надеемся, что будут еще гостевые дома, мы знаем, строятся, создаются и на левом берегу.
0: И направо.
1: И направо.
0: Юрий, скажите, а вот у вас какое самое любимое, может быть, даже секретное место в Тутаеве, куда вы любите, ну, водить своих друзей, которые приезжают к вам в гости?
1: Да, я упомянул о многих памятниках, но одно из любимых мест, у нас есть несколько смотровых площадок, удивительно, куда мы, конечно, водим и друзей, и туристов. Одна из них расположена... вообще у нас Романов стоит на семи холмах.
0: И на семи ключах.
1: На семи ключах. Действительно, между холмов текут ручьи в глубоких оврагах, поэтому такой удивительной красоты ландшафт. Есть смотровые площадки. Вот один из холмов, где стоит Спас-Архангельский храм, на вершине холма, вот чуть ниже, если спуститься, прекрасный вид на Волгу. Вот. И другое место, это, конечно, наш Романовский Кремль, вот с Крестовоздвиженским собором. Это, если от него чуть-чуть спуститься, есть такое удивительное место, где Волга видна на много километров, виден полностью правый берег с его храмами. Вот это вот самые такие интересные
0: места. Ну, вы
1: места.
0: Описывали больше романовскую сторону, да? То есть там ваши любимые места.
1: Она больше сохранилась по ландшафту, по застройке. И изначально город Романов, он был больше, чем Борисоглебская слобода. Но в Борисоглебской слободе сохранилось два древних храма. Вот, собственно, удивительный Воскресенский собор, который, в свою очередь, это самый значительный, да, как памятник архитектуры, самый удивительный. И Благовещенская церковь, небольшая, тоже на правом берегу.
0: И заключительный вопрос. Юрий, завершите фразу. В Тутаев стоит приехать ради того, чтобы...
1: Ради вдохновения, ради отдыха от суеты большого города и ради вдохновения, потому что наш город испокон веков вдохновлял художников, кинематографистов, музыкантов и многих-многих прекрасных творческих людей. И вдохновляет по сей день.
0: Кстати, про Тутаев говорят, что это настоящее русское чудо. Городок смог прославиться на всю Россию благодаря умелым и трудолюбивым мастерам, своим горожанам. Поэтому спасибо вам, Юрий, за такое удивительное путешествие по городу Тутаеву. Мой сегодняшний путеводитель Юрий Стародубов, экскурсовод, историк-краевед, автор книги о Тутаеве. Ну, а я скажу, что Тутаев, и как мы уже сейчас выяснили, это настоящее русское чудо. Городок смог прославиться на всю Россию благодаря умелым и трудолюбивым мастерам, своим горожанам. Так что едем в Тутаев, чтобы увидеть все своими глазами. До встречи в Тутаеве.
1: До встречи.
0: Пока-пока.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
2: Премьера на радио.

0: неделе на радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: 25 июня 1966 года был запущен первый советский метеоспутник «Космос-122». Расскажите, а как работают такие спутники?
3: Отвечает метеоролог Алексей Сафонов.
4: Современный метеорологический спутник – это достаточно сложный прибор. По существу, это огромный телескоп, который направлен из космоса на Землю и снимает все, что происходит в атмосфере Земли. Снимает он это, как правило, в двух диапазонах. В инфракрасном диапазоне, в котором человеческий глаз не видит, и в телевизионном так называемом изображении, в котором видит человеческий глаз. Накладывая одно на другое эти изображения, можно получить большой спектр метеоданных, и распределение облачности, и температуру поверхности облака, то есть та поверхность имеется в виду, конечно, которая направлена в космос, и температуру поверхности почвы, и много-много других данных позволяет увидеть спутниковая метеорологическая аппаратура. Сегодня спутники метеорологические используются для прогноза погод, для построения карт атмосферных и барических образований, и это очень эффектно смотрится. Так что все те, кто не видел Землю из космоса, просьба зайти в интернет и посмотреть на это. Это очень увлекательно.
1: Очень важные вопросы.
0: Премьера на радио «Звезда».
5: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
0: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
6: Вторая половина 18 века. Петербург. Усадьба Михаила Ломоносова на Большой Морской, дом 8. Вот уже несколько недель великий русский ученый серьезно болен и не может встать с постели. Воспаление легких.
7: Папенька, это Алексей Алексеевич. Вы знакомы. Мы любим друг друга. Папенька, с вашего дозволения.
8: Михаил Васильевич, благословите.
6: Дочь Ломоносова Елена и ее избранник, личный библиотекарь императрицы Екатерины Великой Алексей Константинов. Они понравились друг другу с первого взгляда.
7: Папенька, благословите.
9: Принесите икону. Быстрее.
6: У Алексея и Елены Константиновых родятся впоследствии три дочери. Младшая из них, Софья, выйдет замуж за Раевского, героя Отечественной войны 1812 года. Их дочь Маша станет супругой декабриста Волконского. Мария Волконская – правнучка Ломоносова. В нее был влюблен Пушкин. Ломоносовы, Раевские, Волконские.
10: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
1: Премьера на радио «Звезда».
5: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
11: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
5: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
12: И считал, но осуждаю.
5: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Дом 8». «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. ВСУ нанесли удар по военно-историческому музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. В результате атаки пострадали 11 человек, из них 9 госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Его территория занимает почти 14 гектаров. Украинские боевики не решаются вступать в стрелковые бои с российскими военнослужащими. В боях за Красный Лиман сдаются в плен. Об этом рассказал командир 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войска «Запад» с позывным «Восход». Ранее в Министерстве обороны сообщили, что за минувшие сутки подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий, ведя бои в северо-западной части Красного Лимана. Сегодня отмечается Всероссийский день молодежи. Президент Владимир Путин поздравил школьников с окончанием учебы и поблагодарил учителей, назвав их труд непростой и очень важной миссией.
2: Сердечно поздравляю всех вас, ваших родных наставников, с окончанием школы. Вместе с вами хочу сердечно поблагодарить ваших учителей. На протяжении всего вашего школьного пути они открывали для вас безграничный мир знаний, поддерживали в трудную минуту, помогали понять, почувствовать свои сильные стороны, способности, делали все для того, чтобы вы выросли хорошими, достойными людьми. Это очень непростая и очень важная миссия.
1: Празднование Дня молодежи 2026 пройдут в единой концепции «Мечта, гордость, единство». Молодежные движения и организации, ведущие российские компании, представят свои проекты и программы с возможностями для детей и молодых людей. Госавтоинспекция предупредила о проведении массовых проверок водителей на российских дорогах до 28 июня. Как отмечается, рейды пройдут в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Рязанской областях, а также в других регионах страны. Основной целью проверок станет выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. В госавтоинспекции также обратились к гражданам с просьбой сообщать в полицию о случаях, когда нетрезвый человек садится за руль автомобиля или мотоцикла. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».

0: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
1: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
0: Борода чья-то. Почему синяя?
1: Я же говорил.
0: Череп.
1: Это Йорик.
0: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
1: Вещи Олег?
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Слесарь Митька Голопупкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
2: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. У одного советского писателя есть любопытный рассказ. В послереволюционную деревню приходит разнарядка от губкома партии. Выделить одного крестьянина-бедняка для отправки на курорт. А что такое курорт, никто не знал. Время было суровое. Народ испугался, тянули жребий, жена провожала со слезами. Курортник вернулся загоревший, отдохнувший и сказал: «Если партия снова прикажет ехать на курорт, то я согласен». Я бы тоже согласился. Писатель Александр Васькин у нас в гостях. Разговор об истории санаторно-курортного дела в СССР. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, Владимир.
2: Вы, кажется, оттуда и вернулись, судя по цвету лица.
3: Да, и я вижу, что и вы похорошели, Владимир.
2: Было.
3: Действительно, именно с курорта, и как и многие наши соотечественники, только с каких курортов, другой вопрос. Но вот советские люди отдыхали в основном на отечественных курортах, по большей части, и, в общем-то, были довольны. Были довольны, потому что еще Владимир Ильич Ленин завещал отдать все дворцы, особняки в Крыму, принадлежавшие знати, царской семье, отдать их трудящимся.
2: Давайте я это цитатой обозначу. «Санатории и курорты Крыма, бывшие раньше привилегии буржуазии, дворцы бывших царей великих князей должны быть использованы под санатории и здравницы для рабочих и крестьян». Это 1920 год, то есть началось все достаточно рано, да?
3: Рано, даже, мне кажется, 22-й. Почему? Потому что вот был декрет, где Владимир Ильич подчеркивал, по какой причине, собственно, так активно нужно развивать курортное лечение в Крыму. Потому что Врангеля изгнали и всякую прочую белогвардейщину. И вот там меня удивила приписка в конце декрета, подписанного Лениным, что ни одно здание в Крыму, которое подходит для целей курортных, да, не может быть использовано без согласования с наркомздравом. Да. Представьте себе.
2: То есть с товарищем Семашко.
3: Да, со знаменитым Семашко. И вот, я хочу сказать, один из самых таких известных дворцов, ставших санаторием для простых советских трудящихся, для крестьян, в частности, это Ливадийский дворец. Тот самый Ливадийский дворец, который вошел в историю благодаря историческим событиям, там, имевшим место, да, во время Великой Отечественной войны.
2: Ну да, Большая Тройка, да. Черчилль, Рузвельт, Сталин, да. Это,
3: довольно
2: сейчас
3: долго,
2: это музей.
3: Да, он был санаторием. То есть, приезжали крестьяне, все, как вы рассказали, действительно, открывали рот и спрашивали, это что, рай земной? Особенно в 30-х годах. То есть, они не видели этого и не могли видеть при проклятом царизме до 17-го года.
2: Я в Ливадийском дворце читал такие вещи, что просто слезы на глазах. Приезжали крестьяне в лаптях с собственным салом, потому что не знали, будут их кормить или нет. Их учили пользоваться душем и туалетом, то, что ватер-клозет они видели впервые в жизни. То есть, вот две цивилизации, собственно говоря, сталкивались. То есть, ну, это слезы горькие на самом-то деле. И это была социальная справедливость.
3: Да, Ленин так и писал в своем декрете, все, что раньше принадлежало власть имущим, все должно достаться теперь другому народу, который веками, так сказать, не получал все эти блага, в частности, то, что касалось вот отдыха на курортах. Это вообще было нечто новое. То есть, до 17-го года 80% населения России понятия не имели о курортах. Хотя они были, да, они были для знати, для дворян, в Крыму особенно очень много.
2: Ну да, вот дама с собачкой, Чехов. Ну, правда, у Чехова была своя дача, но, возможно, отдыхала на курорте тоже.
3: Да, на Северном Кавказе тоже были развиты курорты. Вспомним, многие наши писатели, да, побывали в окрестностях Кисловодска, Ессентуков и вообще в этих замечательных заповедных местах. Вот теперь все это стало доступно простому советскому народу. И кое-что осталось до нынешнего времени, в том числе и то, что было создано заново. Вот это очень важно. В 30-е
2: давайте,
3: годы...
2: Давайте сейчас вспомним действительно легендарные санатории советской эпохи, и, может быть, даже до советской эпохи, вы уже сказали, Ливадийский дворец.
3: Ливадийский дворец,
2: вот, те, которые сохранились до наших дней, и те, которые до наших дней, вы не дожили. Вот если вспоминать главные, легендарные, культовые, какие есть.
3: Культовые, которые попали в кино, в частности, «Старик Хоттабыч», санаторий имени Серго Орджоникидзе. в Сочи, он заброшен ныне, но, в общем-то, здание сохранилось, можно себе представить, какое впечатление оно производило в 30-е, 40-е годы на курортников, которые приезжали туда отдыхать по путевке. Почему имени Серго Орджоникидзе? Дело в том, что именно нарком Тяжпром и строил за свой счет санаторий для своих сотрудников. И вот когда Орджоникидзе ушел из жизни, в честь него стали называть санаторий. Еще один санаторий имени Орджоникидзе есть в Кисловодске. Это удивительное место по сию пору. Это, вот все, это, кстати, то, что дошло до нас в усовершенствованном даже виде. То есть он не заброшен, он находится в парке, вот в этом, внутри того замечательного парка.
2: Вы видели, да?
3: Да, я не раз проходил мимо, я видел, что туда не пройдешь, где там стоит охрана. Там очень красивая и замечательная территория.
2: Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Санатории частично сохранились, частично не сохранились. Какие-то, наверное, перепрофилированы, которые некоторые работают традиционно в том русле, в котором должны были работать. Управление курортами в Крыму, я прочитал, я удивился, возглавлял Дмитрий Ильич Ульянов, родной брат Ленина, и он так ретиво взялся за дело, что его постоянно осаживали. Ты подчинил себе всю советскую власть Крыму, как если бы все должны были бы работать на твои санатории. Вот был
3: да,
2: энтузиаст этого дела.
3: Но он там жил давно.
2: Он же врач.
3: Врач, и еще он принимал участие и в тех печальных событиях, когда там, так сказать, вовсю развернулась небезызвестная Розалия Землячка, вот эта тройка, которая уничтожила очень много. Белокун, да, и там же Дмитрий Ульянов. Так что он не случайно появился в Крыму, он там, можно сказать, остался. Очень много офицеров было уничтожено русских. Да, это вот такая печальная история Крыма первых лет советской власти. Крым, ну что это так, что такое Крым? Один из партийных руководителей, так она называлась, автономная республика, да, крымская, говорил, жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо в Крыму. Вот, да, действительно, Крым, Ялта.
2: Это кто же так перефразировал Николая Островского?
3: Да, был один такой человек интересный. И представьте себе, ну, так и было, так и было. И я думаю, наверное, мало найдется советских людей, кто хотя бы раз не был в Крыму. Да, или в Ялте, например. Вот так было устроено социальное обеспечение в СССР, что да, хотя бы раз в жизни, или два, или три, каждый советский человек мог побывать и в Сочи, и в Ялте, в санатории, в пансионате, в доме отдыха, в здравнице, тоже еще так интересно, такое вот разнообразие какое, да, база отдыха.
2: Смотрите, концу... еще был да. профилакторий.
3: Профилакторий, но это при заводах, как
2: это,
3: правило.
2: Это без отрыва от работы,
3: да,
2: некий
3: да.
2: маленький оздоровительный... Я просто...
3: Ну, это как, представьте, при радиостанции «Звезда» mm-hmm. есть профилакторий. Вы после эфира идете туда, часов до восьми отдыхаете, вас осматривает врач, идите диетическое питание.
2: Смотрите, дом отдыха – это просто отдых, водка, да. лодка и молотка.
3: Трехразовое типа, питание.
2: Трехразовое питание, санаторий – это…
3: С медицинским.
2: Медицинско-оздоровительное да. учреждение с врачами, безусловно.
3: И очень строго принимают туда.
2: Да, и медицинскими назначениями. Да. И что-то еще.
3: Еще вот пансионат.
2: Пансионат – это что?
3: Пансионат – это от слова пансион, очень похоже на дом отдыха.
2: Угу.
3: То есть без врачей. Это важно. А санатории уже вы должны приехать с медицинской картой.
2: То есть пансионат и дом отдыха – это практически синоним?
3: Да, практически синоним, можно и так сказать. Вот отличается санаторий от дома отдыха, конечно, лечением. И советский человек от лечения отказаться не мог. И нужно было соблюдать режим. Понимаете? Это очень важно. Так сказать, не все способны соблюдать режим, особенно в санатории были советские люди. И здесь очень строго следили за... Могли, кстати, из санатория попросить за нарушение режима. Но я не знаю, что это за нарушение. Употребление спиртных напитков. После 11 обнаружение в вашем номере посторонних, допустим, особенно
2: я
3: женщин.
2: Я догадываюсь, каких посторонних.
3: Да. Но вот мы говорим, и некоторые, может быть, люди, родившиеся после советской власти, они сейчас рот открыли и думают, где же это такое было? Где это такая страна замечательная, где все это есть, и причем со скидкой, а для многих бесплатно. Там были, безусловно, недостатки. Мы, наверное, о них поговорим.
2: Поговорим.
3: Но
2: тоже,
3: вот стоимость да. интересна.
2: Страна была от Бреста до Владивостока. Она подчинялась одним законам.
3: Сколько
2: да?
3: это стоило, возникает вопрос. Была льготная категория, которая получала путевки бесплатно. Это ветераны войны, неработающие инвалиды. Ну и дальше огромные скидки.
2: Иной раз путевки бывали бесплатными, я имел такую. Иной раз они были с профсоюзными скидками. Не часто, но тоже были путевки за полную стоимость, и это, увы, стоило очень и очень дорого. Вот об этом мы и поговорим в продолжении нашего разговора.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Мы продолжаем приятный, я надеюсь, разговор с писателем Александром Васькиным о советских санаториях и домах отдыха. Александр, какие категории трудящихся, вот если вспоминать 20-е годы, когда все только начиналось, пользовались преимущественным правом отдохнуть и подлечиться на санаториях?
3: Ну, санаториях, прежде всего, жертвы царизма, да, ну, те, кто прошел каторгу, да, и ссылку, и вот для них создавались первые санатории. Подразумевалось, что они потратили свое здоровье в борьбе за народное счастье, и потому могут бесплатно вполне отдохнуть вот в таком санатории, где до них мог жить, не знаю, тот же Федор Иванович Шаляпин, у него была дача в Крыму.
2: Да, конфискованная. Вообще,
3: конфискованная. Многие деятели русской культуры, они могли себе, кстати, позволить в Крыму иметь дачу, да, заказать ее архитектору модному. Ну, таковы были их финансовые возможности. А потом уже крестьяне, рабочие. То есть, особо вот разбора такого не было. А еще очень важный момент, такая категория – иностранные рабочие, которые направляются в Советский Союз, так сказать, вот по этой линии, для лечения через Коминтер тот же самый. И тоже как бы вот они мученики такие у себя в странах, там очень больные
2: это
3: люди.
2: Вот, это визитная карточка социализма. Это скорее даже пропагандистский ход. Говоря сегодняшним языком, это мягкая сила Советского Союза. Вот он демонстрирует свои возможности и свои социальные достижения вовне, приглашая иностранных рабочих и профсоюзных деятелей иностранных.
3: Да, раненые солдаты Красной Армии, да, также пострадавшие, так сказать, в боях с белогвардейцами. Так что людей было много желающих, и, пожалуй, даже Крым не мог обеспечить все потребности.
2: Вот смотрите, Александр, я пытаюсь совместить это в своей голове. Сталинская форсированная индустриализация конца 20-х, начала 30-х годов, неимоверные лишения народа и государственная сверхэксплуатация, рабочие бараки, полуголодное существование, и вдруг ты оказываешься в санатории имени Орджоникидзе у фонтана танцующей вакханки.
3: Да, да.
2: Все, я в раю. Вот этот вот тот кусочек коммунизма, который брежет где-то вдалеке-вдалеке, и вот я в коммунизме. То есть, наверное, это фантастически действовало на людей.
3: Конечно. Но опять же, кому давали путевки? И рай длился 3 недели, да, 21 mm-hmm. день. Кому давали? Ударникам коммунистического труда. Ну, я не знаю, Стаханову. Как ему не дать путевку и написать об этом в газетах, репортаж с фотографиями, да, приезжает знаменитый Алексей Стаханов. Это стимулировало других людей трудиться также ударно? Да, это был один из стимулов таких материально-моральных оказаться в раю на 3 недели. Ну, кстати, шахтеры, я напомню, в советское время ведь имели отпуск самый большой, там 40 дней. Они могли себе позволить отдыхать, приезжая, например, в Заполярье. Да, это было реально. И путевки давали им со скидкой. Ну, у них и зарплаты, слава богу, были очень высокие. Поэтому вот это важно. Вот это ведется пропаганда, в том числе и советского образа жизни. Но тот же санаторий, он был рассчитан примерно на 500-600 человек. Вот об этом забывать нельзя. Вот давайте прикинем. 3 недели в год, да? 600 человек единовременно отдыхает. Допустим, 3 недели. И вот так каждый месяц. Ну, сколько человек отдохнет за год? Ну, не больше 10 тысяч. Правильно?
2: Вот на так, это достаточно прикинуть. Много.
3: Да.
2: А сколько санаториев?
3: Сколько санаториев? Вот санаториев было не так много новых построено в 30-е годы. В основном упор делался на создание санаториев-дворцов.
2: Вот смотрите, нарком легендарное здравоохранение Семашко наставил, санатории надо строить быстро, дешево, без архитектурных выкрутас, и вот эта его идея не прошла наверх.
3: Да.
2: Санатории строились, как строилось метро, как сталинские высотки после войны, пышно, с размахом. На сэкономленные средства можно было бы построить, я не знаю, вдвое больше.
3: Втрое даже.
2: Втрое. На это не пошли, почему?
3: Такое было время. Такой был стиль жизни, что нужно строить красиво, что санаторий, вот этот построенный, он должен служить не только оздоровлению вот этих курортников, но и культурному развитию, да, просвещению еще в этом плане. То есть они приезжают, они видят, как это все красиво, и это тоже якобы воздействует в положительном плане на их психологическое здоровье. Лишь в 60-е годы вспомнили вот этот завет Семашко, и вот
2: хрущевский
3: началось.
2: Минимализм.
3: Да, и опять же, во всем минимализм, хрущевки те же самые, да, угу. Когда он сказал, что зачем нам эти высотки, да мы вместо них построим 100 вот таких домов хрущевок, чем одна гостиница Украина. В чем-то он оказался прав. И вот началось строительство типовых санаториев, и в результате, к концу советской власти, их насчитывалось уже 10-20 тысяч.
2: Вы знаете, сколько я видел вот этих панелек, заброшенных сейчас, в самом прискорбном состоянии, с обрубленными коммуникациями, с провалившейся крышей, не заселенной. Золотая земля крымская, черноморская.
3: Да.
2: Почему это происходит?
3: Это было заброшено еще в 90-е
2: ну,
3: годы.
2: Ну, 90-е, хорошо, они прошли 30 лет назад,
3: да.
2: Почему ничего
3: сейчас
2: не...
3: Сейчас это нужно доломать, потому что это невозможно ну, восстановить. Да. Это все стояло бесхозным. Посмотрите, что творится в Абхазии. Это красиво. Но в каком это все состоянии? Возможно ли это
2: реанимировать? В каком состоянии там асфальт, плиты не менялись с 1982 года?
3: То есть это надо поддерживать.
2: Радиозвезда, программа «Архивные тайны». Давайте, знаете, что сделаем? Бросим мостик в культуру от санаториев. Главное у нас культура – это кино. Органы движения лечили, подрубать бы им эти органы. Помните, с какого кино?
3: Конечно, «Любовь и голуби».
2: Темы курортного романа мы не коснемся, это тоже проявление все-таки советского быта, а вы специалист по этому вопросу.
3: Да, у меня даже была книжка о повседневной жизни советских людей, это целая глава, посвященная отдыху. Я там отвечаю на этот вопрос, откуда появился курортный роман? По вполне прозаичной причине. Насколько было просто путевку получить на работе на всю семью, вот чтобы поехать с женой? Довольно трудно. Довольно трудно, и я застал все это время. Я помню, что вот когда семья приезжала, муж, жена, дети, двое, допустим, и вот они приезжают, да, и могут разрешить проживать в этом номере, рассчитываем, допустим, на одного человека. Но вопросы размещения они должны решать сами. Может быть, они возьмут в аренду раскладушку. И это было очень непросто. И вот эта система, когда едет один супруг, да, а второй остается на родине, так сказать, в ожидании.
2: Заведение – это лечебное, санаторий. Болезнь, хроническая болезнь. Там не бывает так, чтобы у двух супругов сразу. Посылают мужа, у которого, допустим, артрит или, там, я не знаю, язва 12-перстной кишки. Жена остается дома. Да. Хорошо, допустим, если человек едет в санаторий, он не женат, у него там все шансы. Да. А вот ломались семьи.
3: Да, это и было главной причиной курортных романов, на самом деле. Опросы советских людей уже в период перестройки, они показали, что некоторые специально с этой целью выезжали в курорты Советского Союза, да, так сказать, чего уж тут греха таить. Вспомните другой фильм «Печки-лавочки»,
2: угу.
3: Когда колхозники,
2: Шукшин,
3: Василий,
2: да.
3: Шукшин, играет колхозник, а его супруга Лидия Федосеева Шукшина, едут на курорт. Они уже знают заранее, что будет очень трудно им жить вместе. И к чему, как они размещаются? Он просит за деньги. Помните, главврачу приходит?
2: Да.
3: Главврач как бы грубо его отшивает. А в каких интерьерах главврач сидит, обратите внимание. То есть, это наверняка бывший дворянский особняк. Но в результате мы узнаем, что жена поселилась у какой-то работницы, да, этого санатория. Детей они хотели взять. Помните, детей? Но им сказали, односельчане, куда вы их везете? Вы что, их хотите там оставить? Детишки маленькие там, да? Это была серьезная проблема. А вы знаете, что только в 80-е годы советское правительство осознало, что, оказывается, надо развивать курорты так, чтобы отдых был семейным. Это был 85-й год, было специальное постановление. Но уже было поздно. Как это сделать? Как можно перестроить все эти санатории? Да, если изначально они создавались, исходя из размещения не в номерах, а в койко-местах. Вот было такое выражение, не количество номеров, а количество коек.
2: Как в больнице.
3: Это очень интересно. И вы приезжали, и вас могли поселить в номер с абсолютно чужими людьми. Там могло быть их и двое, и трое. Удобство, кстати, на этаже. Я напомню, что не было в Советском Союзе разделения 5 звезд, да, 3 звезды. Просто как бы или был отдых, или нет. Вот. И, соответственно, вот это тоже надо знать, как это все делалось, сколько это стоило. Стоило дешево.
2: Вы слушаете беседу с писателем Александром Васькиным о санаторно-курортном отдыхе в СССР. Это уже история, для многих глубокая история. Вот на той теме, которую вы сейчас держите, мы остановимся чуть попозже. Санатории, платность-бесплатность, условия проживания, комфорт и так далее.
1: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: обнаружили два истребителя МиГ-29 вооруженных сил Украины на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Удар был нанесен двумя беспилотниками «Герань-4 «Сикер». Один самолет с боекомплектом находился на стоянке, второй в укрытии на заправке. Вместе с истребителями уничтожены топливозаправщик, специальная техника, а также летный и инженерно-технический состав, готовивший самолеты к вылету. Европейские члены НАТО намеренно затягивают вооруженный конфликт на Украине. Об этом заявил замминистра обороны, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России Виктор Горемыкин, выступая на 4-м международном антифашистском конгрессе.
1: Конфликт на Украине привел к окончательному краху евроатлантической модели безопасности. Именно европейские члены НАТО затягивают этот вооруженный конфликт. Руководство многих европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования Украины за столом переговоров. Запад не скрывает приготовление новой большой европейской войны. На фоне заметно осложнившейся военно-политической ситуации в мире, откровенно враждебной позиции НАТО, Россия выступает за дальнейшее активное военное и военно-техническое сотрудничество с нашими союзниками и партнерами.
0: В Конгрессе приняли участие делегации из порядка 40 стран – Азербайджана, Вьетнама, Китая, Великобритании, Германии и Венесуэлы. Как очно, так и в онлайн-формате. Все они совместно с представителями российского и белорусского Министерства обороны подписали итоговую резолюцию. В Южном административном округе Москвы по программе реновации в новые дома переехали уже более 7 тысяч семей. Расселение началось в 2018 году. Сейчас программа охватывает 10 районов. Всего в округе планируется расселить 378 домов. Новое жилье получат свыше 82 тысяч москвичей. Больше всего семей переехало в Царицыне, почти 3 тысячи. В новостройках улучшенная планировка, безбарьерная среда, а придомовые территории благоустроены и озеленены. О погоде. По данным Центра Фобоса, завтра в Москве будет переменная облачность, осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью 15 градусов, днем до 23. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
2: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда». Архивные тайны.
4: Писатель Александр Васькин у нас в гостях. Курорты и санатории в СССР – это наша сегодняшняя тема. Мой любимый анекдот на эту тему, Александр. Леночка, в санатории я познакомился с одним очень интересным мужчиной. У нас с ним так много общего обнаружилось. Гастрит, гипертония, полоскостопие. Ладно, на самом-то деле, если говорить серьезно, то в санаториях лечили и очень серьезные болезни, успешно лечили, в том числе и профессиональные заболевания, шахтеров, металлургов, и даже доярок, потому что это тяжелая профессия. Готовясь к теме, я прочитал немало, и одна статья меня повеселила от всей души. Я вот цитирую, а вы оцените. Взять бесплатную путевку или почти бесплатную с профсоюзной скидкой мог абсолютно любой советский гражданин. Столько раз, сколько это ему бы пожелалось. Автор явно не жил в СССР. Но так как было с бесплатностью? Было. Вот вы уже сказали, три категории. Это да. Инвалиды войны, участники войны, и инвалиды, матери-одиночки.
5: Матери-одиночки. Да. Многодетные также. Но опять же, понимаете, многодетная, если она получит, она что, одна поедет? Вот этот вопрос интересен. Потому что курортов для многодетных не было. Все-таки условия были несколько иные. Я вам напомню замечательный фильм «Афоня», где мы как раз видим достоверное заседание правком, состояние трудового коллектива, где обсуждается вот эта тема, что мы тебе, Афоня, путевку со скидкой дали, а ты в фонтаны ныряешь. Вот обратите внимание, даже Афоня, вот этот вот водопроводчик, который берет деньги жильцов, даже он смог поехать отдохнуть на курорте. Почему? Курортов было множество. К концу советской

0: власти их насчитывалось более 40 тысяч во всех концах Советского Союза. Кто-то может поехать в Иссык-Куль, кому-то в Юрмале хорошо, кому-то в Калининградской области, кому-то в Карелии, в Подмосковье. То есть это правда, такое количество курортов, оно и позволяло советским гражданам, членам профсоюза, написавшим заявление, отправиться вот на отдых. Другой вопрос, в какое время? Понимаете, самое ходовое время – это лето. Я напомню, было такое выражение советское – горячая путевка, которая горит, не та, которую подожгли.
1: Горячая, да.
0: Отправляться надо вот уже буквально послезавтра. Вот. Хорошая путевка, блатной санаторий – это тоже советское выражение. Некоторым хотелось попасть, например, на отдых, в дома отдыха, в пансионаты творческих союзов, союза писателей, союза композиторов, там в Рузе, например, дом творчества, в Дублтах дом творчества. Дом творчества, да, и Гостелерадио. Кстати, Юрмала была еще до 17-го года. Даже до присоединения к Советскому Союзу.
1: Слушайте, я с вами согласен. Да. Вот я помню, ко мне где-то там вот в конце 70-х подошел наш правкомовский босс, сказал, давай со скидкой в Юрмалу, в Гостелерадио. Я говорю, январь, я туда не поеду. Я что, дурак, что ли, брать отпуск в январе? Путевка пропала. Вот она пропала. Горела, и она сгорела.
0: А я вам еще один пример из жизни приведу. Писатели не любили ездить в свои дома творчества зимой. И что делать? Надо путевки продавать. И придумали продать путевки профсоюзу шахтеров. И приехали шахтеры в Юрмалу. Закончилось все это не то чтобы печально, но для писателей грустно, им не давали работать, потому что шахтеры водили женщин в свои номера, приставали к писателям с требованием, ну, типичным, пойдем выпьем. И вообще вот эта странная манера постоянно спрашивать, где у вас массовик-затейник, где экскурсии. То есть, им было очень тяжело. И писателям,
1: Александр,
0: и тем, для кого они писали.
1: Писатели должны были вдохновляться народной жизнью на написание, это, значит, обширных произведений.
0: Я об этом и пишу.
1: В духе Шикшина, кстати говоря, чудики.
0: Это довольно странно, что они не заинтересовались шахтерами и их рассказами. Но вот вам, пожалуйста, истории из жизни. Так что, да, было такое. Заявление пишешь, и тебе правком дают путевку со скидкой. Даже если ты Афоня Борщев. Скидки были большие, 70-80%.
1: Я нашел кое-какую цифру в интернете, не знаю, верить или нет. 30% всех путевок были бесплатными. Это огромное количество, это миллионы отдохнувших людей бесплатно. Более 60% со скидками разнообразными. И лишь 10% за полную стоимость. Вот тут голова начинает кружиться. 10 за полную стоимость. Вы в это верите?
0: Я в это верю, потому что я знаю, откуда растут уши, так сказать, у этих цифр. Дело в том, что все советские люди были членами профсоюза. Да? И недаром Бендер продавал не членам профсоюза с более высокой стоимостью. Да, вот эти билеты в провал, что, да, там об этом идет речь.
1: Ремонт провала, и деньги пойдут.
0: Самая богатая организация в Советском Союзе – ВЦС ПС. Вот ее бывший офис находится, да, на Ленинском проспекте. Советские люди платили профсоюзные взносы каждый месяц.
1: Включая студентов, которые еще не работали, а профвзносы платили.
0: Была у каждого книжечка, ну, должна была быть, куда вклеивались марочки. Помните маленькие марочки цветные? Да, это значит, вы платили взносы. И, по сути, все это делалось все-таки за счет того же советского народа. Просто советское правительство, вообще система советская, она была так устроена, что все-таки немалую часть зарплаты государство забирало себе. Но на эти деньги, которые, опять же, перечислялись в ВЦС, ПС, вот оно и создавало эти тысячи, десятки тысяч санаториев и домов отдыха. Это была система.
1: Злоупотребления были. Вы уже сказали, блатные путевки, вы уже сказали, не сказали, но, наверное, скажете, взаимообмен услугами, ты мне, я тебе. Ведь было это, да?
0: Ну, это было, скажем так, пережитки это называлось.
1: Пережитки прошлого. Да.
0: Пережитки прошлого. Действительно, хотелось очень отдохнуть в номере с удобствами.
1: А когда профсоюзное начальство и начальство поменьше, завкому, там...
0: Правком, завком, местком.
1: Да, местком, да. Ежегодно ездили по бесплатным путевкам.
0: Да, представьте.
1: А товарищи рабочие ждали свою очередь на бесплатную путевку год 3-4, а то и больше.
0: Вы правы.
1: Это было?
0: Это было, и это было причиной скандалов. Но, конечно, люди могли добиться, писать заявление, там, понимаете, я не знаю, там, директору пожаловаться. Этим наполнены советские кинофильмы 70-х, 60-х годов. Вот этой борьбой за право ездить со скидкой в санаторий.
1: Я помню прекрасно. Это «Радиозвезда», программа «Архивные тайны». Говорим о санаторно-курортном лечении в СССР, об истории этого вопроса. Я был студентом, и я поехал по бесплатной путевке в спортивно-оздоровительный лагерь в Геленджик, Джанхот, если знаете.
0: Конечно.
1: Такое маленькое местечко. Я отдыхал там 2 месяца подряд. Родители заплатили 20 рублей за 2 месяца. Это половина стипендий. И я уже тогда понял, как это происходит. Материальные блага не создаются в воздухе и не падают на нас, да, как манна небесная. Это труд народа. И это компенсация, которая дает государство мне за то, что у моих родителей маленькая зарплата, маленькая квартира, нету денег, чтобы купить машину и дачу, и вот идет такое перераспределение благ между людьми разного достатка. Вот это была государственная политика.
0: Социальная политика.
1: Усреднить нашу жизнь.
0: Совершенно верно. Простой советский человек, получающий зарплату в середине 70-х годов, 135 рублей, мог себе позволить поехать в санаторий. Стоимость путевки была полная, например, 120 рублей. Он, например, платил 30 рублей. И был счастлив, и был рад. Более того, ветераны Великой Отечественной войны могли раз в 2 года в случае отказа выехать в санаторий получить денежную компенсацию этой самой путевки, то есть те же самые 120 рублей. Согласитесь, это не в каждой стране было возможно. Но Советский Союз провозглашался как государство социальное, да, где всем в среднем всем будет хорошо. Но некоторые категории чуть получше. Например, руководителям партии и правительства, которые, между прочим, не выезжали лечиться за границу. Они очень любили отдыхать на своих курортах. Это тоже влияло на развитие курортологии в Советском Союзе.
1: Но в Болгарию-то они ездили.
0: Да, но не так часто. И только избранные. Они отдыхали с семьями, в отличие от многих советских людей. Но вот, например, они полюбили Железноводск. Прекрасный курорт, и по сию пору до него не так легко добраться. И этим он и хорош. Да, удивительное место, прекрасное. Ставропольский край, любимое место отдыха членов Политбюро. Они все были людьми болезненными, нуждались в курортном лечении, минеральными водами, в частности. И недаром завистники прозвали Михаила Сергеевича Горбачева минеральным секретарем. Потому что, будучи первым секретарем Ставропольского крайкома, он сам лично встречал членов Политбюро, которые пребывали на отдых, там Андропова, того же Черненко. Кстати, вот в Ставропольском крае, в Сентуках, сохранились по сию пору построенные еще при царе ванны, николаевские они называются, грязелечебницы. И до сих пор этим пользуются. Я вот был в грязелечебнице. Ну, конечно, да, кто здесь лежал до 17-го года, представляешь себе. И вот вы знаете, что поразительно?
1: Слушайте, вы, наверное, лежали в ванной, в которой мог лежать Феликс Юсупов. Там не было таблички, что вот Феликс Юсупов принимал грязевую ванну.
0: Ее куда-то унесли. Кстати, а вот с чем связано развитие при царизме курортологии, допустим, вот минеральных водах? В Сентуках болел очень сын у Николая II, да, наследник престола.
1: Да, гемофилия, Алексей. Да.
0: И в том числе и для его лечения были построены эти ванны. Поэтому то, что сейчас сохранилось, вот думаешь часто, когда было это построено и как это долго служит людям.
1: Александр, я был юноша болезненный и в санаториях отдыхал часто. Честно признаюсь, ни разу родители не платили полную стоимость, всегда скидка, и было и бесплатно. Но, по моему опыту, в санатории часто попадали люди, как бык здоровый. И это называлось нецелевым распределением путёвок. Как это делалось, я не знаю, они молчали.
0: Допустим, перед века производство награждают путёвочкой, бесплатной. Ну, грех не поехать, правда? И вот он едет в санаторий, абсолютно здоровый человек. Но мы же не знаем, может быть, у него нервная система испорчена. Да? На первый взгляд он кажется абсолютно здоровым, а на самом деле, в общем-то, его надо подлечить. Бесплатная путевка – грех, грех в сезон от нее отказаться. И вот так и получалось действительно, что за одним столом в этом санатории, где диетическое питание предлагали, могли оказаться люди с разными вкусами, да, и каша уже не устраивала их на 5-й день. Кстати, вот тоже была проблема воровства в санаториях. С ней боролись сотрудники
1: БХСС. Воровства в номерах, да?
0: Продукты. Продукты.
1: А, продукты.
0: Вот, вечно не нравилось некоторым отдыхающим, чем кормят, да, как бы считалось, что не докладывают, масла мало. Но это была проблема вечная в Советском Союзе, такая постоянная. Я к чему это говорю? Недостатков было много, но все же преимущество весомое было одно. Большая часть советских людей могла подлечиться на этих курортах за небольшие деньги. И имела на это право, и его реализовывала с успехом. При всех имеющихся недостатках.
1: И поскольку жили тогда скромно, я, например, жил вообще в коммунальном бараке, то такая вещь, как общий туалет в конце коридора,
0: конечно,
1: это никого не смущало. Душ, там, несколько кабин в конце коридора, никого не смущало. Перенаселенность номеров, нары даже были, вот двойные, вверх-вниз, вверх-вниз, раскладушка, то есть номера загружались под завязку. Тем не менее, море, которое было там в двух шагах от тебя, искупало буквально все, потому что, ну, это еще и молодость, когда ты не стремишься к комфорту старости.
0: Конечно, кстати, путевки в детские санатории были бесплатными для ребятишек, вот, которых надо лечить, не знаю, там, и туберкулеза, сердечные заболевания, бесплатно. И питание, и лечение, все было бесплатно. Это правда, это мы не сочиняем. Что касается моря, то оно влияло положительно и на тех, кто не мог жить в санаториях, пансионатах, кому не досталось в сезон горячая, горящая путевка. И мы с вами видим это в том же фильме «Будьте моим мужем», где Андрей Миронов играет врача.
1: Частный сектор. Обычно это было от 3 до 5 рублей за сыроюшку, в которой могла поселиться.
0: За койку даже.
1: Да, за койку, да, за койкое место. Вы знаете, будем заканчивать этот сентиментальный и ностальгический разговор, потому что, ну, мне было приятно вас послушать.
0: Спасибо, взаимно.
1: С нами был Александр Васькин, писатель, выпустивший много интересных книг о жизни разных слоев населения общества в СССР. Я читал, всячески рекомендую. Завершая программу, что бы я хотел сказать. В тяжелейшем 46-м году Сталин в одной своей речи сказал: «Мы должны победить туберкулез, и прежде всего детский туберкулез». Моя сестра была тяжело больна, и ее отправляют в детский туберкулезный санаторий, естественно, бесплатно, на усиленное питание пятиразовое, на дорогущие американские ленд-лизовские лекарства. Вот обреченную девочку практически спасают. Вот что такое советский санаторий, неважно, детский, не детский. Это лечебно-оздоровительное учреждение очень часто бесплатно в те годы. Будем помнить. С вами был Владимир Туз. Всего доброго.
2: Архивные тайны. Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
3: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
4: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
5: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
3: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
6: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
7: На вокзале шум и гам, ходят разговоры. Моня шопнул чемодан и загреб лимоны. Эта уличная песня была популярна в Одессе в самом начале 1920 года. Но ни о каких цитрусовых речь в ней не идет. На бытовом жаргоне лимоном принято называть банкноту в 1 миллион рублей. Во время гражданской войны деньги быстро обесценивались. На них практически ничего нельзя было купить. Вот и шутили одесситы. За один советский миллион На рынке дают всего один единственный лимон. Да и тот кислый. Такова наиболее распространенная версия появления жаргонного названия банкноты. И это всего лишь легенда. В действительности первые купюры достоинством в 1 миллион рублей поступили в обращение на территории РСФСР только в 1921 году. А на Украину они попали еще позже. То есть не до и даже не во время, а после гражданской войны. И тогда же банкноты с 6 нулями стали называть лимонами. Получается, что блатной одесской песенке кто-то прибавил несколько лет. Скорее всего, чтобы показать, как трудно жилось в нашей стране в годы хаоса. В лихие 90-е слово вернулось в обиход. Причем все по той же причине. Деньги обесценились. Людям это не очень-то понравилось, и они вновь укоротили слова «миллион», «лимон», «лям». Так проще, по-рабоче-крестьянски.
6: Все деньги мира.
8: Радиозвезда. Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
9: Имя на карте. Москва. Памятник карандашу и кляксе. Дом Союза цирковых деятелей в Хамовниках. Перед входом в здание на небольшом постаменте стоит бронзовая скульптура. Известный советский клоун Карандаш и его знаменитая собачка, крохотный скотч-терьер Клякса. Артист в той самой вечно помятой и очень смешной шляпе слегка наклонился к своей любимице. В его левой руке трость, ладонь правой руки сжата в кулак, а большой палец поднят вверх. Этот одобрительный жест означает «молодец, здорово». Довольная Клякса весело машет хвостом. Выглядит все очень трогательно. Что ж, они в жизни были не просто коллегами, не просто друзьями. Они были одной крепкой семьей.
8: Имя на карте.
9: Михаил Николаевич Румянцев. Творческий псевдоним «Карандаш». В годы Великой Отечественной войны его жену эвакуировали в Омск. Однажды артист решил навестить супругу, но на последний поезд из Ленинграда в Сибирь его не посадили.
10: А я вам говорю, что с собакой в вагон не пущу, и все, не положено.
11: Но мы же никому не будем мешать.
10: Не положено. Она убежит, потом ищи по всему составу. А у меня пассажиры, у меня начальство. Не положено.
11: Собачка маленькая, я ее на руках держать буду.
10: А я говорю, не положено. Бросьте ее здесь, а сами поезжайте.
11: Я могу бросить чемодан, но не собаку. Ладно, раз так, я пойду до Омска пешком.
10: Ну, идите, удачи.
9: Карандаш не шутил. Они действительно пошли пешком. Он и Клякса. Шли долго, 4 месяца. Иногда проходящие мимо товарняки подбрасывали их до ближайших станций. В благодарность клоун веселил кочегаров шутками, но все же большую часть пути они преодолели самостоятельно.
8: Имя на карте.
9: Было тяжело, это правда. Часто голодали, деньги давно кончились. Однажды Клякса куда-то запропастилась, но через несколько часов вернулась с колбасой в зубах. Видимо, у кого-то стащила. Сама не съела, принесла хозяин. И они разделили добычу поровну. Когда же все-таки добрались до Омска, то оказалось, что у Михаила Николаевича сильно обморожены руки. А Кляксе хоть бы хны. А все потому, что Румянцев время от времени отогревал любимицу у себя под пальто. Московский памятник Карандашу и Кляксе совсем небольшой. По столичным меркам миниатюрный. Клоун и собачка словно застыли в движении. Это символ взаимного уважения, преданности и любви. Москва. Памятник Карандашу и Кляксе.
8: Имя на карте.
6: Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
12: Раз, два, три, четыре, пять.
6: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
13: Я изучаю косаток из любопытства. Мне прям хочется узнать, что они там едят, а как они это ловят, а что они конкретно сейчас делают, зачем, почему, что происходит.
6: И она уже знает всех косаток Авачинского залива в лицо и по имени. Биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам Татьяна Ивкович. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
14: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Ново-Скелеватое в Днепропетровской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что в населенном пункте «Красный Лиман» подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий, ведя бой в северо-западной части города. А в Константиновке штурмовые подразделения южной группировки ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 70 зданий. 5 жителей Курской области и еще 2 жителя других регионов возвращены из украинского плена в Россию. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Освобожденных россиян встретили на белорусской границе. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, все возвращенные сегодня люди попали в плен в 24-м году. Долгое время об их местонахождении ничего не было известно. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Участники патриотического проекта «Поезд памяти» прибыли в Великий Новгород. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он уточнил, что в составе делегации находятся 200 подростков из разных стран.
2: Увидеть своими глазами места боев и подвигов наших солдат – это совершенно другие эмоции. Это совершенно другие впечатления. И их невозможно забыть. Мы гордимся вами. Вы прошли очень большой конкурс, чтобы стать участниками этого маршрута. А значит, вы хорошо знаете историю и никому не позволите ее переписать.
1: В проекте «Поезд памяти» участвуют старшеклассники из республик бывшего СССР, чьи предки сражались с нацизмом в Великой Отечественной войне. Маршрут пройдет по 13 городам России и Белоруссии и завершится 4 июля. В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, с субботы на воскресенье, пройдет праздник выпускников «Алые паруса». В 20 часов на Дворцовой площади начнется концерт с участием «Елки», Юлианы Карауловой, Люси Чеботиной и других артистов. В 0:40 в акватории Невы состоится водно-пиротехническое шоу, кульминацией которого станет появление брига «Россия» под «Алыми парусами». В празднике примут участие 66 тысяч выпускников из разных городов и около 400 иностранных гостей. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
0: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: После вкусного обеда многие индивидуумы делаются поэтами, литераторами, пророками или прорицателями.
5: Это слова Аристотеля. Сегодня мы поговорим о писателях-гурманах. Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов. Когда читаешь их произведения, не особенно задумываешься о вкусовых пристрастиях авторов. А ведь многие из них были большими знатоками и ценителями кулинарии. Начнем с баснописца Крылова. Уж слишком много про него всевозможных гастрономических легенд. Да, Иван Андреевич обладал поистине великолепным аппетитом, который по праву можно называть грандиозным. Судите сами. Только за обедом популярный издатель сатирических журналов съедал 3 тарелки ухи, 2 блюда растягаев, 4 телячьи отбивные и половину жареной индейки, не считая каши, различных солений и паштетов. Подчеркиваю, все это за один присест. Большинство знакомых знали, если пригласить Крылова в гости, то кормить его придется по меньшей мере как 5. Вот поэтому-то Ивана Андреевича и стали называть обжорой русской литературы №1. Однажды Крылова пригласили во дворец на императорский ужин. Казалось бы, уж там-то его точно накормят до отвала и по высшему разряду. Но нет. Царское угощение баснописца только расстроило. Больше месяца Иван Андреевич ныл, ворчал и жаловался, мол, государыня явно пожадничала. Суп едва закрывал дно тарелки, а пирожки были настолько крохотными, что их можно было проглатывать словно семечки. «Никто не знает, как выглядит настоящее русское застолье, а я знаю».
7: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Обед у медведя.
8: Медведь обед давал и созвал не одну родню свою медведей, но и других зверей-соседей, кто только на глаза и в мысль ему попал. Поминки-ль были то, рожденье-ль, именины, но только праздник тот принес медведю честь, и было у него попить, что и поесть. Какое кушанье! Какой десерт и вины! Медведь приметил сам, что гости веселы, пирушкою довольны. А чтобы угодить и более друзьям, он тосты затевал и песни пел застольны. Потом, как со стола уж начали сбирать, пустился танцевать. Лиса в ладоши хлоп. Ай, Миша, как приятен, как ловок в танцах он, как легок, мил и статен. Но волк, сидевший рядом с ней, ворчал ей на ухо: «Ты врешь, кума ей-ей! Откуда у тебя такая блажь берется? Ну что тут ловкого? Как ступа он толчется!» «Вздор сам ты мелешь, кум!» Лиса на то в ответ: «Не видишь, что хвалю танцора за обед? А если похвала в нем гордости прибавит, то, может быть, он нас и ужинать оставит».
7: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Обед у медведя». Читал Алексей Шулин.
5: По слухам, Иван Крылов скончался от обжорства, получив заворот кишок от переедания то ли рябчиков, то ли карасей, то ли блинов. Все это неправда. Реальной причиной смерти базнописца на 75-м году жизни стало двустороннее воспаление легких.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о писателях-гурманах.
6: Я с детства очень любил варенье. Никогда не отказывался от него и сам ухитрялся его достать, когда мне не давали. Однажды потихонечку, чтобы никто не заметил, я пробрался в буфет, где стояло незапертое варенье, и стал его таскать из банки в рот, прямо рукой.
5: Знакомьтесь, воришка-сладкоежка Лев Николаевич Толстой. Он обожал варенье из фруктов и ягод, выращенных исключительно в Ясной Поляне. Хлеб в усадьбе пекли только по его личному рецепту. 2 пуда муки смешивали с 2 пудами картофеля, который предварительно варили и протирали. Затем на испеченную ковригу намазывали толстый слой меда и запивали все это овсяным киселем. Жена Толстого Софья Андреевна записывала все кулинарные рецепты в свою поваренную книгу «Обед для льва». Кстати, многие из них можно и сегодня обнаружить в произведениях писателя.
9: На подносе были травник, наливки, грибки, лепешечки черной муки на юраге, сотовый мед, мед вареный и шипучий, яблоки, орехи сырые и каленые и орехи в меду. Потом принесено было Анисье Федоровной и варенье на меду и на сахаре, и ветчина, и курица, только что зажаренная. Все это было хозяйство сбора и варенья Анисьи Федоровны. Все это и пахло, и отзывалось, и имело вкус Анисьи Федоровны. Все отзывалось сочностью, чистотой, белизной и приятной улыбкой. «Покушайте, барышня графинюшка», — приговаривала она, подавая Наташе то-то, то другое. Наташа ела все, и ей показалось, что подобных лепешек на юраге с таким букетом варений, на меду орехов и такой курицы никогда она нигде не видала и не едала. Анисья Федоровна вышла. Ростов с дядюшкой, запивая ужин вишневой наливкой, разговаривали о прошедшей и о будущей охоте, о Ругае и Елагинских собаках. Наташа с блестящими глазами прямо сидела на диване, слушая их. Несколько раз она пыталась разбудить Петю, чтобы дать ему поесть чего-нибудь, но он говорил что-то непонятное, очевидно, не просыпаясь. Наташе так весело было на душе, так хорошо в этой новой для нее обстановке, что она только боялась, что слишком скоро за ней приедут дрожки. После наступившего случайно молчания, как это почти всегда бывает у людей, в первый раз принимающих в своем доме знакомых, дядюшка сказал, отвечая на мысль, которая была у его гостей: «Так-то вот и доживаю свой век. Умрешь — чистое дело марш. Ничего не останется. Что ж и грешить-то?»
5: К 50 годам Лев Толстой стал вегетарианцем. Ел только постную еду — щи, кашу, огурцы и хлеб. Но вот только от сладкого отказаться так и не смог. По-прежнему, по ночам, воровал его тайком из буфета.
10: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о писателях-гурманах.
6: Из рыб самое лучшее – это жареный карась в сметане. Только чтобы он не пахтиный и имел приятный вкус, нужно подержать его в молоке целые сутки.
5: Эти слова принадлежат любителю трапезничать на открытом воздухе Антону Павловичу Чехову. В подмосковном Мелехово писатель часто ходил на рыбалку. При этом неизменно брал с собой сковородку и прямо на месте, не отходя от кассы, лично готовил свежепойманных бычков.
6: Взять икры паюсной четверку, две луковочки зеленого лучку, прованского масла, смешать все это. И знаешь, этак поверх всего лимончиком. Смерть! От одного аромата угоришь.
5: В ранг своего любимого, а значит божественного блюда, Антон Павлович возводил исключительно жареных карасей. Но при этом не забывал и про другую еду. «Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная во всей своей наготе», — говорил он.
6: «Селедочка, матушка, всем закускам закуска. Но нет, огурец лучше. Ученые с сотворения мира думают и ничего умнее соленого огурца не придумали. А после правильной закуски нет ничего лучше, как в морозный январский денек отведать щей горячих. Борщок с ветчинкой и с сосисками. Или рассольник из потрохов и молоденьких почек. Пальчики оближу».
5: Будучи еще ребенком, Антошка Чехов помогал отцу заниматься семейным бизнесом в Таганроге. Торговать в небольшой бакалейной лавке. Чего там только не было. Рыба заморская, прованские масла, всяческие специи, сырные головы, сахарная пудра. Впоследствии писатель скажет: кто не придает должного значения питанию, не может считаться по-настоящему интеллигентным человеком.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем говорить о писателях-гурманах.
6: Здоровье мое кажется немного лучше, хотя я чувствую слегка боль в груди и тяжесть в желудке. Может быть, от того, что никак не могу соблюсти диеты. Проклятая, как нарочно в этот год, плодовитость соблазняет меня беспрестанно. И бедный мой желудок беспрерывно занимается вареньем то груш, то яблок.
5: Он не отличался крепким здоровьем, зато очень любил поесть. Николай Васильевич Гоголь. На соблюдение диеты ему категорически не хватало силы воли. Отсюда и проблемы с пищеварением.
6: В брюхе, кажется, сидит какой-то дьявол, который мешает решительно всему. Эти вкуснейшие блюда способны произвести на 3 дня слюнотечение у самого отъявленного объедала.
5: Объедаться Гоголь любил. Особое пристрастие к блюдам из теста. Вареники, галушки, макароны. А как же сладкое? Куда ж без него? Тарталетки, пироги, десерты. А лучше все сразу и вперемешку. Да что говорить, если Николай Васильевич завтракал пельменями. И вовсе не одной порцией, а несколькими.
12: Всемирная энциклопедия еды.
13: Спор о том, кому выпала честь быть изобретателем пельменей, ведут многие народы. Лидирует, как ни странно, вовсе не Россия. Заворачивать разнообразную начинку в тончайшее тесто, а потом варить или готовить на пару, еще пару тысяч лет назад научились в Китае. Рецепт путешествовал по миру вместе с кочевниками. Так и попал на Урал. И уже оттуда, примерно в конце 16 века, перебрался в европейскую часть России. А вот название пришло с северо-запада, из финно-угорской группы языков. Там наши пельмени именовали словом «пельнянь», что означало «хлебное ухо». Еда эта долгое время считалась особой, праздничной. Пельмени подавали в ресторанах, где в качестве начинки использовали разные виды мяса, рыбу, дичь, овощи и крупы. Встречались даже фруктовые пельмени. Их запивали розовым шампанским. А в советские годы пельмени стали делать фабричным способом. И они превратились в традиционное блюдо холостяка. Быстро, сытно и недорого.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Самое любимое блюдо Николая Васильевича – козье молоко, которое он лично варил особым способом. Добавлял туда ром. Последний он всегда возил с собой во флаконе. А все это якобы лечебное питье, проще говоря, стряпню, писатель, часто смеясь, называл «Гоголь любит Гоголь-Моголь». И ведь знал, о чем говорил.
14: «Как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасечникова куреня. А про сад и говорить нечего. В Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей. А где живет пасечник Руды и Панько? А вот там, скажет он, указавший пальцем, если хотите, доведет вас до самого хутора. Прошу, однако ж, не слишком закладывать назад руки. И, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич третьего года, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новую таратайку и своей гнедою кобылою, несмотря на то, что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные. Зато уж как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели. А меду и забожусь, лучшего не сыщите на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот, дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой. Чист, как слеза или хрусталь, дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха? Что за пироги? Если б вы только знали, сахар, совершенный сахар. А масло вот так вот и течет по губам, когда начнешь есть. Подумаешь, право, на что не мастерицы эти бабы. Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть — объедение, да и полно. Сладость неописанная. Прошлого года... Однако что ж я в самом деле разболтался? Приезжайте только, приезжайте поскорей. А накормим так, что будете рассказывать и встречному, и поперечному. Пасечник Рудый Панько.
5: Друг Гоголя, историк Михаил Погодин, вспоминал, как выглядел самый легкий полдник Николая Васильевича в Италии. Он садится за стол и приказывает: макарон, сыру, масло, уксусу, сахару, горчицы, равиоли, брокколи. Мальчуганы начинают бегать и носить к нему и то, и другое. Гоголь с сияющим лицом принимает все из их рук. В полном удовольствии раскладывает перед собой все припасы. Перед ним возвышается груда всякой зелени, куча склянок со светлыми жидкостями. Все в цветах, лаврах и миртах. Вот приносят макароны в чашке. Открывается крышка, пар повалил оттуда. Гоголь бросает масло, которое тотчас расплывается, посыпает сыром, становится в позу, как жрец, готовящийся совершать жертвоприношение, берет ножик и начинает разрезывать. Да уж, вот такой полдник. И это после завтрака пельменями. Добавить тут нечего.
12: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости технологий. В МВД назвали наиболее распространенные схемы обмана детей и подростков. По данным ведомства, мошенники крадут коды авторизации под видом техподдержки, используют сайты-двойники для получения доступа к игровым аккаунтам ребенка, а также заманивают предложениями легкого заработка. Они вовлекают детей в свои схемы путем долгого общения в чатах онлайн-игр или социальных сетях. Об этом рассказал глава проекта «Перезвони сам» Департамента IT-технологий Москвы Валентина Шилина.
2: Воздействуют максимально просто, как и на взрослых, просто подстраиваются под вот эту подростковую психику, втираются в доверие через...

0: расскажет о своем окружении. Мошенники предлагают россиянам установить исчезнувшие из App Store приложения из неофициальных источников, предупреждают эксперты. Пользователи рискуют скачать вредоносное ПО и передать злоумышленникам личные данные. Аферисты требуют предоплату за восстановление доступа через режим разработчика или бэкапы, после чего пропадают. Основные риски – кража паролей, банковских данных, а также скрытое использование ресурсов телефона для майнинга криптовалюты. Вступил в силу закон о штрафах до 700 тысяч рублей для владельцев сайтов за нарушение правил авторизации пользователей, в том числе через иностранные сервисы и электронную почту. По закону авторизация должна проходить через российский номер телефона, портал госуслуг или биометрическую систему. Штрафы также вводятся за нарушение в сборе данных с помощью рекомендательных технологий. Мера коснется владельцев сайтов, а не пользователей. Ученые из Санкт-Петербургского университета ЛЭТИ разработали самый компактный в России модуль для измерения сердечного ритма. Он предназначен для умных часов, браслетов и подвесок. Отечественных аналогов этому чипу нет, а его производство станет шагом к технологической независимости. Разработка уже прошла лабораторные испытания, авторы подали заявку на патент. Модуль может быть встроен не только в гаджеты, но и в руль автомобиля для контроля состояния водителя. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
2: Вы слушаете «Исторические заметки» на «Радио Звезда».
3: Продолжаем рассказывать о писателях-гурманах.
4: «Поднесут тебе форели. Тотчас их варить вели. Как увидишь, посинели, влей в уху стакан шабли. Чтоб уха была по сердцу, можно будет в кипяток положить немного перцу. Луку маленький кусок».
3: Это Пушкин Александр Сергеевич. Кстати, шабли, если кто не знает, это белое сухое вино. Так вот, Пушкин обожал запеченный в золе картофель с черным хлебом. Любил моченые яблоки и розовые блины. Почему розовые? Необычный цвет получался благодаря свекле, вернее, маслу из нее. Поэт съедал блины по 30 штук за раз, выпивал глоток воды и не испытывал при этом ни малейшей тяжести в желудке.
4: «У Гальяни иль Кальони закажи себе в Твери с пармезаном макарони, да яичницу свари. На досуге отобедай у Пожарского в торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке».
3: Еще одно любимое блюдо Пушкина – колья. Готовила его? Да-да, та самая няня, Арина Родионовна. Рецепт таков. Рыбный или мясной суп, сваренный на огуречном рассоле.
2: Исторические заметки.
4: Как же вы будете селедку без водки есть? Абсолютно не понимаю.
3: Это Булгаков. «Дни Турбиных». Что ж, Михаила Афанасьевича и вправду называли мастером застолья. Любимое блюдо писателя – маринованная в молоке селедка. В рыбу добавляли много специй – кориандр, перец, соль. Подавали вместе с грибами, огурцами или подливой. Заправка по-булгаковски к селедке делалась на основе горчицы, растительного масла, уксуса и сахара. В доме Булгакова пили чистую водку, анисовую, кардамонную и водку вместе с бальзамом. К ней полагались ветчина, нашпигованная индейка или копченая рыба. И все же главным угощением считалась знаменитая горячая закуска профессора Преображенского.

0: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах, а в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоседившемся у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на нем два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды», — подумал он и застучал, как палкой, по паркету хвостом. «Сюда их!» — хищно скомандовал Филипп Филиппович. «Доктор Барменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое, и если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки». Красавец тяпнутый, он был уже без халата, в приличном черном костюме, передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачный. «Новоблагословенное?» — осведомился он. «Бог с вами, голубчик!» — отозвался хозяин. «Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку». «Не скажите, Филипп Филиппович. Все утверждают, что очень приличная. 30 градусов. А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30. Это, во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович. А во-вторых, Бог их знает, что они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?» «Все, что угодно», — уверенно молвил тяпнутый. «И я того же мнения», — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло. «Доктор Барменталь, уверяю вас, мгновенно эту штучку. И если вы скажете, что это плохо, я ваш кровный враг на всю жизнь. От Севильи до Гренады». Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились. «Это плохо?» — жуя спрашивал Филипп Филиппович. «Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор». «Это бесподобно», — искренне ответил тяпнутый. «Еще бы! Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими, а из горячих московских закусок это первое. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском базаре. На, получай. Пса в столовой прикармливаете», — раздался женский голос. «А потом его отсюда калачом не выманишь». «Ничего, он, бедняга, наголодался». Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу. Засим от тарелок подымался пахнущий раками пар. Пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал: «Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, и, представьте, большинство людей вовсе этого не умеет. Нужно не только знать, что есть, но и когда, и как». Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой. «И что при этом говорить? Да-с, если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет. Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте».
1: Рецепт горячей закуски профессора Преображенского очень прост. Ее делали из немного размоченного бородинского хлеба, мяса и специй. Были и другие вариации, но стандартные ингредиенты до сих пор остаются неизменными. Ржаной хлеб, мясо или субпродукты, то есть костный мозг и хрящи. Недорого и очень вкусно.
2: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: 1812 год. Курган Раевского. Вывернутая земля, исковерканные редуты. Посреди побоища старец Иосаф и молодая женщина, вдова героически погибшего генерала Тучкова. Неоднократно проходят они все пространство от селения Бородино до Колодского монастыря. Вскоре безутешная вдова напишет письмо императору Александру. «Потеряв обожаемого супруга на поле чести, я не имела даже утешения найти останки его. Ни в чем другом отрады не нахожу, как соорудить храм на том священном для меня месте». Согласно одной из легенд, в монастыре, построенном по просьбе Тучковой, и стали выпекать хлеб, названный впоследствии Бородинским. Бородинский сразу пришелся по вкусу путникам и солдатам. Почему? Тесто его готовится особым способом. На заварке из ржаного солода мякиш долго не черствеет. Рецепты подобного хлеба были известны давно, но почему черный кирпич стал называться Бородинским, доподлинно неизвестно. Монастырская версия не единственная. Согласно другой, во время Бородинской битвы в продовольственные обозы попал снаряд. Мука перемешалась с пряностями, вот и получился из нее необычный душистый хлеб. Также существует предположение, что рецепт хлеба привез в Россию композитор Бородин и назвал своим именем. Но как бы там ни было, продукт у нас в таком почете, что ему даже установили памятники. В Десногорске, Ишиме, Новом Уренгое. Все монументы выполнены по одному проекту. На пьедестале лежит победное знамя, на нем буханка, несколько отрезанных ломтей и надпись «Хлеб нашей памяти». А спустя 27 лет после легендарного сражения состоялось торжественное открытие Бородинского памятника на кургане Раевского. Монахини встречали высоких гостей особым ржаным хлебом со сладковато-горьким вкусом. На вопрос императора Николая I, как изготовлено сие необычное лакомство, вдова Тучкова ответила: «Мука, солод, тмин, кориандр и молитва». Не раз потом намоленный хлеб помогал солдатам восстанавливать силы после тяжелых испытаний. Ели его служивые и думали:
2: война войной, а обед по распорядку.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Продолжаем рассказывать о писателях-гурманах.
5: Не домой, не на суп, а к любимой в гости две морковинки несу за зеленый хвостик.
1: Это Маяковский. По воспоминаниям матери поэта, в детстве Володя очень любил пончики с сахарной пудрой или вареньем. Повзрослев, автор стихотворной лесенки страстно полюбил мясные блюда, в особенности шашлык.
5: Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй.
1: Ананас, в понимании Маяковского, являлся символом беспечной жизни, праздника. А вот рябчики, как мясное блюдо, поэт сравнивал с мещанством.
5: «Я много дарил конфект да букетов, но больше всех дорогих даров я помню морковь драгоценную эту и полполена березовых дров».
1: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о писателях-гурманах. Всего вам доброго! И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Пройдут столетия, наши праздники.
7: И каждому дано яблоко.
6: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
8: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
1: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

раза лоб.

0: «Радиозвезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Расскажите, кто и когда придумал ипотеку?
3: Отвечает доцент кафедры финансов и валютно-кредитных отношений Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев.
4: Понятие ипотека появилось достаточно давно, еще в VI веке до нашей эры. В Древней Греции, как мы помним, в те времена Древняя Греция представляла собой множество разрозненных и независимо друг от друга существующих полисов, городов-государств, которыми правили архонты. Архонт – это титул правителя полиса. Вот одним из архонтов в те времена был довольно известный ритор, оратор и мудрец Солон. И до правления Солона в этом полисе, ну и в других полисах Греции, существовало так называемое долговое рабство. Когда человек, который был должен довольно крупную сумму денег, был обязан практически на положении несвободного человека быть представленным к своему хозяину. Солон решил изменить в корне эту систему и предложил заменить механизм долгового рабства механизмом залога имущества должника. Собственно говоря, с греческого предупреждения или основания это и есть ипотека. И чтобы отличать земли, которые находятся в залоге, от тех земель, которые в залоге не находятся, Солон повелел на участках, которые были в залоге, ставить белые камни. И вот этот белый камень, он и назывался ипотека. И, собственно говоря, таким образом люди, проходя мимо, могли понять, является ли эта земля обремененной, либо нет. И надо сказать, что этот инструмент довольно активно прижился в полисе Солона, потом началось активное распространение этого инструмента на другие древнегреческие полисы, а потом очень активно ипотека стала развиваться и в Древнем Риме, и далее уже перекочевала, соответственно, в периоды Средних веков и в период Нового времени, ну и в новейшую историю в наши дни.
1: Очень важные вопросы. Всемирная энциклопедия еды. Что общего у полководца Гая Юлия Цезаря и салата «Цезарь»? Правильно, только то, что они покорили полмира. Салат, наверное, уже даже больше. Блюдо, конечно, не названо в честь древнеримского императора, но итальянские корни все-таки имеет. Чезаре Кардини, или по-другому его имя может звучать как Цезарь, был иммигрантом с Апеннинского полуострова. В 20-е годы прошлого века он открыл ресторан в Тихуане, мексиканском городе недалеко от границы с США. Туда во время сухого закона любили приезжать американцы, выпить, поиграть в азартные игры, а заодно и вкусно поесть. Для таких туристов в заведении и стали подавать салат, придуманный Чезаре. Причем это было своего рода экспромтом. Повар использовал то, что в какой-то момент оказалось под рукой. Хрустящие листья салата «Романа», тертый пармезан, яйцо, чесночные гренки и оливковое масло. Яркая деталь – фирменная заправка. В оригинальном рецепте одним из ингредиентов последней был вустерский соус на основе уксуса, сахара и анчоусов. Обратите внимание, в первых версиях курица, распространенная сейчас, не фигурировала вовсе. Удивляла новая и эффектная подача. Автор смешивал салат, названный потом в его честь, прямо на глазах у гостей. Это являлось залогом свежести блюда. Так как в те годы в магазинах Соединенных Штатов продавалось и оливковое масло, и пармезан, другие итальянцы уже на своих домашних кухнях также начали готовить этот салат, ностальгируя по родине. Они, кстати, добавляли в соус настоящие анчоусы. Слава блюда росла и за пределами США. Любители Цезаря утверждали, что все дело в легкости и неповторимом кремовом соусе. В 1953-м салат был отмечен Эпикурейским кулинарным обществом в Париже как лучший рецепт, появившийся в США за последние полвека. Новый виток популярности салата пришелся на 70-е годы. Тогда его в своей телепередаче приготовила известный американский шеф-повар Джулия Чайлд. Она продемонстрировала зрителям рецепт, полностью исключающий рыбу.

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп. Кадр. На самом интересном месте.
1: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Сегодня отмечается Всероссийский день молодежи. Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы и пожелал им найти свое призвание.
2: Перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед.
1: Центральными площадками празднования Дня молодежи станут молодежная столица России этого года – Смоленск и город молодежи Елец. В Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье пройдет праздник выпускников «Алые паруса». Российские военные уничтожили два истребителя МиГ-29 вооруженных сил Украины на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Удар был нанесен двумя беспилотниками «Герань». Один самолет с боекомплектом находился на стоянке, второй в укрытии на заправке. Вместе с истребителями уничтожены топливозаправщик, специальная техника, а также летный и инженерно-технический состав, готовивший самолеты к вылету. Также стало известно о крушении еще одного украинского МиГ-29 в Полтавской области в ночь на субботу. Летчик катапультировался. Такую информацию распространили воздушные силы ВСУ. Обстоятельства инцидента не уточняются. В Астрахани зарегистрирована групповая заболеваемость сальмонеллезом. Не менее 12 человек госпитализированы после употребления готовой продукции из местного гастронома. Все пострадавшие проходят лечение в инфекционном стационаре. По результатам лабораторных исследований у пациентов подтвержден сальмонеллез. Следователи проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Швейцарские ледники стремительно тают на фоне сильной жары в Европе. Ожидается, что снег и лед, накопившиеся за зиму, полностью растают уже к понедельнику, сообщает газета «Гуардиан». В этом году количество снега, наполняющего ледники, было на четверть меньше среднего за предыдущее десятилетие. С начала века объем швейцарских ледников сократился на 40%. Это напрямую влияет на питание крупнейших рек континента – Рейна и Роны. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии сержант Смоктуновский.
1: Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Актер театра и кино, народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Пыльный, зловонный московский чердак, загаженный голубями и кошками. Но это лучше, чем было вчера. Вчера пришлось ночевать в парке. Так успокаивал себя 30-летний актер-неудачник Иннокентий Смоктуновский, проснувшись впервые за несколько дней в относительном тепле. Лежа на мягких, но влажных и колючих опилках, он вспоминал, как в детстве приходилось воровать на базаре, чтобы хоть что-нибудь поесть. Теперь ему, фронтовику с боевыми наградами, делать так, конечно, нельзя. Придется опять напрашиваться на обед к знакомым. Смоктуновский вспоминал самое вкусное. Запах бульона, который когда-то мать, сотрудница комбината, варила из украденных на работе костей. Голод сопровождал его все эти 3 десятилетия. Страшнее всего был плен. Благо, недолгий. Всего лишь месяц, потом сбежал. Но всего лишь — это только для тех, кто не был в фашистских лагерях, где месяц за целую жизнь.
2: Кормили баландой, в которой вместе с кишками болтался, извините, кал животных. Самое ужасное чувство — что жизнь твоя тебе не принадлежит. Любой фашист мог подойти, приставить к затылку пистолет, и все.
1: Это был декабрь 43-го года. Перелом в войне уже произошел. Немцы отступали. Шталаги заранее отводились поглубже в тыл. Изможденных военнопленных 3 раза за тот месяц перегоняли с места на место. Тех, кто падал, убивали сразу. Последний из таких переходов больной дизентерией Смоктуновский понял, что не дойдет. И, собравшись с последними силами, решился бежать. Ему удалось спрятаться под мостом. Пока ждал ночи, фашист, охранявший переправу, чуть не наткнулся на беглеца, но, поскользнувшись на льду, прошел мимо, отряхивая с себя снег. Под утро обессиленный Смоктуновский вышел к деревне. Кроме как снова рискнуть, выбора не было. Он постучал в крайнюю избу, и ему открыли.
2: Я сделал шаг, попытался что-то сказать и впал в полузабытье. Меня подняли, отнесли на кровать, накормили, вымыли в бане. Мыли несколько девушек, и уж как они хохотали. А я, живой скелет, с присохшим к позвоночнику животом, торчащими ребрами...
1: Смоктуновского спасла пожилая украинская крестьянка Василиса Шевчук. Он называл ее «Баба Вася» и навещал потом всю жизнь. За укрывательство красноармейца фашисты легко могли расстрелять всю ее семью. Но смелая женщина 3 месяца выхаживала будущего артиста в своей избе, а после познакомила с партизанами, которые взяли его в отряд.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии сержант Смоктуновский.
1: На фронт из пехотного училища он впервые попал в августе 43-го и сразу на Курскую дугу. Несколько раз видел, как от пережитого ужаса люди сходили с ума. И сам бывал на грани. Форсировали Днепр, штабную землянку вызвали тех, кто был повыше ростом. Нужно было вброд через протоку переправить на остров секретные документы. Назначили Смоктуновского и еще одного паренька.
2: В глазах командиров я вдруг прочел старательно скрываемую ими опасность. Или, вернее, жалко ребят, молодые такие, еще могли бы жить да жить.
1: Стояло утро, и все просматривалось как на ладони. У немцев был пристрелен каждый метр. Накануне фашисты прямой наводкой утопили здесь две такие же экспедиции. И в этот раз сразу открыли огонь. Смоктуновский с товарищем продвигались по илистому дну, то и дело погружаясь с головой под воду, держа над поверхностью важный пакет.
2: Затея-то была обречена, и это понимали все. Мой напарник сразу был ранен. Где-то у середины протоки, захлебываясь, едва успевая схватить воздуха, увидел, как он, странно разбрасывая руки, боком, как споткнувшийся или пьяный, тяжело падал в воду, барахтался, вставал и опять валился на бок. Грохот разрывов усиливавшегося обстрела заглушал все кругом.
1: Каким-то невероятным чудом Смоктуновский добрался до штаба дивизии. Все удивлялись, что под градом снарядов его даже не царапнуло. Пакет с донесением и тот не намок. Пройдет 49 лет, и однажды на сцене МХАТа артисту после очередной премьеры вручат не цветы, а более важное – медаль за отвагу. Награду, потерявшуюся в 43-м году.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии сержант Смоктуновский.
1: В 20 лет у него уже были седые виски. Любой бы посидел, пережив то, что пришлось пережить Смоктуновскому. У польского города Торунь на исходе войны из 130 наших бойцов в ту ночь выжили только 9. Вдумайтесь. Только 9.
2: Писк, вой, скрежет, свист, грохот, остервенелое месиво взрывов, резкий стук осколков, пыль и осыпающаяся земля. Было нечем дышать. Рву затвор на себя. Диск пустой. И опять этот хромающий звук летящих на нас гранат на длинных деревянных ручках.
1: Утро было не менее страшным, когда стало видно, что в живых не осталось почти никого. На Смоктуновском снова не царапины, хотя поле боя, которое немцы поливали шквальным огнем, было для всех одинаковым. Может быть, помогла молитва, которой научила его баба Вася, та самая украинка, спасшая бежавшего узника от смерти. А может быть, просто инстинкт, смекалка, естественный страх и необходимость победить.
2: Я не делал ничего такого, чего не делали бы все остальные. Здесь упасть, отползти, пригнуться, встать за укрытие, переждать секунду артналет, лежа на дне воронки, нырнуть в канал от летящей сверху бомбы. В общем, я делал все то, что делали все.
1: Это был март 45-го. 2 года чудовищной, изнурительной, изматывающей фронтовой жизни не смогли убить невероятного желания жить, радости весны и близкой победы. Так писал Смоктуновский в своих мемуарах «Ненавижу войну». Победный май он встретил в Германии, заслужив перед этим еще одну боевую медаль за отвагу.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии сержант Смоктуновский.
1: Лежа в сырых опилках на старом московском чердаке, бывший фронтовик, а пока безработный артист Смоктуновский, вновь переживал свои воспоминания. 10 лет, как завершилась война. 10 лет скитаний по стране из-за месяца, проведенного в плену. Крупные города для неблагонадежного долго были закрыты. В Сибири Смоктуновский закончил актерскую студию, играл в разных театрах, но в основном небольшие роли. В 55-м приехал в Москву. Здесь тоже долго не везло. Везде отказы. Ночевал, где придется, ел, что придется. Но посидевший на войне человек не мог просто так взять и сдаться. Он стучал во все двери и в конце концов достучался. Смоктуновский пришел на большую сцену уже в зрелом возрасте, но очень быстро стал одним из самых знаменитых артистов в СССР. Так или иначе, его главная роль уже была прожита. Когда-то он сам сформулировал это на одной из последних фронтовых дорог.
2: Какое счастье! Мы побеждаем зло, фашизм. Мы будем жить. Мы дали людям жизнь. И мы спасли весь мир. Мы будем свободны. И так будет всегда.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии сержант Смоктуновский.
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Знак отличия Ордена Святого Георгия «Георгиевский крест» 4-й степени.
3: Вручается за боевые заслуги, в том числе за проведение боевых операций на территории других государств.
2: Этот наградной знак сделан из серебра. У него 4 степени. В центре креста расположен круглый медальон и рельефное изображение святого Георгия. 20 ноября 2021 года президент России подписал указ.
3: Установить, что Георгиевский крест считается знаком отличия ордена Святого Георгия, высшей военной государственной награды нашей страны.
2: Его зовут Николай. Звание гвардии ефрейтор, участник специальной военной операции. Фамилии своей не называют. Скромный парень. А ведь совсем недавно он вместе с товарищами вынес с поля боя своего тяжело раненого командира взвода.
4: Под обстрелом мы находились около полутора часов. По нам работали снайперы или точный огонь. Противника мы отбросили и закрепились на установленном рубеже. Не отступили, а значит, и боевое задание выполнили.
2: За мужество и храбрость, проявленные в ходе боевых действий, гвардии ефрейтор был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия Георгиевским крестом 4-й степени.
1: Радио «Звезда».
0: От слов к делу. Военные училища России.
5: Знание, честь, преданность отчизне. Последний звонок в этом учебном заведении – церемония особая. Вместо школьного актового зала, воздушных шариков и праздничных лент – армейский плац, четкий строевой шаг и аксельбанты. Перед нами выпускники Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала Николая Кузнецова. Они прошли тяжелый путь, чтобы пополнить личный состав российского флота.
0: От слов к делу.
5: Обучение здесь ведется профильное. Для моряков в приоритете физика и математика. А для тех, кто предпочел оборонно-спортивные направления, подготовлены специальные программы по физической культуре, единоборствам и силовым упражнениям. В кадетский корпус Архангельска набирают не только юноши, но и девушек. И каждый из новобранцев знает, впереди их ждут основы морских традиций и ритуалов, ежегодные полевые так называемые шлюпочные сборы, экскурсии на предприятия военно-промышленного комплекса.
0: От слов к делу.
5: Знание, честь, преданность отчизне.
0: Архангельский морской кадетский корпус имени адмирала флота Николая Кузнецова.
6: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
7: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
8: Сказана погода нам удачею самой, довольно футов нам под киль обещана, и небо поделилось с океаном синевой, но вызов брошен нам, и шпаги скрещены. Не правда ли, морской хмельной невидимый?

сильные хребты, благословен Великий океан. Нам сам великий случай, брат, везение, сестра, на всякий случай в меру мы встревожь.

Великие хребты, благословен Великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединая солью убеленные, скупая океанская огромная слеза, умоет наши лица просветленные.

благословенны вечные хребты, благословен великий океан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. Туризм на Дальнем Востоке становится доступнее для путешественников. Корпорация развития Дальнего Востока помогает развивать туристическую инфраструктуру. На встрече с премьером Михаилом Мишустиным директор корпорации Николай Запрягаев рассказал о ключевых направлениях работы.
2: Реализуется проект по увеличению протяженности горнолыжных трасс. Сейчас 42 километра, будет 100. И еще, соответственно, новая долина с гостиничной и туристической инфраструктурой. В 26-м году заработал новый горнолыжный комплекс в Арсеньеве. Белая гора называется. 11 километров трасс был также реализован с поддержкой правительства. Работаем сейчас над горнолыжным комплексом Хихцир. Еще в рамках федерального проекта «Пять морей озера Байкал» в Хасане в Приморском крае строится круглогодичный морской курорт. Объектов как строится, так и уже построено довольно много.
1: В прошлом году число туристов, посетивших Дальний Восток, превысило 7 миллионов человек. Это на 9% больше, чем годом ранее. Лидеры по посещаемости Приморья – Хабаровский край, Бурятия, Амурская область и Камчатка, отметил Запрягаев. Российским туристам пока не нужно проходить электронную регистрацию для въезда во Вьетнам. Система работает в тестовом режиме, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Однако в будущем передача данных о поездке через эту систему может стать обязательной. В первую очередь нововведения могут ввести в крупнейших международных аэропортах.

0: по рекам Селинга и Баргузин. Кроме того, чат-бот проверит наличие лицензии на перевозку по Иркутскому, Братскому и Усть-Илимскому водохранилищам. В мае на озере в местности Черепаха произошла трагедия. Там перевернулась аэролодка туркомпании. Погибли 5 человек. Мошенники обманывают туристов, используя новую схему, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Они звонят тем, кто купил тур, и просят доплатить за него якобы по причине подорожания отеля или билетов на самолет. Звонки поступают, как правило, за день-два до вылета, поэтому от людей требуют немедленно принять решение. Для перевода денег им отправляют ссылку на фишинговый сайт, где злоумышленники крадут не только деньги, но и данные банковских карт. Эксперты напоминают, что любые изменения в организации поездки должны быть оформлены документально. Информацию нужно уточнять на сайте туроператора или у менеджера турагентства, через которое была приобретена поездка. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
2: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
3: Я изучаю касаток из любопытства. Мне прям хочется узнать, что они там едят, а как они это ловят, а что они конкретно сейчас делают, зачем, почему, что происходит.
1: И она уже знает всех касаток Авачинского залива в лицо и по имени. Биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: В 1716 году Петр I внес изменения в воинский устав России.
2: Чтоб при войске полевая почта учреждена была, понеже многие корреспонденции в деле отправлены имеют быть.
1: Так в нашей стране появилось новое воинское звание.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Полевой почтмейстер.
1: Как там в песне поется-то? А для тебя, родная, есть почта полевая. Так она и родилась.
0: История воинских званий. Полевой почтмейстер.
1: Как там в песне поется-то? А для тебя, родная, есть почта полевая. Так она и родилась. Та самая полевая.

0: Резиденции была сохранена лишь при штабах армии. Но полевая почта ведь осталась. Как там, дай бог памяти? Ага, подпевайте. Солдаты в путь, в путь, в путь. А для тебя, родная, есть почта полевая. Прощай, труба зовет. Солдаты в поход.
1: Полевой почтмейстер. По случаю присвоения.
2: Радиозвезда.
1: Оружейка.
3: Стрелковое оружие.
1: Автомат Никонова.
4: В начале 90-х годов прошлого века в нашей стране был объявлен конкурс на создание оружия повышенной эффективности. Проще говоря, планировалось заменить устаревшую модель АК-74. Задача не из простых. Шутка ли? Превзойти лучшие образцы самого Михаила Калашникова. Кто на это решится? Нашелся смельчак. Знакомьтесь, Геннадий Никонов. Талантливый изобретатель, конструктор, популяризатор авиамоделизма. К тому моменту он был известен лишь тем, что создал ряд охотничьих ружей и разработал, к юбилею Леонида Брежнева, самозарядный охотничий карабин «Изюбр» под мощный боеприпас калибра 7,62 на 51 миллиметр. Но это было только начало.
1: Оружейка.
3: Стрелковое оружие.
1: Автомат Никонова.
4: Пробный экземпляр этого оружия изготовили на предприятии «Ижмаш». Внешне образец Никонова очень напоминал знаменитый «Калаш». А вот начинка нового автомата, то есть его внутренняя конструкция, удивила многих. Прежде всего, система с накоплением импульса отдачи. Звучит совсем уж непонятно, но на самом деле все просто. Полигон, мишень, автомат, выстрел и тут же отдача. Приклад бьет в плечо, ствол оружия дергается вверх. И так каждый раз. Но это было когда-то. Абсолютно новая никоновская система накопления импульса начинала действовать на автомат только после второго выстрела. Грубо говоря, два патрона на выход и лишь потом отдача. Что это давало? Высокий темп и высокую кучность стрельбы. Преимущество? Конечно.
1: Автомат Никонова.
4: Все бы хорошо, но что-то пошло не так. Ведь какие были времена? Россия 90-х. Где взять деньги? Конструкция нового оружия оказалась очень сложной, а про себестоимость всего лишь одного экземпляра лучше и не говорить. Дороговато. И уникальный автомат нового поколения оставили только для вооружения спецподразделений армии и Министерства внутренних дел.
1: Автомат Никонова. Оружейка.
5: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: 11 августа 1943 года шли бои в Новгородской области, когда линию фронта со стороны врага пересек немецкий легкий самолет разведки «Шторх». На него охотились немецкие истребители, повредили машину и ранили летчика. Затем по нему били зенитки. Сначала вражеские, потом наши. Но пилоту все же удалось посадить самолет возле села Бритино. Так бывший истребитель Николай Лошаков и бывший танкист Иван Денисюк вернулись на родину. Это был первый случай побега из плена на вражеском самолете в годы Великой Отечественной войны.
0: Экипаж.
1: Лейтенанта Лошакова сбили в мае 1943 года в небе на подступах к Ленинграду. Его машина загорелась и начала падать. Раненый Николай нашел в себе силы выпрыгнуть с парашютом. Очнулся в немецком плену в солдатском госпитале. В плену Лошаков работал на запасном аэродроме у города Острова на Псковщине. Там он познакомился с заправщиком военно-транспортных самолетов, бывшим сержантом-танкистом Иваном Денисюком. Денисюк, имевший доступ к самолетам, запоминал расположение приборов в «Шторхе» и рассказывал о них Лошакову. А дальше беглецы проникли в оставленный без присмотра самолет, и Николаю удалось поднять машину в воздух.
2: Техническая справка. Фюзеляж 156 «Шторх», в переводе «Аист». Немецкий легкий самолет разведки, сообщения и целеуказания. Годы производства 1937-1949. Длина 10 метров, высота 3. Взлетная масса 1325 килограммов. Мощность двигателя 240 лошадиных сил. Максимальная скорость 175 км в час. Вооружение. Пулемет МГ-15 в задней части кабины. Экипаж 2 человека.
1: После возвращения домой Денисюка за измену родине приговорили к 20 годам каторжных работ. А Лошакова отправили в Воркутинский исправительно-трудовой лагерь сроком на 3 года. Весьма приличная разница в наказании. Возможно, что Николаю Лошакову зачли его боевое прошлое, чудом сохраненную в плену кандидатскую карточку члена ВКПБ и угнанный «Шторх».
0: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Уже в августе 1945-го Лошакова освободили по амнистии и через некоторое время назначили начальником центрального аэропорта авиаотряда комбината «Воркута-Уголь». Иван Денисюк вернулся через 8 лет. Окончательно реабилитировали их в 1958-м. А вскоре на экраны страны вышел фильм Григория Чухрая «Чистое небо» о судьбе и подвиге летчика Алексея Астахова. Но мало кто знал, что прототипом главного героя был именно Николай Лошаков.
0: Экипаж.
4: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
5: Зима 1914 года. Русская крепость Сарыкамыш на границе с Османской империей. На одном из горных перевалов расположился казачий дозор. Приказ командира такой: за турком наблюдать, себя не выдавать, костров не разводить, табачком не баловаться. А мороз лютый. Есть захочешь, и сухарь не разгрызешь, так его холодом прихватило. И вдруг достает казак из походного мешка банку с тушенкой. Зачем, интересно? Неужто мерзлую ковырять будет? Но нет. Взял он банку одной рукой за донышко, другой за бока и крутанул в разные стороны. Подождал немного, поддел штыком крышку, а из-под нее ароматный пар идет. Чудеса да и только. В русской армии консервы появились в 1875 году. После проверки на студентах и арестантах военное руководство признало: еда в жестяных банках – это удобно, питательно и безопасно. Ассортимент солдатских консервов был довольно разнообразным. Жареная баранина, мясо с горохом, овощное рагу и всевозможные каши. Но настоящим фронтовым деликатесом стала тушенка. Для приготовления этого блюда использовали только отборную говядину. Мясо нарезали кусками, тушили в течение нескольких часов, закатывали в банки и помещали в кипяток. Микробы внутри погибали, и тушенка могла храниться годами и даже десятилетиями. Пришло время, вскрыл, разогрел и приятного аппетита. А если разогреть не на чем? Этот вопрос задал себе однажды русский инженер Евгений Федоров. В 1897 году он предложил особый вариант консервной банки. Жестянка Федорова, как ее называли, имела двойное дно. В отдельных камерах там находились негашенная известь и соляной раствор. Стоило повернуть нижнюю часть банки по часовой стрелке, компоненты смешивались и начиналась химическая реакция. В результате тушенка нагревалась без огня. В декабре 1914 года казаки-разведчики вовремя предупредили коменданта Сарыкамыша о приближении турецкого войска. При этом сами остались незамеченными. Защитники крепости успели получить подкрепление и отбросили турок. А все потому, что был у казаков один секрет.
4: Война войной, а обед по распорядку.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
4: Премьера

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге идут последние приготовления к празднику выпускников «Алые паруса». Зрители ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление знаменитого брига «Россия». Ранее с окончанием учебы выпускников поздравил в видеообращении Владимир Путин.
2: Школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты. Со школой связана большая часть вашей жизни. Важные для вас события, эмоции, переживания. Для многих она стала по-настоящему вторым домом. И прощание с ней – особый, трогательный момент. Воспоминания, о котором вы тоже пронесете сквозь годы.
1: По оценкам экспертов, праздник «Алые паруса» в этом году соберет более 60 тысяч выпускников из разных городов и стран. 5 жителей Курской области и 2 жителей других регионов вернулись в Россию из украинского плена, сообщил уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, возвращение россиян стало возможным благодаря гуманитарным контактам с украинской стороной. Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, за все время с территории Украины удалось вернуть более 170 жителей региона. Неизвестной остается судьба 320 человек. В Астраханской области массовое отравление едой из гастронома. Умер один человек. Всего госпитализировано 12 человек, включая 4 детей, сообщили в Следственном комитете. Сальмонеллез выявили у жителей Астрахани. Все они употребляли готовую пищу из одного гастронома. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Иран жестко ответит на нарушение Соединенными Штатами пунктов меморандума. Советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи заявил, что Иран жестко и решительно ответит на эти нарушения. Поводом стали подтвержденные Центральным командованием вооруженных сил США удары по Ирану и последующие атаки иранских военных по позициям американских войск на Ближнем Востоке. Резаи отметил, что Соединенные Штаты, поддерживая марионеточные силы, нарушили 1 и 5 пункт соглашения, которые касаются напряженности в Ормузском проливе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Дуэль в литературе и в жизни. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.
3: Что такое дуэль? Дуэль – это парный бой, ну, кстати, не обязательно парный. Бывали и так называемые четвертные дуэли, когда после дуэлянтов стреляются их секунданты. Как раз в такой дуэли участвовал, например, Грибоедов. Дуэли на самом деле просуществовали в России очень и очень недолго. В период с середины 18 по середину 19 века. Но это был настолько важный для дворянства ритуал, что он нашел свое отражение и в судьбах многих людей, некоторые из которых мы сегодня и рассмотрим, и, конечно, в большом количестве классических произведений, которые вошли в школьную программу. Поэтому для того, чтобы понимать книги, которые мы проходим в школе, мы должны понимать, а что же такое дуэль. Дуэль – это не просто парный бой, это, как я думаю, многим известно, ритуал по восстановлению чести. Вас оскорбили, в наличии у вас чести кто-то засомневался, и вы должны себя, свое доброе имя очистить. И сейчас мы должны задаться вопросом, а что такое честь для дворянина 18-19 века? Честь – это понятие, связанное с свободой и властью. Человек, дворянин, обладающий честью, это человек, который ведет себя так, чтобы быть достойным своей свободы и силы. И при этом понятие чести вообще-то выше закона. Закон тебя защитить в ситуации оскорбления не может. Ты сам должен очистить свое доброе имя, и это важно не только для тебя, но и для всего твоего рода, потому что дворянин мыслил о себе не только как об отдельной личности, но и как о представителе целого дворянского рода. Поэтому последствия твоей трусости или какого-то нечестного поступка, они вообще-то сказываются на всем твоем роде. Говоря о том, что честь для дворян была выше закона, можно вспомнить, например, слова Раевского на допросе декабристов, когда он Николаю Первому заявил, что честь вообще-то выше присяги. Без чести ни один человек существовать не может, в то время как без присяги вполне себе и можно обойтись. Эти слова вывели из терпения Николая Первого, потому что для него, конечно, вот эта ситуация с какой-то честью, которая ставится выше законов, она была абсолютно недопустимой.
2: Дуэль в литературе и в жизни.
1: Область знаний.
3: Почему именно дуэль, именно этот ритуал используется для восстановления чести? Почему нельзя было обойтись каким-то другим, менее кровавым и менее опасным ритуалом? Здесь есть несколько причин. Ну, во-первых, когда кто-то вас оскорбил и таким образом усомнился в том, что у вас, как у дворянина, есть честь, вы дальше можете подтвердить то, что она у вас есть, несколькими способами. Во-первых, вы бросаете вызов своему обидчику, он принимает этот вызов, и таким образом уже он подтверждает равенство между вами. Напомню, что дуэль могла происходить только между равными людьми. Дуэли не устраиваются с женщинами, потому что в патриархальном обществе, понятно, да, женщина заведомо не равна мужчине. Не стреляются с детьми, с подростками, с недворянами, например, с крестьянами тоже, потому что у них нет чести. У женщин, конечно, честь есть, но эту честь должен защищать мужчина. Отец, старший брат и так далее. То есть уже принятие вашего вызова доказывало, что вообще-то вы человек, обладающий честью. Ваш обидчик считает вас равным себе. И вот здесь мы имеем дело с очень древним представлением о том, что сближение со смертью очищает человека. Это очень и очень древнее архаическое представление. И в данном случае, выходя на дуэль, вы рискуете своей жизнью. Ну, если вы будете биться на шпагах, вы рискуете чуть меньше. Обычно исход дуэли на шпагах редко бывал смертельным. А вот если вы стреляетесь, то, да, судьба решит, кому жить и кому умереть. Таким образом, вы очищаете себя. Ну и, наконец, достойное поведение на дуэли уже само по себе служило доказательством вашей чести. Вы явились вовремя, вы не дрожите, как осиновый лист, вы не пытаетесь как-то унизительно извиниться. И уже это показывает вам и, кстати, зрителям. Зрители на дуэлях – это достаточно частое явление. Например, на дуэли Лермонтова было достаточно много зрителей, и, вероятно, именно это привело к смерти Лермонтова. И ваши зрители понимают, что, да, вы человек, достойный звания дворянина. Какими могли быть причины вызова? Каким должно было быть оскорбление? Во-первых, оскорбление могло быть очень и очень общим, универсальным. Вовсе не обязательно было обвинять вас в чем-то конкретном. Ну, например, вы вор, сударь, или вы убийца. Нет, можно было просто бросить универсальное слово, которое использовалось в таких ситуациях. Вы подлец. И не нужно уточнять, а что именно такого вы сделали, чтобы заслужить вот это оскорбительное прозвище. Очень распространенная и, я думаю, многим известная причина вызова – это защита чести женщины. И в данном случае имя женщины до последнего пытались скрыть, потому что, понятно, это создает вокруг нее не очень хорошие слухи. Поэтому, кстати, мы в романе Тургенева «Отцы и дети» видим, как Павел Петрович и Базаров тщательно придумывают ложную причину своей дуэли. Якобы они не сошлись в политических взглядах. Хотя на самом деле Павел Петрович защищает Фенечку, неофициальную жену своего брата. Говоря о защите чести женщины, хотелось бы вспомнить еще и пример из реальности. Одну из самых известных дуэлей XIX века. Кстати, это была дуэль, которая подтолкнула некоторых декабристов к, собственно, декабристскому восстанию, как ни странно. Так часто дела личные перекликаются с делами политическими. Это дуэль Новосильцева и Чернова в 1825 году. Причина дуэли была очень-очень проста. Дело в том, что Новосильцев не захотел жениться на сестре Чернова. У них был разный статус в обществе. Семья Новосильцева – это потомки знаменитого графа Орлова, а отец Чернова выслужил дворянство за долгую военную службу. То есть, да, они формально дворяне, но семья не родовитая. И несмотря на то, что Новосильцев влюбился в Екатерину Чернову через 4 дня после их знакомства, сделал предложение, Екатерина также была без ума от Новосильцева, тут на арену выходит мать, которая говорит: нет, не будет какая-то там Пахомовна Чернова, ну, Екатерина Пахомовна, не будет она членом нашей прославленной семьи. И заставляет своего сына отменить помолвку. Что он и делает? Дальше вмешиваются другие люди, которые пытаются как-то помочь, но на самом деле очень сильно усложняют ситуацию. В результате Чернов вызывает Новосильцева на дуэль. Сама по себе ситуация выглядит унизительной, потому что в то время для того, чтобы разорвать помолвку, нужны были очень и очень весомые причины. И обычно после этого вокруг девушки начинали складываться не очень хорошие слухи. Ну вот что-то с ней не то. Может быть, она какая-то истеричка. Может быть, есть какие-то другие причины, которые заставили жениха отказаться. Кстати, Новосильцев не то чтобы отказался, он просто очень-очень сильно затягивал, то соглашался, то не соглашался. И в результате Чернов вызывает его на дуэль, и стреляться они собирались на 3 шагах. Абсолютно смертельная дистанция в 10 шагов уже была смертельной. Секунданты заставили их увеличить количество шагов до 8, но тем не менее это никого не спасло. Оба были смертельно ранены, оба скончались в муках через несколько дней. И таким образом Екатерина Чернова в один день лишилась и своего жениха, и брата. Похороны Чернова превратились в первую русскую демонстрацию, потому что Чернов был членом тайного общества. Многие его друзья, и также люди, не знавшие его лично, но знавшие, что это был достойный человек, восприняли эту дуэль как защиту чести не только сестры, а, в принципе, не родовитых дворян. Потому что, напомню, Новосильцев вообще-то был флигель-адъютантом императора Александра I. То есть это вот такая золотая молодежь. И друзья Чернова восприняли эту ситуацию как попытку дать отпор золотой молодежи того времени.
1: Область знаний.
0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
4: Военнослужащие, инженер-правительство, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
5: 1346
6: время отправления поезда. 5 ударов.
7: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
8: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
9: События, происходившие в нас.
10: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Дуэль в литературе и в жизни. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.
3: Когда люди придумали дуэль? Ну, мы уже знаем, что в России дуэли как таковой никогда не было. Она появилась у нас в середине 18 века. Появилась она как подражание Европе. Русские дворяне хотели считать себя наследниками рыцарской культуры, которая, понятно, в Российской империи никогда не существовала. Но корни европейской дуэли уходят гораздо глубже. Можно начать отсчет хотя бы с традиционных воинских поединков, которые мы видим в большом количестве в эпосе, когда выезжают два воина, бьются на глазах своих войск, и исход этого поединка как бы немножечко предрешает исход всей битвы. Но, конечно, основной ритуал дуэли и идеи, которые дуэль окружают, что это поединок чести, сложились на рыцарском турнире, потому что рыцарский турнир – это не только способ проявления ваших воинских качеств, но и демонстрация правильного, благородного поведения. Еще один интересный источник дуэли – это судебные поединки, которые были приняты в Средневековье. Когда нужно было установить истину, то истца и ответчика могли принудить к участию в поединке, и тот, кто в этом поединке побеждает, таким образом считается, что именно на его стороне истина, потому что ему помогает Бог. И вот это представление о том, что поединок вообще может приводить к какому-то установлению истины, вот эту идею мы как раз и видим в дуэли. Еще один интересный родственник дуэли – это гладиаторские бои. Но с идеей установления истины гладиаторские бои никак не связаны, как мы понимаем. Это скорее зрелище. И вообще-то дуэль и была достаточно часто вот таким зрелищем. Например, уже упомянутая мною дуэль Лермонтова и Мартынова, на которой поэт погибает, считается, что именно из-за того, что на дуэли были зрители, именно это и привело к роковому исходу, потому что вообще-то никто из вовлеченных в дуэль людей, прежде всего секунданты, не верили, что она вообще состоится. Она возникла по совершенно дурацкому поводу. Ну да, Лермонтов изводил своими насмешками Мартынова, с которым он вообще-то был знаком со школы гвардейских подпрапорщиков, и там были приняты такие шутки. Никто не верил, что Мартынов действительно выстрелит. Тем более Лермонтов отказался от своего выстрела. Но Лермонтов, по воспоминаниям участников, сказал: «Я в такого дурака стрелять не буду». Мартынов выстрелил после этой фразы, потому что ему, вероятно, не хотелось выглядеть дураком и трусом в глазах огромного количества человек. Вероятно, дуэль могла бы закончиться иначе, если бы всех этих людей, которые превратили дуэль в зрелище, просто бы не было. Одним из русских родственников дуэли мы можем считать кулачные бои и зародившееся там представление о том, что вот кто больше побит, тот и молодец. И вообще-то существовали во времена дуэли так называемые бритеры, слава которых строилась на том, в каком количестве дуэлей они приняли участие, причем дуэлей по совершенно дурацкому поводу. Ну, например, кто-то высморкался в вашем присутствии, вы вызываете его на дуэль, потому что вам кажется, что это неуважение. Вас кто-то задел локтем, вероятно, он специально так сделал. Интересно, что Лермонтов пытается простроить русскую историю дуэли со времен Ивана Грозного в своем произведении «Песня купца Калашникова». По сути, он изображает дуэль только времен Ивана Грозного. Выглядит это очень неисторично, но Лермонтову хотелось показать, что вот и наши предки тоже таким занимались.
2: Дуэль в литературе и в жизни.
1: Область знаний.
3: Как власти относились к дуэли? Одним словом, негативно. Потому что дуэль бросала вызов самой системе законов. Система законов создается именно для того, чтобы можно было защитить человека и защитить его честь. А тут дворяне заявляют, что нет, суд никаким образом нашу честь защитить не может, и в суд мы даже как бы не собираемся идти. Интересно, что первый закон, запрещающий дуэли, возник в Российской империи гораздо раньше, чем сами дуэли появились. Тут Петр I поторопился, и в уставе воинском 1716 года он обозначил, что смертная казнь ждет не только самих дуэлянтов, даже если они еще не успели сразиться, но и всех людей, вовлеченных в дуэль, секундантов, тех, кто знал, но не донес, и так далее. Екатерина II смягчила наказание, вы будете сосланы в Сибирь навечно. В конце 18-го, середине 19 века из-за большого количества дуэлей наказание становится все более и более мягким. Вас ждет заключение в крепости до месяца, разжалование в солдаты, да, это чувствительный момент, именно поэтому дуэлянты долго думали о том, кого попросить быть секундантом, потому что на секундантов также падает это наказание, и таким образом вы очень сильно вредите карьере человека. Но, как правило, дуэлянтов ждал перевод на Кавказ, где можно было достаточно быстро сделать карьеру. Интересно, что в 1894 году, когда дуэли уже практически не встречаются, они уже были осознаны обществом как жуткий варварский обряд, в котором люди понапрасну проливают кровь и убивают человека из-за ерунды. Именно такую трактовку мы встречаем и в «Евгении Онегине», и в «Войне и мире». Именно в этот момент Александр III официально вводит дуэль. Ему казалось, что современные офицеры как-то утратили чувство собственного достоинства, и дуэли как раз могут эту ситуацию исправить. Давайте рассмотрим разные тактики поведения на дуэли. Можно было выстрелить первым, ну и таким образом, если вы попадете, то вы молодец. Или же, наоборот, можно было быстро выйти к барьеру и расстрелять своего обидчика с минимальной дистанции. Интересно, что разница выбранных тактик и привела к смерти Пушкина. Пушкин хотел на дуэли с Дантесом действовать именно так. Он очень быстро направился к барьеру, но Дантес, судя по всему, запаниковал и произвел выстрел первым с большей дистанции и попал. Интересно, что если мы знаем тонкости тактик, то мы достаточно хорошо понимаем, что Евгений Онегин не собирался убивать своего друга Владимира Ленского. Напомню, он стреляет первым, он стреляет с большого расстояния и особо не целясь. И поэтому всем современникам Пушкина было очевидно, что Евгений Онегин становится убийцей по прихоти судьбы, что и хотел Пушкин показать, как часто люди становятся заложниками очень страшных обстоятельств, как часто люди совершают преступления, абсолютно того не желая. Кстати, Евгений Онегин нарушил несколько правил дуэли, вероятно, желая, чтобы дуэль отменили. Ну, во-первых, он опаздывает достаточно сильно. Опаздывать на дуэль было не принято, потому что это могло быть воспринято как трусость. И в секунданты он берет своего слугу-француза, что тоже было грубейшим нарушением дуэльного кодекса, потому что секунданты, как и дуэлянты, должны быть равны. И таким образом секунданту Ленского, дворянину Зарецкому, наносится большое оскорбление. Его приравнивают с французом-слугой. И уже это оскорбление могло привести к отмене дуэли, но Зарецкий этого не делает, потому что хочет понаблюдать кровавую драму. Дуэль – это один из важных элементов русского классического романа, поэтому если мы хотим понимать литературу лучше, если мы хотим понимать мировоззрение людей XIX века лучше, то мы, конечно, должны понимать, какое место в их жизни занимала дуэль и как дуэль могла сделать вас героем в глазах общества или же, наоборот, стать несмываемым пятном на вашей репутации.
2: Рассказывала кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.

0: Театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно, ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Сегодня отмечается Всероссийский день молодежи. Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил выпускников с окончанием школы, отметив, что у ребят завершился важный этап жизни.
2: Уверен, школа дала вам прочную основу для дальнейшего развития. Научила мыслить, трудиться, преодолевать трудности и верить в свои силы. Особые слова благодарности хочу адресовать вашим учителям. Благодаря их профессионализму, мудрости, терпению и искренней заботе вы получили знания, которые станут надежной опорой в будущем. Дорогие друзья, именно вам предстоит создавать новые технологии, развивать науку, образование, культуру и экономику, определять будущее нашей страны.
1: Центральными площадками празднования Дня молодежи в этом году стали молодежная столица России Смоленск и город молодежи Елец. 5 жителей Курской области и 2 жителей других регионов вернулись в Россию из украинского плена, сообщил уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, возвращение россиян стало возможным благодаря гуманитарным контактам с украинской стороной. Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, за все время с территории Украины удалось вернуть более 170 жителей региона. Неизвестной остается судьба еще 320 курян. В Астраханской области массовое отравление едой из гастронома. Умер один человек. Всего госпитализировано 12 человек, включая 4 детей, сообщили в Следственном комитете. Сальмонеллез выявили у жителей Астрахани. Все они употребляли готовую пищу из одного гастронома. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С 1 июля в России вводится обязательное требование о родительском контроле за банковскими счетами и вкладами детей от 14 до 18 лет. Банки будут обязаны предоставить

0: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
1: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
4: 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: История детектива. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
6: Область знаний.
8: Сегодня мы поговорим о том, как появился детективный жанр. Правда ли, что первый детективный сюжет мы видим в Библии? И таким образом это у нас чуть ли не древнейший жанр. Мы обязательно коснемся того, как Эдгар По изобрел детектив, сам того не зная. И почему детективный жанр – это жанр с самыми жесткими правилами, которые делают детектив, мягко говоря, очень сильно непохожим на реальность. Начнем с истоков жанра. Да, действительно, в какой-то мере мы можем сказать, что первый детективный сюжет мы видим в Библии. Почему? Ну, потому что любой детектив – это прежде всего история человеческих страстей. Обычно автор показывает нам, что страсть приводит преступника к убийству, не только голый расчет, но и также автор нам показывает, как раскрываются с точки зрения страстей другие персонажи, вовлеченные в преступление. Детектив всегда построен на четком и всем понятном конфликте. Это состязание сыщика против преступника. Ну и таким образом, да, если мы с этой точки зрения смотрим на Библию, то мы можем сказать, что Библия – это настоящая история человеческих страстей, какой бы сюжет ни возьми. И в каждом библейском сюжете будет четко очерченный конфликт. Но если мы попытаемся взглянуть на Библию с точки зрения детективных правил, то есть два эпизода, больше всего подходящих под понятие детектив. Ну, не забудем первое убийство в истории человечества. Каин убивает Авеля, но несмотря на то, что у нас здесь присутствует убийство, нет основной составляющей детективного жанра процесса расследования и попыток скрыть преступление. Ну, если только не считать таковыми слова Каина Богу, когда Бог спрашивает, а где же твой брат-то, Авель? И Каин говорит, не знаю, как бы я не сторож брату своему, где ходит, там и ходит. Но настоящий детективный эпизод мы встречаем в Библии чуточку позднее. Это суд Соломона. Напомню, к царю Соломону, известному своей мудростью, пришли две женщины, которые в одно и то же время родили детей. К сожалению, одна из женщин во сне задавила ребенка. Она, чтобы скрыть произошедшее, поменяла детей. И когда мать проснулась, то поняла, что рядом с ней лежит не ее ребенок. Они приходят к царю Соломону с тем, чтобы он их рассудил и помог понять, а что делать с ребенком и чей вообще ребенок. На что Соломон, по сути, производит следственный эксперимент, построенный на психологической гипотезе. Он говорит, хорошо, у нас здесь две матери, один ребенок. Как мы должны поступить по справедливости? Ну вот давайте разрубим ребенка пополам, чтобы каждая мать забрала свою половину. И вот тут как раз мать-убийца раскалывается, говоря, отлично, прекрасно, я согласна. На что другая мать говорит, нет-нет-нет, господи, пусть она забирает моего ребенка, да, пусть он будет жить не со мной, но, по крайней мере, будет жив. И вот это уже больше похоже на детектив. Но если мы отбросим юмор, то, конечно, истоки детектива нужно искать в XIX веке. Среди источников называют мемуары полицейских, которые

0: которые начали выходить в то время, и прежде всего знаменитые записки Видока, начальника полиции до 1827 года. Вообще Видок был очень интересной личностью. Он предложил множество вещей, которые используются в полицейских расследованиях до сих пор. Ну, например, сотрудничество с преступниками для поимки какого-то более серьезного преступника, следственный эксперимент и многое другое. И самое главное, его мемуары показали читающей публике, что, оказывается, работа полицейского может быть очень и очень серьезной, связанной с логическими рассуждениями, что полицейский – это не только тот, кто кулаками машет, а вообще-то и человек, который ведет расследование. И это может быть чрезвычайно интересно.
1: История детектива. Область знаний.
0: Другим источником детективного жанра можно назвать сам по себе научно-технический процесс. В конце XIX века люди познакомились с огромным количеством технических достижений, и эти технические достижения непосредственно отразились в зарождавшемся тогда детективе. Например, мы видим в рассказах о Шерлоке Холмсе, что персонажи достаточно часто пользуются железной дорогой. Железная дорога была новинкой, которая привлекала внимание. Ну, уже не совсем новинка, но, тем не менее, привлекает внимание. Примерно в то же время в журналах для массового читателя публиковались, например, такие статьи, как «Работают наручники». Предполагалось, что массовому читателю, даже какой-нибудь домохозяйке, это может быть интересно. И вот на этой волне интереса к научно-техническому прогрессу и появляется детектив. Но были у детектива и литературные родственники. И это, прежде всего, готический роман. Жанр очень популярный в английской литературе, который строился вокруг, прежде всего, таинственного места. Это какой-то страшный готический особняк, в котором, естественно, будут привидения и какая-то история преступления, которая ложится страшным пятном на жизнь всего рода. Некую пародию на готический роман мы можем наблюдать в широко известном романе «Джен Эйр». Да, когда молодая гувернантка приезжает в поместье Торнфилд, то она достаточно часто по ночам слышит какие-то странные звуки, плач и так далее. Но перед нами уже пародия на готический роман, и в результате оказывается, что никакого привидения там нет, и вообще ничего мистического нет, но при этом можно сказать, что есть вполне себе преступление, которое очень сильно ломает жизнь хозяина особняка мистера Рочестера. Так вот, готический роман показал, что можно построить все произведение вокруг истории какого-то преступления, и что это будет интересно. Но создателем детективного жанра принято считать автора, жившего в начале XIX века, Эдгара По, известного, я думаю, многим по мистическим, по фантастическим рассказам, например, «Падение дома Эшеров» и так далее. Эдгар По не знал, что он создал детективный жанр, потому что он называл некоторые из своих рассказов логическими рассказами. То есть для него детективный жанр – это такая головоломка, которую он предлагает решить своим читателям. Один из самых известных логических рассказов Эдгара По – это рассказ «Убийство на улице Морг». И весь этот рассказ построен вокруг криминального расследования. То есть Эдгар По показал, что так можно построить произведение, и читателям будет интересно. Сам по себе рассказ является логической задачей, которая подлежит решению. У читателей есть все улики, все условия задачи. Что еще интересно, Эдгар По создает классическую пару, которую потом популяризирует Артур Конан Дойль. Это пара сыщик и рассказчик. Но при этом в центре внимания для Эдгара По фигура человека, ведущего расследование, фигура сыщика. Само по себе преступление ему не так интересно, как понаблюдать за тем, как работает мышление творческого человека. И тут надо сказать, что Эдгар По был прежде всего романтиком, и детектив вообще-то уходит корнями именно в романтизм, потому что главный герой, сыщик, это, по сути, романтическая личность. Человек не такой, как все. Человек, мыслящий совершенно нестандартно. Его никто не может понять. Этот человек погружен в свои мысли, и реальность для него как будто бы не имеет ценности сама по себе. Реальность в рассказе присутствует только как набор улик, которые читатель должен сопоставить и прийти к решению задачи. И, кстати, именно с этим обстоятельством связано то, что в первых правилах детективного жанра, которые были написаны на рубеже веков, сейчас они широко доступны в интернете, 10 правил детектива, 20 правил детектива, так вот там мы достаточно часто будем видеть следующую мысль, что для детективного жанра вообще-то совершенно не нужно углубляться в психологию персонажей, не нужно слишком подробно описывать реальность, исторический момент и любовная линия детективу якобы совершенно не нужна, потому что она уводит от основного в детективе, от логической задачки, которую читатель должен решить. Ну вот так интересно, как жанр детектива сильно изменился за это время, и сейчас, когда мы читаем современные детективы, то мы часто читаем их как раз с точки зрения психологии, любовной линии, любви, которая развивается в очень непростых обстоятельствах и в ситуации угрозы жизни.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда». История детектива. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. Область знаний.
0: Артур Конан Дойль закрепляет две основные роли в любом детективном произведении. Это талантливый сыщик с нетривиальным мышлением и его Ватсон, человек, который мыслит подчеркнуто тривиально и озвучивает стереотипные идеи по ходу расследования. И здесь мы опять-таки возвращаемся к романтизму, потому что романтизм — это же направление, которое показывало столкновение стереотипного мышления и мышления человека особенного, не такого, как все. И можно сказать, что как раз эту черту детектив проносит через всю свою историю. Практически любое детективное произведение – это произведение, по сути, романтическое. Это произведение о том, как мыслить нестандартно. Это произведение, которое показывает, как часто мы пользуемся стереотипными суждениями, как часто мы не видим то, что на самом деле происходит, как часто мы заражены предрассудками. Дальнейшее развитие детектива пошло в большом количестве направлений. Детектив скрестился с множеством жанров, и появился шпионский детектив, психологический детектив, иронический детектив. То есть получилось, что читателям и авторам не хватило в детективе психологии, или любви, или увлекательного сюжета, или юмора. И они начали добавлять эти компоненты к классическому сюжету, построенному вокруг расследования, который первоначально мыслился самоценным. Если говорить о том, во что превратился современный детектив, то я бы сказала, что детектив 20-21 веков больше, чем детектив. Когда мы берем в руки детективное произведение, то мы ждем от него не только увлекательного сюжета. Современный детектив – это, по сути, история, которая показывает, как человек ведет себя под влиянием своего жизненного багажа. Как будет вести себя преступник, почему он вообще так себя ведет и что приводит нас к преступлению. Современный детектив отчеловечивает сыщика, преступника, жертву, И вместо заданных сюжетом ролей мы видим людей, которые пережили, как правило, какую-то драму. Современному читателю и зрителю интересно в этой драме разобраться. Вообще, современный детектив чаще всего это произведение, которое показывает, как можно работать с травмой и к чему приводят незалеченные травмы. И здесь можно вспомнить большое количество современных произведений, ну, например, известную книгу и мини-сериал «Острые предметы», который целиком построен на истории незалеченных травм и на показе жизни глубоко травмированной героини, которая пытается в ходе расследования разобраться со своим прошлым. Это, кстати, очень распространенный вариант современного детективного сюжета, когда сыщик расследует преступление, он попутно разбирается со своим багажом травм. Нечто подобное мы можем увидеть и в знаменитом сериале «Шерлок», потому что вместо мыслящей машины, которая была у Артура Конан Дойля, мы видим все больше и больше от одного эпизода к другому персонажа, который очеловечивается, персонажа, который имеет очень интересные особенности характера, и они помогают ему вести расследование и одновременно мешают жить полноценной жизнью.
1: История детектива.
2: Область знаний.
0: Современный детектив ярко демонстрирует свой интерес к открытиям в области психиатрии, и мы достаточно часто будем встречать и термины, которые используются современными психиатрами, и разгадка поведения преступника будет строиться вокруг какого-то термина. Но не только этим, мне кажется, ценен детектив сам по себе, не только тем, что это произведение, которое будет показывать нам травму. Мне кажется, что заслуга детектива как литературного жанра еще и в том, что такое произведение очень хорошо показывает, как часто именно маленькие детали играют большую роль в нашей жизни. Например, большинство детективов Агаты Кристи, как мне кажется, строится как раз на том, что какая-то мелкая деталь либо не замечается сначала, либо она изначально неправильно осмысляется. Ну, например, спичечный коробок может стать основной уликой. И таким образом детектив показывает нам, как много информации могут нести какие-то мелкие детали. Ну и именно в этом, что интересно, и мы можем увидеть абсолютную нежизненность этого жанра. Потому что в реальной жизни человек может что-то путать, ошибаться, неумышленно врать, просто потому что. И спичечный коробок может быть просто спичечным коробком, за которым ничего не стоит. Но в детективе по умолчанию отсутствуют случайные ошибки. Каждая ошибка имеет объяснение, и каждая ошибка в итоге приводит сыщика к полной картине происходящего. Что еще интересно в детективе как литературном жанре, это жанр, который построен на очень и очень, как мне кажется, важной идее, что существует глобальная разница между тем, что человеку кажется, и тем, что есть на самом деле. Детектив заставляет нас задуматься, а вообще способны ли мы регистрировать факты без их оценки? Насколько мы субъективны в своем восприятии? Детектив как бы бросает нам вызов. Давайте снимем очки субъективного восприятия и попытаемся воспринимать происходящее и людей такими, какие они есть. Давайте попытаемся отказаться от стереотипов, давайте попытаемся отказаться от шаблонов. Ну и последняя идея, как мне кажется, чрезвычайно важная в этом жанре. Жизнь на самом-то деле состоит из преступлений. Все люди одинаково близки к совершению преступления и далеки от него. И достаточно часто детектив показывает, что может подтолкнуть человека к совершению преступления и что может удержать его от этого страшного шага. На самом деле не существует людей идеальных. Каждый человек может дойти до преступления, но очень важно напоминать себе, во что может превратиться твоя жизнь после этого шага. И это детектив тоже показывает.
1: Рассказывала кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
2: Премьера на «Радио Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
2: Человек в кадре. История одной фотографии.
6: 4 марта 1960 года в порту Гаваны произошел теракт. Взорвалось грузовое судно. Погибли больше 100 человек. На следующий день кубинский корреспондент Альберто Корда получил редакционное задание приехать на траурный митинг и сфотографировать выступление Фиделя Кастро.
7: Команданте стоял на трибуне в окружении соратников. Собралось очень много людей. Звучали пламенные речи. Неожиданно Кастро сделал несколько шагов вперед, и за его спиной я увидел Че Гевару. Задумчивый взгляд. На голове знаменитый берет.
6: Фотограф успел сделать 3 снимка, и все неудачные. С одной стороны в кадр попал профиль неизвестного человека, а с другой — роскошная пальма. Корда ненужные фрагменты вырезал. Так и получился знаменитый портрет.
7: Известность пришла намного позже. Главный редактор взял только снимок Фиделя, а фотографию Эрнеста я повесил у себя дома, на стене.
6: В 1967 году в гости к Альберто Корда приехал знакомый итальянский издатель. Увидев портрет революционера, попросил сделать несколько копий. Фотограф выполнил просьбу, не взяв за работу ни единого песо. А вскоре Че Гевара погиб.
2: История одной фотографии.
6: В Европе это фото стало символом борьбы за свободу. Предприимчивый товарищ из Милана успел наштамповать 100 плакатов Эрнеста. Даже название придумал – «Героический партизан». Альберто Корда в суд не подавал и денег не требовал.
7: О каких авторских правах может идти речь? Куба не признала конвенцию об охране литературных и художественных произведений. Я не получил ни сантима.
6: Наверное, так и должно быть. Разве совместимы деньги и Че Гевара, лицо которого и спустя десятилетия продолжают печатать на футболках, значках, чашках и почтовых марках?
2: Человек в кадре.
8: «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. «Стоп-кадр» на самом интересном месте.
2: Слушайте сегодня в 8 вечера на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Армия России освободила Ново-Скелеватное в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны. Ведомство также информирует, что российские беспилотники «Герань-4» уничтожили два истребителя МиГ-29 в ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, а также по складам горючего и местам запуска дальнобойных беспилотников. 5 жителей Курской области и еще 2 гражданина из других регионов возвращены из украинского плена в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области закрыт.
2: Жители Курской области все вернулись домой. Да, я надеюсь, что новый обмен и военнопленными гражданскими будет все-таки в скорое время. Списками мы обменялись, сейчас отработаем. И надеюсь, в ближайшее время встретимся, чтобы увидеть результат.
1: По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, все возвращенные в субботу люди попали в плен в 2024 году. Долгое время об их местонахождении ничего не было известно. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Беспилотник атаковал музей «Самбекские высоты» в Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь заявил, что украинский дрон упал на территорию военно-исторического комплекса. По последним данным, ранены 12 человек, из них 10 госпитализированы. Удар, по предварительным данным, пришелся на здание информационно-выставочного центра. Слюсарь подчеркнул, что сама экспозиция музея не повреждена. Детонации и пожара не произошло, добавил губернатор. Информация о масштабах разрушений уточняется. В молодежной столице Смоленске прошли масштабные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Праздник состоялся на площади Ленина, собрав сотни жителей и гостей города. Здесь были организованы тематические зоны, концерты, мастер-классы, выставки и встречи. В рамках мероприятия в Смоленске также прошли показы коллекций молодых дизайнеров и выступления артистов. Гости смогли поучаствовать в волонтерских и донорских акциях. Первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко отметил, что Смоленск сочетает богатую историю и современное развитие. Государство создает все условия, чтобы молодые люди смогли реализовать свои таланты, добавил Сергей Кириенко. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
1: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь. Ганс Христиан Андерсен.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – прототипы героев всемирно известных сказок.
4: «Исторические заметки».
5: Для начала Алексей Толстой и его повесть «Сказка «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Так, в образе Пьеро автором осмеян, с намеками и на творчество, и на личную жизнь, кто бы вы думали, Александр Блок. Идем дальше. Сбежавшую самую красивую куклу в мире в жизни звали вовсе не Мальвиной, а Марией Андреевой. Она считалась самой очаровательной актрисой художественного театра. При этом сбежала не только из театра, но и от мужа. А вот в знаменитой сказке Карла Каллоди были свои реальные прототипы.
7: Курсивом. Внутри и вокруг книг.
8: Пиноккио. Как известно, сказка – ложь. И в самом деле мало кому придет в голову искать аналогии между сказочными и реальными персонажами. Тем более неправдоподобными, как, например, деревянный мальчишка с длинным носом – Пиноккио. Однако, во время раскопок в районе кладбища, где захоронен прах Карла Каллоди, автора итальянской сказки про пацана из Полена, была обнаружена надгробная плита с именем некоего Пиноккио Санчеса. Сверили даты жизни. Оказалось, жили они в одно время. Конечно, это может быть и простым совпадением. Мало ли в Италии Пиноккиев. Перекопав архивы, ученые выяснили, Пиноккио Санчес родился в 1790 году, был он маленького роста, почти карлик. В какой-то войне Пиноккио Санчес был ранен. Ему сильно повредило ноги и изуродовало лицо. Однако судьба свела его с гениальным врачом Бестульджи, алхимиком и чародеем. Ну, тогда всех прогрессивных ученых таковыми считали. Так вот, тот сделал бедняге-инвалиду небывалую операцию. Заменил утраченные конечности деревянными протезами. И даже нос ухитрился восстановить. Таким образом, несчастный ветеран прожил еще 10 лет. А благодаря нестандартной внешности и деревянному носу стал известным в Италии балаганным артистом. И умер, внимание, сорвавшись с высоты во время исполнения сложного трюка. Это на деревянных-то протезах. Так значит, у деревянного мальчишки по имени Пиноккио был прототип. Увы, остается неизвестным, были ли в его окружении личности, ставшие впоследствии черепахой Тортиллой, котом Базилио и лисой Алисой.
7: Курсивом.
5: Ах да, мы забыли о еще одном персонаже. В 1895 году в Москве был очень популярен французский доктор Жак Булимарт. Эта экзотическая личность была в свое время любимым поводом для шуток и анекдотов. Доктор был страстным поклонником метода лечения пиявками и показывал опыты на себе. Пиявок он ловил сам и поэтому одевался в длинный балахон от комаров. Дуримаром его дразнили русские дети, коверкая на свой лад французскую фамилию Булимарт.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Джоанна Мария Линд. Одна из самых известных оперных певиц Европы 19 столетия. Однажды она была на гастролях в Дании и познакомилась с Гансом Христианом Андерсеном. Для начала красивая артистка вдохновила писателя на волшебную историю под названием «Соловей». Вскоре Андерсен влюбился в свою новую знакомую, но она не отвечала ему взаимностью. И после того, как Джоанна окончательно отвергла сказочника, он изобразил ее в виде снежной королевы с ледяным сердцем. На самом деле таких примеров множество, и главное в них – правильность перевода. А то иногда такое происходит, ужас просто.
7: Не в бровь, а в глаз. происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
9: Что это с тобой? Чего разнюнился? Побежал за вороной и испугался. Эх ты, Аника воин!
10: Аника воин. Так называют человека, который лишь хвастает храбростью, но при реальной опасности трусит.
11: Аника воин появился на Руси благодаря пересказу греческой повести о борьбе жизни и смерти. Ее перевели в 16 веке. Главного героя, Дигениса, там часто называют Аникитос, побежденный, лишенный победы. Видимо, русские толмачи, переводчики, решили, что это и есть имя. В их переложении не Дигенис, а Аникитос, или Аника воин, объявил, что ничего не боится, даже смерти. Но когда смерть явилась и начала побеждать его в бою, стал умолять о пощаде и прощении. Эта история была настолько популярна, что появилась даже пословица «Аника воин сидит да воет».
7: Не в бровь, а в глаз.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. Шарль Перро и его сказка «Красавица и чудовище». Оказывается, что у литературного невиданного зверя был реальный прототип. Звали его Петрус Гонсалвус. Он родился в 16 веке на Тенерифе. Это самый крупный клочок земли в составе архипелага из 7 Канарских островов в Атлантическом океане. Мужчина с детства страдал гипертрихозом. Эта болезнь проявлялась в избыточном росте волос, несвойственном данному участку кожи. На лице, к примеру, Гонсалвус, в буквальном смысле, был похож на Чубакку из киносаги «Звездные войны». Весь оброс. Из-за необычной внешности его отправили французскому королю Генриху II как диковинную зверушку. Однако монарх отнесся к мальчику сердечно, дал прекрасное образование и держал при дворе, а после отослал в Нидерланды. И уже совсем скоро Гонсалвус женился на прелестной Катрин, дочери одного голландского купца. Их дети, кстати, унаследовали заболевание отца, даже девочки. Но никого это не пугало. Люди привыкли.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реальные прототипы литературных героев. Давнишний друг писателя Роберта Льюиса Стивенсона, критик и поэт Уильям Хенсел, в детстве перенес туберкулез, из-за чего ему ампутировали ногу до колена. Перед тем, как роман «Остров сокровищ» был опубликован, Стивенсон написал своему приятелю-инвалиду.
12: «Дружище, я должен признаться тебе, злой с виду, но добрый где-то в глубине души Джон Сильвер был списан с тебя. Ты ведь не в обиде?»
5: А никто в обиде не был. И вот тому яркий пример.
7: Курсивом. Внутри и вокруг книг.
13: Остров сокровищ. Хэнц. Израэль Хэнц родился в Англии в 1701 году и прожил 46 лет. Для человека его профессии не так уж и мало. Хэнц был пиратом. Он грабил корабли, злоупотреблял спиртным, играл в карты и время от времени жульничал. За это другой пират, капитан Тич по прозвищу «Черная борода», как-то раз прострелил ему ногу. Все бы ничего, но в этот момент на горизонте появился королевский фрегат. Завязался бой, который команда Тича проиграла. Раненый Хэнс сбежал, но был схвачен и предстал перед судом. Приговоры в отношении пиратов разнообразием не отличались. Хэнсу грозила виселица. То, что произошло потом, сегодня назвали бы «сделкой с правосудием». А тогда Хэнс просто сдал парочку своих подельников и сумел избежать петли. Его отправили в отдаленную тюрьму, где бывший пират вскоре ослеп. Освобожденный по королевской амнистии, он тихо спился в лондонских трущобах. 100 лет о бедняге Хэнсе никто не вспоминал, пока однажды его имя не появилось на страницах романа «Остров сокровищ». Стивенсон отвел ему роль дежурного на захваченной пиратами Эспаньоле. Хэнс охранял корабль, когда остальная команда отправилась на остров скелета. Но только ли этим ограничивается присутствие Хэнса в романе? Что такое собирательный образ в литературе, знает каждый прилежный школьник. Так вот, некоторые Стивенсоноведы считают Израиля Хэнса образом разбирательным. Они уверены, что он послужил прототипом для нескольких героев романа. Чего же не досталось книжным пиратам от их реального коллеги? Да всего понемногу. Джону Сильверу не досталось ноги, слепому Пью – глаз, и, наконец, Билли Бонсу – чувство меры. Отчего, если верить Стивенсону, последний и умер. В точности, как Израиль Хэнс.
7: Курсивом.
14: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
15: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реальные прототипы всемирно известных сказок. Павел Бажов и его «Малахитовая шкатулка». Рассказ о Даниле Мастере, труженике-ремесленнике, который водит дружбу с самой хозяйкой Медной горы. Оказывается, что у талантливого уральского камнереза был реальный прототип. Был. Знакомьтесь, мастер Данила Зверев. Правда, он никогда не работал с малахитом, да и с хранительницей горы ни разу не встречался. Но якобы именно этот человек своими рассказами о натуральных камнях вдохновил Бажова на новую сказку. Так или нет, судить сложно. Но то, что Данила Зверев действительно встречался с популярным писателем-фольклористом, известно достоверно.
17: Исторические заметки.
5: Или вот взять, к примеру, сказку «Братьев Гримм» «Белоснежка и семь гномов». Немцы – люди дотошные, принципиальные. И вот совсем недавно один занудный историк из Берлина по фамилии Экхард Зандер решил доказать – у женского образа в знаменитой сказке был реальный прототип. Якобы Белоснежка – это некто Маргарет фон Вальдек. Девушка родилась в 1533 году и была дочерью графа Филиппа IV. Белоснежку в кавычках постоянно тиранила злая мачеха, из-за чего падчерица убежала в Брюссель. Там она влюбилась в самого настоящего принца, который позже стал королем Испании. Их взаимоотношения никто не поддерживал. В результате девушка загадочно умерла. Предположительно, ее отравили. Ничего не напоминает? Кто-то скажет: минуточку, а откуда тогда взялись гномы? Рассказываем. Семье Маргарет Белоснежки принадлежало несколько медных рудников. А в сказке, к слову, события происходят как раз посреди семи гор. Так вот, на этих самых рудниках использовался детский труд. Из-за тяжелой работы и недоедания у маленьких работников замедлялся рост. Они быстро старились, горбились. Эти рудокопы носили цветные колпаки, то есть как знаменитые сказочные гномы. Вот и весь секрет. Хотите верьте, хотите нет.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Прообразом былинного богатыря Ильи Муромца многие исследователи считают реального исторического персонажа, силача по прозванию Чеботок. Он якобы родом из Мурома, принял монашество в Киево-Печорской лавре с именем Илья и был причислен к лику святых в 1643 году. А вот Добрыней Никитичем по праву называют также реального человека, воеводу Добрыню, который приходился родным дядей самому князю Владимиру. Идем дальше. Историческим прототипом Алеши Поповича послужил вроде как ростовский боярин Александр Олеша Попович. Согласно летописям, это был знаменитый храбр, то есть отборный воин, служивший Всеволоду Большое гнездо. Всех этих героев мы знаем по фильмам и по картине Виктора Васнецова «Богатыри». Но в том-то и дело, что на полотне изображены действительно реальные люди, а вовсе не древнерусские воины.
18: Теперь буду знать. Дамы и господа, продолжается наша экскурсия по Третьяковской галерее. Перед вами знаменитая картина Виктора Васнецова «Богатыри». Художник работал над этим полотном 17 лет.
19: Извините, пожалуйста, это, конечно, все интересно, но всем давным-давно известно. А вот не могли бы вы рассказать, кто позировал Васнецову? Или он сам придумал образы богатырей?
18: Васнецовы действительно были натурщики. Ну, вот, например, для создания образа Ильи Муромца ему позировал обыкновенный крестьянин. Родом он был из Владимирской губернии, а звали его Иван Петров.
19: Ну, ничего себе новость. Крестьянин и вдруг Илья Муромец.
18: Ну, а чему вы удивляетесь? Посмотрите на картину. Настоящий русский богатырь. Васнецов сразу же решил, с кого именно он будет писать Муромца. Кстати, этот самый натурщик Иван Петров заработал у Васнецова неплохие деньги. Стал извозчиком и работал в селе Большие Мытищи.
19: Ну, хорошо. А кто позировал в качестве Добрыни? Что, тоже крестьянин?
18: Добрыня Никитич – это образ собирательный. Считается, что Васнецов соединил в нем черты лиц художника Василия Поленова и своего родного отца, священника Михаила Васнецова.
19: Вот любопытно, об этом я не знал.
18: Но любопытно не то слово. Однако сегодня некоторые искусствоведы убеждены, что в образе Добрыни Виктор Васнецов изобразил самого себя?
19: Самого себя? Не может быть. Хотя, вроде похож. Правда похож.
18: Вот, а теперь об Алёше Поповиче.
19: Да.
18: Для создания этого образа Васнецов пригласил к себе в студию младшего сына промышленника Саввы Мамонтова.
19: Кого-кого?
18: Младшего сына Саввы Мамонтова, Андрея. Именно он позировал художнику.
19: Вот так история.
18: Кстати, для написания своей картины Васнецов брал на прокат оружие и доспехи. Знаете, где брал?
19: Нет.
18: Из запасников исторического музея и оружейной палаты. Они там до сих пор хранятся. Ну, я ответил на ваш вопрос?
19: Да, да.
18: Вот и хорошо. Пройдемте в следующий зал.
19: Спасибо за рассказ. Нужно запомнить. Значит так, крестьянин изображал Илью Муромца, сам художник, или его отец Добрыню, а сын Саввы Мамонтова изображал Алешу Поповича.
18: Теперь буду знать.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реальные прототипы всемирно известных сказок. Итак, «Синяя борода». Он и не думал убивать никого из своих жен. Не думал и не собирался. Прототипом этой сказки стал французский маршал Жиль де Ре. К слову, его единственная жена намного его пережила. Так вот, дурная слава полководца связана с его многочисленными алхимическими опытами и не вполне, скажем так, нормальными ритуалами с принесением жертв. Золото де Ре так и не получил, зато залез в огромные долги и всем ужасно надоел. На него донесли соседи и, разумеется, кредиторы. Как результат, по приговору инквизиции, военный был казнен. Вот такая печальная история. А из нее сказку сделали. Молодцы!
20: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Сегодня отмечается Всероссийский день молодежи. Владимир Путин поздравил выпускников с завершением учебы и пожелал им найти свое призвание.
3: Перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед.
2: Празднование в регионах объединит не только общие концепции, но и уникальные форматы, отмечают организаторы. В этот день по всей стране выступят артисты, музыканты, предприниматели и другие известные личности, которые активно развивают свои родные края. В молодежной столице Смоленске прошли масштабные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Праздник состоялся на площади Ленина, собрав сотни жителей и гостей города. Здесь были организованы тематические зоны, концерты, мастер-классы, выставки и встречи. В рамках мероприятия в Смоленске также прошли показы коллекций молодых дизайнеров и выступления артистов. Гости смогли поучаствовать в различных акциях. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко отметил, что Смоленск сочетает богатую историю и современное развитие. Государство создает все условия, чтобы молодые люди могли реализовать свои таланты. В Астраханской области массовое отравление готовой едой. Умер один человек. Всего госпитализировано 14 человек, включая 4 детей, сообщили в Следственном комитете. Сальмонеллез выявили у жителей Астрахани. Все они употребляли готовую пищу из одного гастронома. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха готовой еды. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Южном административном округе Москвы более 7 тысяч семей уже переехали в новые дома в рамках программы реновации. Расселение стартовало в 2018 году, и на данный момент программа охватывает 10 районов. Планируется, что в округе будет расселено почти 380 домов, и новое жилье получат свыше 80 тысяч москвичей. Наибольшее количество семей переехало в районе Царицына, почти 3 тысячи. Новые дома отличаются улучшенной планировкой, доступной средой для маломобильных граждан, а прилегающие территории благоустроены. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Я изучаю косаток из любопытства. Мне прям хочется узнать, что они там едят, а как они это ловят, а что они конкретно сейчас делают, зачем, почему, что происходит.
1: И она уже знает всех косаток Авачинского залива в лицо и по имени. Биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам Татьяна Ивкович. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реальные прототипы всемирно известных сказок. Чему нас учит сказка «Красная шапочка»? Тому, что волкам опасно разгуливать по лесу, где они могут встретить маленьких девочек. Кстати, впервые сказку о Красной Шапочке услышали в Европе в середине 14 столетия. Как и многие волшебные истории, ставшие потом детскими, вначале она была совсем уж не веселой, а наоборот, страшной и противной. Например, волк не съедал бабушку, а готовил из нее какое-то мерзкое кушанье и скормил все это безобразие внучке. И никаких спасателей-дровосеков в конце, даже не мечтайте. Кстати, первым, кто убрал из сказки все-все ужасы, был Шарль Перро. Он же первым одел девочку в красную шапочку. До этого в сказке такие подробности не уточнялись. Интересно, что Перро подарил девушке не просто шапочку, а так называемый шаперон. Некий головной убор, который в то время в городах уже давно не носили, а в деревнях он все еще встречался. Таким образом подчеркивалось, что красная шапочка – девочка деревенская, из народа. То есть любая девочка-провинциалка, жившая в конце 17 века.
1: Теперь буду знать.
4: Здравствуйте. До улицы Прохладной. Не подбросите к областному театру юного зрителя.
5: Садитесь, пожалуйста. Это, кажется, в Царицыно. В театр решили сходить.
4: Ну да. Детей хочу на спектакль сводить. Сегодня билет куплю.
5: И что за спектакли дают нынче в Царицынском ТЮЗе?
4: Ну как, «Красную шапочку», «Золушку».
5: О, хорошие сказки. Благо, хоть постановки не по оригинальным версиям Шарля Перрота и братьев Гримм, а то еще те сказочки бы были. Ужас.
4: О чем это вы говорите, не понимаю. Сказки как сказки, добрые очень. Ну, как раз для детей, как обычно.
5: Да, для ребятишек, говорите. А вот возьмем, к примеру, «Красную шапочку». Что там у нас в концовке сказки?
4: Ну как, все хорошо, все живы, и шапка, и бабушка.
5: У Шарля Перро все наоборот. У него все умерли, а волк торжествует.
4: Ну как это, не может быть такое.
5: Ну что, а вот братья Гримм еще дальше пошли. У них добро побеждает прямо с недетской такой жестокостью. Так, эта добрая девочка в красной шапочке попросила дровосеков распороть волку брюхо, набить камнями, а потом зашить. Причем, представляете, камушки сама отбирала.
4: Просто Стивен Кинг какой-то ужас.
5: Ну что, хотели средневековье? А вот существует самый древний вариант сказки про красную шапочку. По-моему, 15 век. Так вот, там волк съедает не только бабушку, но и полдеревни в придачу. И вот тогда красная шапочка объявляет серому разбойнику настоящую вендетту. В итоге она его обманом заманила в яму, знаете, с кипящей смолой.
4: Ужас какой-то. Добрая девочка, да, шапочка мехом внутрь, мясом наружу, да. Ничего не скажешь.
5: Да, братья Гримм вообще своеобразный писатель. Сказку про Золушку они превратили в триллер.
4: Господи, боже мой, а что с Золушкой-то что сделали?
5: А помните, там по ходу сказки принц все, ну, туфельку все время примеряет всем девушкам королевства?
4: Ну да-да, чтобы определить, кто из них, собственно, Золушка.
5: Да, так вот, сестры Золушки действительно примерили туфельку. Только для этого одна отрезала себе большой палец, а вторая – пятку.
4: Жуть какая-то просто. Как же замуж за принца-то хотелось.
5: Да, такие женщины загадочные существа. Да.
4: Ну, ладно, женщины, а зачем такие ужасы в детской сказке-то описывать?
5: Да вот, слава богу, скажите спасибо переводчикам. Все эти кошмарные вообще средневековые подробности безжалостно выкинули, слава богу, из текста.
4: Ну да, тут так неоднозначно. Но, в общем-то, да. И можно сказать спасибо им за наше счастливое детство. Да. Ужас. А вот, кстати, и театр. Спасибо вам за рассказ. Надеюсь, спектакль все-таки будет традиционным.
5: Да-да. Удачи вам. Наши сказки действительно добрые.
4: Счастливо.
1: Теперь буду знать.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш разговор. Многие в детстве зачитывались сказкой

0: Погорельского «Черная курица». Но далеко не все знают, что у второстепенного героя этой грустной истории в природе есть реальный прототип. Это порода полностью черных от гребешка и до когтей на ногах кур. Официальная их классификация – аям-чимани, и проживают они в Индонезии. Но это еще так, пустяки, потому что прототипом главного героя сказки, мальчика Алеши, который попадает в подземное королевство, был вполне себе реальный ребенок.
1: 1829 год. Петербург. Дом писателя Алексея Перовского. Творческий псевдоним Антоний Погорельский. Сегодня у него особенный день. Пришел издатель. Пришел неспроста.
2: Алексей Алексеевич, дорогой. Все, вот первый экземпляр. Повесть «Черная курица» или «Подземные жители».
3: Ох, свершилось! Да неужели?
1: Казалось бы, с чего так радуется господин Перовский-Погорельский? Это всего лишь очередная его книга. Так в том-то и дело, что сказку про черную курицу официально признали первым авторским произведением для детей на русском языке. До того времени все былины считались только народными. Интересно, что свою удивительную волшебную историю Перовский сочинил специально для любимого племянника Лешеньки, в будущем известного русского драматурга и писателя Алексея Толстого. Кроме того, «Черная курица» очень понравилась еще и другим племянникам сказочника, братьям Жемчужниковым, одним из соавторов знаменитой литературной маски Козьмы Прудкова. Какой же невероятный сгусток талантливых людей в этой семье! Они ведь все родственники. Толстые, Перовский-Погорельский, Жемчужниковы.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. Год семьи.
5: Исторические заметки.
6: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок. Альберт Эйнштейн.
0: Продолжаем наш разговор. Эту знаменитую сказку перевели на 176 языков мира. А продолжение, «Приключения Алисы в Зазеркалье», распродали полностью всего за 7 недель после издания. Кто был прототипом этой волшебной и немного сумасшедшей истории, узнаем прямо сейчас.
7: Курсивом. Внутри и вокруг книг. «Приключения Алисы в стране чудес». Чарльз Лутвидж Доджсон служил преподавателем математики в Оксфорде. Ему исполнилось 30. Он недавно принял церковный сан и теперь подписывался «Магистр наук, его преподобие Чарльз Лутвидж Доджсон». Но мистер Доджсон был не только математиком. Он написал несколько юмористических стихотворений, которые были напечатаны и даже имели успех. Ему, однако, не хотелось, чтобы эти два его лица, математика и сочинителя, путались. Поэтому Доджсон придумал себе псевдоним – Льюис Кэрролл. Этот второй, Льюис Кэрролл, не любил пугать студентов математикой. Он любил рассказывать удивительные истории. Слушателями этих историй чаще других оказывались дочери декана Оксфордской церкви Лорен Эдит и Алиса Лидл. Однажды жарким днем 4 июля 1862 года его преподобие Доджсон, или это уже был Льюис Кэрролл, и маленькие барышни Лидл отправились на пикник. Они расположились на берегу реки, попили чаю и приготовились слушать очередную историю. Она называлась «Приключения Алисы в подземелье». Сейчас уже не узнать почему, но Алиса Лидл попросила записать для нее именно эту историю. 4 июля 1865 года Алисе Лидл был вручен первый дарственный экземпляр книги «Приключения Алисы в стране чудес». А вскоре вышло продолжение «Алиса в Зазеркалье». Вместе с

0: Переводами и американскими изданиями общий тираж книжек в конце 19 века приблизился к миллиону. А потом цифры стали расти так стремительно, что счет Алисам давно потерян.
1: Курсивом. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о реальных прототипах героев всемирно известных сказок. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Пройдут столетия, и наши праздники,
3: и каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь скучно.
4: Пред нами огромные разнообразные работы.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.
1: Многовековая история мостов. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о викингах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Викинги были одними из самых чистоплотных людей своего времени. Они мылись минимум раз в неделю, ежедневно расчесывали волосы и бороду, использовали мыло, пинцеты, бритвы, ушные ложечки и даже зубочистки.
0: Факт второй.
2: Слово «викинг» означает не народ, а занятие. В древнескандинавском «викингр» – это человек, участвующий в походе за добычей. Большинство скандинавов были обычными фермерами, рыбаками и торговцами, а викингами становились на время

0: 4.
1: У викингов были права на развод и собственность. Это касалось и женщин, которые могли владеть имуществом, разводиться, возвращать приданное и управлять фермой, когда муж уходил в поход.
0: Факт 5.
1: Берсерки, неистовые воины, действительно существовали, но не были неуязвимыми. Они сражались без доспехов или в шкурах, но их ярость была обусловлена не сверхъестественной силой, а психологическим состоянием.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о викингах. Всемирная энциклопедия еды.
2: Французов стали называть лягушатниками после победы в Столетней войне. Затяжной конфликт 14-15 веков между Францией и Англией истощил ресурсы обеих стран. В господских и церковных угодьях охотиться было запрещено. Если поймают, казнят. Вот французские крестьяне и перешли на подножный корм. Стали есть в том числе и лягушек, которые в изобилии водились в болотах. Неожиданно оказалось, что это еще и вкусно. Злопамятные англичане не могли пропустить такой весомый повод для издевки и стали звать соседей лягушатниками. Но французов это не смущало. Настоящая мода на этот деликатес пришла только в 19 веке, когда маленьких зелененьких квакающих лягушат распробовала богема. В конце 1980-х годов популяция французских лягушек резко сократилась, и Министерство сельского хозяйства запретило их коммерческий отлов под угрозой штрафа. И теперь 80% лягушачьих лапок, которые готовят в Европе, поставляет Индонезия.
0: Всемирная энциклопедия еды.
3: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
4: Имя на карте. Москва. Парк Горького. В праздничные выходные дни от метро «Парк культуры» через Московский Крымский мост плывет шумная разноцветная людская река. В любое время года, в жару и в холод, желание москвичей и гостей столицы посетить самый, наверное, популярный в России парк отдыха не пропадает с момента его открытия, с конца 20-х годов прошлого века. В советские времена он назывался длинно. Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.
5: Имя на карте.
4: В начале 20-х годов прошлого века пространство между Крымским валом и берегом Москвы-реки занимала обширная свалка. Мусор, грязь, останки деревянных строений. К 23-му году свалку расчистили и организовали на этом месте временную всероссийскую сельскохозяйственную выставку «Предтечу ВДНХ». Выставка кончилась, и следующие 5 лет эта территория пустовала. Но некоторые павильоны сохранились. Их решили использовать для нового парка культуры и отдыха.
5: Имя на карте.
4: Как всегда, со сроками сдачи объекта партийные лидеры торопили. В марте 28 года постановили начать работы и потребовали их завершения уже к августу. Архитекторы и строители умоляли дать больше времени, хотя бы год. Но их мнение никого не интересовало. При этом на протяжении всего строительства будущий парк активно рекламировали. И в первый день, в день открытия, его посетили более 100 тысяч человек. Это было что-то невероятное. В парке организовали Ленинскую площадь и детский городок. Работали ясли, несколько театров. Первый в стране аттракцион «Спиральный спуск». С 35-метровой башни люди съезжали на специальных ковриках. Для посетителей были открыты аллеи гамаков, кафе, физкультурные и танцевальные площадки, кино и разнообразные аттракционы. Вход на территорию для взрослых стоил 10 копеек, для детей – 5. Однако уже через месяц парк закрылся из-за неготовности к наплыву такого количества людей. Персонал разогнали, руководство отстранили от работы. Как водится, все недоделки устраняли потом, в течение долгих-долгих лет и с разным руководством.
5: Имя на карте.
4: В честь Горького парк назвали в 1932 году. Писатель сам приехал посмотреть на это чудо, пообщался с посетителями и подытожил.
6: Когда старые и малые говорят хорошо, значит действительно хорошо.
4: И сегодня там замечательно. Правда, от первоначальной архитектуры почти ничего не осталось. Разве что планировка и центральная точка парка Горького, чаша фонтана архитектора Власова. От нее отходят все аллеи и дорожки. Москва. Парк Горького.
5: Имя на карте.
7: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
8: Видите ли, Ватсон?
7: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома. Значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
8: Бельгийский першерон.
7: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
8: Да, Ватсон, какой?
7: Выходит, вы собираете макулатуру? Но, черт возьми, зачем?
8: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстрет отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
9: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Армия России освободила Ново-Скелеватое в Днепропетровской республике, сообщает Министерство обороны. Ведомство также информирует, что российские беспилотники «Герань-4» уничтожили два истребителя МиГ-29 противника на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. В Константиновке за сутки освобождено еще 70 зданий, в Красном Лимане 57. Российские средства ПВО сбили 16 управляемых авиабомб противника, 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 беспилотников. Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, а также по складам горючего и местам запуска дальнобойных беспилотников. Участники патриотического проекта «Поезд памяти» приехали в Великий Новгород. Об этом рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он отметил, что в делегацию вошли 200 подростков из разных стран.
2: Увидеть своими глазами места боев и подвигов наших солдат – это совершенно другие эмоции. Это совершенно другие впечатления. И их невозможно забыть. Мы гордимся вами. Вы прошли очень большой конкурс, чтобы стать участниками этого маршрута. А значит, вы хорошо знаете историю и никому не позволите ее переписать.
1: В проекте «Поезд памяти» участвуют старшеклассники из стран бывшего СССР, чьи родственники сражались с нацизмом в Великой Отечественной войне. Маршрут пролегает через 13 городов России и Белоруссии и завершится 4 июля. В Астраханской области массовое отравление готовой едой. Умер один человек. Всего госпитализировано 14 человек, включая 4 детей, сообщили в Следственном комитете. Сальмонеллез выявили у жителей Астрахани. Все они употребляли готовую пищу из одного гастронома. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха готовой еды. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Российским туристам пока не нужно проходить электронную регистрацию для въезда во Вьетнам. Система работает в тестовом режиме, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Однако в будущем передача данных о поездке через эту систему может стать обязательной. В первую очередь нововведения могут ввести в крупнейших международных аэропортах Вьетнама – Ханое, Хошимине, Камране и Фукуоке. Туристам стоит быть готовыми к тому, что сотрудники миграционной службы могут попросить их заполнить электронную декларацию, предупредили в ассоциации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Я изучаю косаток из любопытства. Мне прям хочется узнать, что они там едят, а как они это ловят, а что они конкретно сейчас делают, зачем, почему, что происходит.
0: И она уже знает всех косаток Авачинского залива в лицо и по имени. Биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам Татьяна Ивкович. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет! С вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов. В эфире программа «Я иду искать», которая рассказывает о людях, делающих открытия, отправляющихся на поиски и в результате достигающих цели.
1: Сегодня к нам в студию пришла женщина, которая понимает и знает касаток лучше, чем, наверное, многие из нас, соседи по лестничной клетке.
2: Татьяна Ивкович. И надо сказать, что касатки, судя по всему, более социальные, чем иногда наши соседи по подъезду.
1: Точно. Татьяна Ивкович – биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам. И, как многие называют Татьяну, мать касаток. Татьяна, так?
3: Да, есть такое. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Татьяна, вы единственный ученый в России, кто знает касаток, что называется, в лицо. Вопрос. Как вы их различаете? Как вы определяете мама, дочь, отец, сын?
2: Вообще у касаток есть лицо?
3: У них есть и лицо, и спина, и в основном мы их по спине индивидуально опознаем, потому что на спине у каждой касатки есть светлое седловидное пятно за плавником, за спинным плавником, и форма этого седловидного пятна, она индивидуальна. Плюс там какие-то царапинки обычно, это следы от укусов самих же касаток, от зубов касаток, да. Вот, шрамы, формы спинного плавника. Вот по комплексу вот этих признаков каждую касатку очень легко узнать индивидуально.
2: Вообще, если кто-то не знает, касатки – это киты, очень красивые, черного цвета, с белыми пятнами.
3: Ну, точнее, дельфины, да.
2: А, дельфины все-таки, но да, размером с кита.
3: Ну, киты есть разного размера. Касатки – это самые крупные из дельфинов. Это китообразные.
1: Я так поняла, что все-таки не по лицу, а по спине Татьяна знает всех касаток.
2: По лицу это фигурально выражается.
1: Точно.
2: Да.
1: Так скольких касаток вы знаете, Татьяна? По
3: сложно
1: спине
3: сказать. Ну, вот у нас в Авачинском заливе, где я работаю, да, на Камчатке, там я отслеживаю индивидуальные судьбы многих касаток, и чаще всего в Авачинский залив приходит несколько семей. Но вообще я выделяю локальные семьи в Авачинском заливе, местные семьи, это 32 семьи, и в каждой в среднем 7 касаток можно посчитать.
1: Так, 32 на 7, бешеная цифра.
3: Это очень примерное число, я не знаю, сколько конкретно я знаю касаток.
2: А касатки семьями, что ли, живут?
3: Да, они живут стабильными семьями, которые состоят из родственников по материнской линии, то есть из старшей самки матриарха и ее дочерей и сыновей, которые всю жизнь проводят вместе с мамой. Но это именно наши касатки, которых мы изучаем, потому что у разных касаток в мире там могут быть какие-то особенности в социальной структуре.
2: Могут быть или они есть? Или это пока не изучено?
3: Они есть, но где-то не изучено. У нас просто вот кроме наших касаток, вот мы изучаем касаток рыбоядных, R-типа так называемого. В мире существуют разные типы касаток. А еще у нас обитают плотоядные касатки, которые специалисты по морским млекопитающим. У них другая социальная структура.
1: Вы занимаетесь авачинскими касатками?
3: Да, в Авачинском заливе в основном обитают вот эти рыбоядные касатки.
1: Поняла. Когда вы начали ими заниматься?
3: Первый раз я приехала, когда мне было 20 лет, в 2002 году. Получается, да.
1: Вас университет послал? Вы закончили вуз?
3: Нет, меня никто не послал.
1: Вы сами туда решили поехать?
3: Когда я училась в старших классах, я хотела исследовать китообразных. Я поступала в СПбГУ с целью исследовать китообразных. Потому что я думала, если я поступаю в университет, то там есть все возможности. А это оказалось неправда. И возможности исследовать китообразных, в общем-то, и не было. Я даже попробовала исследовать полевок, потому что я познакомилась с классной женщиной, она потом стала моей такой, моим учителем, можно сказать.
2: Полевок
3: которые,
2: это...
3: Полевки, это грызуны.
2: Мыши.
3: Но это не мыши, это полевки. Это разные группы животных, но неважно. Притом она именно, ну, просто фанатеет от этих полевок, можно сказать. То есть есть такие люди реально. И она изучает социальное поведение тоже, у них очень интересно. Но мне это вообще как-то...
1: Стало не близко?
3: Но я поняла, что да, это мне не очень близко, я не знаю, как это работает. И я нашла через знакомых в МГУ людей, которые участвовали вот в этом проекте по касаткам, а он только начинал работу. И мне рассказали про несколько проектов в России, которые исследуют китообразных. Их очень мало, на самом деле, ну и до сих пор. Там буквально таких 3 основных проекта. Вот. И я написала руководителю вот этого проекта по касаткам, и он меня взял. Мне вообще повезло, что меня взяли, и я там осталась.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Помните свою первую экспедицию? Вот вы едете на встречу с мечтой, на встречу с касатками. Помните это?
3: Я помню свою первую экспедицию. Я приехала в 2002 году, и мы сразу сели на огромное судно, на краболов. Гигантское просто судно с командой в 19 человек. И, ну, и группа ученых. Команда — это люди, которые обслуживают судно. Капитан, старший помощник, механик, там, такой-сякой, боцман. Ну, много людей, которые вообще не понимали, чем мы занимаемся. Но это судно...
2: Вы молодая девушка, вам 20 лет. Вы первый раз в экспедиции.
3: Да. И мы выходим в море. Мы поели так борща хорошо. Тренировались надевать костюмы вот эти спасательные. И тут меня накрыло морской болезнью, про которую я ничего не знала. И 3 дня я лежала и ничего не ела. Вот, реально. То есть мы шли на север Камчатки, у нас должен быть рейс. И вот руководитель тогда проекта, он ко мне сначала подошел и сказал: «Вот так-то, Аня, изучать морских млекопитающих, а ты что думала?» Ну вот. А потом он стал даже волноваться за меня, как вдруг мало ли что-то со мной случится, я не ем, просто лежу, меня тошнит. Вот. А потом раз, все прошло, мы продолжили.
1: Это была ваша первая экспедиция. Сколько она продлилась?
3: Я точно не помню. Мы сначала ходили в рейс на север Камчатки, и вдоль Камчатки потом проводили учеты, а потом мы забросились на остров в Авачинском заливе, остров Старичков, и жили там в маленьком домике. Вот. Я не помню, сколько она длилась. И тогда я еще работала с берега. То есть у нас были береговые наблюдения, мы сидели на вершине острова и наблюдали касаток сверху. 2 года вот я провела на берегу, наблюдая за касатками.
1: Подождите, в море не выходили?
3: А у нас были лодки, лодка, которая выходила в море, но именно я не выходила в море, да. То есть, наверное, было там 3-4 раза, когда я с ними вышла в море, и после того, как я наблюдала касаток с берега, они мне показались просто гигантскими рядом с лодкой, конечно же, вот.
1: Но вы что-то делали, я не знаю, фотографировали их? Как ученый, чем вы занимались тогда?
3: Когда я наблюдала их с берега, мы помогали собирать данные аспирантки. У нас была аспирантка, которая с помощью теодолита отслеживала
1: касаток. Что такое теодолит?
3: Ну, это такой прибор, который обычно используют при строительстве.
2: То есть лазерный прибор такой.
3: Для точных измерений. То есть с помощью него можно было и скорость касаток замерить, как они передвигались, точно их расположение в акватории, где что они делают. Вот. И мы помогали ей эти данные собирать. А потом... Получается, вот она защитилась, и я написала письмо руководителю. Я защитила бакалаврскую диссертацию по силовидным пятнам, по окраске касаток. Я сравнивала каталоги разных касаток из разных популяций в мире. То есть вот какие были на тот момент, еще мало было исследований в мире, но что-то было, и я сравнивала вот окраску касаток. Вот. И я ему написала письмо, в котором я сказала, что мне нужно изучать социальное поведение касаток, мне нужно заниматься фотоидентификацией для этого, чтобы...
1: Почему нужно, Татьяна? Почему вы говорите «нужно»? Мне нужно.
3: В смысле, потому что мне это было интересно, я хотела это изучать, а у нас эта работа в проекте стояла на месте, то есть ее не было, в общем, никто этим не занимался. У нас вообще изначально одна из основательниц проекта, это японка была, и она была фотографом, она фотографировала касаток и делала каталог, но она не совсем ученый, она не исследовала вот социальные связи. И руководитель нашего проекта Александр Михайлович Бурдин, он согласился, и в 2004 году, собственно, у нас даже не было какого-то вот руководства на месте, то есть он сказал, что я буду ездить в лодке, он выдал мне фотокамеру буквально, и сказал, ну вот, иди, изучай. Вот, и вообще...
1: Раз нужно.
3: Да, и вообще, по сути, мы были студентами, которым никто ничего не объяснял, как делать. Мы изобретали вот это все, ну, сами.
2: Вот остров, вот касатки.
3: Вот
2: изучайте,
3: лодка,
2: ребята,
3: с фотоаппаратом.
1: Плывите,
3: да, давайте. Примерно так и было. То есть, на самом деле, всю методику, которую я сейчас использую, я ее разрабатывала сама, опираясь на какие-то научные статьи вот зарубежных коллег, какие-то вот знания. У нас не было руководителей, которые бы на месте нам все это вот объяснил и рассказал.
1: Помните, Татьяна, какое самое первое открытие о касатках вы тогда сделали? Ответ через небольшую паузу.
0: Раз, два, три, 4, 5. Я иду искать на радио «Звезда».
1: У нас сегодня в гостях Татьяна Ивкович, биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам. Единственный ученый в России, который знает всех касаток в Авачинской бухте по спинам их. Как мы выяснили, не на лицо, а по спинам.
2: По спинам. Мать касаток, как называют ее
1: коллеги.
2: Короче
1: говоря, Татьяна, вот по поводу вашей первой экспедиции. Какое тогда открытие вы сделали вот во время своей первой экспедиции?
3: Во время первой, наверное, открытий не было, именно вот если мы берем первые экспедиции, потому что то есть я наблюдала, я думала, что исследовать, потом я уже начала исследовать социальные связи. Когда я начала собирать эти данные, конечно, меня переполняли какие-то мелкие открытия. Во-первых, я начала узнавать животных прямо из лодки.
2: Но это личное открытие.
3: Это личное.
2: Да?
1: Конечно, личное
3: да.
1: открытие.
3: Ну, то есть, можно сказать, что вот в своей магистерской работе я уже выяснила, что у нас есть вот эти семьи, стабильные социальные группы, которые состоят из родственников по материнской линии. Но это не совсем открытие, потому что мы уже знали, что такие касатки есть, и популяции наших касаток, они оказались так же устроены, как касатки по соседству, да, с другой стороны Тихого океана, у берегов Америки.
1: Это хорошо, я понимаю, что все об этом знали для вас лично. Вот именно интересно, что вы удивились, вот вы этим начали заниматься, и я вот имела в виду, какие самые первые для вас удивления и открытия вы совершали.
2: То есть вам нужно было присмотреться к касаткам, касаткам нужно было присмотреться к вам, и вот...
3: Просто это было так давно, что уже сложно вспомнить именно те впечатления. Но одно из таких, наверное, ярких впечатлений, то, что касатки, которые охотились на северного одноперого терпуга, а это мелкая рыба стайная, которая формирует крупные скопления, они использовали тактику, похожую на тактику, которую используют касатки в Исландии, когда охотятся на сельдь. Вот. Потому что они окружали этого терпуга, очевидно, и мы слышали под водой, ну, таких лопатки хвостовыми плавниками, они их глушили. И потом мы видели, что вот этот терпуг, он такой оглушенный плавает, и они его собирают. И это удивительно, то, что вот в Тихом океане немножко другой вид рыбы, да, и вот в Атлантическом океане, а тактики, они похожи.
1: Касатки похоже охотятся. Да,
3: да,
1: независимо от того, они в Тихом океане или они
3: да,
1: в Атлантике
3: да.
1: живут.
3: Да, это скорее связано с биологией добычи.
2: А что значит собирают терпуга? То есть они едят его сразу или они собирают и как-то переносят к себе домой?
3: Ну нет, в смысле собирают в плане, что они не то, что там гоняются как-то за ним, а так как он оглушенный, они подбирают и сразу же едят, конечно.
2: Сразу
3: да,
2: едят.
3: Да, да, да.
2: А при этом они во время охоты взаимодействуют между собой? То есть как-то там команды какие-то дают, там главный охотник среди
3: касаток?
2: Ну,
3: на самом деле про это ничего не известно, но очевидно, что они взаимодействуют, потому что они вместе это делают. Вот, но мы не знаем деталей.
2: А между собой вот тактильное какое-то общение происходит у них? Может быть, они там, не знаю, хвостами друг друга хлопают или что еще? Или нет такого?
1: Это уже следующее открытие, которое, мне кажется, делала Татьяна.
3: Да. Да. Которое недавно как раз я сделала, да.
2: А, серьезно? То есть это вот такое открытие взаимодействия касаток между собой тактильное?
3: Да. Это я сделала уже, когда я... уже несколько лет наблюдала за ними сверху, потому что это можно увидеть только сверху. Невозможно с лодки. С лодки ты почти ничего не видишь. И в этом одна из наших проблем. И только когда появились коптеры, мы увидели очень много социального поведения, которое вообще непонятное. Что они вообще делают? Вообще ничего не понятно, а делают они очень много всего.
1: Татьяна, давайте вернемся к экспедициям. Сколько вот за все ваше время работы с касатками у вас было экспедиций?
3: На самом деле можно сказать, что начиная... С 2002 года у меня была экспедиция каждый год, но были экспедиции, которые я пропускала, но при этом я все равно руководила сбором данных, то есть как бы обучала, готовила. То есть так как у меня две дочери есть, да, то есть сначала первая дочь родилась, потом вторая дочь родилась, и вот в 2009 году я пропустила экспедицию, и в 2013 я не ездила, а в 2012 я беременна ездила на экспедицию, но не на короткий срок. Вот, это была не очень хорошая идея.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Я почему задавала вопрос про экспедиции? Как сложно в нее собираться?
3: Очень сложно.
1: Чем сложно? Почему сложно?
3: Сложно сначала найти финансирование, потом нужно собрать команду. У меня команда биологов, как правило, это девушки. Мне нужны волонтеры, которые, ну, парни, потому что у нас, во-первых, мы вытаскиваем лодки на берег, они очень тяжелые. То есть у нас нету пристани какой-то или гаража, куда можно загнать лодку, да, с воды прямо.
2: Это металлические лодки?
3: Это резиновые лодки, паёльные, там деревянное дно, с тяжелыми четырехтактными моторами. Ну, одна лодка весит больше 100 килограмм. Вот. Но они на колесах. У нас есть колеса специальные, лодочные. Вот. И лагерь у нас находится, по сути, наверху, то есть на такой, не знаю, как сказать, на скале, покрытой травой. И туда надо наверх затащить тоже палатки, все это поставить. То есть нам
1: надеюсь,
3: нужна
1: лодки вы туда
3: сила.
1: Не затаскиваете?
3: Нет, лодки мы не затаскиваем. Они лодки мы оставляем внизу.
2: А вот как это получается? Вы приезжаете на поезде, да, или на самолете?
3: На самолете, на Камчатку.
2: Собираете лодки? Или лодки вы уже на острове,
3: нет,
2: вот, там... где вы наблюдение
3: нет,
2: будете проводить?
3: Нет, у нас все хранится, сейчас у нас все хранится в Камчатском государственном университете, в гараже. Мы там все собираем, закупаем продукты, потом мы это все перевозим в порт, грузим на судно, потом на судне мы доезжаем до мыса Зеленого, выгружаем это все на берег, и потом мы уже начинаем все переносить, ставить лагерь.
1: Где волонтеров ищете? Это среди местных или со всей страны может человек?
3: Со всей страны, но обычно я очень редко ищу незнакомых волонтеров, скажем так. У меня есть волонтеры, которые работают из года в год. Ну, то есть они могут пропускать какие-то года, но они возвращаются. И через них же иногда я нахожу еще кого-то. Ну, то есть по рекомендациям.
1: А что они там делают, волонтеры?
2: Лодки таскают. Другими сложными.
1: Я к тому, что я могу быть волонтером вашим.
3: У нас, ну да, во-первых, в первую очередь очень важна... То есть я по опыту знаю, что у меня в команде мне нужно иметь 4 парня, чтобы мне было не так тяжело работать.
1: Я так понимаю, сильных парней еще.
3: Да, потому что даже парни, ну как бы и девушки все разные, и парни все разные, и не всегда, если есть парень, это не гарантия того, что будет легко... Вот.
2: Ну, а какие-то есть критерии? Вот я, например, мог бы стать волонтером вашей экспедиции?
3: Ну, гипотетически, да. Ну, основные критерии – это дружелюбие. То есть это важно, потому что мы живем в замкнутой группе. Так. А, кстати, еще лояльность к женскому руководству.
2: У вас в экспедиции все как у касаток.
3: Ну, наверное, да. Почти.
1: А собираете экспедицию. Кто на это дает денег?
3: Люди.
1: Откуда деньги?
3: Люди дают. Но изначально была хорошая поддержка зарубежных фондов. Вообще у многих таких проектов, которые занимались морскими млекопитающими. Но сейчас у нас просто такое мощное сообщество в России, да, то есть жители России, которые неравнодушны к нашему проекту. Но в прошлом году я собирала буквально, вот мы аукцион проводили, сбор проводили, плюс у меня есть какие-то просто частные лица, которые готовы поддержать экспедицию. И сейчас...
2: Спонсоры неравнодушные к вашей деятельности.
3: Да. Вот. И сейчас я ищу фонды в России. В целом уже есть какие-то договоренности. Но проще, конечно, сотрудничать с фондом, потому что собирать вот так с миру по нитке – это очень тяжело.
1: Безусловно.
3: Но это занимает очень много моего времени, и, в общем, это
1: Вы,
3: очень тяжело.
1: Вы, на самом деле, меня сейчас удивили, Татьяна, потому что я думала, что спонсор – государство.
3: Ну, наш проект изначально, он такая, это была независимая группа. Я не знаю, у нас были государственные гранты тоже, ну, точнее, научные, да, то есть вот есть научный российский фонд РНФ. И тоже были гранты, которые частично покрывали какие-то расходы. Но вот так, чтобы полностью экспедицию поддерживали, ну, такого не было. Но это на самом деле... Не так важно. То есть нам важно, чтобы, да, был, но в идеале, мне кажется, это вот какой-то фонд, с которым бы мы работали, и который бы поддерживал нашу работу.
1: У нас сегодня в гостях Татьяна Ивкович, биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам. Единственный ученый в России, кто знает всех авачинских касаток.
0: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. На радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге идут последние приготовления к празднику выпускников «Алые паруса». Зрители ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление знаменитого брига «Россия». Ранее с окончанием учебы выпускников поздравил в видеообращении Владимир Путин.
2: Школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты. Со школы связана большая часть вашей жизни. Важные для вас события, эмоции, переживания. Для многих она стала по-настоящему вторым домом. И прощание с ней – особый, трогательный момент. Воспоминания, о котором вы тоже пронесете сквозь годы.
1: Отмечается, что праздник «Алые паруса» в этом году соберет свыше 60 тысяч выпускников из разных городов и стран. Госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей по всей России вплоть до 28 июня. Рейды пройдут в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской и Рязанской областях, а также других регионах страны. Основная задача проверок – выявление водителей, которые управляют транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Граждан просят сообщать в полицию о случаях, когда нетрезвый водитель садится за руль автомобиля или мотоцикла. С 1 июля в России вводятся обязательные требования о родительском контроле за банковскими счетами и вкладами детей от 14 до 18 лет. Банки будут обязаны предоставлять информацию о финансовых операциях несовершеннолетних, их законным представителям, родителям, усыновителям или опекунам. Исключение составляют случаи, когда ребенок вступил в брак или был эмансипирован. Эта мера направлена на защиту интересов подростков и повышение их финансовой безопасности. В Южном административном округе Москвы более 7 тысяч семей уже переехали в новые дома в рамках программы реновации. Расселение стартовало в 2018 году, и на данный момент программа охватывает 10 районов. Планируется, что в округе будет расселено почти 380 домов, и новое жилье получат свыше 80 тысяч москвичей. Наибольшее количество семей переехало в районе Царицына, почти 3 тысячи. Новые дома отличаются улучшенной планировкой, доступной средой для маломобильных граждан, а прилегающие территории благоустроены. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Тауэр стал тюрьмой для королей Англии и Франции. В темницах Бастилии томились Вольтер и человек в железной маске. В замок Иф был заточен граф Монте-Кристо Эдмон Дантес. О легендарных местах заключения и их знаменитых узниках расскажет

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях Татьяна Ивкович, биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам, специалист по морским млекопитающим или, как в народе называют Татьяну, мать касаток.
2: Человек, который знает касаток лично, а касатки хорошо знают Татьяну.
1: Уточняю, Татьяна единственный ученый в России, который знает всех касаток Авачинского залива. Татьяна, по поводу денег. Мне всегда это...
3: По поводу денег.
1: Да, всегда этот вопрос мне очень интересен. Во сколько обходится одна экспедиция? Ну, именно в денежном эквиваленте.
3: Да. Одна экспедиция стоит примерно около 1 миллиона рублей сейчас. Что туда входит?
2: На 2 месяца экспедиция.
3: Да, получается, ну, там чуть больше, чем 2 месяца, учитывая то, что у нас еще дни в городе есть. То есть это билеты команде туда-обратно. То есть я... полностью из этих расходов покрываю траты людей, то есть еда, питание в городе, арендуем мы там жилье, пока вот мы собираем экспедицию, заброска, очень дорогая заброска.
2: Это в Петропавловске, да?
3: Да, в Петропавловске-Камчатском, да, у нас несколько дней, там где-то 5 дней люди живут и едят, и собирают экспедицию, ну, включая меня. Ну, вот заброска, например, стоит в одну сторону, вот мы арендуем судно, чтобы доехать до мыса Зеленого, это 90 тысяч, и столько же еще, чтобы снять потом лагерь.
2: А сколько вы идете от Петропавловска до мыса?
3: Около 3 часов.
2: А, ну совсем ничего. И это 90 тысяч.
3: Да.
1: Ну, вообще, это недорого, мне кажется.
3: Ну, вообще...
2: А мне кажется, дорого.
3: Ну, да, все относительно. Но море дорогое на Камчатке, имейте в виду, если вы туда едете как турист.
2: На 2 месяца вы берете с собой провиант. Все необходимые вещи.
3: Мы берем, да, провиант, но у нас есть дружественные туристические суда, которые нам подвозят еще продукты. Ну, собственно, одно судно там, которое нам очень помогает в этом плане.
1: Вы покупаете там продукты на этом судне, как я понимаю?
3: Нет, это прямо ребята, которые оказывают нам такую поддержку, они могут нам довезти, ну, еду, там, хлеб привезти.
1: А вы им заказываете как-то?
3: Да,
1: хочется
3: они говорят...
1: сегодня йогурта мне.
3: Ну нет, йогурты мы не заказываем, просто какие-то базовые продукты. Но вообще они иногда нам устраивают сюрпризы и привозят там пакет с помидорами и огурцами. И для нас это просто какой-то рай.
2: А у вас там есть кок? Или вот как у вас? Ну, на море кок у моряков. А у вас там повар, где вы готовите, как у вас бытовые сети?
3: У нас готовит команда. У нас есть дежурство, у нас есть утренние дежурства, в которых участвуют все члены команды, включая меня по очереди. То есть утренний дежурный, он готовит завтрак и будет команду, если погода хорошая. Вот. И у нас есть дневные дежурства в рабочие дни. То есть у нас часть команды постоянно ходит в море, как я, например, и водитель мой. И волонтеры обычно, там, или студенты, ну, студенты и волонтеры, они остаются, один человек остается на берегу, он готовит ужин для всех. Вот. А обед мы берем с собой. Мы берем с собой термос с гречкой, да, мы запариваем гречку. Это, кстати, очень удобно. Там консервы, сыр, орешки и так далее.
2: А насколько вы в море уходите?
3: Ну, это зависит от погоды, от касаток. Мы можем и 9 часов в море провести, а можем 2. Ну, то есть по-разному бывает.
2: А рыбу ловите вы при этом?
3: А мы иногда ловим рыбу, да, когда нет касаток. Мы ловим камбалу, треску. Вообще на Камчатке рыбалка очень классная.
1: У вас из еды какая преимущественно еда? Рыбная или мясная?
3: У нас есть вообще засоленное мясо. Мы в городе засаливаем, делаем солонину. Мы в таком ведре белом пищевом засаливаем мясо. Это может быть свинина, например. И ставим это ведро в ручей. То есть оно охлаждается постоянно. Вот было цунами, его смыло как раз
2: волной. Ой, как жалко.
3: Но мы его поймали.
2: А,
3: все
2: поймали?
3: Да.
2: И мясо в нем сохранилось?
3: Да.
1: А холодильник? У вас нет холодильника?
3: Холодильника у нас нет. Сыр, например, у нас тоже хранится в таком белом баке и в ручье.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Татьяна, можете вспомнить какую-нибудь экспедицию, которая вас, ну, была, например, самой сложной для вас? Вот прям самая сложная экспедиция. С разных точек зрения.
3: Да, ну вот у нас была одна экспедиция,

0: традиция, когда нам пришлось попросить одного волонтера уехать.
1: Почему?
0: Это было очень сложно, потому что он был водителем лодки, но при этом он не участвовал в целом активно в работе. То есть водитель лодки должен готовить лодку к выходу в море, активно включаться в какую-то такую техническую работу. Вот он обычно ждал, когда остальные это сделают. Но у нас просто еще были активные девочки-биологи, которые со мной работали, которые всю эту работу легко брали на себя. Вот. Ну и в целом в социальном плане тоже с ним было тяжело. И я ему предложила просто перейти из роли водителя в роль волонтера, который вот дежурит и ходит в лодке, помогает. Он отказался. Сказал, что он так не хочет.
2: Ну, не сошлись с характером.
1: И вы с ним попрощались,
0: да? Это было один раз, да. И это было очень трудно. Вообще, бывает сложно в экспедициях, когда сложно работать в коллективе. То есть, когда вот не со всеми складываются отношения. И я понимаю, что чем больше у меня опыта, тем проще в этом плане. То есть, я уже понимаю, как с разными людьми взаимодействовать. И второй момент, бывают сложные экспедиции, когда ломается оборудование, и у нас нет возможности там легко заменить один мотор на другой, потому что они дорого очень стоят. Или, например, у нас вот утонул мотор, и для меня это была прям трагедия. Вот.
2: Ну, я представляю.
1: Подождите, в смысле утонул мотор? Когда утонул мотор?
0: Ну, мы ехали на лодке, и с лодки слетел мотор, и утонул на моих глазах.
1: Посередине вот. Океана?
0: Да, это была сложная экспедиция.
2: И ни одна касатка не достала его.
0: Кстати, интересно, в эту же экспедицию у нас сорвало кухню ветром, штормом, и мы ночью, то есть я ночью проснулась, потому что на нашу жилую палатку кухня, это тоже палатка большая, такой гараж огромный, он заваливается на нашу жилую палатку, и мы ночью, я всех подняла, и мы ее укрепляли, был очень сильный шторм. Вот, и в результате, когда мы собирали лагерь, там было несколько вот труб переломано.
2: Палатки.
0: Ну, вот в этой каркас. Кухне, да, каркас. Угу. Но мы его вот так как-то укрепили, он дожил до конца сезона. То есть, когда происходят такие моменты в экспедиции, очень важно, с кем ты работаешь. То есть, коллектив, это, наверное, прям супер важно.
2: А как у вас санитарно-бытовые условия устроены в лагере?
0: Ну, я как человек, который любит комфорт, стараюсь делать так, чтобы было нормально, можно было жить и мыться. У нас есть палатка-баня, в которой можно погреть воду на маленькой газовой плитке. То есть каждый вечер можно погреть воду и помыться.
2: С пресной водой нету проблем?
0: Нет, у нас вот это место, мы же начинали на острове Старичков работать, там были проблемы с пресной водой. А вот новое место, которое мы выбрали, в том числе из-за проблем с пресной водой, это мыс Зелёный. Там большой ручей, и мы прокладываем шланг прямо от ручья, прямо к кухне. И у нас, можно сказать, напротив кухни течет пресная вода.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: А что касается диких животных?
0: Да,
1: они медведи. Там есть? Медведи.
0: У нас тоже такое удивительное место, куда медведи практически не заходят. Скажем так, сам мыс Зелёный, где палатки стоят, вот прям к палаткам медведь ни разу не подходил. Но вниз на пляж, где у нас лодки стоят, были, наверное, вот за много-много лет, с 2007 года, два или три случая, когда медведь приходил на пляж. Вот. И мы знаем точно, что медведи живут на сопках, то есть не так далеко от нас. Иногда мы можем увидеть вот один раз мы видели там медведя.
1: Это же опасно, но на самом деле.
0: Они не интересуются. На самом деле в этом районе, во-первых, у нас нету рыбной реки, где бы они вот, приходили ловить рыбу. Вот. И второй момент, то что в этом районе иногда на медведей охотятся, они, в принципе, пугливые. Просто я работала в других районах, где медведь вообще не знает, что такое, ну, не понимает, что человек – это опасность, и вот прям было страшно.
1: Есть ли у вас, чтобы защититься, если что, от медведя?
0: Да, у нас есть сигнал охотника. Обычно медведи боятся звука выстрела. У нас есть фальшфейры, но я в них не верю.
1: Еще говорят, свисток, вот если в свисток свистеть.
0: Ну да, громких звуков да. Они боятся. Мы как-то работали в удаленном месте, в бухте Пиратков, поставили палатки такие маленькие, хотели там пару дней переночевать, и мы не смогли из-за медведей. И вот единственное, чем мы отпугивали медведя, который вообще не боялся человека, мы стучали просто в кастрюле, в крышке, создавали громкие звуки, и тогда он медленно и лениво уходил от нас. Но самое главное то, что в целом наш лагерь находится в таком месте, куда медведи не имеют тенденцию заходить. Вот.
1: Татьяна, мы поговорили о самых опасных экспедициях. А теперь у меня вопрос про самую приятную экспедицию, которая вот у вас случалась.
0: Опять же, мне кажется, самая приятная экспедиция – это когда очень слаженно работает команда. И когда много хорошей погоды, но при этом и есть нерабочие дни. То есть, когда просто бывает много... У нас рабочие дни зависят от погоды.
2: То есть, критерии приятности – это взаимопонимание в команде, хорошая погода и свободное время, и вкусная еда.
0: И наличие касаток.
2: И наличие
0: разных касаток, когда мы успешно собираем данные, это, конечно, очень классно. Вот, ну, в команде даже не то, что взаимопонимание и то, что инициативность, то, что люди включаются в работу.
2: А может быть такое, что вы приехали в экспедицию, а касатки ушли куда-то в океан?
0: Может быть такое, что, да, мы приехали в экспедицию, а касаток нету. И вот, например, в 2013 году меня не было тогда. У нас прямо 59 рабочих дней в море, и, по-моему, то ли 14 дней с касатками, очень мало. И стояла идеальная погода, штиль, жарко было, и касаток не было. То есть такое бывает, да, редко, но может быть.
1: А как у вас происходит? То есть вы вышли в море, сделали свою работу. Потом вы на суше долго ли анализируете эти данные? Я все веду к тому, как вот делаются эти открытия.
0: Угу. Да, мы собираем данные. На самом деле, вот те данные, которые мы собрали, это еще не те данные, которые идут в анализ. После того, как мы вернулись на берег, да, вот загрузили эти фотографии, например, требуется еще дополнительная обработка, чтобы уже получить данные, которые идут в анализ.
1: И это вы это обрабатываете на месте?
0: Я стараюсь обрабатывать это на месте, но не всегда получается. Это вот фотоидентификация, например, касаток, это очень трудоемкая работа. Это уже отдельная тема, потому что под эти задачи тоже нужно дополнительно искать финансирование. Ну, невозможно как волонтер, как я раньше, как студентка, очень много этим занималась. А сейчас я понимаю, что я не могу себе позволить бесплатно делать такой большой объем работы.
1: Татьяна, был ли у вас момент, когда вы проанализировали данные там же, на месте, и сказали: «Эврика, да, вот оно открытие». Вот такое было?
0: Прямо вот когда я на месте анализировала данные, нет. То есть обычно вот когда я на месте, это скорее наблюдения какие-то, которые я делаю, да, единичные наблюдения. Вот у меня, кстати, было интересное такое мое индивидуальное вот это единичное открытие. То есть это нельзя назвать научным открытием. Когда-то давно у нас была семья, бусинки, ну, она и есть. Вот, и в той семье была самка, у нее был детеныш маленький и дочка взрослая. И мама погибла. Вот, и вот этот детеныш, он с дочкой на следующий день ходил, ну, со своей сестрой старшей. А потом они исчезли. Ну, все, прошли годы, вот. И потом, как бы, я фотографирую группу касаток, и ходит какой-то непонятный самец, чужой, незнакомый, какой-то левый самец, просто нарушает все знания о касатках и ходит с семьями, с разными. Ну, вот он с одной семьей, и я искала в этой семье, может быть, я пропустила там какого-то детеныша, вот когда они не приходили. Ну, ничего не совпадало. Вот. И в итоге мы этого самца назвали принц. Не знаю. Ну, у нас водитель тоже. Он почему-то назвал его принцем, я не знаю. Вот. А потом я стала рассматривать детенышей. Кстати, касаток можно узнать не только по седловидному пятну, но еще и по заглазничному пятну. Они у них тоже индивидуальную окраску имеют. А детеныши, когда они рождаются, у них первые годы седловидного пятна почти нет, его не видно. И ты не можешь узнать взрослую касатку, ну, детеныша потом, когда он стал взрослым. Вот очень сложно их идентифицировать. И вот по заглазничному пятну оказалось, что это вот тот детеныш, у которого погибла мама. То есть он вырос во взрослого самца и теперь ходит с родственными семьями. Вот это было, конечно, классное открытие.
1: Татьяна, ну и, наверное, заключительный вопрос. Скажите, а зачем? Зачем вы изучаете касаток? Для чего?
0: Лично я изучаю касаток, потому что мне интересно, любопытно, и это главная такая сила, которая ведет меня по жизни, вот, исследовать, познавать мир и познавать, как устроена их жизнь.
1: И есть какие-то планы, что вы что-то еще не открыли и планируете открыть?
0: Да, на самом деле мы очень много чего еще не открыли, вот, и планов очень много.
1: План-мечта. Татьяна, какая у вас мечта?
0: Мне очень хочется исследовать, как развиваются социальные связи касаток от рождения, например, до половой зрелости, то есть в онтогенезе. И охотничьи стратегии тоже очень хочется исследовать.
2: Ну, хочется только пожелать новых открытий, ярких в мире касаток, чтобы вы открывали сами и рассказывали об этом нам и нашим слушателям.
1: Спасибо вам большое, Татьяна, что вы пришли к нам в гости, поделились с нами вашей историей поиска и открытия. Напомним, что у нас сегодня в гостях была Татьяна Ивкович, биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам, специалист по морским млекопитающим, единственный ученый в России, который знает всех касаток в Авачинском заливе. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, то пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграме».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». «Москва слезам не верит». «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
2: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
0: Человек и время.
3: Для нас время – цифры на экране смартфона. Для первобытного человека оно было физическим ощущением. У далеких предков не было календарей, зато имелась недюжинная наблюдательность. Они жили как бы внутри огромных природных часов. Самым первым будильником, разумеется, был голод. Организм диктовал распорядок дня лучше любого хронометра. Человек просыпался с первыми лучами солнца, потому что желудок требовал еды. Поиск корней, ягод или охота занимали все светлое время. Когда солнце уходило за горизонт, активность прекращалась. Так формировался простейший цикл. Свет равен действию, тьма – покою.
0: Человек и время.
3: Первобытные люди внимательно следили за животными. Звери вообще идеальные индикаторы времени. Если птицы начинали петь, значит, вскоре должен был наступить рассвет. Если олени уходили в чащу, наступал полдень. Массовая миграция птиц или изменение цвета шкуры служили сигналом – меняется сезон. Постепенно человек заметил связь между движением солнца и освещением различных предметов. Длина тени от дерева помогала понять, сколько времени осталось до заката. Короткая тень – середина дня. Длинная – пора искать укрытие. Ночью главным ориентиром становилась луна. Ее превращение из тонкого серпа в полный диск стало первой единицей измерения длинных отрезков времени. Люди делали зарубки на костях животных, чтобы отмечать эти циклы. Древний человек не считал минуты. Он просто был частью единого часового механизма планеты.
0: Человек

0: Что вы говорите?
1: Русский язык богат на всевозможные ругательства. Мы с легкостью используем свои, так сказать, национальные наработки и с не меньшей радостью включаем в лексикон импортные аналоги. У последних есть очевидное преимущество. Звучат красиво, смысл в целом ясен, а вот что они означают в действительности, тут мы не понимаем ни бельмеса. В этимологическом словаре писателя Льва Успенского есть отдельная статья, посвященная слову «бельмес». Небольшая цитата. «Сказать, я уже бельмеса 3-4 вызубрил, немыслимо. А в то же время постоянно слышишь, он ни бельмеса не знает. Что за странная мера познания или незнания? Бельмес». Попробуем разобраться. Тем более, что задачка не самая сложная. Даже за рубеж выезжать не придется. Наш путь лежит в Казань. По-татарски «бельмес» означает «он не знает». Даже не глагол, а целая фраза. Но русский язык принял ее нестандартным образом. Ведь если следовать дословному переводу, должно получиться что-то вроде «он не знает, он не знает». Тавтология. Русский язык превратил «бельмес» в синоним местоимения «ничего». Но одно дело сказать «он ничего не понимает», и совсем другое «он не понимает ни бельмеса». Второе звучит ярче, эмоциональнее. То, что надо, если хочется показать раздражение, а заодно объяснить, почему с собеседником не удалось договориться.
0: «Да что вы говорите?» Премьера на радио «Звезда».
2: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
3: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
2: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
4: «Не читал, но осуждаю!»
2: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В субботу по всей России прошли празднования Дня молодежи. Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы и пожелал им найти свое призвание.
2: Перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед.
1: Центральными площадками празднования стали молодежная столица России этого года Смоленск и город молодежи Елец. В этот день по всей стране для гостей фестивалей прошли выступления артистов, музыкантов, предпринимателей и других медийных личностей, которые развивают родной край. Европейские страны, члены НАТО, сознательно затягивают вооруженный конфликт на Украине, считает заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Он высказал это мнение на 4-м международном антифашистском конгрессе.
3: Конфликт на Украине привел к окончательному краху евроатлантической модели безопасности. Именно европейские члены НАТО затягивают этот вооруженный конфликт. Руководство многих европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования Украины за столом переговоров. Запад не скрывает приготовление новой большой европейской войны. На фоне заметно осложнившейся военно-политической ситуации в мире, откровенно враждебной позиции НАТО, Россия выступает за дальнейшее активное военное и военно-техническое сотрудничество с нашими союзниками и партнерами.
1: В конгрессе участвовали делегации из более чем 40 стран мира, в том числе Азербайджана, Вьетнама, Китая, Великобритании, Германии и Венесуэлы. Все участники совместно с представителями Министерства обороны России и Белоруссии подписали итоговую резолюцию. На саммите «Большой семерки» Дональд Трамп допустил возможность пересмотра анкоридждских договоренностей по Украине. Об этом сообщает издание «Axios». Президент США теперь заявил о необходимости усилить давление на Россию. Ранее в рамках договоренностей в Анкоридже Вашингтон согласился с требованием Москвы о контроле России над Донбассом в любом мирном соглашении. Теперь, по данным журналистов, Трамп намекнул на возможность отказа от этих условий. Ранее госсекретарь Рубио отметил, что на саммите в Анкоридже США и Россия не достигли никаких соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Пролог.
2: В успехе этого фильма не сомневался только режиссер. Да и сам Владимир Меньшов, получивший впоследствии «Оскар» за картину «Москва слезам не верит», поначалу сценарием не вдохновился. Ни современный, ни модная тема. Друзья режиссера в один голос отговаривали молодого коллегу от этой авантюры. У Меньшова за плечами был только замечательный, но единственный фильм «Розыгрыш». И неудача могла сильно затормозить его карьеру. Даже Ян Фрид, большой, надо сказать, авторитет в мире кино, с которым решил посоветоваться начинающий режиссер, небрежно пролистав сценарий неизвестного автора Валентина Черных, вынес приговор. Скучно, что и понятно. Сам-то он не мелочился, привык работать с таким материалом, как «Шекспировская двенадцатая ночь», «Благочестивая Марта» Тирса де Молина или «Собака на сене» Лопе де Вега. Его героем был испанский бурлескный идальго Дон Цезар де Базан, а не закрутившийся в столичном водовороте провинциалка.
1: Жена против.
2: Да что говорить о коллегах, если даже любимая жена, актриса Вера Алентова, сыгравшая таки в результате главную роль в картине Меньшова, отреагировала поначалу категорично.
3: Ну и Мура.
2: Знала бы она, что эта Мура станет главной жемчужиной в богатом ожерелье ее киноработ. Но Меньшов уперся. Он позже вспоминал.
4: Единственное, что меня привлекло, это замечательный ход. Когда Катерина заводит будильник, засыпает в слезах, а просыпается уже через несколько лет и будет взрослую дочь. Я даже подумал вначале, что просто пропустил несколько страниц. А когда понял, что это такое решение, прыжок в 20 лет, то сразу мысль заработала.
2: Ну, может быть, еще раз смешила будущего скороносца авантюрность ситуации с профессорской квартирой в столичной высотке. В ней он тоже почуял потенциал для разгула фантазии. Вот из-за таких, казалось бы, мелочей и было принято решение фильму быть. А возможно, Меньшов просто вспомнил юность. Он ведь сам приехал из провинции. Трудно сейчас представить, но когда-то таковой считалась столица Азербайджана, прекрасный солнечный Баку. И точно так же, как и героини фильма, провел несколько молодых лет в московских общагах.
1: Ищите женщин.
2: Историю трех подруг-провинциалок, приехавших покорять Москву, Валентин Черных написал, что называется, на коленке. Буквально за 3 недели. Торопился закончить работу для участия в конкурсе сценариев фильмов о Москве. Но, несмотря на нереальные сроки, он не просто успел выполнить задание, а стал лауреатом. Занял 3-е место. Более того, почти сразу сценарий, который тогда назывался «Дважды солгавшая», купила киностудия «Мосфильм». Но на этом авторское везение забуксовало. Купить-то студия сценарий купила, но запускать материал в производство не торопилась. Он долго оставался невостребованным, потому что, выражаясь излюбленными штампами советского чиновничества,
5: в истории не было новаторского подхода. Она не поднимала значимых проблем и актуальных вопросов.
2: Для тех лет практически смертный приговор. И тут, как это часто бывает в биографиях творческих, но не слишком деловых людей, в игру вступила жена сценариста. Ей очень понравился первый фильм Меньшова. И она, разыскав Владимира, попросила его подумать о совместной работе. Черных потом рассказывал журналистам.
6: Образы героинь взяты из жизни. Людмила, Антонина, Катерина — это все тетки моей матери.
2: Наверное, поэтому персонажи получились такими сочными, наполненными правдой жизни.
1: Сценарий пошел не туда.
2: От первоначального сценария, скажем прямо, в фильме осталось очень немного. Точнее, очень много было добавлено Меньшовым, ибо Черных хоть и согласился с необходимостью изменений. Режиссер предложил аж 44 правки, сам дорабатывать сценарий не захотел. Передал полномочия коллеге. Режиссер воспользовался ими, как говорится, на полную катушку. Ввел новых героев, без которых сейчас невозможно представить фильм. Например, алкоголика-хоккеиста, мужа героини Ирины Муравьевой, у Черных не было. Эту линию добавил Меньшов. Он же отправил героиню в клуб знакомств, в котором профессиональная советская сваха, так колоритно сыгранная Лией Ахеджаковой, попыталась пристроить Катерину за работника главка, очень ответственного, всего 53 лет. У сценариста же, в лучших традициях соцреализма, Екатерина Тихомирова, не только директор завода, но и депутат Моссовета, должна была вести прием избирателей. Такую тягомотину в своем фильме режиссер оставить не мог. И превратил картонную депутатшу в красивую, но усталую и не слишком счастливую в личной жизни женщину.
1: Ловите гения.
2: А помните сцену со Смоктуновским и его гениальный диалог с одной из девушек?
0: А вы что же, тоже артист, да?
7: Да, начинающий.
0: Поздновато начинаете. А как ваша фамилия?
7: Моя фамилия вам ни о чем не говорит.
0: Ну все-таки, скажите, пожалуйста, а?
7: Смоктуновский. Ну что?
2: На этом месте зал неизменно разрывался в смехе. К моменту выхода картины Иннокентий Смоктуновский давно уже был кумиром зрителей. Хотя и правда поздновато начал свою карьеру в кино. И фамилию его знали, кажется, даже дети ясельного возраста. А теперь представьте фильм без этой сцены. Да-да, ее тоже придумал щедрый на находки Меньшов.
1: Красивая жизнь.
2: У Черных девушки подглядывали за красивой жизнью дипломатов, подъезжающих на диковинных в те годы Фордах и Бьюиках к воротам аргентинского посольства. Только вот знающий чаяния людей режиссер понимал. У милых девчат из глубинки сердце займется значительно сильнее при встрече с легендарными кумирами Юматовым, Конюховой, портретами которых, вырезанными из любимого журнала «Советский экран», были завешаны все стенки над кроватями в общежитии, чем при созерцании блеска невиданных автомобилей и хорошо одетых незнакомых мужчин и женщин. Ну и ЗИСы до Победы для съемок в те времена было раздобыть значительно проще, чем заморские Бьюики. Что Меньшова, как организатора всего съемочного процесса, тоже не могло не интересовать. Это сценарист может заниматься свободным творчеством. Над режиссерами всех времен висит и висело зловещее слово «бюджет».
1: Крылатые фразы.
2: А еще режиссер и, будем называть вещи своими именами, полноправный соавтор сценария переписал, а чаще всего придумал с нуля, многие диалоги, которые моментально расхватали на цитаты. Например, все мы знаем, что жизнь в 40 лет только начинается. Даже те, ну, если все же есть такие уникальные люди в нашей стране, кто не видел Москву, которая не верит слезам. А как вам саркастическая реплика героини? Мой давний знакомый, настолько давний, что, встретив, не узнал. Ну, прекрасная же характеристика, неожиданно воспылавшая отцовскими чувствами ошибки юности Катерины. Как и его же, той самой ошибки, сакраментальная, покрывшаяся за 20 лет густым мхом, фразочка, заготовленная когда-то для охмурения молоденьких дурочек.
8: Телевидению принадлежит будущее. Не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение.
2: Ну, а с тем, что в мире стабильности нет, до сих пор невозможно поспорить. Увы, слоган на все времена.
1: Стоп! Кадр! На радио «Звезда».
9: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Киноцитатник.
11: Вот еще несколько ставших крылатыми фраз.
12: Полюбить так королеву, проиграть так миллион. Чтобы генеральшей стать, надо за лейтенанта замуж выходить. Какие люди и без охраны. Вечер перестает быть томным. Шашлык женских рук не терпит.
11: Не правда ли, все вы их слышали? Да и сами повторяли миллион раз. Часто даже не задумываясь, откуда они взялись. Как русские народные песни. Вот так, тихо, почти незаметно, и подкрадывается народная любовь и слава. Не мудрено, что в результате всех этих правок сценарий изрядно разбух. Вместо 60 страниц, написанных черных, получилось почти 100. А киноистория, неожиданно для авторов, стала двухсерийной.
1: Актеры.
11: Практически во всех, как теперь принято говорить, культовых фильмах подбор актеров был долгим и кропотливым. Картина «Москва слезам не верит» исключением не стала. Через кастинг прошло много звезд советского экрана. На роль Гоши пробовались главные мачо страны: Виталий Соломин, Вячеслав Тихонов, Олег Ефремов, Леонид Дьячков. И ни один из них не зацепил режиссера. От отчаяния Меньшов уж собрался сам взяться за роль. Хотя в глубине души и понимал, это тоже не туда. Но на свое счастье случайно увидел Алексея Баталова. По телевизору как раз показывали фильм «Дорогой мой человек» с утонченным красавцем в главной роли. Меньшов загорелся. «Вот оно! Подайте мне Баталова!» Но тут снова заминка. Актер, фильмографии которого был уже не один десяток ярких ролей, таких фильмах, как «Летят журавли», «Бег», «Звезда пленительного счастья», персонажем, ну, совсем не вдохновился и категорически отказался. Какие уж Меньшов нашел для него слова, сие истории неизвестно, но факт остается фактом. Баталов сначала дал слово подумать и, взвесив все «за» и «против», неожиданно согласился. Судьба Гоши висела на волоске, при том, что аристократическому Баталову предстояло сыграть интеллигента-слесаря, причем для пущей достоверности специально был дописан блестящий эпизод с пикником, на котором друзья, кандидаты и доктора наук, расшаркивались перед уникальным специалистом Гошей, без которого не состоялись бы их научные изыскания. Минута хвостовства и тщеславия, так тонко и иронично прописанная Меньшовым и сыгранная блестящим актерским ансамблем, абсолютно подружила баталовскую фактуру с его персонажем. Интересно, что бы пришлось придумывать, если бы режиссер не поменял профессию главного героя. который был у Черных электросварщик на стройке. Да, наверное, ничего. Такому образу Баталов даже не стал бы примиряться.
13: Жена в помощь.
11: Еще труднее шел подбор исполнительницы главной роли — Катерины Тихомировой. Мосфильм предложил на выбор Анастасию Вертинскую, Жанну Болотову, Ирину Купченко, Валентину Теличкину.
14: Неинтересно.
11: Как под копирку отвечали избалованные ролями дивы. Вроде бы согласилась попробоваться Маргарита Терехова, но тут дорогу перешел Юнгвальд Хилькевич со своими тремя мушкетерами. Понятно, что Терехова, ни минуты не раздумывая, выбрала роль Миледи. Удачно прошла проба очаровательная актриса Наталья Сайко. Но когда сделали совместные пробы Гоши и Катерины, то оказалось, что они плохо смотрятся вместе. Представляете, бывает и так. Милая Наташа и красавец Алексей Баталов в кадре не монтировались. Вопроса, кто из них останется в проекте, увы, даже не вставало. И вот в конце концов, как верная жена, решившая спасать мужа, за работу взялась Вера Алентова, которая, как вы помните, изначально назвала сценарий «Мурой». Взялась и не прогадала. Дуэт с Алексеем Баталовым полюбился зрителям на многие годы. Настолько, что зрители, как это часто бывает, долго не верили, что в жизни между ними ничего нет и никогда не было.
13: А теперь не главное.
11: Не так бурно, но тоже со скрипом подбирались исполнители ролей второго плана. Александр Фатюшин сначала пробовался на роль Николая, но оказался недостаточно простоват. Борису Сморчкову лучше подходил амплуа деревенского рубахи-парня. Интересно, а может, именно в этот момент, не желая отпускать из поля зрения Фатюшина, Меньшов и придумал спившегося хоккеиста Гурина. Совсем не обидевшись на то, что маска алкаша смотрится на нем естественнее, чем маска добряка, Александр на роль согласился.
13: Споем вместе.
11: Музыка из этого фильма — отдельная история. Когда фильм был уже полностью снят и ушел в монтаж, выяснилось, что о главной песне как-то никто и не подумал. А времени уже было в обрез. Обратились к популярному барду Сергею Никитину. Тот начал искать мелодию и, в свою очередь, предложил написать слова Дмитрию Сухареву. В результате ставшую хитом на все времена песню «Александра, Александра» написал дуэт физика Никитина и биолога Сухарева. Последний рассказывал, что Меньшов, показав рабочий материал, дал им полный карт-бланш. Первыми были готовы стихи. Когда автор показал их Меньшову и Никитину, те несколько обомлели. Причем тут Александра? Она же персонаж второго плана. Но настаивать на том, чтобы поменять их на Катерина, Катерина, не стали. Привыкли, в конце концов.
15: Я и сам не могу объяснить, почему выбрал имя Александра. Это было интуитивно.
13: Посидим, попоем.
11: А вот музыка создавалась в муках, рассказывал Дмитрий Сухарев.
16: Помню, мы сидели вместе, и Никитин все время менял варианты. Уходил в соседнюю комнату, сочинял, возвращался оттуда с новой мелодией, и мы ее обсуждали.
11: А потом у песни появился третий автор — Юрий Висбор. Сухарев вспоминал:
16: Меньшов попросил меня написать два куплета и припев. Но когда стал готовить титры, оказалось, что она мала по времени. Я дописать не мог, потому что в это время уехал в командировку в Венгрию, а мобильных тогда не было. Поэтому Никитин попросил дописать недостающие слова нашего общего друга Висбора. Когда я вернулся из-за границы, очень на него обиделся. Что ж он пришел в качестве соавтора в уже готовую песню? Но потом понял, что он действительно спас положение. Кстати, именно его припев про «Садовое кольцо» стал самым популярным. Народу он нравился больше, чем мои дубы и ясени.
11: После того, как фильм был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», его показали в сотни стран. Песню «Александра, Александра» даже перезаписывали на иностранных языках. На французском для проката во Франции, а ее английский вариант сделал сам Сухарев для американских гастролей Никитина.
13: Картина для Брежнева.
11: Но все это было позже. А пока картину ждал худсовет, который, что было обычным в те времена, фильм воспринял очень холодно. Его назвали излишне мелодраматичным и приземленным. Прокатная судьба ленты снова висела на волоске. Но чего не могли предвидеть чиновники, «Москва слезам не верит» очень понравилось Леониду Брежневу. Больше никаких возражений из высоких кабинетов не последовало. Фильму была дана «Зеленая улица». Картину ожидал невиданный и для многих неожидаемый успех. Ах, как много актеров и актрис пожалело о том, что не разглядели в предложенном материале бомбу и отказались от работы. Ведь залы кинотеатров буквально ломились от зрителей. За год ленту посмотрело 85 миллионов человек, а 100 стран купили ее для показа на своей территории.
13: Слава!
11: В 1981 году «Москва слезам не верит» стала четвертым советским фильмом, получившим премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Многие, правда, считали его третьим «Оскароносцем». То, что награду Американской академии кинематографистов получили «Война и мир» Бондарчука и советско-японский «Дырсу Узала» Акиры Куросава, знали практически все любители кино. А вот о том, что в жарком 43-м году премию как лучший документальный фильм завоевала лента «Разгром немецких войск под Москвой» двух советских режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина помнили немногие. Только вот выезд Владимиру Меньшову не разрешили. И статуэтку он увидел только через 8 лет после церемонии.
17: Камера, мотор.
11: А в тот год в США ее получил советский атташе по вопросам культуры. Обиженный режиссер долго пытался выяснить, из-за чего его не выпускали из страны. Но ответа никто не давал. Только спустя много лет он узнал, что на него было два доноса от коллег. Один за восхищение количеством продуктов в заграничном магазине, и второй за удивление отставки председателя президиума СССР Николая Подгорного. Вот так, за руку с успехом и славой, ходит по миру человеческая зависть и злоба. Но мы сейчас не об этом. Ведь Москва и правда слезам не верит.
13: Стоп! Кадр! На радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты расскажу о путешествии и туризме. Самыми востребованными туристическими направлениями этим летом, помимо мегаполисов и маршрутов Золотого кольца, стали Вольск Саратовской области, Выкса и Арзамас Нижегородской области, Кабардинка в Краснодарском крае и Яблоневый в Адыгее. Туристов привлекает самобытная атмосфера и возможность совместить отдых на природе с местной культурой. Среди загородных направлений лидируют Кимры, Шира, Ангудай, Бирск и Киров. Также набирают популярность сельский и винный туризм. Путешественники хотят увидеть, как устроены современные хозяйства и винодельни. В Анапе для отдыхающих открыты 84 пляжа, на которых завершены работы по восстановлению береговой линии. В последнюю декаду июня заработал еще один участок протяженностью 3,5 километра от санатория Бимлюк до санатория Рябинушка. Всего на курорте полностью восстановлены 8 километров песчаных и все галечные пляжи. Продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Ведется отсыпка чистого песка. Новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Гостиницы крупных тайландских сетей могут появиться в России. Подробнее об этом рассказал исполнительный директор Российско-тайландского делового совета Владимир Ковалев.
5: Туризм традиционно наиболее популярная сфера сотрудничества наших стран. В прошлом году порядка 2 миллионов туристов из России посетили Таиланд. К сожалению, тайландских туристов еще не так много, но этому как раз-таки может способствовать приход крупных отельных сетей из Таиланда в Россию. И буквально в прошлом месяце в Анапе открылся первый отель под управлением компании «Дусит». Это крупный отельный оператор из Таиланда.
2: Российские специалисты плотно работают с коллегами в Таиланде. Это и крупные отельные сети, и туристические операторы. Проводятся мероприятия, направленные не только на обсуждение инвестиционной повестки, но и на деловой туризм, подчеркнул Ковалев. Визовый центр Италии в России увеличил сроки обработки заявок до 60 дней из-за высокого спроса. Раньше время составляло 40 дней. Россиян призвали подавать документы как минимум за 3 месяца до поездки. При этом процент одобрения итальянских виз превышает 90%. В прошлом году Италия выдала россиянам около 160 тысяч шенгенских виз. Это были новости туризма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

Тауэр стал тюрьмой для королей Англии и Франции. В темницах Бастилии томились Вольтер и человек в железной маске. В замок Ив был заточен граф Монте-Кристо Эдмон Дантес. О легендарных местах заключения и их знаменитых узниках расскажет искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: радио «Звезда».
1: Приключения иностранцев в России.
2: В 1789 году, во время Великой Французской революции, он вынужденно уехал за границу. В Париже было небезопасно. И не мудрено. С такой-то фамилией. Арман Эммануэль Софи Септимони де Виньеро Дюплеси граф де Шенон, пятый герцог Ришелье. Пра-пра-пра-внучатый племянник того самого знаменитого кардинала Ришелье. Он приехал в нашу страну и получил здесь новое имя – Эммануил Осипович. А еще ему дали прозвище «Дюк», в переводе с французского – «Герцог». Потомок древнего рода почти сразу поступил на русскую военную службу. Командовал лейб-кирасирским его величество полком, штурмовал Измаил, писал различные прожекты. Например, предложил Екатерине II заселить Приазовье французскими эмигрантами. Императрица была не против, однако иностранцы в далекую провинцию ехать отказались. Но Ришелье не унывал. В 1803 году он получил должность градоначальника Одессы. Это назначение станет судьбоносным для талантливого и решительного герцога. Одесса того времени впечатляла, причем со знаком минус. Глиняные дома-мазанки, пара недостроенных церквей и непроходимые дороги. Даже деревьев толком не было. Вот такое наследство досталось Ришелье. Он был в ужасе.
3: Когда я приехал в город, то на силу смог в течение 6 недель достать для себя дюжину самых простых стульев. Да и те мне пришлось выписать из Херсона. Это кошмар. Но я быстро наведу здесь порядок.
2: И слово свое сдержал.
1: Приключения иностранцев.

0: России. Ришелье работал и днем, и ночью. Для начала снизил налоги и добился свободного транзита иностранных товаров по морю. Так Одесский порт стал одним из самых крупных в России. Дальше больше. Герцог открыл первое в городе коммерческое училище, затем гимназию, учредил биржу, страховое общество, банк. По его указу построили больницу, здание театра, открыли иностранные представительства. В Одессу приехали жить и служить персы, египтяне, британцы, а за порядком в городе следили отряды запорожских казаков. Дюк Ришелье считал Одессу своим вторым домом. На собственные деньги он покупал саженцы любимой акации, высаживал их сам и раздавал народу. Каждое утро Дюк прогуливался по городу, постоянно разговаривая то с купцами, то с моряками, то с учителями. Он был доступен для всех. Его любили, его обожали. Еще бы! В Одессе у герцога Ришелье не было каких-то особых привилегий. Он не построил себе роскошный особняк, не устраивал балов, не интересовался дорогой мебелью и одеждой, а жил в крохотных тесных комнатах. А еще он спас Одессу от страшной беды. В 1812 году началась эпидемия чумы. Ришелье тут же поставил вокруг города непроходимый кордон. Порт закрыли. Жителям запретили покидать дома. Еду им продавали через окна, а продукты привозили только по одной дороге, которую контролировали санитарные врачи. Деньги за еду клали в специальное блюдце с уксусом для дезинфекции. Мертвых хоронили далеко за городом. Дюк Ришелье сам копал могилы, подавая пример другим. В результате Одесса отделалась малой кровью. Погибла 1/8 часть жителей. Много, конечно, но значительно меньше, чем в других городах России. В 1814 году французский престол вновь заняли бурбоны. Герцога Ришелье назначили премьер-министром при дворе нового короля. Одесситы, провожая любимого градоначальника, несли его на руках до самой кареты. Многие плакали. А еще через 4 года, в 1818, в Одессу приехал Александр I. Великолепный город, утопающий в акации, поразил русского императора. И уже совсем скоро из Петербурга в Париж мчалась почтовая карета. Она везла во Францию немного запоздалую награду – орден Андрея Первозванного для Эммануила Осиповича Дюка Ришелье.
1: Приключения иностранцев в России. Премьера на радио.

Так хочется хоть малость еще успеть. Ах, как хочется

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Викинги. Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: А ведь многие до сих пор думают, что у викингов были рогатые шлемы.
6: Так это так и есть. Я в кино видел.
4: А вот и нет.
7: Свирепый воин в рогатом шлеме – выдумка художников. В 19 веке люди от искусства решили создать образы, которые бы выглядели впечатляюще и дико. Например, шлемы с рогами появились на героях в опере Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» и очень удачно. Эффектный облик закрепился в массовой культуре и стал считаться правдой.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Когда в Дании в середине прошлого столетия археологи обнаружили фрагменты древних шлемов с рогами, казалось, с художниками теперь вообще не поспоришь. Однако радиоуглеродный анализ показал, находки относятся к бронзовому веку. Это примерно 2000 лет до эпохи викингов. Не их амуниция. Да и использовали такие головные уборы, считают ученые, для ритуальных целей. Никак не для боев.
6: Так чем же викинги защищали голову в момент сражения?
7: Да, шлемы у них были. Нашли, правда, пока один, в Норвегии. И он, внимание, гладкий. Чтобы меч, если пришелся удар, соскользнул бы с него. Все ради безопасности. А представьте, если у воина торчат внушительные рога. Зацепить их противнику гораздо проще. Такого викинги допустить не могли.
4: А вот и да. Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
5: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
8: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
4: Специальный литературный проект «Радиозвезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радиозвезда».
9: 2023 год. Москва. Урок истории в обычной среднеобразовательной школе.
10: Этот древний род дал нашей стране царицу, мать первого русского императора, многих бояр, губернаторов и генералов. История этой фамилии насчитывает без малого 5,5 столетий. Это 20 поколений родословия.
9: Нарышкины. Самая известная представительница этой семьи – вторая жена царя Алексея Михайловича Наталья Кирилловна, мама Петра Первого. Женщина в самых цветущих летах, росту величавого, лицо имеет приятное, голос звонкий и манеры самые грациозные. Все женщины этого рода обладали какой-то удивительной стойкостью духа и твердостью характера. Маргарита Михайловна Нарышкина, жена героя Отечественной войны 1812 года генерала Александра Тучкова. После смерти супруга в Бородинском сражении она продала все свои драгоценности и основала на месте его гибели храм Спаса Нерукотворного. Именно она, Маргарита Тучкова-Нарышкина, не побоялась лично обратиться к императору Николаю Первому с просьбой о смягчении участи ссыльному брату-декабристу, полковнику Михаилу Нарышкину. Царь таких просьб не любил и во гневе был страшен. Но он с уважением отнесся к этой маленькой женщине, потерявший все, но не растерявший своей души. Не зря ведь говорят, женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин. Нарышкины, Тучковы.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
0: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
11: «Все приплыли».
0: Многие из нас хорошо помнят замечательный советский фильм «Служебный роман». Эту картину буквально разобрали на цитаты. Например, «Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает». Или вот такая фраза, вспоминайте.
12: «Вся отклячется, в узел вот здесь завяжется, все скукожится, как старый рваный башмак, и вот чешет на работу, как будто сваи вколачивает».
0: Смешно. Но есть в комедии Эльдара Рязанова еще один забавный диалог.
12: «Ты посмотри, какая цаца!»
0: Да, цаца. Так, стоп. А что такое цаца? Вариантов несколько. Детская игрушка, человек-недотрога, а еще цаца – это гипсовые рельефные изображения в буддизме. Вроде бы все. Но не стоит, друзья, забывать о географии. Не стоит. И вот почему. Волгоградская область, Светлоярский район. Село Цаца или Цаца. Почему «или»? Да потому что даже местные жители толком не знают, какое из двух названий можно считать единственно верным. Ясно одно – происхождение этого весьма забавного географического имени корнями уходит в глубокую древность. Многие версии указывают, к примеру, на калмыцкий след. Якобы давным-давно жил в этих краях богатый калмыцкий князь, и была у него дочка-красавица. Однажды случилось с ней несчастье. Упала девушка в озеро и стала тонуть. «Помогите, помогите!» – звала она на помощь, размахивая руками из последних сил. Калмыки бросились спасать юную княжну. «Цаца! Цаца! Цаца!» – кричали они девушке. На местном языке что-то вроде «руки, руки давай!» Спасли! После чего то самое озеро, а потом и крохотное село на его берегах стали называть «Цаца» или «Цаца». Это, конечно же, легенда. Но есть и более правдоподобная версия происхождения загадочного слова. В переводе с калмыцкого языка «цаца» значит «буддийская часовня». А теперь вернемся в наше время. Калмыки в селе Цаца давно уже не живут. И все же, иногда вслед проходящей мимо местной красавицы, здесь все еще можно услышать.
13: «Петрович, ты только посмотри,
12: какая цаца пошла!»
0: Истории из географии.
11: «Бросай якорь! Все, приплыли!»
14: Мистер Ватсон, это что, роман?
15: Это рассказы.
14: Вы что, читаете рассказы?
15: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
14: Не читал, не читай, не собираюсь читать. В руки не беру.
15: Это же Конан Дойль.
14: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
15: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступлений и логике.
14: А в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
16: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Армия России освободила Ново-Скелеватное в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны. Ведомство также информирует, что российские беспилотники «Герань-4» уничтожили два истребителя МиГ-29 в ВСУ на аэродроме Вознесенском Николаевской области. Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, а также по складам горючего и местам запуска дальнобойных беспилотников. 5 жителей Курской области и еще 2 гражданина из других регионов возвращены из украинского плена в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области закрыт.
2: Жители Курской области все вернулись домой. Да, я надеюсь, что новый обмен и военнопленными гражданскими будет все-таки в скорое время. Списками мы обменялись, сейчас отработаем. И надеюсь, в ближайшее время встретимся, чтобы увидеть результат.
1: По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, все возвращенные в субботу люди попали в плен в 2024 году. Долгое время об их местонахождении ничего не было известно. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Беспилотник атаковал музей «Самбекские высоты» в Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь заявил, что украинский дрон упал на территорию военно-исторического комплекса. По последним данным, ранены 12 человек, из них 10 госпитализированы. Удар, по предварительным данным, пришелся на здание информационно-выставочного центра. Слюсарь подчеркнул, что сама экспозиция музея не повреждена. Детонации и пожара не произошло, добавил губернатор. Информация о масштабах разрушений уточняется. В молодежной столице Смоленске прошли масштабные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Праздник состоялся на площади Ленина, собрав сотни жителей и гостей города. Здесь были организованы тематические зоны, концерты, мастер-классы, выставки и встречи. В рамках мероприятия в Смоленске также прошли показы коллекций молодых дизайнеров и выступления артистов. Гости смогли поучаствовать в волонтерских и донорских акциях. Первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко отметил, что Смоленск сочетает богатую историю и современное развитие. Государство создает все условия, чтобы молодые люди смогли реализовать свои таланты, добавил Сергей Кириенко. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: Реклама.
4: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: половина стандартной баскетбольной площадки. Один щит, одно кольцо. На нем вместо привычной сетки брутальные металлические цепи. Под ногами не паркет или резиновая крошка, а жесткий асфальт. Тут совсем другой отскок мяча и совсем иное поведение кроссовок. Мяч не оранжевый, а черный. В команде не 5 игроков, а 3. Все вместе это стритбол. Уличное дитя баскетбола. Так говорят об игре, которая появилась в США в середине 20 века в бедных афроамериканских кварталах. Особого выбора у молодежи не было – либо криминал, либо спорт. Второй вариант, конечно, предпочтительнее. Тысячи темнокожих парней мечтали попасть в NBA и стать профессиональными баскетболистами. Так улица превратилась в тренировочную базу. Повезло не всем. Но, например, один из лучших разыгрывающих защитников в мире, Раффер Элстон, когда-то начинал играть в глухих подворотнях нью-йоркского Квинса.
1: Игры человечества.
0: Правила стритбола не затейливы. Одна команда защищается, вторая атакует. После промаха или попадания в кольцо соперники меняются ролями. Дальние броски, аналог трехочковых в баскетболе, оцениваются в 2 балла. Остальные броски с игры или со штрафного приносят всего 1 очко. Если счет равный, то дается дополнительное время, а выигрывает тот, кто забросит мяч первым. Стритбол – игра коллективная. Конечно, на уличную площадку можно приходить и одному, но для создания команды требуется 3 человека. Так что не удивляйтесь, если к вам подойдут двое с мячом и заинтересованно спросят: «Третьим будешь?»

0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерние истории на «Радио Звезда». Александр Казачинский. Фрагмент из рассказа «Фоня». Читает Владимир Левашов.
2: Дело, к которому был приставлен Иван Ефимович, была живопись. Уже 30 лет охранял он картинную галерею музея. Его сведения о живописи были обширны, но своеобразны. Иван Ефимович полагал, что цель искусства заключается в достижении наибольшего сходства с натурой. В этом не было бы ничего необычного, ибо так думает большинство людей, но Иван Ефимович суживал этот принцип до такой степени, что признавал за каждым художником способность изображать только один какой-нибудь предмет, тот, который, по его мнению, получался наиболее натурально. У Воувермана он одобрял только белых коней. У Тербарха – атласные юбки. У Вандервельде – песчаные овраги. У Деннера – морщины стариков и старух. У Вандерпуля – пожары. У Вандерхейдена – кирпичи на зданиях. В пределах этой узкой классификации, которая почти всегда правильно отражала преобладающую специальность художника, Иван Ефимович прекрасно ориентировался и обладал массой сведений. Он никогда не спутал бы кирпичей Вандерхейдена с атласными юбками Тербарха, не смешал бы морщин Деннера с оврагами Вандервельде и не приписал бы белых лошадей Воувермана любителю пожаров Вандерпулю. Иван Ефимович проводил в залах музея целые дни, но не имел возможности рассматривать картины. Он обязан был сидеть на стуле и наблюдать за публикой. Изучением живописи он занимался во время ночных дежурств. Надев на нос роговые очки, мягко ступая неподшитыми валеночками, Иван Ефимович

0: Ефимович расхаживал по опустевшим залам время от времени, задерживаясь у какого-нибудь холста и разглядывая его при неверном электрическом свете. В эту ночь он чаще, чем где-либо, останавливался у недавно открытой, под позднейшей записью и реставрированной, фарнарины Джулио Романо. Эта находка взволновала знатоков. Иван Ефимович был также очень заинтересован ею. Подлинные работы лучшего ученика Рафаэля открывают нечасто. К тому же «Форнарина» была первой картиной Джулио Романо, которую видел Иван Ефимович. Теплые, красноватые телесные тона и дымчатые тени, отличающие этого художника, погружали Ивана Ефимовича в задумчивость. Нежная и слегка утомленная кожа, какая бывает у женщин, обязанных своей красотой не только природе, но и различным кремам и притираниям, складки легкой одежды, все это отмечалось и взвешивалось Иваном Ефимовичем с одной целью – найти для незнакомого мастера подобающее место в созданной им системе. Строгий и задумчивый стоял Иван Ефимович перед Форнариной, а в это время за четыре зала от него на подоконнике сидел Фоня, прислушивался и озирался по сторонам. Было так тихо, что ухо само рождало призраки звуков. Казалось, что где-то раздается шорох перьев по бумаге, что где-то бегают невидимые цыплята, стуча лапками по твердому паркету. Сквозь дверь, расположенную против подоконника, был виден большой скульптурный зал. Налево в длинной галерее была размещена вся русская коллекция Рембрандта, привезенная из Эрмитажа. «Блудный сын» и «Снятие с креста» мерцали против входа. Их сумеречные тона сливались с глубокими тенями полуосвещенного зала. Края досок расплывались в темноте. Комната, в которой находился Фоня, была невелика и казалась лучше освещенной. На двух ее стенах расположились маленькие картины голландцев, на третьей висели натюрморты Снейдерса. Фоня сидел на подоконнике, восхищенный роскошью помещения, удивленный его обширностью и огорченный пустотой. Фоню ободрила необитаемость дома и царящая в нем тишина, но смутила обманувшая его ожидания скудная обстановка. Он соскочил на пол и обошел комнату, прислушиваясь, приглядываясь и принюхиваясь ко всему, что встречалось на пути. Освидетельствовал обитую шелком кушетку, два кресла, маленьких голландцев, натюрморты. Заглянул в зал Рембрандта, в скульптурный зал, отпрянул оттуда, слегка испуганный неподвижностью белых фигур. Осмелев, он расхаживал по комнате среди фотоэлементов, не подозревая об опасности, как легкомысленный рыболов-любитель, резвящийся с удочкой на минном поле. Пренебрегая их бдительностью, он останавливался у картин, водил пальцем по золоченным рамам, зевал и даже почесывался. Затем стал шарить по углам, ища подходящей добычи. Но подходящей добычи не было. Тогда он снова стал разглядывать натюрморты. Никогда еще дичи Снейдерса не угрожал столь жалкий браконьер. Окинул взглядом маленьких голландцев, покосился на полотна Рембрандта. Ничто, казалось, не могло теперь помешать судьбе, которая решила вознести его на высоту, где доселе пребывал лишь гений похитителя Джоконды. Это должно было произойти даже против его воли, помимо его желания. Если бы в этой комнате стояла пара сапог, он, несомненно, унес бы сапоги. Это было бы естественно, ибо в его городке никогда не похищали картины, он никогда не слышал, чтобы их продавали с выгодой. Но здесь были только картины. Казалось, отсюда нельзя было вынести ничего, кроме картин. И действительно, Фоня снял со стены больную Мэтсю, затем жемчужину собрания, бокал лимонада Терберха и еще несколько его картин, среди них знаменитое письмо. Он накладывал их на согнутую левую руку, как поленье. Можно было подумать, что он сознательно отбирает шедевры, известные всему миру. Но на самом деле он руководствовался лишь глазомером, снимая рамы, которые могли пройти сквозь отверстие в решетке. Взяв картин миллиона на полтора, для чего ему пришлось протянуть руку 4-5 раз, Фоня не удовольствовался этим, но продолжал стаскивать со стены одного маленького голландца за другим, пока не набрал большую охапку, которую пришлось придерживать сверху подбородком. Это отнюдь не было проявлением чудовищной жадности. Сомневаясь в ценности своей добычи, Фоня считал нужным набрать побольше, чтобы, так сказать, возместить количеством недостаток качества. Но в тот момент, когда Фоня, нагруженный картинами, повернулся к окну, в поле его зрения оказался красивый продолговатый предмет красного цвета, висевший на дверном косяке у входа в скульптурный зал. Это был высокий сосуд, суженный вверху, с двумя небольшими ручками по бокам. Назначение этого предмета не было известно Фоне. Можно утверждать, что сосуд привлек его внимание своими живописными достоинствами. Большой и пышный рисунок на красном фоне его округленного корпуса, изображавший вид на фабрику с птичьего полета, несомненно, был самым ярким пятном на стене и заявил о себе громче, чем гирлянда из маленьких голландцев, которой он был обрамлен. Нельзя было не оценить и формы предмета, удлиненной, удобной для протаскивания сквозь отверстие в решетке. Но еще более важным было то, что, как вспомнил Фоня, такие же красные сосуды висели в лучших зданиях его городка, в закусочной, кино и многих магазинах. Распространенность предмета обеспечивала его сбыт. Сложив голландцев на кресло, Фоня подошел к сосуду. Он был отлично отделан, гладок и блестящ, покрыт лаком и позолотой. Его тяжесть внушала доверие. Это была солидная вещь, несомненно, полезная всюду. Ни одно хорошее помещение, по-видимому, не могло обойтись без нее. Подавив в себе робость, которую вызвала в нем мысль о вероятной стоимости этого предмета, Фоня осторожно снял сосуд с костылей и направился с ним к окну, покосившись на Рембрандта Снайдерса и оставленный на кресле штабель из маленьких голландцев с видом человека, который только что едва не совершил большую глупость. Он благополучно выполз на улицу, вытащил красный сосуд, прикрыл раму и уже сделал шаг от стены, но вдруг увидел милиционера, который появился из-за угла и шел по направлению к нему. Фоня замер, сжался в комок и приник к кусту, росшему под окном.
1: Радиозвезда. Мы читаем фрагмент из рассказа Александра Казачинского «Фоня».
0: Искра за искрой летели по проводам из зала маленьких голландцев. Приспособленные к уловлению едва заметных скользящих теней, бдительные фотоэлементы слали вести о небывалом вторжении, призывая к тревоге мощные электрические звонки. Неуклюжая и грубая масса, назойливо маячившая перед их чувствительнейшими органами, которые можно сравнить лишь с тончайшими нервами живых существ, внесла возмущение в их хрупкую электрическую организацию. Целые снопы искр летели в вестибюль к звонкам, извергаемые из сложных приборов видом невежественного неопрятного существа, которое копошилось, зевало и почесывалось в запретном пространстве. Но первая же искра, пробежав по залам, пронесясь над головой Ивана Ефимовича, остановившегося у форнарины, проскочила, не добежав до сигнального аппарата сквозь стенку шнура, и соединилась с искрой, мчавшейся рядом по смежному проводу. Зашипела резина, из провода показалось пламя. Вначале едва заметное, оно перебежало на прислоненные к стене плакаты о выставке Рембрандта, ярко вспыхнуло и стало пожирать холст, пропитанный клеевой краской. Дым окутал молчащие звонки, сигнальную доску и столик с телефоном. Покинув форнарину, Иван Ефимович остановился у входа в зал маленьких голландцев. Перед тем, как войти, он протянул руку к кнопке, незаметно вделанной в дверной косяк, чтобы выключить фотоэлементы в этом ряду залов. Но рука его замерла в воздухе. Несколько секунд старик стоял на пороге, устремив неподвижный взгляд внутрь зала, ничего не видя, однако, перед собой ни грубых мокрых следов на полу, ни щели плохо притворенного окна, ни груды картин на кресле у стены. Не шевелясь, он втягивал в себя холодный и чистый воздух музея, к которому примешивался едва заметный запах угара. Иван Ефимович обернулся. Легкая дымная спираль, как шарф форнарины, разосланный в воздухе, плыла на него. За ней двигалась другая, более плотная дверь в вестибюль, видимо, сквозь несколько залов была затянута сплошной дымной пеленой. Иван Ефимович побежал в вестибюль. В сером дыму мелькали языки пламени. Лампа под потолком светила желтым кружочком. Удушливый чад горящей ткани наполнял помещение. Кашляя и задыхаясь, Иван Ефимович нырнул в дым к стене, где стоял столик с телефоном и висел сигнал пожарной тревоги. Но здесь был главный очаг огня. С трудом ему удалось нащупать телефон. Он приложил к уху горячую трубку, но ничего не услышал из-за волнения или из-за треска горящего дерева, или потому что провод был уже охвачен огнем. Тогда он бросил трубку на пол, пробежал, согнувшись к выходу, распахнул дверь и с криком «Пожар! Пожар!» выскочил на крыльцо. Спрыгнув на тротуар, он продолжал взывать о помощи пронзительным и жалобным голосом давно не кричавшего испуганного старика. «Сафронов! Пожар! На помощь!» — кричал Иван Ефимович, перебегая с места на место, и вдруг увидел человека, бегущего к нему со всех ног, с огнетушителем в руках. За минуту до этого Фоня покинул куст, под которым сидел, изнывая от страха, считая себя погибшим, не в силах отвести взгляд от Сафронова, который неторопливо прогуливался перед фасадом взад и вперед, как будто умышленно не замечая Фони, чтобы продлить его терзание. Каждый раз, когда милиционер приближался к нему, Фоне казалось, что, поравнявшись с кустом, он молча протянет руку и, пошарив в ветках, вытащит его наружу вместе с добычей. Но вместо этого Сафронов завернул за угол, тогда Фоня вскочил и, обняв красный сосуд, бросился бежать. Он бежал, ничего не видя перед собой, поглощенный мыслью об оставшейся позади опасности. Крик Ивана Ефимовича едва не сбил его с ног. Он хотел повернуть назад, но вдруг словно искра проскочила у него по спине, и даже не оглядываясь, он понял, что сзади бежит милиционер. Тогда он бросился вперед, в сторону меньшей опасности. Он прижимал добычу к груди, заслоняя ее своим телом от преследователя. А навстречу ему с протянутыми руками бежал Иван Ефимович, выкрикивая непонятные слова. «Давай! Тащи сюда! Бей скорее!» Фоня почувствовал слабость во всем теле. Тяжелый цилиндр выскользнул у него из рук и стукнулся узким концом о землю. Желтая струя вырвалась из цилиндра, разбилась об асфальт и ударила в валенки Ивана Ефимовича. «Давай направляй!» – закричал Иван Ефимович, подхватил передний конец огнетушителя и потащил его к двери, увлекая за собой Фоню. Руки Фони словно прилипли к цилиндру. Он оцепенел, как простейшее насекомое в момент опасности. Парализованный ужасом, ошеломленный неожиданным действием сосуда, он превратился в инертный придаток к огнетушителю и следовал всем движениям старика, утратив всякое понимание происходящего и воспринимая как единственную реальность только страшный топот милиционера за своей спиной. Подбежал Сафронов и ухватился за донышко. Стиснув между собой Фоню, Сафронов и Иван Ефимович стали поворачивать огнетушитель, утяжеленный вцепившимся в нее вором. С трудом помещаясь вдоль его короткого ствола, они направляли струю в огонь, который и сам сник, как только сгорел холст. Лишь голые черные рамы плакатов тлели, шипя под струей пенагона, да вонючий дым валил на улицу. Через минуту все было кончено. Вслед за последними клубами дыма изнутри выскочили два сторожа из скульптурного отдела и со второго этажа. И когда минута волнения и испуга прошла, все обступили Фоню. Сторожа стали пожимать ему руки, благодарить за быструю помощь. Они убеждали его явиться утром в дирекцию за наградой. А Сафронов, желая выразить Фоне признательность лично от себя, протянул руку, чтобы похлопать его по плечу. Милиционеры не любят, когда от них убегают. Рука, протянутая для ласки, быстро сжалась, она схватила только воздух. Фоня попятился, провалился в темноту, исчез. Под утро Фоня вышел на площадь, пустынную в этот ранний час. В центре площади стоял милиционер. Он возвышался на ней, как обелиск. Площадь была обширна, как прерия. Фоня был едва различим на ее краю, но милиционер вынул свисток, издал короткий повелительный свист и поманил Фоню пальцем. Фоня стал медленно приближаться к милиционеру по линии его взгляда, постепенно ускоряя движение, как болид, попавший в сферу земного притяжения. Иногда он озирался по сторонам, словно желая ухватиться за что-нибудь, чтобы противодействовать влекущей силе, но ноги несли его вперед, будто подчиняясь манящим движением обтянутого белой перчаткой пальца, который продолжал сгибаться и разгибаться до тех пор, пока в силу развитой инерции всякое уклонение в сторону уже стало для Фони невозможным. Достигнув центра площади, Фоня остановился перед милиционером. Это был большой рыжий милиционер. Он смотрел на Фоню благосклонно, будто давно ожидая его здесь. Рыжий милиционер спросил о чем-то Фоню. Тот пошарил в карманах, затем развел руками. Тогда, не возобновляя беседы, они двинулись через площадь к цели, ясной для обоих. Фоня впереди, милиционер сзади, соблюдая дистанцию 3 шага. Через 15 минут Фоня был сдан в отделение как бездокументный. Его усадили на деревянную скамейку в комнате дежурного. Он сейчас же погрузился в дремоту, из которой его вырывали частые телефонные звонки. Просыпаясь, он принимался обдумывать свое положение. Даже натуры, наименее склонные к размышлениям, обычно предаются им в ожидании допроса. Это не был стройный ход мыслей, а лишь случайное мелькание обрывков воспоминаний, прерываемые припадками дремоты. Картины прошедшего дня одна за другой проплывали в его полусонном сознании. Рынок, где его пытались обокрасть, женщина с патефоном,

0: молчаливый милиционер в метро, решетка с острым чугунным лепестком, пожар. Все события этой ночи. Что он пытался украсть? Где? Каким образом потерял свою добычу? Это осталось для него загадкой. В этом городе все подчинялось особым, неизвестным ему законам, даже кражи. Он чувствовал себя как человек, дернувший нечаянно рычаг огромного незнакомого механизма и пораженный его неожиданным действием. Не было никакой надежды устроиться в этом городе, где нельзя работать на цып, где простая кража влечет за собой столько необыкновенных, опасных и совершенно непонятных событий. Он вспомнил о родных краях, но картины прежней жизни были серые и холодны. Они не были освещены и согреты ни дорогими образами детских лет, ни тоской по родным местам, ни доброй памятью о верных друзьях. Лишь один островок, более уютный и благоустроенный, чем вся его жизнь, возникал иногда на горизонте памяти. Тюрьма, где он провел 3 недели. «Войдите!» — раздался голос. Молоденький сержант по-докторски распахнул перед Фоней дверь кабинета. Через час Фоня, распаренный от многих стаканов чая, дымя папиросой, заканчивал показания. Он был весел и доволен. Так иногда действует на человека неудача, избавляющая его от тягот дальнейшей борьбы. Фоня рассказал обо всех украденных им курах, точно указав масть каждой. Сосчитал всех похищенных поросят. Подвел итог всем уздечкам, рядным и кошелькам, добытым на базаре, всем шапкам, снятым с пьяных, сознался даже в похищении 3 свинок у мальчика на бульваре и умолчал только о том, что случилось с ним ночью в музее. Не раз возвращался он к одному и тому же поросенку, не раз, дрожа истиной, уточнял число и породу похищенных кур, как бы сожалея, что источник признаний не может быть бесконечным. Он повторялся, смаковал подробности, готовый из симпатии к сержанту сознаться в любом количестве любых преступлений. Но о случае в музее он молчал, ибо не считал его преступлением. Его юридические представления были крайне смутны. Что означают понятия «умысел» и «покушение» он не знал и полагал, что власть интересуется только удавшимися преступлениями, пренебрегая теми, которые не могли быть успешно доведены до конца. Утомленный его откровенностью, сержант, наконец, закончил протокол, но прежде чем подписать его, он задал Фоне на всякий случай вопрос, с которым обращались сегодня ко всем задержанным во всех отделениях милиции города Москвы. Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры? Нет, ответил Фоня чистосердечно, ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура. Он подписался под протоколом и с легким сердцем отправился туда, где ему вставляли зубы и где его учили играть на домре.
1: Мы читали фрагмент из рассказа Александра Казачинского «Фоня».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
2: Влас Дорошевич. Рассказ «Писательница». Читает Игорь Тарадайкин.
3: «Вас желает видеть госпожа Маурина». «Ах, черт возьми, Маурина. Попросите подождать. Я одну секунду». «Одну секунду». Я переменил визитку, поправил перед зеркалом галстук, прическу и...

Она улыбнулась грустной улыбкой. «Нет, я сама и есть Анна Николаевна Маурина, автор помещенных у вас рассказов». «Но позвольте, как же так? Я знаю Анну Николаевну. Та брюнетка, она никогда не была Анной Николаевной. Это обман. Не сердитесь на меня. Выслушайте». Она была растеряна, на глазах стояли слезы. «Вы позволите мне сесть?» «Ах, конечно, прошу. Простите, что я раньше». «Нет, ничего, ради бога, не беспокойтесь. Позвольте мне вам рассказать. Не сердитесь. Рассказы писала я. Вот, видите ли, мне хотелось печататься. Не только для гонорара. Нет, мне казалось, что у меня есть что сказать. Я много пережила, перечувствовала, много думала. Мне хотелось писать. Я написала 3 рассказа и отнесла в 3 редакции. Может быть, это были не дурные рассказы, может быть, плохие. Я не знаю. Они не были прочитаны. Один из рассказов был и у вас. Я приходила несколько раз, и мне говорили, что вы заняты. Через неделю. Наконец, ваш секретарь передал мне рассказ с пометкой «нет». Простите меня, но вы его не читали. Сударыня, этого не может. Этот рассказ был потом напечатан. У вас же, — ответила она тихо и печально. Тогда мне в голову пришла мысль. Быть может, очень нехорошая. Быть может, очень-очень дурная. Я в тех же меблированных комнатах жила молодая девушка. Гувернантка, без места. Очень красивая. Та самая, которая приходила к вам под именем Анны Николаевны Мауриной. И, простите меня, талантом, который вы так заинтересовались. Она также сидела без средств. Я предложила ей комбинацию. Я буду писать, а она носить мои рассказы от своего имени. Вы знаете, портрет автора при сочинениях всегда интересует, особенно когда такой портрет. Я посмотрела на нее, роскошные волосы, глаза, фигура, щеки, от которых пышет молодостью и жизнью. В ней есть все, чтобы заинтересовались ее психологией. Не сердитесь на меня, я ничего не хочу сказать дурного ни про вас, ни про ваших коллег, ничего. Никем не было сделано ни одного слишком скверного намека, ни одного слишком вольного слова. Но когда она отнесла рассказы по редакциям, ей ответ дали через 3 дня, только и всего. И все рассказы были приняты. Боже мой, это так естественно. Молодая, очень красивая женщина пишет. Интересно знать, что думает такая красивая головка. Сначала, в особенности, рассказы бывали не совсем удачны. И некоторые господа редакторы были так добры, что сами их переделывали. И с какой любовью. Вычеркивали, но как осторожно, с каким сожалением. Мне самому жаль, но это немножко длинно, дитя мое. Она мне обыкновенно рассказывала все подробности своих визитов. Удивлялись, как вы, такая молоденькая, и откуда вы все это знаете? Простите меня, ради бога, это ваши слова. Но и другие говорили то же самое. Изумлялись ее талантливости. Откуда у вас такие мысли? Всякая мысль получает особую прелесть, если она родилась в хорошенькой головке. Жизнь не выучила меня быть оптимисткой. И такая молоденькая, такая красивая женщина со взглядами, полными пессимизма, это придавало ей только интерес. Ей и ее рассказам. Она всегда мне рассказывала все, что ей говорили. И мы, простите меня, много смеялись. Она очень весела. Я не так. Но все-таки смеетесь надо мной. От похвал у меня кружилась голова. Как замечали всякое красивое, удачное, чуть-чуть оригинальное слово. Наши дела шли великолепно. Мы зарабатывали 200 рублей в месяц. 100 я отдавала ей, 100 брала себе. И все шло отлично. Как вдруг на прошлой неделе та Анна Николаевна поступила в кафе «Шантан». В кафе «Шантан». Там ей показалось веселее. И предложили больше денег. Я умолял ее не бросать литературы. Ведь мы были накануне славы. Еще 1/2 года мы стали бы зарабатывать 500-600 рублей в месяц. У меня почти готов роман. У нее бы его приняли. Я умолял ее не губить моей литературной карьеры.

0: она ушла. Там веселее. Что мне оставалось делать? Взять на ее место другую? Но это было бы невозможно. Сегодня одна Маурина, завтра другая. Да и к тому же, не сердитесь на меня. Я думала, я надеялась, что мои труды, одобренные, печатавшиеся, дают же мне право выступить с открытым забралом, с некрасивым лицом. Не гневитесь же на меня за маленькое разочарование. Я, право, не знаю. Все это так странно. Такая нелитературность приема. Она сделала такой жест, словно я собираюсь ее бить. Не говорите, мне не говорите. Я уж слышал это. В одной из редакций меня почти выгнали. Нелитературный прием, расчет на какие-то посторонние соображения. Это не принято в литературе. И вот я пришла к вам. Вы всегда так хорошо относились к моим рассказам. Вы так хвалили. Не откажите прочитать вот эту вещицу. Это в том роде, который вам у нее особенно нравился. Ей вы читали в 3 дня. Мне можно зайти через неделю.
1: Помилуйте, зачем через неделю? Уверяю вас, вы ошибаетесь.
0: Не сердитесь. Я прошу вас зайти через 3 дня. Через 3 дня рассказ будет прочитан. Может быть, лучше через сударыня, повторяю вам. Через 3 дня рассказ будет прочитан. Имею честь кланяться. Через 3 дня я получил через секретаря записку. Я говорила, что лучше через неделю. Не сердитесь на меня, я зайду еще через неделю. Уважающая вас Маурина. Такая досада, черт возьми. Непременно надо было прочитать. И забыл. Затем, я уж не помню, что именно случилось, но что-то было. Осложнение на Дальнем Востоке. Затем недород во внутренних губерниях. Вообще события, на которые публицисту нельзя не откликнуться. Словом, был страшным образом занят. Масса обязанностей, положительное отсутствие времени, приспешной, лихорадочной газетной работе. Потом рассказ, вероятно, куда-то затерялся. Я не мог его найти. Недавно я встретил в одном новом журнале под рассказом подпись Мауриной. Вечером я встретился с редактором. «Кстати, у вас Маурина пишет. А вы ее знаете? Правда, прелестный ребенок?» «Да? И примило пишет, примило. Конечно, немножечко по-дамски. Длинноты, там отступления, приходится переделывать, перерабатывать. Но для такого талантливого ребенка прям не жаль. У нас в редакции ее все любят. Прям войдет, словно луч солнца заиграет. Прелестная такая детская личка, чудная блондинка. Ах, она блондинка. Блондинка. А что? Так, ничего».
2: Мы читали рассказ Власа Дорошевича «Писательница».
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Оскар Уайльд. Фрагмент из романа «Портрет Дориана Грея». Читает Денис Беспалый.
2: Стояла чудная ночь, такая теплая, что он перекинул пальто через руку и даже не надел на шею кашне. Он медленно направлялся к дому, куря папиросу. Двое молодых людей во фраках обогнали его. Он слышал, как один из них шепнул другому: «Это Дориан Грей». Дориан вспомнил, как прежде он радовался, когда на него указывали, говорили о нем или смотрели на него. Теперь же он устал постоянно слышать свое имя. Половина прелести той деревни, где он последнее время так часто бывал, заключалась в том, что там его никто не знал. Девушке, в которой он пробудил любовь, он сказал, что он беден, и она поверила ему. Раз как-то он сказал ей, что он очень дурной человек, а она засмеялась и ответила, что дурные люди бывают обыкновенно очень старыми и некрасивыми. Какой у нее был смех! Совсем как пение дрозда. И как она была мила в широкополой шляпе и ситцевом платьице. Она ничего не знала, но обладала всем тем, что он утратил. Придя домой, Дориан застал ждавшего его слугу и отослал его спать, а сам бросился на кушетку и принялся размышлять о некоторых словах, сказанных ему лордом Генри. «Неужели это правда, что нельзя никогда измениться?» Дориан испытывал неизъяснимую тоску по незапятнанной чистоте своего отрочества, своего бело-розового отрочества, как выразился однажды лорд Генри. Дориан знал, что запятнал себя, глубоко развратил свой ум и свое воображение, что его влияние на других было гибельно, что он испытывал от этого жестокую радость и что встречавшихся ему на пути самых благородных людей с самыми прекрасными задатками — он покрывал позором. Но неужели все это было непоправимо? Неужели для него не было никакой надежды? Ах, в какую чудовищную минуту гордыни и страсти помолился он, чтобы портрет взвалил на себя все бремя его дней и чтобы он сам сохранил незапятнанный блеск вечной юности. Из-за этого он гибнет теперь. В тысячу раз было бы лучше, если бы каждое его прегрешение приносило за собою верное и быстрое возмездие. В наказании — очищение. Не остави нам долги наши, но наказуй нас за наши скверны. Вот какой должна быть молитва человека к справедливейшему божеству. Причудливое резное зеркало, которое много лет назад подарил ему лорд Генри, стояло на столе, и белоногие амуры смеялись вокруг него, как и в былые дни. Он взял его, как и в ту же ужасную ночь, когда он впервые заметил перемену в зловещем портрете и блуждающими, помутневшими от слез глазами взглянул в его гладкую поверхность. Однажды кто-то, крепко любивший его, написал ему безумное письмо, кончавшееся такими словами, исполненными идолопоклонства: «Мир изменился, потому что вы созданы из слоновой кости и золота. Изгиб ваших уст пишет заново всю историю мира». Эта фраза всплыла в его памяти, и он повторял ее бесконечное множество раз. Потом его собственная красота стала ему омерзительна, и, швырнув на пол зеркало, он раздробил его каблуком на тысячи серебряных осколков. Красота погубила его. Его красота и юность. То, о чем он когда-то так молился. Не будь красоты и юности, жизнь была бы незапятнанной. Красота была для него лишь маской, а юность — насмешкой. Что же в лучшем случае юность? Зеленое незрелое время, время плотских настроений и болезненных мыслей. Зачем он надел ее ливрею? Юность погубила его. Лучше не думать о прошлом. Прошлого не изменишь. Надо было думать о себе и о своем будущем. Джеймс Вэн зарыт в безымянной могиле на кладбище в Сельби. Алан Кэмпбелль как-то ночью застрелился у себя в лаборатории, но не раскрыл тайны, которую его принудили узнать. Тревога, вызванная исчезновением Безеля Холлоуорда, скоро уляжется. Уже и теперь она идет на убыль. С этой стороны Дориану не грозило никакой опасности. И его более всего тяготила не смерть Безеля Холлоуорда, а смерть его собственной души в живом еще теле. Безель написал портрет, погубивший всю его жизнь. Этого Дориан не мог простить ему. Портрет был всему виною. Безель наговорил ему таких вещей, которых нельзя было слушать, а он, Дориан, терпеливо их вынес. Убийство совершилось просто под влиянием минутного безумия. Что же до Алана Кэмпбелля, то его самоубийство никого не касалось, кроме его самого. Он сам захотел застрелиться. Дориан тут был ни при чем. Новой жизни. Вот чего хотел Дориан. Он ждал ее. Без сомнения, он уже начал ее. Во всяком случае, он пощадил одно невинное существо. Он никогда более не будет искушать невинность. Он будет всегда поступать благородно. При воспоминании о Гетти Мёртон Дориану пришло на ум, не изменился ли теперь портрет в запертой комнате. Наверное, он теперь уже не так ужасен. Может быть, чистой жизнью Дориан будет в состоянии изгнать все следы злых страстей с этого лица на портрете. Может быть, они уже исчезли. Надо пойти и посмотреть. Он взял со стола лампу и пошел наверх. Пока он открывал дверь, радостная улыбка промелькнула по его странно молодому лицу и на мгновение остановилась на губах. Да, он будет чистым, и гадкий портрет, который он прятал ото всех, перестанет пугать его. Дориан чувствовал, как будто с него уже снята какая-то тяжесть. Он спокойно вошел, по привычке запершись на ключ, и сорвал пурпурное покрывало с портрета. Крик боли и возмущения вырвался у него. Он не нашел никакой перемены. Только в глазах светилось лукавство, да возле губ слегка складка лицемерия. Портрет все еще был отвратителен, даже хуже, чем прежде, если это только возможно. А багровая роса на руке казалась еще ярче и еще больше походила на свежепролитую кровь. Дориан задрожал. Неужели только тщеславие заставило его совершить его единственный хороший поступок? Или жажда новых ощущений, как намекнул с насмешливой улыбкой лорд Генри? А может быть, то непреодолимое желание играть роль, которое заставляет нас иногда совершать поступки благороднее нас самих? Может быть, все вместе? Почему красное пятно стало больше, чем было прежде? Словно какая-то ужасная болезнь, оно распространилось по морщинистым пальцам. Кровь была и на ногах портрета, будто она капнула туда, даже на руке, никогда не державшей ножа. Может быть, он должен сознаться? Не так ли ему нужно понять это новое изменение портрета, выдать себя на казнь? Он засмеялся. Он сознавал, что эта мысль была чудовищна. Да и кто же ему поверил бы, даже если бы он и признался? Нигде не было и следа убитого. Все признаки его присутствия были уничтожены. Дориан собственноручно сжег все то, что оставалось внизу. Сказали бы, что Дориан просто сошел с ума. А если он будет настаивать на своем признании, его куда-нибудь запрут. Однако же признаться, вынести публичный позор, принести публичное искупление было его долгом. Бог ведь требует исповеди не только перед небом, но и перед людьми. Что бы ни делал Дориан, его ничто не очистит, пока он не сознается в своем преступлении. В своем преступлении? Он пожал плечами. Смерть Безеля Холлоуорда казалась ему таким пустяком. Он думал о Гетти Мёртон, ибо это было, наверное, зеркало, то зеркало его души, в которое он глядел. Тщеславие? Любопытство? Лицемерие? Неужели в его поступке не было больше ничего? Нет, было что-то еще, так, по крайней мере, казалось ему. Но кто бы мог поручиться? Нет, больше ничего не было. Только из тщеславия он пожалел ее. Из лицемерия он надел на себя маску добродетели. Из любопытства он испытал самоотречение. Теперь это стало ясно ему. А убийство? Неужели оно будет преследовать его всю жизнь? Неужели он никогда не сбросит это тяжкое бремя? Неужели действительно надо сознаться? Никогда. Против него была одна улика — портрет. Дориан уничтожит и его. Зачем он сохранял его до сих пор? Как-то ему было любо наблюдать, как он изменялся и старился. За последнее же время он уж этого удовольствия не испытывал. Портрет мешал ему спать по ночам. Когда он уезжал, он мучился страхом, как бы не увидели его. Портрет вносил в его страсти меланхолию. Самое воспоминание о портрете испортило ему так много радостных минут. Портрет точно был его совестью. Он уничтожит портрет. Он осмотрелся кругом и увидел тот нож, которым он сразил Безиля Холлоуорда. Дориан много раз его чистил, на нем не осталось пятен. Он был чист и блестел. Нож убил художника, так пусть же он убьет и его произведение, и все, что связано с ним. Он убьет прошлое, и тогда Дориан станет свободным. Он убьет эту чудовищную душу жизнь и успокоится, когда прекратятся ее ужасные предостережения. Он схватил нож и вонзил в портрет. Раздался крик и какой-то треск. Крик был так ужасен в своей агонии, что перепуганные слуги проснулись и выбежали из своих комнат. Два господина, проходившие внизу по скверу, остановились и посмотрели на окна большого дома. Потом они пошли дальше и, встретив полисмена, привели его к дому. Тот позвонил несколько раз, но никто не отозвался на звонок. Дом был погружен во тьму. Только в одном окне наверху был свет. Немного погодя, полисмен отошел и остановился под портиком соседнего дома.
3: «Чей это дом, констебль?» — спросил старший из джентльменов. «Мистера Дориана Грея, сэр», — ответил полисмен.
2: Они взглянули друг на друга и пошли дальше, презрительно улыбаясь. Один из них был дядя сэра Генри Аштона. В доме же, наполовине отведенный слугам, слышался тревожный шепот. Старая миссис Лив плакала, ломая руки. Фрэнсис был бледен, как смерть. Четверть часа спустя, взяв с собой кучера и одного из ливрейных лакеев, он поднялся наверх. Они постучали в дверь, но не получили ответа. Они стали громко кричать. Все было тихо. После бесплодных попыток взломать дверь, они поднялись на крышу и оттуда спустились на балкон. Окна легко поддались, засовы были старые. Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего господина, каким они видели его в последний раз, во всем сиянии его дивной юности и красоты. А на полу во фраке лежал какой-то мертвец, и в сердце у него был нож. Его лицо было сморщенное, увядшее, гадкое. И только по кольцам у него на руках слуги узнали его.
1: Мы читали фрагмент из романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Армия России освободила Ново-Скелеватое в Днепропетровской республике, сообщает Министерство обороны. Ведомство также информирует, что российские беспилотники «Герань-4» уничтожили два истребителя МиГ-29 противника на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. В Константиновке за сутки освобождено еще 70 зданий, в Красном Лимане 57. Российские средства ПВО сбили 16 управляемых авиабомб противника, 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 беспилотников. Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, а также по складам горючего и местам запуска дальнобойных беспилотников. Участники патриотического проекта «Поезд памяти» приехали в Великий Новгород. Об этом рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он отметил, что в делегацию вошли 200 подростков из разных стран.
2: Увидеть своими глазами места боев и подвигов наших солдат – это совершенно другие эмоции. Это совершенно другие впечатления. И их невозможно забыть. Мы гордимся вами. Вы прошли очень большой конкурс, чтобы стать участниками этого маршрута. А значит, вы хорошо знаете историю и никому не позволите ее переписать.
1: В проекте «Поезд памяти» участвуют старшеклассники из стран бывшего СССР, чьи родственники сражались с нацизмом в Великой Отечественной войне. Маршрут пролегает через 13 городов России и Белоруссии и завершится 4 июля. В Астраханской области массовое отравление готовой едой. Умер один человек. Всего госпитализировано 14 человек, включая 4 детей, сообщили в Следственном комитете. Сальмонеллез выявили у жителей Астрахани. Все они употребляли готовую пищу из одного гастронома. Роспотребнадзор обнаружил нарушения в работе цеха готовой еды. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Российским туристам пока не нужно проходить электронную регистрацию для въезда во Вьетнам. Система работает в тестовом режиме, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Однако в будущем передача данных о поездке через эту систему может стать обязательной. В первую очередь нововведения могут ввести в крупнейших международных аэропортах Вьетнама – Ханое, Хошимине, Камране и Фукуоке. Туристам стоит быть готовыми к тому, что сотрудники миграционной службы могут попросить их заполнить электронную декларацию, предупредили в ассоциации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
1: Видите ли, Ватсон?
0: Нет, нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома, значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
1: Бельгийский першерон.
0: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
1: Да, Ватсон, какой?
0: Выходит, вы собираете макулатуру? Но, черт возьми, зачем?
1: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстрет отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
2: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Всемирная энциклопедия еды.
4: Едят, не торопясь, с наслаждением и помногу. Это про участников китайской трапезы. Рассмотрим ее повнимательнее. У китайцев, как и у европейцев, те же завтрак, обед и ужин. Но вот время приема пищи очень четкое. Например, к 12 дня надо обязательно пообедать. Любые другие важные дела в тот момент уходят на второй план. Сидят китайцы за круглым столом, в середине которого есть еще один круг, но вращающийся. На него выставляется общая еда. Каждому свое заказывать не принято. И вот из блюд с этой столешницы трапезничающий и кладет себе в тарелку, что пожелает. Это может быть холодная закуска в виде нарезанных кусков рыбы и печени, овощи, зелень, мясо, как правило, свинина. Говядина или баранина появляются реже, зависит от региона. Но главное, у каждого будет большая порция риса. Без него обходится разве что завтрак. Подают в заведениях и менее привычные нам угощения. Бульон из черной курицы, черепаший суп или суп из морских огурцов. Десерты из сладкой красной фасоли, да и просто сладкое мясо. Что касается супа, тут все непросто. Обычно, как отдельное блюдо, суп в Китае не готовят. Есть исключение – сычуаньская кухня. Но в других супом может оказаться просто вода, которая осталась после варки какого-то основного блюда. За едой китайцы могут громко разговаривать. В традиционных ресторанчиках не зазорно сорить на пол. И, конечно, встречается чавканье, которое демонстрирует восторг от еды. Любимый напиток в Китае – чай. С него начинают прием пищи. Считается, так лучше для пищеварения. И чаепитие в Поднебесной – целый ритуал. Тишина за столом, напиток заваривается несколько раз, причем в первый раз вода обычно сливается. Символично даже очередность глотков. Первый только знакомит с чаем. Второй и третий призваны оценить его вкус и послевкусие.
3: Всемирная энциклопедия еды.
5: Радио «Звезда». Книга на ночь.
2: Артур Конан Дойль. Рассказ «В пустом доме». Читает Игорь Старосельцев.
6: Весной 1894 года весь Лондон был взволнован, а свет глубоко потрясен убийством молодого барона Рональда Адера, погибшего при чрезвычайно странных и загадочных обстоятельствах. Публика знала об этом преступлении лишь в общих чертах из-за неуспешного полицейского расследования. И, кроме того, в интересах дальнейшего следствия детали этого необыкновенно трудного случая должны были храниться в тайне. И только теперь, спустя 10 лет, я имею возможность дополнить недостающие подробности и познакомить читателя с окончательными результатами расследования. Хотя это было так давно, но и теперь я еще чувствую трепет, когда вспоминаю о страшном преступлении и его трагическом раскрытии. Но вместе с тем меня снова охватывают радость и удивление, наполнившие мою душу, когда кара наконец-то настигла преступника. Пусть читатели, которые интересовались моими прежними рассказами о деятельности и характере одного замечательного человека, простят меня за то, что я в то время не сообщил им всего, что знаю об этом деле. Я не преминул бы это сделать, считая такие сообщения своим долгом. Но этому препятствовало обещание, данное мною тому самому человеку, и около 2 месяцев тому назад я получил разрешение предать эту историю огласке. Весьма понятно, что благодаря моей тесной дружбе с Шерлоком Холмсом я глубоко заинтересовался этим преступлением, и так как моего друга уже не было, то я сам тщательно изучил вопросы, связанные с убийством Адера. Для собственного успокоения я даже попытался применить методы моего покойного друга, правда, с незначительным успехом. Прочитав результаты следствия по делу об убийстве Рональда Адера, которое привело к обвинению неизвестного в преднамеренном убийстве, я больше, чем когда-либо почувствовал, какую невосполнимую утрату понесло общество в лице Шерлока Холмса. В этом загадочном деле было необходимо выяснить некоторые пункты, что было как раз по силам ему, и расследование в таком случае было бы направлено на верный путь благодаря наблюдательности, ловкости и остроумию первого криминального агента Европы. Каждый день во время обхода пациентов я раздумывал над этим случаем, не приходя, однако, к удовлетворительному объяснению. Рискуя повториться и рассказать историю, которая некоторым уже известна, я все-таки напомню факты, которые выяснились на предварительном следствии. Рональд Адер был 2-м сыном графа Мейнуса, бывшего в то время губернатором одной из австралийских колоний. Мать Рональда приехала из Австралии в Англию для операции на глазах и поселилась вместе с сыном Рональдом и дочерью Гильдой в доме номер 427 на Парк-Лейн в Лондоне. Молодой человек вращался в лучшем обществе, и у него не было, насколько известно, врагов и каких-то особенных пороков. Он был помолвлен с мисс Эдитой Вудли из Карстерса, но за несколько месяцев до его смерти брак расстроился по взаимному соглашению, и не было никаких указаний на то, что чувства молодых людей глубоко задеты. Во всем остальном жизнь Адера протекала в небольшом аристократическом кружке, так как он был человеком спокойным и не любил излишеств. А между тем этот безобидный молодой человек погиб в ночь на 30 марта 1894 года между 10:00 и 11:20, погиб чрезвычайно странным и неожиданным образом. Рональд Адер любил поиграть в карты, но никогда не играл настолько по-крупному, чтобы проигрыш мог его огорчить. Он был членом карточных клубов Бальдвинского и Кавендишского, а также кружка «Богатель», в котором, как было установлено в ходе следствия, и играл в вист после ужина в тот роковой вечер. Днем он тоже там играл. По показаниям его партнеров, мистера Меррея, сэра Джона Гарди и полковника Морана, они играли в вист, и игра закончилась почти в ничью. Адер мог проиграть не более 5 фунтов, что ввиду его значительного состояния никоим образом не могло его расстроить. Он играл почти ежедневно в том или другом клубе, но играл осторожно и обыкновенно уходил с выигрышем. По показаниям свидетелей установлено, что за несколько недель до того он вместе с полковником Мораном выиграл за 1 вечер у Готфрея Мильнера и лорда Бальморала около 420 фунтов. Вот и все, что выяснило следствие. В вечер преступления он вернулся из клуба ровно в 10 часов. Его мать и сестра были в гостях у родственницы. Служанка показала под присягой, что слышала, как он вошел в переднюю на втором этаже, где обыкновенно и проводил время. Она затопила там камин, и так как он дымил, открыла окно. Из комнаты не доносилось ни единого звука. Когда в 11:20 вернулась графиня с дочерью, она захотела пожелать сыну спокойной ночи. Но дверь оказалась заперта изнутри, а на ее зов никто не откликался. Она подняла тревогу, прибежали люди и взломали дверь. Несчастный молодой человек лежал на полу возле стола. Его голова была размозжена револьверной пулей, но в комнате не оказалось никакого оружия. На столе лежали 2 10-фунтовые бумажки и 17 фунтов 10 шиллингов с золотом и серебром. Деньги были разложены в несколько столбиков. Подле них лежал лист бумаги, на котором были написаны имена некоторых клубных приятелей. Под каждой фамилией были проставлены числа, из чего заключили, что молодой человек хотел перед смертью свести баланс проигрышей и выигрышей. Подробное расследование всех обстоятельств еще больше запутало это загадочное дело. Во-первых, нельзя было объяснить, почему молодой человек заперся изнутри. Правда, можно было предположить, что это сделал убийца, выпрыгнувший затем через окно. Но оно находилось на высоте по крайней мере 20 футов, а на клумбе под окном не было заметно никаких следов. Цветы и почва были не тронуты, даже не было видно следов и на узкой тропинке между домом и улицей. Следовательно, молодой человек сам запер дверь. Но что же стало причиной его смерти? Никто не мог влезть в окно или выпрыгнуть из него, не оставив следов. Если предположить, что убийца стрелял через окно, то это был поистине выдающийся стрелок, так как убить человека наповал револьверной пулей на таком расстоянии чрезвычайно трудно. Кроме того, Парк Лейн – улица оживленная, а в 100 метрах от дома находится извозчичья биржа, но ни один человек не слышал выстрела. А между тем труп с огнестрельной раной был неопровержимым доказательством того, что выстрел был произведен и, судя по характеру раны, привел к моментальной смерти. Таковы обстоятельства убийства на Парк Лейн, осложнившиеся еще тем, что не было никакого мотива для этого преступления. Молодой человек, как я уже упомянул, не имел врагов, а в комнате незаметно было следов хищения ценностей или денег. Много раз я раздумывал над этими фактами, стараясь найти объяснение, которое не противоречило бы им и которое могло бы стать исходной точкой, которую мой погибший друг считал отправным пунктом всякого расследования. Однако, должен сознаться, мои попытки не увенчались успехом. Однажды вечером я шел по Парк Лейн и около 6 часов оказался на углу Оксфорд-стрит. Перед домом, который я хотел осмотреть, стояла большая толпа зевак, глазевших на одно из окон. Стройный худощавый человек в синих очках, сильно смахивающий на переодетого сыщика, высказывал свое мнение по поводу случившегося, остальные же слушали его, обступив со всех сторон. Я протиснулся ближе к оратору, но его выводы показались мне настолько нелепыми, что я тотчас же отошел разочарованный. При этом я толкнул какого-то пожилого человека, стоявшего позади меня, и несколько книг, бывших у него под мышкой, рассыпались по мостовой. Я быстро помог ему поднять их, но все-таки успел мельком прочитать странное заглавие одной из них — «Происхождение поклонения деревьям». Из этого я вывел заключение, что это какой-нибудь бедный библиофил, собирающий ради заработка или из любви к коллекционированию старые книги. Я пробормотал какое-то извинение, но книги, с которыми я, к несчастью, так неосторожно обошелся, очевидно, представляли для их владельца огромную ценность, потому что он проворчал что-то себе под нос, презрительно повернувшись ко мне спиной, и я увидел, как его сгорбленная фигура и седые бакенбарды исчезли в толпе. Мои наблюдения за домом номер 427 по Парк-Лейн мало способствовали разъяснению интересовавшей меня задачи. Дом был отделен от улицы низкой стеной с решеткой, высотой около 5 футов. Следовательно, легко можно было перелезть в сад. Но окно было совершенно недоступно, так как около него не было ни водосточной трубы, ни чего-либо другого, что дало бы возможность самому искусному гимнасту добраться до него. Разочарованный больше прежнего, я отправился обратно в Кенсингтон.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «В пустом доме».
6: Не прошло и 5 минут после моего возвращения, как в кабинет вошла служанка и доложила, что кто-то желает меня видеть. К моему удивлению, это был никто иной, как мой удивительный библиофил. Его остроконечное худощавое лицо было обрамлено седыми волосами. Под мышкой он держал не меньше 50 своих драгоценных томов. «Вы удивлены, сэр, что видите меня здесь?» — сказал он странным, хриплым голосом. Я утвердительно кивнул головой. «Видите ли, — продолжал он, — когда я случайно, ковыляя за вами, заметил, что вы вошли в этот дом, то, как порядочный человек, сказал себе: ты сейчас же пойдешь к этому вежливому господину, скажешь ему, что если и был несколько груб, то без всякого злого умысла, и поблагодаришь его за любезность, с которой он поднял книги». «Вы придаете слишком большое значение таким пустякам», — ответил я. «Позвольте спросить, откуда вы меня знаете?» «Осмелюсь сказать, что я ваш сосед. Моя маленькая книжная лавка находится на углу Чёрч-стрит. И вы окажете мне большую честь, если когда-нибудь посетите меня. У меня есть книги «Птицы Англии», «Катул», «Священная война». Все эти произведения представляют собой большую ценность. 5 такими томами вы могли бы заполнить этот пробел на 2-й полке вашего книжного шкафа, а то она выглядит несколько некрасиво, не правда ли?» Я повернулся, чтобы посмотреть на полку. Когда я принял прежнее положение, то напротив меня у письменного стола стоял с улыбающейся физиономией Шерлок Холмс. Я вскочил, вытаращив на него свои глаза, и, простояв так 2-3 секунды, в первый и, по-видимому, в последний раз в жизни, лишился чувств. Я помню только, что какой-то туман застлал мои глаза, а когда очнулся, то почувствовал, что воротник у меня расстегнут, а на губах ощущался запах бренди. Холмс стоял, нагнувшись над моим стулом, с фляжкой в руке. «Дорогой Ватсон», — прозвучал хорошо знакомый мне голос, — «приношу 1000 извинений. Я не знал, что вы стали таким нервным». «Холмс», — воскликнул я, схватив его за руку, — «неужели это в самом деле вы? Возможно ли, что вы еще живы? Возможно ли, что вам удалось выбраться из той ужасной пропасти?» «Погодите минутку», — сказал он. «Оправились ли вы уже настолько, чтобы выслушать меня? Я серьезно испугал вас своим неуместным драматическим появлением. Я уже прекрасно себя чувствую, но, право, Холмс, я не верю своим глазам. Боже мой, я не могу себе представить, что вы, именно вы, стоите в моем кабинете». Я снова схватил его за рукав и почувствовал худую, жилистую руку. «Да, правда, вы не дух», — сказал я. «Дорогой друг, я вне себя от радости, что снова вижу вас. Садитесь и рассказывайте, как вы выбрались из той ужасной пропасти». Холмс сел напротив меня и с его обычным спокойным видом закурил сигару. Длинный сюртук букиниста все еще оставался на нем, но все прочие принадлежности — белый парик, борода и книги — лежали на столе. Он казался еще тоньше, а его взгляд пронзительнее прежнего, но его лицо с орлиным носом имело такой бледный оттенок, как будто он недавно перенес продолжительную болезнь. «Я рад, что снова могу выпрямиться как следует», — начал он. Небольшое удовольствие для человека моего роста укоротить себя на целый фут и оставаться в таком положении в течение нескольких часов. А теперь, друг мой, вы должны сперва сказать мне, хотите ли вы помочь мне сегодня? Нам предстоит трудная и опасная работа. Быть может, будет лучше рассказать все после ее окончания.
7: Я сгораю от любопытства и хотел бы узнать сейчас же.
6: Тогда вы не пойдете со мной сегодня ночью?
7: Когда и куда вам угодно.
6: Право, вы такой же, каким и были. Мы еще успеем пообедать, прежде чем отправимся. Ну а что касается пропасти, то выбраться из нее было не очень трудно по той простой причине, что я там никогда и не был.
7: Вы там никогда не были?
6: Нет, Ватсон, никогда. Хотя все, что вы прочли в моей записке, было правдой. Я и сам ничуть не сомневался, что для меня все кончено, когда передо мной появилась зловещая фигура бывшего профессора Мориарти. В его глазах я прочел непоколебимую решимость. Мы обменялись с ним несколькими словами, после чего я получил любезное разрешение написать коротенькую записку, которую вы затем нашли. Я положил ее вместе с портсигаром и палкой на узкую тропинку и пошел вперед, а Мориарти последовал за мной. Дойдя до конца узкой и крутой дорожки, я остановился в ожидании нападения. У него не было при себе оружия, и поэтому он бросился и обхватил меня своими длинными руками. Он знал, что вопрос идет о жизни и смерти, и напряг все силы, чтобы отомстить мне. Мы очутились на краю пропасти. К счастью, я знаком с японской борьбой, боритсу, которая уже не раз сослужила мне службу. Я вырвался из его объятий и толкнул его. Он на секунду пошатнулся, хватаясь руками за воздух, но, несмотря на все усилия, не смог удержать равновесие и с ужасным криком полетел вниз. Я видел, как он в полете ударился о выступ скалы и шлепнулся в воду.
7: Я с содроганием слушал Холмса, а он спокойно покуривал свою сигару. «Но черт возьми!» — воскликнул я. «Я сам своими глазами видел следы двух людей по направлению к пропасти и ни одного обратного».
6: Это случилось вот как. В тот момент, когда исчез профессор, для меня совершенно ясно обрисовалось мое собственное положение. Оно было не самым благоприятным. С одной стороны, я хорошо знал, что ни один Мориарти поклялся меня уничтожить. Оставались еще, по крайней мере, три человека, жажда мести которых ни в коем случае не уменьшится после смерти их главаря. Все они были очень опасными противниками, и рано или поздно кто-нибудь из них, наверное, нашел бы меня. С другой стороны, я не сомневался, что они будут действовать более свободно и открыто, если весь мир будет считать меня мертвым». Когда позже представился бы удобный случай их обезвредить, я снова бы объявил, что жив. Все это я успел сообразить раньше, чем профессор достиг дна Ренхенбахского водопада. Так быстро работал мой мозг. Я встал и осмотрел утес позади меня. В вашем поэтическом описании, которое я с большим интересом прочел несколько месяцев спустя, вы говорите, что этот утес совершенно гладкий. Это не совсем верно. Существовало несколько выступов, где слои отделяются друг от друга и на которые могла бы встать нога. Однако скала была так высока, что мне казалось невозможным забраться на ее вершину. Вернуться же по старой тропинке я не мог, так как оставил бы на ней свежие следы. Правда, я мог бы повернуть задом наперед свои сапоги, как это приходилось мне не раз делать в подобных случаях, но наличие трех пар различных следов легко могло бы возбудить подозрения. Поэтому я все-таки должен был решиться на акробатические упражнения. Невеселое это было занятие, мой милый Ватсон. Я, право, не обладаю пылким воображением, но, даю вам слово, мне казалось, будто я слышу голос Мориарти, кричавшего из бездны. Подо мною ревел водопад. Малейший неверный шаг мог стать роковым. Несколько раз, когда оторвавшиеся пучки травы оставались у меня в руках, или когда нога скользила по влажным краям скалы, я считал себя погибшим. Однако мало-помалу я взбирался наверх и, наконец, достиг сравнительно широкой площадки, покрытой мхом, где я мог удобно укрыться.
7: Там я и лежал в то время, как вы пришли расследовать подробности моей смерти. Сделав неопровержимые, но совершенно ошибочные выводы, вы вернулись в гостиницу. Я же остался в своем укромном месте. Я воображал, что моим злоключением наступил конец, но совершенно неожиданное обстоятельство убедило меня, что мне еще предстоят мытарства. Внезапно сверху скатился огромный камень. Он пронесся над моей головой и с грохотом упал на дно пропасти. В первый момент я подумал, что это случайность, но в следующий уже понял, в чем дело. Взглянув наверх, я заметил лицо какого-то человека, и в ту же минуту второй камень попал как раз в мою площадку подле моей головы. Я понял, что это означает. У Мориарти были сообщники, один из которых я с первого взгляда определил, насколько опасный это был субъект, стоял на страже, в то время как профессор напал на меня. Издали, невидимый мной, он стал свидетелем смерти своего друга и моего спасения. Он подождал, пока вы ушли, а затем взобрался на скалу, чтобы завершить то, что не удалось его союзнику. У меня не было времени раздумывать над этим, мой милый. Я снова увидел злобное лицо, выглянувшее из-за уступа, и понял по его выражению, что вскоре последуют и другие камни. Тогда я пополз обратно вниз по крутой скале. В хладнокровном состоянии я вряд ли решился бы на это путешествие, потому что оно было в 1000 раз труднее подъема. Но у меня не было возможности думать об опасности, потому что когда я уже повис на краю бездны, мимо меня пролетел третий камень. На полпути я поскользнулся, но благодаря милостивой судьбе очутился на тропинке, весь изодранный и в крови. Я тотчас же вскочил на ноги и пустился бежать. Прошел ночью через горы 10 миль и через неделю очутился во Флоренции в полной уверенности, что ни одна живая душа не знает, что со мной сталось. У меня был только один поверенный — мой брат Майкрофт. 1000 извинений, дорогой Ватсон, но было совершенно необходимо, чтобы меня считали покойником. Да и вы не написали бы такого убедительного отчета о моей трагической кончине, если бы сами не были убеждены в ней. Несколько раз в течение последних 3 лет я собирался вам написать, но меня удерживало опасение, что ваша привязанность ко мне может ввести в искушение, вы сделаете какую-нибудь неосторожность и разоблачите мою тайну. По этой же причине я и сегодня вечером отвернулся от вас, когда вы подняли книги, потому что малейшее выражение удивления или волнения на вашем лице обратило бы на меня внимание, а это могло бы иметь нежелательные и непоправимые последствия. Майкрофту я должен был довериться, чтобы получать необходимые денежные средства. Дела в Лондоне не приняли желаемого направления, потому что из шайки Мориарти оставались еще 2, как раз мои самые смертельные враги. Поэтому я 2 года путешествовал по Тибету, посетил Лхасу и провел несколько дней у Далай-ламы. Вы, вероятно, читали о произведших сенсацию исследованиях норвежца Сигерсона, но, конечно, не подозревали, что это вести от вашего друга. Затем я проехал через Персию, завернул в Мекку и нанес короткий, но интересный визит калифу в Хартум. Описание моего пребывания у калифа было напечатано в журнале Министерства иностранных дел. Вернувшись в Европу, я провел несколько месяцев на юге Франции, в Монпелье, где работал в химической лаборатории над соединениями каменно-угольной смолы. Закончив эту работу и узнав, что в Лондоне остался только один из моих врагов, я решил вернуться, а таинственное преступление на Парк-Лейн ускорило мой приезд. Оно меня заинтересовало не только само по себе, но и показалось благоприятным обстоятельством для приведения в исполнение моего плана. И вот я поспешно приехал в Лондон, отправился на Бейкер-стрит, поверг миссис Хадсон в истерику и нашел, что Майкрофт сохранил мою комнату и вещи в том самом порядке, в каком я их оставил. Таким-то образом, мой милый Ватсон, я и очутился сегодня в 2 часа дня в моем старом кресле. имея только одно желание – увидеть своего старого друга Ватсона в другом кресле, которое он так часто в былые дни украшал своей персоной.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «В пустом доме». Читает Игорь Старосельцев.
2: Такова была замечательная повесть, выслушанная мною в тот апрельский вечер. Повесть, которую я считал бы чистейшим вымыслом, если бы не видел перед собой длинную худощавую фигуру и острое оживленное лицо, которое никогда в жизни уже не надеялся увидеть. Каким-то путем Холмс узнал о смерти моей жены, но его сочувствие проявилось скорее в тоне, нежели в словах. «Работа – это лучшее средство против горя и печали», – сказал он. «А у нас на сегодняшнюю ночь имеется такая работа, которая при счастливом исходе должна внушить человеку сознание, что он не напрасно жил на свете». Мои просьбы рассказать подробнее, в чем дело, были напрасны.
3: «До наступления утра вы узнаете достаточно», — отвечал он.
2: «Теперь же поговорим о трех последних годах. Это займет нас до половины десятого, когда придется отправиться в пустой дом и пережить интересное приключение». Мне живо вспомнились старые добрые времена, когда мы в назначенное время сидели с Холмсом в кэбе, с револьвером в кармане и трепетом ожидания в сердце. Холмс был серьезен и молчалив. При свете уличных фонарей я видел, как насупились его брови и сжались губы. Я не знал, за какой дичью мы собираемся охотиться в темной чаще преступного лондонского квартала, но по лицу этого выдающегося охотника я видел, что дело будет опасным, а мимолетная улыбка на его обычно неподвижном и мрачном лице предвещала мало хорошего для наших врагов. Я думал, что мы поедем на Бейкер-стрит, но на углу площади Кавендиш Холмс приказал извозчику остановиться. Я заметил, как он огляделся вокруг, выходя из

0: рядами старых мрачных зданий, мы очутились на Манчестер-стрит, а затем на Блендфорд-стрит. Здесь он быстро свернул в какой-то узенький проход, прошел через большие деревянные ворота в пустынный двор и отворил ключом заднюю дверь дома, находящегося в его конце. Мы вошли, и он снова запер дверь на ключ. Хотя было совершенно темно, однако я тотчас же заметил, что дом необитаем. Пол скрипел, а мои руки, случайно прикоснувшиеся к стене, нащупали клочья рваных обоев. Холмс сжал своими холодными тонкими пальцами мою руку и повел меня по длинному коридору, пока я, наконец, не увидел тусклый свет из окна над дверью. Тут он свернул направо, и мы вошли в большую пустую комнату. Там было совершенно темно, и только посередине в окно проникал слабый тусклый свет с улицы. Но фонарь был так далеко, а окно так пыльно и грязно, что мы с трудом могли определить, где находимся. Мой спутник тихонько хлопнул меня по плечу и шепнул на ухо: «Ватсон, вы знаете, где мы?»
1: «Это, наверное, Бейкер-стрит», — отвечал я, всматриваясь через окно.
0: «Конечно. Мы находимся в доме Комдена, напротив нашей старой квартиры».
1: «Но зачем мы здесь?»
0: «Отсюда такой великолепный вид на те живописные колонны. Подойдите, пожалуйста, поближе к окну, милый Ватсон, но только берегитесь, чтобы вас не заметили. И посмотрите на наше старое гнездо, место возникновения многих интересных приключений. Посмотрим, смогу ли я еще после трехлетней разлуки вас поразить». Я осторожно шагнул вперед и посмотрел на знакомое окно. Крик удивления вырвался из моей груди. Штора была спущена, и комната ярко освещена. На занавесе был ясно виден силуэт тени человека на стуле. Можно было отчетливо различить угловатую голову, широкие плечи и остроконечное лицо. Силуэт был точной копией Холмса. Я был до такой степени поражен, что протянул руку, чтобы убедиться, стоит ли он все еще возле меня. Он трясся от сдерживаемого хохота. «Ну, каково?» — спросил он. «Боже мой!» — воскликнул я. «Это просто поразительно!» «Надеюсь, что за время моего отсутствия моя изобретательность не уменьшилась», — сказал он, и в его голосе слышались радость и гордость художника при виде своего творения. «Похоже на меня, не правда ли? Я готов был бы поклясться, что это вы. Честь исполнения принадлежит Оскару Менье из Гренобля, который в 2 дня отлил эту фигуру. Установку и все прочее сделал я сам сегодня после обеда во время своего пребывания в нашей квартире».
1: «Но для чего все это?»
0: «По весьма важной причине. Я хочу, чтобы некоторые люди думали, что я сижу дома, в то время как в действительности я в другом месте».
1: «Так вы думаете, что за комнатой следят?»
0: «Я знаю, что за нею следят».
1: «Кто же?»
0: «Мои старые враги, Ватсон. Милое общество, председатель которого покоится в Рейхенбахском водопаде. Вы должны помнить, что им и только им одним известно, что я жив. Они предполагали, что рано или поздно я все-таки вернусь в свою квартиру, и поэтому беспрерывно следили за ней, и сегодня утром узнали о моем приезде».
1: «Как вы догадались об этом?»
2: «Выглянул в окно и узнал их часового. Это человек по имени Паркер.
0: Он органист и сам по себе безопасен, а потому меня мало интересует, но зато его хозяин, закадычный друг Мориарти, швырявший в меня камнями, самый хитрый и опасный преступник в Лондоне. Этот человек собирается сегодня ночью охотиться на меня и не подозревает, что мы сами охотимся на него». Таким образом, я мало-помалу узнал, что предполагает сделать мой друг. Из этого уединенного места мы будем караулить караульных и преследовать преследователей. Черный силуэт напротив был приманкой, а мы были охотниками. Мы молча стояли в темноте и наблюдали за прохожими. Холмс не шевелился, но он, без сомнения, был настороже и следил своим бдительным взглядом за всеми проходящими по улице.

0: была ненастная и холодная, ветер резко свистел вдоль улицы. Большинство прохожих были в пальто с поднятыми воротниками. Мне показалось, будто одна и та же фигура несколько раз проходила мимо дома. В особенности же обратили на себя мое внимание два человека, которые как бы укрылись от непогоды в подъезде дома, расположенного недалеко от нашего. Я указал на них своему другу, но он показал жестом лишь некоторое нетерпение и не отрывал глаз от улицы. Он несколько раз топал ногами и слегка барабанил пальцами по стеклу. Очевидно, это было признаком неудовольствия от того, что его предположения не вполне оправдываются. Когда улица постепенно опустела, он стал в волнении ходить взад и вперед по комнате. Я как раз собирался сказать ему что-то, когда мой взор случайно упал на противоположное окно, и я был поражен не менее прежнего. «Тень шевельнулась!» — воскликнул я. И действительно, фигура была теперь обращена к нам не в профиль, а спиною. «Конечно, она повернулась», — ответил Холмс. «Неужели, Ватсон, вы считаете меня таким простаком, чтобы я мог выставить неподвижную куклу, рассчитывая провести ею самых ловких преступников в Европе? Мы стоим здесь около 2 часов, и за это время миссис Хадсон каждые четверть часа немного поворачивала фигуру, так что всего она проделала это 8 раз». Само собой разумеется, она подбирается к фигуре таким образом, что ее собственная тень не видна. «Ага», — прошептал он, затаив дыхание. При тусклом свете я заметил, как он вытянул голову вперед и пришел в сильнейшее возбуждение. Однако на улице не было ни души. Те двое мужчин, по-видимому, все еще прятались в подъезде, но я уже не мог их видеть. Все кругом было погружено в безмолвие и мрак, кроме освещенной шторы с черным силуэтом.
1: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «В пустом доме».
0: Среди мертвой тишины я слышал порывистое дыхание Холмса. В следующий момент он потащил меня в темный угол комнаты и предостерегающе положил свою ладонь на мои губы. Я чувствовал, как дрожат его пальцы. Никогда я не видел Холмса в таком возбужденном состоянии, а между тем на улице по-прежнему не было абсолютно ничего подозрительного. Но вдруг я услышал то, что его более тонкий слух различил еще раньше. До меня донесся слабый странный звук, который шел не со стороны улицы, а со двора того дома, где мы притаились. Кто-то отпер дверь и снова ее запер. Затем послышались тихие шаги, которых нельзя было бы уловить, если бы не эхо пустого дома. Холмс прижался к темной стене, и я последовал его примеру, вынув револьвер. В дверях показался неопределенный силуэт человека. Он остановился на секунду, затем, нагнувшись, прошел вперед. Темная фигура находилась в 3 метрах от нас, и я уже направил на него револьвер, как вдруг сообразил, что вошедший и не подозревает о нашем присутствии. Он прошел совсем близко от нас, направился к окну и бесшумно открыл его приблизительно на 0.5 фута. Свет с улицы, уже не затемненный грязным стеклом, теперь упал как раз на его лицо. Казалось, он был страшно взволнован. Его глаза сверкали, а черты лица были судорожно искажены. Это был уже не молодой человек с тонким выдающимся носом, гладким лбом и большими сильной проседью усами. Лицо его было худое, смуглое, с множеством морщин. В руках он держал какой-то предмет, похожий на палку, но когда он положил его на пол, послышался металлический звук. Затем он вытащил что-то из кармана пальто и долго с этим возился. Наконец раздался резкий звук, точно пружина попала на свое место, и замок закрылся. Продолжая стоять на коленях, он изо всех сил налег на рычаг или что-то в этом роде, и затем снова раздался звук, похожий на прежний, но более резкий. Наконец он поднялся, и я увидел в его руке нечто похожее на ружье, но с каким-то странным прикладом. Он открыл затвор, вложил что-то и снова защелкнул. Затем он сел на корточки, положил дуло на подоконник и прицелился. Приложив приклад к плечу, он вздохнул с облегчением. Мишень ярко выделялась на светлом фоне шторы. Один момент он оставался неподвижен, затаил дыхание и не моргал. Наконец он спустил курок. Раздалось странное жужжание и характерный звук вылетевшей пули. В этот момент Холмс прыгнул, как кошка, ему на шею и повалил его на пол лицом вниз. Но негодяй с нечеловеческой силой вырвался и схватил Холмса за горло. Тогда я ударил его рукояткой револьвера по голове, кинулся на него и опять повалил на пол, а Холмс в то же время дал резкий свисток. Тотчас же на мостовой послышался стук каблуков, и через парадную дверь в комнату ворвались двое полицейских с агентом сыскной полиции. «Это вы, мистер Лейстрейд?» — спросил Холмс. «Я, мистер Холмс. Я сам взялся за эту работу. Хорошо, что вы снова вернулись в Лондон. Я думаю, что вы ничего не имеете против маленькой помощи. 3 нераскрытых убийства за 1 год — это многовато, милейший мой Лейстрейд. Но вот дело Молсея вы провели лучше обыкновенного. То есть я хочу сказать, что вы прям-таки отлично его провели». Мы все поднялись на ноги. Наш пленник, порывисто дыша, стоял между 2 дюжими полицейскими, державшими его за руки. На улице уже остановилось несколько прохожих. Холмс закрыл окно и спустил штору. Лестрейд зажег 2 свечи, которые принес с собой, а полицейские открыли свои потайные фонарики. Наконец-то я получил возможность хорошо рассмотреть нашу добычу. Я увидел мужественное, но очень злое лицо. У него был лоб философа и челюсть сластолюбца. Этот человек был одарен большими способностями, как для добра, так и для зла. Дерзкие голубые глаза с нависшими бровями, крючковатый нос и выпуклый лоб с глубокими морщинами указывали на врожденного преступника. Он не обращал ни на кого внимания. Взор его был прикован к одному только Холмсу, и выражение ненависти и изумления хорошо читалось на его лице. «Да-да, господин полковник», — сказал Холмс, поправляя свой воротник. «Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. Кажется, я не имел удовольствия видеть вас с тех пор, когда вы удостоили меня своим вниманием у Рейхенбахского водопада». Полковник все еще не спускал с Холмса глаз полных ненависти и продолжал твердить одно и то же. «Дьявол! Проклятый дьявол!» «Я еще не познакомил вас», — сказал мой друг. «Позвольте, господа, представить вам полковника Себастьяна Морана, бывшего офицера индийской армии Ее Величества и лучшего стрелка, какой когда-либо существовал в британских войсках. Я, кажется, не ошибусь, полковник, если скажу, что в охоте на тигров вам не было равных». Взбешенный старик не отвечал на слова и все еще с удивлением смотрел на Холмса. В настоящую минуту он сам походил на тигра. «Собственно говоря, меня удивляет, — продолжал Холмс, — что такой старый охотник попался на мою простую приманку. Вы ведь должны были о ней знать. Разве вам не случалось лежать под деревом с козленком и ружьем и караулить тигра? И вот, этот пустой дом — мое дерево, а вы — мой тигр. Вы, вероятно, брали с собой запасные ружья на случай, если явятся несколько тигров, или, что вряд ли можно предположить, если вы промахнетесь. Вот это мои запасные ружья», — он указал на присутствующих. «Разве не прекрасная параллель?» Полковник Моран бросился на Холмса с рычанием дикого зверя, но полицейские оттащили его обратно. Страшно было смотреть на его лицо. До того оно было искажено яростью. «Признаюсь, правда, что вы преподнесли мне маленький сюрприз», — продолжал Холмс. «Я не рассчитывал, что и вы изберете для своей операции этот дом и это окно. Я думал, что вы будете действовать с улицы». Поэтому я и поставил там на караул моего друга Лестрейда с его людьми. Но за исключением этой мелочи, все произошло так, как я и ожидал. Теперь полковник обратился к сыщику из Скотланд-Ярда.
2: «У вас, может, имеется законная причина для моего ареста», — сказал он. «Во всяком случае, я не имею желания выслушивать далее остроты этого господина. Я нахожусь во власти закона и могу требовать, чтобы все происходило так, как закон того требует».
0: «Против этого ничего нельзя возразить», — ответил Лестрейд. «Вы хотите еще что-нибудь сказать, мистер Холмс, прежде чем мы уйдем?» Холмс поднял с пола мощное духовое ружье и стал осматривать его механизм. «Удивительное и единственное в своем роде оружие», — сказал он. «Стреляет без шума и вместе с тем обладает страшной силой. Я был лично знаком с Гердером, слепым немецким механиком, который сделал его по заказу покойного профессора Мориарти. О существовании этого ружья мне было известно уже давно, но я не имел случая подержать его в руках. Специально рекомендую его вашему вниманию, Лестрейд, равно как и пули к нему».
2: «Можете быть уверены, мистер Холмс, мы хорошо их рассмотрим», — обронил Лестрейд, когда мы все двинулись к двери. «Что-нибудь еще?»
3: «Я хотел еще спросить вас, какое вы намерены представить основание для ареста?»
2: «Какое? Ну, разумеется, покушение на убийство Шерлока Холмса».
3: «Ах нет, Лестрейд, я не хотел бы быть вашим партнером в этой игре. Вам и только вам следует приписать заслугу замечательного ареста, который вы только что произвели. Да, мистер Лестрейд, поздравляю вас. Со свойственным вам счастливым сочетанием хитрости и отваги вы, наконец, поймали его».
2: «Поймал его? Кого поймал, мистер Холмс?»
3: «Человека, которого до сих пор безуспешно искала вся полиция. Человека, застрелившего барона Рональда Адера ружейной пулей через окно второго этажа в доме номер 427 по Парк-Лейн 30 числа прошлого месяца. Вот о каком преступлении идет речь, мистер Лестрейд. А теперь, мой милый Ватсон, мы позволим себе поболтать еще часок-другой в моем кабинете за хорошей сигарой».
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «В пустом доме».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Михаил Иванович Пыляев. Фрагмент из книги «Знаменитые чудаки и оригиналы». Читает Денис Некрасов.
1: Русский силач моряк Лукин, помимо своей геркулесовской силы, отличался тоже многими странностями. Про капитана Лукина во флоте по сейчас живы еще самые невероятные анекдоты, по большей части рисующие дух лихих моряков того времени. Рассказывали, что во время пребывания Лукина в Англии один англичанин заспорил с ним насчет смелости и решительности русских и англичан. Он утверждал, что русский никогда не решится на то, что сделает англичанин. «Попробуй», — сказал Лукин. «Вот, например, ты не смеешь отрезать у меня носа», — выразил англичанин. «Почему же нет?» «Если ты захочешь», — отвечал Лукин. «На, режь!» — воскликнул англичанин в азарте. Лукин прихладнокровно взял нож со стола, отрезал у англичанина конец носа и положил на тарелку. Рассказывали, что англичанин, старый и отважный моряк, не только не рассердился за это на Лукина, но подружился с ним и, вылечившись, приезжал навестить друга своего в Кронштадте. Лукину в Англии предложили кулачный поединок. Вместо одного он вызвал вдруг 4 лучших боксеров и каждого из них по очереди перекинул через свою голову, ухватив за пояс. Однажды он был выслан на берег для приема такелажа с 20 матросами. Лукин вмешался в спор английских моряков с их канонирами и, наконец, вступил в борьбу с обеими партиями и в кулачном бою со своими 20 удальцами прогнал всех. В городе заперли лавки, жители спрятались в домах, и Лукин с песнями возвратился на корабль. Раз, сидя в креслах во французском театре, он заметил, что сидевший с ним рядом франт перемигивается с дамами, сидевшими в ложе, и кивает головой на него. Лукин сперва не обратил внимания, но вскоре франт заговорил с ним. «Вы, кажется, не понимаете по-французски. И не хотите ли, чтобы я объяснил вам, что происходит на сцене?» «Сделайте одолжение», — сказал Лукин. Франт стал объяснять и понес чепуху страшную. Соседи прислушивались и фыркали. В ложах тоже не могли удержаться от смеха. Вдруг не знающий французского языка Лукин спросил по-французски: «А теперь объясните мне, зачем вы говорите такой вздор?» Франт сконфузился: «Я не думал, не знал». «Вы не знали, что я одной рукой могу вас поднять за шиворот и бросить в ложу к этим дамам, с которыми вы перемигивались?» «Извините. Знаете вы, кто я?» «Я Лукин». Они оба встали. Лукин сказал франту: «Идите за мной». Франт пошел. Они отправились к буфету. Лукин заказал 2 стакана пунша. Пунш подали. Лукин подал стакан франту. «Пейте». «Не могу, не пью. Это не мое дело. Пейте». Франт, захлебываясь, опорожнил свой стакан. Лукин залпом опорожнил свой и снова скомандовал 2 стакана пунша. Напрасно франт отнекивался и просил пощады. Оба стакана были выпиты, а потом еще и еще. На каждого пришлось по 8 стаканов. Только Лукин, как ни в чем не бывало, возвратился на свое кресло, а франта мертво-пьяного подобрала полиция. Анекдотов про Лукина было множество, но при всем удальстве он был добрейший человек. Лукин командовал кораблем во флоте Синявина и первый бросился на один из турецких кораблей, где и погиб геройскую смертью. Император Александр Благословенный облагодетельствовал семейство Лукина по просьбе известного своего лейб-кучера Ильи, который был прежде крепостной Лукина и тоже обладал феноменальной силой.
0: Мы читали фрагмент из книги Михаила Ивановича Пыляева «Знаменитые чудаки и оригиналы». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В субботу по всей России прошли празднования Дня молодежи. Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы и пожелал им найти свое призвание.
2: Перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед.
1: Центральными площадками празднования стали молодежная столица России этого года Смоленск и город молодежи Елец. В этот день по всей стране для гостей фестивалей прошли выступления артистов, музыкантов, предпринимателей и других медийных личностей, которые развивают родной край. Европейские страны, члены НАТО, сознательно затягивают вооруженный конфликт на Украине, считает заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Он высказал это мнение на 4-м международном антифашистском конгрессе.
3: Конфликт на Украине привел к окончательному краху евроатлантической модели безопасности. Именно европейские члены НАТО затягивают этот вооруженный конфликт. Руководство многих европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине за столом переговоров. Запад не скрывает приготовление новой большой европейской войны. На фоне заметно осложнившейся военно-политической ситуации в мире, откровенно враждебной позиции НАТО, Россия выступает за дальнейшее активное военное и военно-техническое сотрудничество с нашими союзниками и партнерами.
1: В конгрессе участвовали делегации из более чем 40 стран мира, в том числе Азербайджана, Вьетнама, Китая, Великобритании, Германии и Венесуэлы. Все участники совместно с представителями Министерства обороны России и Белоруссии подписали итоговую резолюцию. На саммите «Большой семерки» Дональд Трамп допустил возможность пересмотра анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает издание «Axios». Президент США теперь заявил о необходимости усилить давление на Россию. Ранее в рамках договоренностей в Анкоридже Вашингтон согласился с требованием Москвы о контроле России над Донбассом в любом мирном соглашении. Теперь, по данным журналистов, Трамп намекнул на возможность отказа от этих условий. Ранее госсекретарь Рубио отметил, что на саммите в Анкоридже США и Россия не достигли никаких соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
6: И читал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Что вы говорите?
7: Хлеб всему голова. Помните такие агитплакаты? В любой советской столовой обязательно висело что-то подобное. А вот откуда эта голова появилась в нашем языке? Никогда не задумывались? Ох, напрасно! Для приготовления хлеба нужны всего три компонента: мука, вода и огонь. Так что нет ничего удивительного в том, что появился хлеб без малого 12 тысяч лет назад, в эпоху неолита. Крупу использовали любую. Пшеницу, рожь, кукурузу, ячмень, рис, гречку, просо и так далее. И, кстати, не только крупу. Вот вы когда-нибудь слышали про хлеб из пальмовой муки? Да-да, существует и такое. Итак, мы выяснили. Хлеб – продукт с богатой историей. А его название? Тут все то же самое. Судя по всему, корни слова «хлеб» нужно искать далеко за пределами древнего общеславянского языка. Одни лингвисты отправляют нас к немецкому первоисточнику. Другие предлагают обратить внимание на слово из языка готов – «хлев». Последняя буква в нем «ф», но ее иногда читали как «б». Получается, что различий с нашим хлебом не остается вовсе. Вот такой он, этот удивительный продукт, без которого история нашей цивилизации могла пойти совсем иначе. Не зря в советских столовых красовались лозунги вроде этого: «Хлеба для еды в меру бери, хлеб – драгоценность, им не сори».
0: Да что вы говорите? А вот была история.
8: Как-то раз один из известнейших английских астрономов 18 века, Джеймс Брэдли, директор Гринвичской обсерватории, принимал в своих владениях королеву Анну. Королева подробно расспросила ученого о работе, об открытиях, а в самом конце визита поинтересовалась оплатой его труда. Брэдли назвал сумму. Королева Анна удивилась. «Как? Так мало? Надо увеличить вам жалование». Но Брэдли неожиданно взмолился. «Не делайте этого, ваше величество. Вы представляете, сколько придворных станут претендовать на мою должность?»
0: Да уж, была история.
9: Радио «Звезда». Книга на ночь.
10: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
11: Эпилог. Глава первая. Летом 1943 года, после прорыва на Курской дуге и освобождения Орла, возвращались порознь в свою общую войсковую часть недавно произведенные в младшие лейтенанты Гордон и майор Дудоров, первый из служебной командировки в Москву, а второй оттуда же из трехдневного отпуска. На обратном пути оба съехались и заночевали в Черни, маленьком городке, хоть и разоренном, но не совершенно уничтоженном, подобно большинству населенных мест этой зоны пустыни, стертых с лица земли отступающим неприятелем. Среди городских развалин, представлявших груды ломаного кирпича и в мелкую пыль истолченного щебня, нашелся неповрежденный сеновал, на котором оба и залегли с вечера. Им не спалось. Они проговорили всю ночь. На рассвете, часа в три, задремавшего было Дудорова разбудила копотня Гордона. Неловкими движениями, как на воде, ныряя и переваливаясь в мягком сене, он собирал в узелок какие-то насильные пожитки, а потом также косолапо стал сползать с вершины своей горы к порогу сеновала и выходу. «Ты куда это снарядился? Рано еще?» «На речку схожу. Хочу кое-что на себе постирать». «Вот сумасшедший. Вечером будем в части, белевщица Станька смену выдаст. Зачем мне терпячку подымать?» «Не хочу откладывать. Пропотел, заносился. Утро жаркое. Наскоро выполощу, хорошо выжму. Мигом на солнце высохнет. Искупаюсь, переоденусь. Все-таки, знаешь, неудобно. Согласись, офицер ты как-никак». «Рано. Все спят кругом, я где-нибудь за кустиком. Никто не увидит. А ты спи, не разговаривай, сон разгуляешь. Я и так больше не усну. Я с тобою пойду». И они пошли на речку, мимо белых, уже успевших накалиться на жарком, только что взошедшем солнце, каменных развалин. Посреди бывших улиц, на земле, на самом санцепёке, спали потные, храпящие, раскрасневшиеся люди. Это были в большинстве местные, оставшиеся без крова, старики, женщины и дети. редко отбившиеся и нагоняющие свои подразделения одиночки-красноармейцы. Гордон и Дудоров, осторожно, все время глядя под ноги, чтобы не наступить на них, ступали между спящими. «Говори потише, а то разбудим город, и тогда прощай, моя стирка». И они в полголоса продолжали свой ночной разговор. Глава вторая. «Что это за река?» «Не знаю, не спрашивал. Вероятно, Зуша». «Нет, не Зуша, какая-то другая». «Ну, тогда не знаю». «На Зуше-то ведь это все и случилось с Христиной». «Да, но в другом месте течения, где-то ниже. Говорят, церковь ее к лику святых причла. Там было каменное сооружение, получившее имя конюшни. Действительно, совхозная конюшня конского завода, нарицательное название, ставшее историческим. Старинная, толстостенная. Немцы укрепили ее и превратили в неприступную крепость. Из нее хорошо простреливалась вся местность, чем задерживалось наше наступление. Конюшню надо было взять. Христина чудом храбрости и находчивости проникла в немецкое расположение, взорвала конюшню, живою была схвачена и повешена. Отчего Христина Орлицова, а не Дудорова? Мы ведь еще не были женаты. Летом 41-го года мы дали друг другу слово пожениться по окончании войны. После этого я кочевал вместе с остальной армией. Мою часть без конца переводили. За этими перемещениями я утерял ее из виду. Больше я ее не видел. О ее доблестном деле и геройской смерти я узнал, как все, из газеты полковых приказов. Где-то здесь, говорят, думают ей поставить памятник. Брат покойного Юрия, генерал Живаго, я слышал, объезжает эти места и собирает о ней сведения. Прости, что я навел тебя на разговор о ней, для тебя это должно быть тяжело. Не в этом дело. Ну, мы заболтались, я не хочу мешать тебе. Раздевайся, лезь в воду и займись своим делом. А я растянусь на берегу со стебельком в зубах, пожую, подумаю, может быть, вздремну. Спустя несколько минут разговор возобновился. Где ты так стирать научился? Нужда научит. Нам не повезло. Из штрафных лагерей мы попали в самые ужасные. Редкие выживали, начиная с прибытия. Партию вывели из вагона. Снежная пустыня, вдалеке лес, охрана, опущенные дула винтовок, собаки-овчарки. Около того же часа в разное время пригнали другие новые группы. Построили широким многоугольником во все поле спинами внутрь, чтобы не видали друг друга. Скомандовали на колени и под страхом расстрела не глядеть по сторонам. И началась бесконечная, на долгие часы растянувшаяся унизительная процедура переклички. И все на коленях. Потом встали. Другие партии развели по пунктам, а наши объявили: «Вот ваш лагерь, устраивайтесь, как знаете». Снежное поле под открытым небом, посередине столб, на столбе надпись «ГУЛАГ-92Я-Н-90». И больше ничего. Нет, у нас легче было. Нам посчастливилось. Ведь я вторую отсидку отбывал, которую влечет за собой первая. Кроме того, и статья другая, и условия. По освобождении меня снова восстановили, как в первый раз, и сызнова позволили читать в университете. И на войну мобилизовали с полными правами майора, а не штрафным, как тебя. Да. Столб с цифрой ГУЛАГ-92Я-Н-90 и больше ничего. Первое время в мороз голыми руками жердинник ломали на шалаши. И что же, не поверишь, постепенно сами обстроились. Нарубили себе темниц, обнеслись частоколами, обзавелись карцерами, сторожевыми вышками. Все сами. И началась лесозаготовка, валка леса. Лес валили. Восьмером впрягались в сани, на себе возили бревна, по грудь проваливались в снег. Долго не знали, что разразилась война. Скрывали. И вдруг предложение. Охотникам штрафными на фронт и в случае выхода целыми из нескончаемых боев каждому воля. И затем атаки и атаки. Километры колючей проволоки с электрическим током, мины, минометы. Месяцы и месяцы ураганного огня. Нас в этих ротах недаром смертниками звали. До одного выкашивало. Как я выжил, как я выжил. Однако, вообрази, весь этот кровавый ад был счастьем по сравнению с ужасами концлагеря. И вовсе не вследствие тяжести условий, а совсем почему-то другому. Да, брат, хлебнул ты горе. Тут не то что стирать, тут чему хочешь научишься. Удивительное дело. Не только перед лицом твоей каторжной доли, но по отношению ко всей предшествующей жизни 30-х годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятельности, книг, денег, удобств, война явилась очистительной бурею, струей свежего воздуха, веянием избавления. Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерою, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидности. Отсюда беспримерная жестокость ежовщины, обнародование, не рассчитанное на применение Конституции, введение выборов, не основанных на выборном начале. И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы. Люди не только в твоем положении на каторге, но все решительно в тылу и на фронте вздохнули свободнее, всею грудью и упоенно с чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной. Война — особое звено в цепи революционных десятилетий. Кончилось действие причин, прямо лежавших в природе переворота. Стали сказываться итоги косвенные, плоды плодов, последствия последствий. Извлеченная из бедствий закалка характеров, неизбалованность, героизм, готовность к крупному, отчаянному, небывалому. Это качества сказочные, ошеломляющие, и они составляют нравственный цвет поколения. Эти наблюдения преисполняют меня чувством счастья, несмотря на мученическую смерть Христины, на мои ранения, на наши потери, на всю эту дорогую кровавую цену войны. Снести тяжесть смерти Орлицовой помогает мне свет самопожертвования, которым озарен и ее конец, и жизнь каждого из нас. Как раз когда ты, бедняга, переносил свои неисчислимые пытки, я вышел на свободу. Орлицова в это время поступила на ИСТФАК. Род ее научных интересов привел ее под мое руководство. Я давно, уже раньше, после первого заключения в концлагерь, когда она была ребенком, обратил внимание на эту замечательную девушку. Еще при жизни Юрия, помнишь, я рассказывал? Ну вот, теперь, значит, она попала в число моих слушательниц. Тогда обычай проработки преподавателей учащимися только что вошел в моду. Орлицова с жаром на меня набросилась. Одному Богу известно, за что она меня так яростно разносила. Ее нападки были так упорны, воинственны и несправедливы, что остальные студенты кафедры иногда восставали и за меня вступались. Орлицова была замечательной юмористкой. Она под вымышленной фамилией, под которой все меня узнавали, высмеивала меня сколько душе угодно в стенгазете. Вдруг по совершенной случайности выяснилось, что эта закоренелая вражда есть форма маскировки молодой любви, прочной, прячущейся и давней. Я всегда отвечал ей тем же. У нас было чудное лето в 41-м году, первом году войны. В самый канун ее и вскоре после ее объявления. Несколько человек молодежи, студентов и студенток, и она в том числе, поселились в дачной местности под Москвой, где потом расположилась моя часть. Наша дружба завязалась и протекала в обстановке их военного обучения, формирования пригородных отрядов ополчения, парашютной тренировки Христины, ночного отражения первых немецких налетов с московских городских крыш. Я уже говорил тебе, что тут мы отпраздновали нашу помолвку и вскоре разлучены были моими начавшимися передвижениями. Больше я ее не видел. Когда в наших делах наметился благоприятный перелом и немцы стали сдаваться тысячами, меня после дважды полученного ранения и двукратного пребывания в госпитале перевели из зенитной артиллерии в 7-й отдел штаба, где требовались люди со знанием иностранных языков, куда я настоял, чтобы и тебя откомандировали после того, как раздобыл тебя, как со дна морского. Беливщица Таня хорошо знала Орлицову. Они сошлись на фронте и были подругами. Она много рассказывает про Христину. В этой Тане манера улыбаться во все лицо, как была у Юрия. Ты заметил? На минуту пропадает курносость, угловатость скул, лицо становится привлекательным, миловидным. Это один и тот же тип, очень у нас распространенный. Я знаю, о чем ты говоришь. Пожалуй, я не обращал внимания. Какая варварская, безобразная кличка. Танька Безочередева. Это, во всяком случае, не фамилия, а что-то придуманное, искаженное. Как ты думаешь? Так ведь она объясняла. Она из беспризорных, неизвестных родителей. Наверное, где-то в глубине России, где еще чисто не тронут язык, звали ее Безотчую, в том смысле, что без отца. Улица, которой было непонятно это прозвище, и которая все ловит на слух и все перевирает, переделала на свой лад это обозначение. Ближе к своему злободневному площадному наречию.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
10: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
11: Глава третья. Это было в разрушенном до основания городе Карачеве в скором времени после ночевки Гордона и Дударова в Черни и их тамошнего ночного разговора. Здесь, нагоняя свою армию, приятели застали кое-какие ее тылы, следовавшие за главными силами. Стояла больше месяца непрерывавшаяся ясная и тихая погода жаркой осени. Обданное жаром синего безоблачного неба, черная плодородная земля Брянщины, благословенного края между Орлом и Брянском, смуглела на солнце шоколадно-кофейным отливом. Город прорезала главная прямая улица, сливавшаяся с трассой большой дороги. С одной стороны ее лежали обрушенные дома, превращенные минами в кучи строительного мусора, и вывороченные, расщепленные, обгорелые деревья, сровненных с землей фруктовых садов. По другую сторону, через дорогу, тянулись пустыри, может быть, мало застроенные и раньше, до разгрома города, и более пощаженные пожаром и пороховыми взрывами, потому что здесь нечего было уничтожать. На прежде застроенной стороне бесприютные жители ковырялись в кучах недогоревшей золы, что-то откапывали и сносили из дальних углов пожарища в одно место. Другие наскоро рыли себе землянки и резали землю пластами для обкладки верхней части жилья дерном. На противоположной, незастроенной стороне белели палатки и теснились грузовики и конные фургоны всякого рода служб второго эшелона. Оторвавшиеся от своих дивизионных штабов полевые госпитали, заблудившиеся, перепугавшиеся и разыскивающие друг друга отделы всевозможных парков, интендантств и провианских складов. Тут же опрастывались, примащивались подкрепиться, отсыпались и затем плелись дальше на запад тощие худосочные подростки из маршевых рот пополнения в серых пилотках и тяжелых серых скатках с испитыми землистыми дизентерией обескровленными лицами. Наполовину обращенный в пепел и взорванный город продолжал гореть и рваться вдали в местах залегания мин замедленного действия. То и дело копавшиеся в садах прерывали работу, остановленные отраженным сотрясением земли под ногами, распрямляли согнутые спины, опирались на ручки заступов и, повернувши голову в направлении разразившегося взрыва, отдыхали, долго глядя в ту сторону. Там сперва столбами и фонтанами, а потом ленивыми, отяжелевшими наплывами восходили к небу серые, черные, кирпично-красные и дымно-огненные облака поднятого на воздух мусора. Расплывались, раскидывались султанами, рассеивались, оседали назад на землю. И работавшие снова брались за работу. Одну из полян на незастроенной стороне окаймляли кусты и покрывали сплошной тенью росшие на ней старые деревья. Этой растительностью поляна отгораживалась от остального мира, как стоящий особняком и погруженный в прохладный сумрак крытый двор. На поляне бельевщица Таня с двумя или тремя однополчанами и несколькими напросившимися попутчиками, а также Гордон и Дудоров, дожидались с утра грузовика, высланного за Танею и порученным ей полковым имуществом. Оно размещено было в нескольких стоявших на поляне и горой наставленных ящиках. Татьяна стерегла их и ни на шаг от них не отходила. Но и другие держались вблизи от ящиков, чтобы не проворонить возможности уехать, когда она представится. Ожидание длилось давно, больше 5 часов. Ожидающим нечего было делать. Они слушали неумолчную трескотню словоохотливой и видавшей виды девушки. Только что она рассказала о своей встрече с генерал-майором Живаго.
12: «Как же, вчерашний день. Генералу меня лично водили. Генерал-майору Живаго. Он тут проездом насчет Христи интересовался, опрашивал. Очных свидетелей, которые в лицо ее знали. Показали ему на меня. Говорят, подружка. Велел вызвать. Ну, вызвали, привели». Совсем не страшный, ничего особенного, как все. Косоглазый, черный. Ну, я что знала, выложила. Выслушал, говорит, спасибо. А сама ты, говорит, откуда и каковская? Я, естественное дело, туда-сюда отнекиваться. Чем похвалиться? Беспризорная и вообще, сами знаете. Из правдома, бродяжества. А он ни в какую. Валяй, говорит, без стеснения. Какой тут стыд. Ну, я по робости сперва слово два, дальше больше. Кивает он. Я осмелела. А мне есть что порассказать. Как бы вы услышали, не поверили, сказали бы, выдумывает. Ну, тоже вот и он. Как я кончил, он встал, по избе шагает из угла в угол. Скажи, говорит, на милость, какие чудеса. Ну вот, что говорит. Теперь мне некогда, а я тебя найду, не беспокойся. Найду и еще раз позову. Просто не думал я, что услышу. Я тебя, говорит, так не оставлю. Тут еще надо будет кое-что выяснить, разные подробности. А то, говорит, чего доброго, я еще в дядья тебе запишусь, произведу тебя в генеральские племянницы и в обучение отдам в вуз, в какой захочешь. Ей-богу, правда, такие веселые насмешники.
11: В это время на поляну въехала длинная порожняя подвода с высокими боками, на каких в Польше и Западной России возят снопы. Парой лошадей в дышельной упряжке правил военнослужащий, по старинной терминологии фурлейт, солдат конного обоза. Он въехал на поляну, соскочил с передка и стал выпрягать лошадей. Все, кроме Татьяны и нескольких солдат, обступили возницу, упрашивая его не распрягать и повести их, куда они укажут, конечно, за деньги. Солдат отказывался, потому что не имел права распоряжаться лошадьми и подводой и должен был повиноваться полученным нарядам. Он куда-то увел распоряженных лошадей и больше не появлялся. Все сидевшие на земле поднялись и пересели на оставшуюся на поляне пустую подводу. Рассказы Татьяны, прерванные появлением телеги и переговорами с возницей, возобновились. «Что ты рассказала генералу?» — спросил Гордон. «Если можешь, повтори нам». «Что же, можно?» И она рассказала им свою страшную историю.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава четвертая. А мне правда есть что порассказать? Будто не из простых, я сказывали. Чужие ли мне это сказали, сама ли я это в сердце сберегла, только слышала я, будто маменька моя, Раиса Комарова, женой были скрывающегося министра русского в Беломонголии товарища Комарова. Ни отец, ни родной мне был, надо полагать, этот самый Комаров. Ну, конечно, я девушка не ученая, без папи, без мамы росла, сиротой. Вам может быть смешно, что я говорю, но только говорю я, что знаю, надо войти в мое положение». Да, так значит, было все это, про что я вам дальше расскажу, это было за Крушицами, на другом конце Сибири, по ту сторону Казачины, поближе к китайской границе. Когда стали мы, то есть наши красные, к ихнему главному городу белому подходить, этот самый Комаров, министр, посадил маменьку со всей ихнею семьей в особенный поезд литерный и приказал увесть, ведь маменька были пуганы и без них не смели шагу ступить. А про меня он даже не знал, Комаров. Не знал, что я такая есть на свете. Маменька меня в долгой отлучке произвели, и смертью обмирали, как бы кто об том ему не проболтался. Он ужасть как того не любил, чтобы дети, и кричал, и топал ногами, что это одна грязь в доме и беспокойство. Я кричал, этого терпеть не могу. Ну вот, стало быть, как стали подходить красные, послали маменька за сторожихой Марфой на разъезд на Горную, это от того города в трех перегонах. Я сейчас объясню. Сперва станция Низовая, потом разъезд на Горное, а потом Самсоновский перевал. Я теперь так понимаю, откуда маменька знали сторожиху? Думается, торговала сторожиха Марфа в городе зеленью, возила молоко. Да. И вот я скажу. Видно, я тут что-то не знаю. Думается, маменьку обманули, не то сказали. Расписали, бог знает что, мол, на время, на 2 дни, пока суматоха уляжется, а не то, чтобы в чужие руки навсегда. Навсегда в воспитание. Не могла бы так маменька отдать родное дитя. Ну, дело известно, детское. Подойди к тете, тетя даст пряник, тетя хорошая, не бойся тети. А как я потом в слезах билась, какой тоской сердечко детское изошло, про то лучше не поминать. Вешаться я хотела, чуть я во младенчестве с ума не сошла. Маленькая ведь я еще была. Верно, денег дали тете Марфуше на мое пропитание. Много денег. Двор при посту был богатый, корова да лошадь, ну, птицы там, разумеется, разные. Под огородом в полосе отчуждения сколько хочешь земли. И, само собой, дровая квартира, сторожка казенная при самой пути. От родных мест снизу поезд еле-еле взбирался. На силу перемогал подъем. А от вас из России шибко раскатывался, надо было тормоза. Внизу осенью, когда лес оредел, видно было станцию Нагорную, как на блюдечке. Самого дядю Василия я по-крестьянскому тятенькой звала. Он был человек веселый и добрый, но только слишком доверяющий, и под пьяную руку такой трезвон про себя подымал, как говорится, свинья Борову, а Боров всему городу. Всю душу первому встречному выбалтывал. А сторожихе никогда язык у меня не поворачивался, мамка, сказать. Маменьку ли я свою забыть не могла или еще почему, но только была эта тетя Марфуша, такая страшная. Да. Звала я, значит, сторожиху тетей Марфушей. Ну и шло время. Годы прошли. А сколько, не помню. С флаком я тогда уже к поезду стала выбегать. Лошадь распречили, за коровой сходить было мне не диво. Прясть меня тетя Марфуша учила. А про избу нечего и говорить. Пол там подмести, прибрать или что-нибудь сготовить, тесто замесить. Это было для меня пустое, это все я умела. Да, забыл я сказать. Петеньку я нянчила. Петенька у нас был. Сухие ножки 3 годков. Лежал, не ходил. Нянчила я Петеньку. И вот сколько годов прошло, мурашки по мне бегают, как косилась тетя Марфуша на здоровые мои ноги. Зачем, дескать, не сухие? Лучше бы у меня сухие, а не у Петеньки. Будто сглазила, испортила я Петеньку. Вы подумайте, какая бывает на свете злость и темнота. Теперь слушайте. Это, как говорится, еще цветочки. Дальше, что будет, вы просто ахнете.
3: Тогда НЭП был. Тогда 1000 рублей в копейку ходило.
2: Продал Василий Афанасьевич внизу корову, набрал 2 мешка денег. Керенки назывались. Виноват, нет, лимоны назывались, лимоны. Выпил и пошел про свое богатство по всей Нагорной звонить. Помню, ветреный был день осенний. Ветер крышу рвал и с ног валил. Паровозы подъемы не брали. Им навстречу ветер дул. Вижу я, идет сверху старушка-странница. Ветер юбку и платок треплет. Идет странница, стонет, за живот хватается, попросилась в дом. Положили ее на лавку. Ой, кричит, не могу, живот подвело, смерть моя пришла. И просит, отвезите меня Христа ради в больницу, заплачу я, не пожалею денег. Запрек тятенька Удалова, положил старушку на телегу и повез в земскую больницу, от нас от линии в сторону 15 верст. Долго ли, коротко ли, ложимся мы с тетей Марфушей спать, слышим, заржал Удалой под окном, вкатывает во двор наша телега. Что это больно слишком рано. Ну, раздула тетя Марфуша огня, кофту накинула, не стала дожидаться, когда тятенька в дверь стукнет, сама откидывает крючок. —

Отнялся от ужаса, какие страсти. Первое дело, Василий Афанасьевич он убил. Сам говорит, топором зарубил. А вторая беда, одним из разбойников в сторожке. Разбойник в доме у нас, ясное дело, разбойник. Тут, видно, у тети Марфуши мигом разум отшибло. Сердце за мужа надорвалось. А надо держаться, нельзя виду показывать. Тетя Марфуша сначала ему в ноги. «Помилуй, — говорит, — не губи, знать не знаю, ведать не ведаю я про твои деньги, про что говоришь ты в первый раз слышу. Ну да разве так просто, накаянный, чтобы от него словами отделаться?» И вдруг мысль ей вскочила в голову, как бы его перехитрить. «Ну и ладно, — говорит, — будь по-твоему. Подполом, — говорит, — выручка. Вот я отворила по дыму, лезь, — говорит, — подпол». А он нечистый ее хитрости насквозь видит. «Нет, — говорит, — тебе, хозяйке, ловчей. Лезь, — говорит, — сама. Хуж под пол лезь, хуж на крышу лезь, да только чтобы были мне деньги. Только, — говорит, — помни, со мной не лукавь, со мной шутки плохи». А она ему: «Да Господь с тобой, что ты сомневаешься? Я бы рада сама, да мне не способна. Я тебе лучше, — говорит, — с верхней ступеньки посвечу. Ты не бойся, я для твоей верности вместе с тобой дочку вниз спущу. Это, стал быть, меня. Ой, батюшки, дорогие товарищи, сами подумайте, что со мной сделалось, как я это услышала. Ну, думаю, конец. В глазах у меня помутилось, чувствую, падаю, ноги подгибаются. А злодей опять не будь дурак. На нас обеих один глаз скосил, прищурился и криво так во весь рот оскалился. Шалишь, мол, не проведешь. Видит, что не жалко ей меня, стал не родня, чужая кровь. И хвать Петеньку на руку, а другую за кольцо открывает лаз. Свети, — говорит, — и ну с Петенькой по лесенке под землю. И вот я думаю, тетя Марфуша уже тогда спятивши была, ничего не понимала. Тогда уже была в повреждении ума. Только он, злодей, с Петенькой под выступ пола ушел, она творила, то есть эту крышку лаза, назад в раму хлоп и на замок, и тяжеленный сундучище надвигает на люк, и мне кивает: «Пособи, мол, не могу, тяжело». Надвинула и сама на сундук. Сидит дура, радуется. Только она на сундук села, изнутри ей разбойник голос подает, и снизу в пол стук-стук. Дескать, лучше выпусти добром, а то сейчас буду я твоего Петеньку кончать. Слов-то сквозь толстые доски не слышно. Да в словах ли толк? Он голосищем хуже лесного зверя ревел, страх наводил. «Да, — кричит, — сейчас твоему Петеньке будет конец». А она ничего не понимает, сидит, смеется, мне подмигивает. «Мели, мол, Емеля, твоя неделя, а я на сундуке, и ключи у меня в кулаке». Я тетю Марфушу и так, и сяк, в уши ору, с сундука валю, хочу спихнуть. Надо подпол открыть, Петеньку выручить. Да куда мне? Не, что я с ней слажу. Ну, стучит он в пол, стучит. Время-то идет, а она с сундука глазами вертит, не слушает. По прошествии время... ой, батюшки, всего-то я в жизни навидалась, натерпелась... Такой страсти не запомню, век буду жить, век буду слышать Петенькин голосок жалостный. Закричал, застонал из-под земли Петенька, ангельская душенька. Загрыз ведь он его насмерть, окаянный. Ну что мне теперь делать, думаю? Что мне делать со старухой полоумной и разбойником этим душегубом? А время-то идет. Только я это подумала, слышь, под окном удалой заржал. Нераспоряженный ведь он все время стоял. Да, заржал удалой, словно хочет сказать: «Давай, Танюша, скорее к добрым людям поскачем, помощь позовем». А я гляжу, дело к рассвету. «Будь по-твоему, — думаю, — спасибо, удалой, надоумил, твоя правда, давай слетаем». И только я это подумала, чу, слышу, словно мне опять кто-то из лесу: «Погоди, не торопись, Танюша, мы это дело по-другому обернем». И опять я в лесу не одна. Словно бы петух по-родному пропел. Знакомый паровоз снизу меня свистком аукнул. Я этот паровоз по свистку знала. Он в Нагорной всегда под парами стоял, толкачом назывался, товарный на подъеме подпихивать. А это смешанный шел каждую ночь. Он в это время мимо проходил.
Слышу я, стало быть, снизу меня.

0: Незнакомый паровоз зовет. Слышу, а у самой сердце прыгает. Ну ж ли, думаю, и я вместе с тетей Марфушей не в своем уме, что со мной всякая живая тварь, всякая машина бессловесная ясным русским языком говорит. Ну да где тут думать, поезд-то уж близко, думать некогда. Схватила я фонарь, не больно-то ведь как развиднело, и как угорелая на рельсы, на самую середку. Стою промеж рельс, фонарем размахиваю взад и вперед. Ну, что тут говорить, остановила я поезд, спасибо он из-за ветра, тихо-тихо, ну, просто сказать, тихим шагом шел. Остановила я поезд. Машинист знакомый из будки в окошко высунулся, спрашивает, не слышно, что спрашивает, ветер. Я машинисту кричу, нападение на железнодорожный пост, смертоубийство и ограбление, разбойник в доме, заступитесь, товарищ дяденька, требуется спешная помощь. А пока я это говорю, из теплушек красноармейцы на полотно один за другим. Воинский был поезд. Да, красноармейцы на полотно. Говорят, в чем дело? Удивляются, что за притча поезд в лесу на крутом подъеме ночью остановили, стоит. Узнали они про все. Вытащили разбойника из погреба. Он потоньше Петеньки тоненьким голоском пищит. «Смилуйтесь, — говорит, — люди добрые, — не губите, больше не буду». Вытащили его на шпалы, руки-ноги к рельсам привязали и по-живому поезд провели. Самосуд. Уж я в дом за одежей не ворочалась, так было страшно. Попросилась, возьмите меня, дяденьки, на поезд. Взяли они меня на поезд, увезли. Я потом, не соврать, полземли чужой и нашей объездила с беспризорными, где только не была. Вот раздолье, вот счастье узнала я после горя моего детского. Но, правда, и беды всякой много, и греха. Да ведь это все потом было. Это я в другой раз расскажу. А тогда с поезда служащий железнодорожный в сторожку сошел казенное имущество принять и об тете Марфуше сделать распоряжение, ее жизнь устроить. Говорят, она потом в сумасшедшем доме в безумии померла. А другие говорили, поправилась, выходилась. Долго после услышанного Гордон и Дудоров в безмолвии расхаживали по лужайке. Потом прибыл грузовик, неуклюже и громоздко завернул с дороги на поляну. На грузовик стали погружать ящики. Гордон сказал, «Ты понял, кто это? Это бельевщица Таня». «О, конечно». И Евграф о ней позаботится. Потом, немного помолчав, прибавил. Так было уже несколько раз в истории. Задуманное идеально, возвышенно, грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское просвещение стало русской революцией. Возьми ты это, блоковское «Мы дети страшных лет России», и сразу увидишь различия эпох. Когда Блок говорил это надо было понимать в переносном смысле, фигурально. И дети были не дети, а сыны, детище, интеллигенция. И страхи были не страшные, а провиденциальны, апокалиптичны, а это разные вещи. А теперь все переносное стало буквальным. И дети — дети, и страхи страшны. Вот в чем разница.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава 5. Прошло 5 или 10 лет. И однажды, тихим летним вечером, сидели они опять, Гордон и Дудоров, где-то высоко у раскрытого окна над необозримую вечернюю Москвою. Они перелистывали составленную Евграфом тетрадь Юрьевых писаний, не раз ими читанную, половину которой они знали наизусть. Читавшие перекидывались замечаниями и предавались размышлениям. К середине чтения стемнело, им стало трудно разбирать печать, пришлось зажечь лампу. И Москва внизу и вдали, родной город автора и половины того, что с ним случилось, Москва, казалось им сейчас не местом этих происшествий, но главную героиней длинной повести, к концу которой они подошли с тетрадью в руках в этот вечер. Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победою, как думали, но все равно предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание. Состарившимся друзьям у окна казалось, что эта свобода души пришла, что именно в этот вечер будущее расположилось ощутимо внизу, на улицах, что сами они вступили в это будущее и отныне в нем находятся. Счастливое, умиленное спокойствие за этот святой город и за всю землю, за доживших до этого вечера участников этой истории и их детей, проникало их и охватывало неслышную музыкой счастья, разлившейся далеко кругом. И книжка в их руках как бы знала все это и давала их чувствам поддержку.

0: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Томас Вулф. Рассказ «Издали и вблизи». Читает Владимир Антоник.
1: У выезда из городка на взбегавшем вверх от железнодорожного полотна склоне стоял опрятный белый домик, дощатые стены которого украшали ярко-зеленые ставни. По одну сторону от домика был огород, аккуратно расчерченный участками спеющих овощей, и беседка, увитая виноградом, созревавшим к концу августа. Перед домом росли три могучих дуба, летом укрывавшие его в своей сплошной прохладной тени. По другую сторону тянулась кайма пестрых цветов. На всем лежала печать опрятности, бережливости и скромного достатка. Ежедневно в начале третьего к домику приближался скорый поезд, направлявшийся из одного большого города в другой. К этому времени, после короткой передышки на станции, поезд начинал плавно набирать ход, еще не развив своей обычной страшной скорости. Неспешно выйдя из-за поворота, он проплывал мимо, качнув мощное тело паровоза, и скрывался в низине, негромко и спокойно постукивая по отполированной стали колесами тяжелых вагонов. Сначала его путь можно было проследить по тяжелым клубам дыма, сопровождаемые низким ревом. Они всплывали через равные промежутки времени над зубчатой стеной мятлика. Затем еще некоторое время доносился уверенный перестук колес, а потом и он тонул в дремотной тишине летнего дня. Каждый день, вот уже 20 с лишним лет, приближаясь к домику, машинист давал гудок. И всякий раз, заслышав его, на крыльцо выходила женщина и махала рукой. Раньше за ее юбки цеплялась маленькая девочка. Потом девочка выросла и стала взрослой женщиной. Теперь они вдвоем выходили на крылечко и махали ему рукой. Машинист состарился и посидел на службе. 10 тысяч раз провел он по этой земле свой большой, груженный сотнями жизней поезд. Его собственные дети выросли и обзавелись семьями. 4 раза за эти годы возникала перед ним на рельсах черная тень трагедии. Она стремительно сгущалась и пушечным ядром летела на него, чудовищным кошмаром обрушиваясь под колеса. Рессорная дрезина с тесным рядком ошеломленно глядящих на поезд детей. Заглохший на рельсах дешевый автомобиль с одеревеневшими от ужаса людьми. Бредущий по краю полотна старый и глухой оборванец, не слышащий отчаянных гудков паровоза. Какая-то тень, с визгом промелькнувшая мимо окна его кабины. Все это машинист видел, все это он знал. Он познал все горе, всю радость, все опасности и все труды, сопряженные с его профессией. Годы честной службы избороздили морщинами его обветренное лицо. Верность, мужество и скромность, которых требовала от него работа, стали его постоянными спутниками. И состарившись, он, как и подобает таким людям, обрел величие души и мудрость. Какое бы горе и опасности он ни переживал, в его сознании белый домик и женщина, машущая ему с порога смело и свободно, оставались символами прекрасного и неприходящего, неподвластного времени и разрушению. Он верил, что они всегда будут такими, какая бы беда, неудача или промах не нарушили строгого течения его жизни. Вид домика и двух женщин на его пороге вызывали в нем ощущение необыкновенного, ни с чем не сравнимого счастья. Он видел их в разную погоду, в разном освещении. Он видел их в нагом и скудном свете серого зимнего дня за полосой побуревшей, покрытой инеем стерни. Видел их и в зеленоватом, волшебно манящем свете апреля. И к ним, и к домику, в котором они жили, он питал такую нежность, какую человек испытывает разве что к своим собственным детям. Со временем их образы так врезались в его сердце, что ему стало казаться, будто он знает их жизнь досконально, по часам и минутам. Он решил, что когда-нибудь, когда окончатся годы его службы, он отправится в городок, разыщет их домик и поговорит, наконец, с теми, чья жизнь переплелась с его собственной. День этот наступил. Он сошел с поезда на станции городка, где они жили. Годы его службы окончились. Компания, на которую он работал, назначила ему пенсию, и делать ему было нечего. Он медленно прошел через вокзал и вышел на улицу. Все вокруг было таким чужим, что ему стало казаться, будто он никогда не видел городка раньше. Он брел по улицам, и в нем рождалось недоумение и замешательство. Неужели это тот самый городок, через который он приезжал десятки тысяч раз? Неужели это те самые дома, которые он столько раз видел из высокого окна своей кабины? Все было незнакомо и тревожно, как бывает, когда во сне видишь, что идешь по чужому городу, и в душе его нарастало смятение. Вскоре дома поредели, превращаясь в одинокие аванпосты города, а улица перешла в проселочную дорогу, ту самую, у обочины которой жили знакомые ему женщины. Машинист медленно брел по нагретой солнцем пыли. Наконец он остановился перед домом, который искал. Он сразу понял, что это то самое место. Великолепные дубы у дома, цветочные клумбы, огород, виноградная беседка и поблескивающие в отдалении рельсы железной дороги. Да, это был тот дом, который он искал, то самое место, мимо которого столько раз проезжал. Это была цель, к которой он стремился с таким предвкушением счастья. Почему же теперь, когда он достиг заветной цели, рука его так нерешительно потянулась к калитке? Почему городок, дорога, сама земля и все, что он видел на подступах к дому, который так любил, стали чужими, словно отвратительный сон? Почему его охватили замешательство, сомнение и чувство безнадежности? Наконец он толкнул калитку, медленно прошел по дорожке, поднялся по трем низким ступенькам на крыльцо и постучал в дверь. В прихожей послышались шаги. Дверь отворилась, и на порог вышла женщина. И сразу же он ощутил чувство горькой утраты и опустошения, и пожалел о том, что пришел. Он не сомневался, что подозрительно глядящая на него женщина та самая, что тысячи раз махала ему рукой. У нее было худое, черствое лицо с поджатыми губами и заострившимся носом. Желтоватая усталая кожа повисла дряблыми складками, в маленьких глазах светилось робкое недоверие и тревожное беспокойство. Как только он увидел ее и услышал ее недружелюбный голос, образ женщины, в поднятой руке которой ему виделись смелость, свобода, тепло и нежность, мгновенно померк. Он пытался объяснить ей свое появление, рассказать, кто он и почему пришел, однако его собственный голос казался ему неестественным и мертвым. Но он продолжал говорить, запинаясь, упрямо борясь с тяжелым чувством сожаления, смятения и неверия, которые теснили ему грудь, гася былую радость и превращая его порыв нежности и надежды в нечто постыдное и жалкое. В конце концов, женщина с явной неохотой пригласила его в дом и резким, визгливым голосом позвала дочь. Потом, мучаясь, он некоторое время сидел в жалкой маленькой гостиной и пытался говорить, а женщины с тупой, недоумевающей враждебностью смотрели на него, и в их угрюмой скованности сквозил испуг. Наконец, невнятно пробормотав скупые слова прощания, он поднялся. Шагая по тропинке, а затем по дороге к городу, он внезапно понял, что он старик. Его сердце, бывало бившееся мужественно и уверенно, когда он глядел на бегущую вперед, тающую в знакомых далях полосу рельсов, теперь вдруг ослабло от сомнений и страха при виде этой незнакомой и странной земли, до которой ему, казалось, всегда было рукой подать, но которую он так и не разглядел и не понял. И он почувствовал, что волшебство того, оставленного им сияющего пути, далей, где скрывалась сверкающая нить рельсов, мерещившегося ему уголка уютной и доброй вселенной, рожденной его мечтой и надеждой, утрачено им безвозвратно и навсегда.
0: Мы читали рассказ Томаса Вулфа «Издали и вблизи».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В субботу по всей России прошли празднования Дня молодежи. Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы и пожелал им найти свое призвание.
2: Перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед.
1: Центральными площадками празднования стали молодежные столицы России этого года Смоленск и город молодежи Елец. В этот день по всей стране для гостей фестивалей прошли выступления артистов, музыкантов, предпринимателей и других медийных личностей, которые развивают родной край. Европейские страны, члены НАТО, сознательно затягивают вооруженный конфликт на Украине, считает заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Он высказал это мнение на 4-м международном антифашистском конгрессе.
3: Конфликт на Украине привел к окончательному краху евроатлантической модели безопасности. Именно европейские члены НАТО затягивают этот вооруженный конфликт. Руководство многих европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования Украины за столом переговоров. Запад не скрывает приготовление новой большой европейской войны. На фоне заметно осложнившейся военно-политической ситуации в мире, откровенно враждебной позиции НАТО, Россия выступает за дальнейшее активное военное и военно-техническое сотрудничество с нашими союзниками и партнерами.
1: В конгрессе участвовали делегации из более чем 40 стран мира, в том числе Азербайджана, Вьетнама, Китая, Великобритании, Германии и Венесуэлы. Все участники совместно с представителями Министерства обороны России и Белоруссии подписали итоговую резолюцию. На саммите «Большой семерки» Дональд Трамп допустил возможность пересмотра анкоридждских договоренностей по Украине. Об этом сообщает издание «Axios». Президент США теперь заявил о необходимости усилить давление на Россию. Ранее в рамках договоренностей в Анкоридже Вашингтон согласился с требованием Москвы о контроле России над Донбассом в любом мирном соглашении. Теперь, по данным журналистов, Трамп намекнул на возможность отказа от этих условий. Ранее госсекретарь Рубио отметил, что на саммите в Анкоридже США и Россия не достигли никаких соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Самара. Памятник бессмертным гусарам. Здесь, возле окружного дома офицеров, находится необычная скульптурная композиция. Бронзовый гусар, ведущий под уздцы боевого коня. Памятник пятому Александрийскому и я императорского величества государыне-императрице Александры Федоровны полку. Взгляните, вот гусары смерти. Игрою ратных перемен они, отчаянные черти, побеждены и взяты в плен. Зато бессмертные гусары, те не сдаются никогда. Войны невзгоды и удары для них как воздух и вода. В годы Первой мировой войны этот гусарский полк дислоцировался именно в Самаре. Отличительной чертой офицерской формы был черный мундир, а также изображенный на головном уборе символ бессмертия – Адамова голова, череп с костями. За храбрость и бесстрашие в боях гусаров называли «бессмертными». Здесь служили Николай Гумилев, он, кстати, автор стихов, Михаил Булгаков, князья Урусовы и Карамзины.
1: Имя на карте.
2: Интересно, что прототипом для скульптуры стал реальный исторический персонаж. Самарский дворянин, полный тезка и родственник известного русского поэта Константин Николаевич Батюшков. С ним связана очень любопытная и в то же время очень трагическая история. Во время войны Константин Николаевич взял в плен сразу нескольких немецких офицеров. У одного из них был доберман. Хозяин просил не бросать его. Пес верно сопровождал Батюшкова даже в сражениях. Но в сентябре 1915 года наш герой оказался в окружении на территории Польши. Прикрывая отход сослуживцев, Константин Николаевич не сдавался даже со сломанной саблей в руках. Судьбу героя и его верного добермана однополчане узнали только через месяц, когда нашли на поле боя могилу с надписью на немецком языке. Здесь лежит офицер русской гусарской службы.
1: Имя на карте.
2: В Самаре хотели, очень хотели установить памятник гусару, держащего коня под уздцы. И собирались добавить к нему еще и фигуру собаки. Четвероногий друг должен был символизировать преданность. Но потом от этой идеи отказались. Ведь скульптура посвящена всем офицерам полка, а не только одному отдельно взятому человеку. Самара. Памятник бессмертным гусарам.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: Очень рано поутру я выехал верхом на свою экскурсию, целью которой была ближайшая к долине гора Долгая. Скат ее был покрыт роскошной травяной растительностью Алтайских долин. Гигантские травы были так высоки, что всадник на лошади, едущий по узкой тропинке, утопал в них до пояса. Утренняя роса была так обильна, что падала с трав на меня дождем, и, несмотря на солнечный блеск и безоблачное небо, я до выезда своего на вершину промок, как говорится, до костей. С вершины горы открылся живописный вид. Обширная долина была украшена широкой серебряной лентой ульбы. По обе же ее стороны возвышались горные хребты, широко одетые темным покровом лесов, а из-за этих гор местами виднелись ульбинские белки, украшенные белыми блестящими полосами снега. Только с одной стороны, юго-западной, долина, расширяясь, терялась в волнистой, беспредельной прииртышской степи, за которой на отдаленном горизонте, в туманной дали, поднималась трехглавая монастырская сопка. Достигнув гребня Долгой горы, я переехал на другую его сторону и спустился в боковую долину небольшого притока Ульбы, по которой выехал снова на Ульбу и вернулся в Тарханское. На этом спуске я, к большому своему удовольствию, нашел то, что было главной целью всей моей экскурсии – обнажение горных пород каменно-угольной системы, богатые окаменелостями и доставившие мне обильную добычу. На другой день, 23 июля, мы продолжали свой путь к Риддерску. Мы были предупреждены еще в Змеиногорске, что эта последняя часть пути будет затруднительна, так как Ульба, там, где она образуется из своих составных ветвей, размыла и снесла благоустроенную дорогу и мосты, произведя большие опустошения. Поэтому горное начальство приняло особые меры для того, чтобы вполне обезопасить нам переезд в Риддерск. Тарантас наш запрягли 6 лошадьми цугом, и независимо от форейтера, нас сопровождали 6 всадников. Недалеко от селения переправились мы вброд через быструю Ульбу, снесшую мост и рассыпавшую щедрой рукой громадные камни по всей долине. Впрочем, несмотря на опустошения, произведенные своенравной рекой, долина ее между горами Долгой и Шипицынской уподоблялась цветущему парку. Древесная растительность ее состояла из стройных сибирских тополей, берез, ив, осин, черемухи и тому подобное. Группы деревьев перемежались с полянами и зарослями кустарников сибирских пород. Между высокими травами я заметил здесь много пионов, к сожалению, уже отцветших, но разверзавших темно-пурпуровую внутренность своих плодников. С каждым поворотом дороги перед нами раскрывались во всей своей красоте все новые ландшафты. Мы беспрестанно то переезжали вброд через рукава Ульбы или через впадающие в нее горные ручьи, то поднимались на невысокие порфировые утесы, покрытые роскошной растительностью. В особенности живописны были виды с некоторых из этих возвышенностей на изгибы реки и нависшие над ней местами скалы. Направо от нас видна была гора, возвышавшаяся на сотни метров над уровнем реки. По высокому, резко угловатому ее гребню можно было безошибочно заключить, что она состояла из гранита. Местные жители дали ей мало поэтическое, но характерное название «Углоуха». Скаты ее густо заросли лесом. На 20-й версте от Шаманаихи, переехав через Ульбу по глубокому броду, мы достигли обширной деревни Черемшанки, расположенной у самой подошвы Углоухи. Не переменяя здесь нашей грандиозной упряжи, мы проехали еще 12 верст до деревни Бутачихи, через самую опасную часть нашего пути, так как здесь-то и было разрушено необычайными разливами искусственное сооружение, состоявшее из громадных каменных плит и тянувшееся на протяжении чуть ли не 10 верст. Подобные сооружения называются здесь режью. Режь эта была разрушена весной 1856 года, и река разбросала по всей долине громадные камни, из которых режь была сложена. Бутачиха — довольно обширное селение, живописно раскинувшееся в долине, расположена недалеко от той местности, в которой Ульба образуется из слияния своих составных ветвей. Самое интересное из них – шумный, быстрый и пенящийся горный поток, берущий свое начало из снегов ульбинских белков и получивший от местных жителей название «громотухи». День склонялся уже к вечеру, когда мы выехали из Буточихи, но еще не совсем смерклось, когда мы доехали, наконец, до Риддерска, где нашли самое радушное гостеприимство в доме образованного горного инженера Риддерского рудника. Во время моего путешествия по Алтаю, так же, как и во время переезда через Ишимскую и Барабинскую степи, меня в высокой степени интересовал вопрос о том, как водворялось и расселялось русское население по приходе своем в страну или местность, занимавшуюся им впервые. Само собой разумеется, что подобного рода наблюдения особенно важны в Сибири, стране, в которой процесс колонизации не прекращается и до ныне. Нет сомнения, что весь процесс водворения и расселения русского населения находится во власти и прямой зависимости не только от свойств переселяющихся, но и еще более от местных условий страны, в которую направляется население. Меня прежде всего интересовал вопрос, как селились первоначально сибирские переселенцы? Одиночно, хуторами, или более или менее скученно, то есть крупными поселками? Вопрос этот легко разрешался в стране типа Ишимской степи. Здесь, как и в большей части черноземного сухого континентального пространства Европейской России, жить в междуречных районах за отсутствием воды невозможно, а потому можно только селиться на берегах рек и пресных озер. Притом же вся южная, смежная с киргизскими ордами полоса Сибири была так мало обеспечена от набегов кочевников в XVIII веке, что сельское хозяйство хуторского населения не было гарантировано от разорения, и русским приходилось селиться крупными поселками. Поэтому и ныне в Ишимском уезде, со времени занятия этой страны русским населением, слишком мелких поселков не существует. Условия природы и истории страны препятствовали здесь развитию хуторов или заимок. В иных условиях находились переселенцы Алтая. Здесь природа, богатая водой и строительными материалами, не препятствовала расселению всюду и поощряла развитие сельского хуторского хозяйства. Но, несмотря на это, переселенцы, которые начали водворяться в Алтае с начала второй четверти XVIII века, располагались довольно крупными селениями – от 15 до 30 дворов. Зависело это от того, что при первоначальном водворении переселенцев, приходивших сюда издалека, борьба с дикими силами природы была непосильна отдельным переселенцам, хуторянам, и заставляла их сплачиваться как для эксплуатации местных богатств, так и для самозащиты против соседних кочевников и бродячих инородцев в более или менее значительные селения. Это облегчалось еще и тем, что первые русские переселенцы Алтая XVIII и XIX веков составляли, как, например, старообрядцы и казаки, крепкие союзы уже на местах прежнего своего жительства в Европейской России или на Урале.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
2: Первый акт водворения переселенцев в новозанятой стране состоял в постройке, там, где это допускалось присутствием воды и строительных материалов, а именно строевого леса или, по крайней мере, глины, более или менее скученного селения. Широкое обнесение его обширной изгородью, которой обозначалось общее землевладение первой необходимости, общий выгон паскотина, а затем сосредоточение на этом выгоне самого дорогого для них и необходимого для обеспечения их существования, защищенного от набегов хищных зверей и полудиких кочевников, домашнего скота. Только со второго года своего водворения переселенец принимался за земледелие, присваивая себе из общей массы земель, занятых его колонизацией путем беспрепятственного захвата, столько земли, сколько он мог обработать. Он расчищал ее от растительных зарослей, лесных, кустарных или травяных, для посева. Все односельцы с уважением относились к его правам на рощисти. И так как никто не оспаривал этих прав, то переселенцу не было надобности до поры до времени занимать новые земли для образования хуторов. Он продолжал жить в своем дворе и в своем селении до тех пор, пока не бросал своей истощившейся пашни, и заводил хутор, заимку, на свежем месте только тогда, когда не находил земли для новой рощисти близко и когда для образования ее необходимо было ему переселиться хотя бы временно на новое место. Таким образом и возникали заимки и выселения в них, но не ранее, как через несколько лет после первоначального поселения в стране или местности. Однако такие вторичные переселения были вызываемы не одними экономическими соображениями, а имели иногда целью уход от притеснений религиозных и иных, как это случилось в Алтае при бегстве староверов за камень, то есть через горный хребет в бассейн реки Бухтармы. Посещенные мной в 1856 году поселки Алтая сохранили и до половины XIX века свои первоначальные крупные размеры и не рассыпались на хутора. Еще менее могли рассыпаться крупные поселки вдоль Большого Сибирского тракта и Вышимской степи, где сама природа не допускает, как и на черноземном пространстве России, расселения жителей мелкими хуторами на небольших отрубных участках, что, однако, возможно не только во всем Полесье Европейской России, начиная от Новгородской Руси и Московской промышленной области до Вятской и Пермской губерний, но также и на крайнем нашем востоке, за Байкалом и до Японского моря. Возвращаюсь к продолжению своего рассказа. 25 июля, на второй день нашего приезда в Риддерск, мы предприняли с Коптевым восхождение на Ивановский Белок. Выехали мы с рассветом в экипаже до того места, где река Громотуха выходит из своего дикого ущелья в долину, в которой, сливаясь с рекой Тихой, образует Ульбу. Здесь мы пересели на ожидавших нас с проводниками верховых лошадей. Первый подъем был очень крут. На расстоянии метров приблизительно 250 над долиной, на крутых безлесных скатах, я встретил первые растения чудной альпийской алтайской флоры. То были крупные золотисто-желтые цветы альпийского алтайского мака, синие горячавки и темно-пурпуровые цветы камнеломки, крупные круглые листья, которые употребляются местными жителями как суррогат чая под названием копорского чая. Когда мы достигли лесистого гребня, подъем наш утратил свою крутизну. Зато лес был едва проходим. Срубленные деревья лежали поперек исчезавшей в густых зарослях тропинки. Даже на полянах травы и кустарники доходили всаднику до пояса, но это были европейские типы растений. При подъеме еще от 130 до 150 метров исчезла береза, и лес сделался совершенно хвойным. К ели и сосне присоединились лиственница и сибирский кедр. Там же, где попадались крутые скаты, обнаженные от лесной растительности, они были покрыты альпийскими травами алтайской флоры. Еще выше, на 150 метров, начали исчезать лиственницы и ели, да и самые сосны были покрыты хвоей только с западной и северо-западной стороны, а с юго-восточной, под влиянием сухих континентальных ветров, были совершенно обнажены. Еще выше сосны потеряли характер деревьев и превратились в низкорослый стланец, на полянах между которым появились алтайские формы высокоальпийского характера, низкорослые, с крупными, большей частью яркими цветами. Наконец, объехав длинной дугой с южной стороны вершину Ивановского Белка, мы взобрались на нее. Довольно обширная площадь, образующая эту вершину, состоит из множества плоских гранитных скал. Вид с окраин этой площади был чрезвычайно обширен и величествен. Позади дикое ущелье Громотухи замыкалось кряжем ульбинских белков, между которыми особенное внимание обращали на себя проходной и рассыпной. Впереди были видны тургусунские белки, а влево, через Риддерскую долину, в поражающей своей синевой дали, Риддерская синюха и Убинские белки. К сожалению, многие из гор были в это время закутаны облаками. Везде на северных склонах горных вершин были видны широкие полосы и пятна снега, но сплошного снежного покрова, как на Алтайской Белухе или на Тяньшане, на всех этих белках не было видно. Только что мы взошли на вершину Ивановского Белка, как сильный ветер нанес на нас облако, задернувшее нас покрывалом густого тумана. На окраине вершины мы нашли стол, поставленный знаменитым ботаником Ледебуром на месте, где он произвел свое измерение. Наступившая сильная непогода помешала мне сделать гипсометрическое измерение. Температура понизилась до 4 градусов, в то время как в Ридерске было 14. Пробыв на вершине около часа, уже в непроглядном тумане мы начали спускаться по крутому гранитному северо-западному скату, на котором около широких снежных полос роскошно цвели высокие альпийские травы. Западный ветер дул с необыкновенной силой, и, начиная от половины спуска, полил проливной дождь с градом. Так что, когда мы часа через два доехали до выхода Громотухи из ее ущелья и сели в экипаж, то уже промокли до костей. На следующий день я осматривал ридерские рудники под землей, но испортившаяся погода и сильные недомогания вследствие простуды заставили меня отказаться от первоначального намерения пройти через проходной белок в долину Черыша. И 27 июля я выехал из Риддерска, посетив еще Убинскую долину, а к вечеру 30 июля вернулся в Змеиногорск, где быстро приготовился к своему отъезду через Семипалатинск на осуществление своей заветной и затаенной мечты – достижения Тяньшаня. 1 августа я выехал из Змеиногорска и два дня, 2 и 3 августа, употребил еще на осмотр юго-западных пригорий Алтая близ Николаевского и Сугатовского рудников. 4 августа я выехал из Николаевска, в 3 верстах от которого переправился через реку Убу по знакомой мне уже переправе. На противоположном, правом берегу реки поднималась скалистая гора, состоявшая из мелкозернистого темно-зеленого диабаза – Грюнштейна. Гора эта – последняя из сопровождающих течений Убы, которая далее уже течет к Иртышу по степи. Через 15 верст от переправы мы достигли деревни Красноярской, последнего селения Алтайского горного округа, получившего свое название от крупного красноватого песчаного обрыва, простиравшегося дугой вдоль правого берега Убы. Кругом, куда ни направлялся взор, он везде встречал беспредельную степь, и только самое селение было осенено несколькими ивами. Растительность степи была весьма однообразна. На горизонте в синеве тумана за Иртышом видны были горы. Дорога от красноярской деревни шла сначала верст 8 вдоль реки Убы, по берегу которой росли еще кустарники. Затем поднималась на невысокое плоскогорье и через 26 верст достигала первого казачьего поселения на Иртыше – Пьяногорского. Несколько далее полпути начался уже волнистый спуск к Иртышу. На пологих возвышениях этого спуска бросились мне в глаза груды камней ослепительной белизны. Это были крупные обломки белого кварца, набросанные здесь, очевидно, человеческой рукой. По удостоверению туземцев, это были старые киргизские кладбища. Впереди нас струился и серебрился Иртыш, а около него раскинулся своими красивыми беленькими домиками старый Пьяногорский форпост. В верстах в 4 за Иртышом возвышалась гора Джамантаж, дурной камень, в седле которой виднелись юрты киргизского стойбища. Близ форпоста встретились обширные плантации табаку. За Пьяногорском наш путь шел уже вдоль Иртышской казачьей линии форпостов. Следующий за Пьяногорским форпост, Шульбинский, находился от него в 25 верстах. На полпути между обоими форпостами я заметил возвышавшиеся метров на 6 над уровнем приблизившегося к дороге рукава Иртыша и обмытые его водами гранитные скалы. Гранит был чрезвычайно крупнозернистый. Бледно-розовый полевой шпат и белая серебристая слюда, входившие в его состав, придавали ему светлый вид. Если бы эти скалы не были обмыты волнами иртышских разливов, то они скрывались бы под большими толщами песчаных наносов, наполненных мелкими и крупными валунами. Самые крупные из этих валунов состояли из черного амфиболита. Растительность здесь была более разнообразна, чем на степном водоразделе. К этой интересной местности подходил с северо-восточной стороны обширный Шульбинский бор. Самую реку Шульбу мы без затруднения переехали вброд, не доезжая 2 верст до Шульбинского форпоста. Так как между Шульбинским и следующим, Талицким, форпостами на расстоянии всех 25 верст простираются вдоль правого берега Иртыша сыпучие пески, то нам пришлось во избежание тяжелого переезда через них переправиться на левый берег реки Иртыша, имеющий здесь свыше 600 метров ширины, и ехать по этому берегу, поросшему осиной, серебристым тополем и талой, а также черемухой и татарской жимолостью. На всем протяжении до Талицкого форпоста местность была весьма живописна и уподоблялась естественному саду, украшенному широкой серебристой лентой иртыша, извивающейся между берегами и островами, красиво поросшими высокими деревьями. На другой стороне реки виден был спускавшийся издалека по наклонной плоскости к Иртышу Шульбинский бор. Доехав до впадения слева в Иртыш степной реки Чургурбана, через 20 верст от Шульбинского форпоста, мы вернулись на правый берег реки к Талицкому форпосту и, проехав в этот день еще одну станцию, 24 версты, доехали в сумерки до Озерного форпоста, где и ночевали, а на другой день, 5 августа, на рассвете прибыли в Семипалатинск.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: Глава вторая. В Семипалатинске, где мне не было никакого дела, кроме посещения губернатора, так как я ему был рекомендован генерал-губернатором, и где город, как и ближайшие его окрестности, не представляли для меня интереса, я определил пробыть только сутки. При этом я встретил самый предупредительный прием со стороны губернатора, генерал-майора главного штаба Панова, который, будучи предупрежден о моем приезде, выслал мне навстречу моего адъютанта, блестящего армейского офицера Демчинского, любезно пригласившего меня остановиться у него, так как в Семипалатинске в то время никаких гостиниц не было. Но всего более обрадовал меня Демчинский деликатно устроенным сюрпризом. Он мне представил совершенно неожиданно у себя на квартире, одетого в солдатскую шинель, дорогого мне петербургского приятеля Федора Михайловича Достоевского, которого я увидел первым из его петербургских знакомых после его выхода из мертвого дома. Достоевский наскоро рассказал мне все, что ему пришлось пережить со времени его ссылки. При этом он сообщил мне, что положение свое в Семипалатинске он считает вполне сносным, благодаря добрым отношениям к нему не только своего прямого начальника, батальонного командира, но и всей Семипалатинской администрации. Впрочем, губернатор считал для себя неудобным принимать разжалованного в рядовые офицера как своего знакомого, но не препятствовал своему адъютанту быть с ним почти в приятельских отношениях. Надо заметить, что в Сибири вообще к находившимся уже на свободе ссыльным или поднадзорным начальство в то время относилось благодушно. Так, завсегдатаем у генерала Панова, составлявшим по вечерам постоянную его партию вист, был медик, который вместе с тем наблюдал за слабым здоровьем губернатора. Когда вышел коронационный манифест Александра II, Панову было сообщено официально, что с этого медика, достигшего по его представлениям чина статского советника, снимается надзор полиции, о существовании которого губернатор узнал по этому поводу впервые, полагая, как он сказал мне в шутку, что со времени его назначения губернатором не медик состоял под его надзором, а наоборот, он состоял под надзором медика. Федор Михайлович Достоевский дал мне надежду, что условится со мной при моем обратном проезде посетить меня на моих зимних квартирах в Барнауле, списавшись со мной по этому предмету заранее. Выехав из Семипалатинска 6

9 августа я направился в своем тарантасе по почтовой пикетной дороге в город Капал. В это время путешественники не могли иначе ездить по этой дороге, как с конвоем от 2 до 5 казаков. Станции по дороге состояли из выстроенных в степи на расстоянии от 25 до 35 верст один от другого домиков из необожженного кирпича и занятых пикетом из 12 казаков. Лошадей на этих станциях содержалось немного, а в случае необходимости они брались прямо из табунов, кочующих вблизи киргизов. Пойманную в табуне тройку, не видевшую никогда упряжи, запрягали так, что лошадям завязывали глаза и ставили их лицом к тарантасу, а потом уже повертывали как следует, и когда все было готово, снимали с глаз лошадей повязки и пускали всю упряжку по дороге. Лошади мчались, как бешеные по степи. Казак-кучер не старался даже их удерживать, но верховые казаки мчались по обе стороны тарантаса и только отгоняли тройку от опасных мест, соблюдая общие направления. Промчавшись таким образом верст 10, лошади, значительно утомившись, бежали уже ровнее и спокойнее, и ими легко было управлять. Итак, 6 августа около полудня я подъехал с Демчинским к переправе через Иртыш, где нас уже ждал мой тарантас, прошедший через осмотр таможни, и где нас встретил Федор Михайлович Достоевский. Переправа была довольно продолжительная, потому что летом вместо одной их бывает 2. Одна через Семипалатинский рукав Иртыша, другая через самый Иртыш. Переехав через обе переправы, я простился со старым и новым своими приятелями, получив от них искренние пожелания успеха, и сел в свой тарантас, тронувшийся в путь в сопровождении 4 конвойных. Вид из-за Иртыша на Семипалатинск был привлекательнее внутренности города, состоявшего из некрасивых деревянных домов и растянутого вдоль берега реки. Направо торчали острые верхушки 5 или 6 некрасивых деревянных минаретов, а налево возвышались лучшие в то время каменные строения города – белый каменный госпиталь и единственная кирпичная православная церковь. Еще левее тянулась вдоль берега длинная казацкая слобода, состоявшая из таких же невзрачных деревянных домов, как и город. В то время, в 1856 году, в городе было менее 9000 жителей. К концу века число их почти учетверилось до 35 тысяч. Не было в городе в то время и никаких древесных насаждений. Все заречное левое прибрежье Иртыша, песчаное и пыльное, имело вид совершенной пустыни, и только на островах реки были видны высокие деревья, осины и тополи. Пространство между Иртышом и первым на моем пути Улугусским пикетом, 26 верст, имело характер полупустыни. Почва была здесь песчаная, с галькой. Необыкновенно редкая растительность состояла из ковыля и полыни. Но появились уже некоторые характерные чисто азиатские растения, в особенности из галофитов, солянок. Вообще же киргизская степь в Семипалатинской и Семиреченской областях оказалась совершенно не похожей ни на Ишимскую и Барабинскую, ни на степи Южной России. В этом, по крайней мере, году, 1856, киргизская степь в начале августа еще не выгорела, и растительность ее сохранилась в полном блеске своих разнообразных цветущих травянистых растений, между которыми преобладали чисто степные среднеазиатские формы при полном отсутствии всякой лесной растительности. Зато в киргизской степи часто попадались более или менее обширные солончаки со своей своеобразной растительностью. Иногда подымались настоящие небольшие горные группы и кряжи, состоявшие преимущественно из порфиров и покрытые также степной растительностью. У подножья этих гор иногда пробивались водные ключи и небольшие источники. Но никаких текущих вод от самого Иртыша на большом пространстве до речки Аягуза я не встретил. Горный кряж на моей дороге, пересекавший весь горизонт невысокой, но довольно однообразной стеной, был простирающийся от востока к западу в верстах в 60 от Иртыша хребет Аркалык. Уже версты 4, не доезжая до Аркалыкского пикета, я въехал в горное ущелье, состоявшее из кремнистого сланца, поднятого зеленым порфиром, грюнштейном или диабазом. Проехав верст 30 за Аркалыком, я только поздно вечером 6 августа добрался до 5 на моей дороге пикета, Аркадского, и ночевал здесь в своем тарантасе с намерением на другое утро, 7 августа, осмотреть соседние с пикетом горы. Ночь была свежа, к утру было только плюс 7,5 градуса.

0: видной отдельностью, как на Колыванском озере или на Брокине в Гарце, но нагроможденными в беспорядке, подобно грудам вьюков, и иногда нависшими над обрывами в едва устойчивом равновесии. Изредка попадались на них захудалые хвойные деревья. На Аркадские горы я взбирался верхом, а на самые высокие скалы – пешком, цепляясь за кустарники. Высота их, определенная гипсометрически, не превосходила 800 метров. Горы на левой стороне Капальской дороги, на юго-восток от Пикета, имели совершенно другое сложение. Вершины их я нашел состоящими из сталькового сланца, приподнятыми на северо-восточной стороне фиолетовым порфиром. У подножья этих гор было соленое озеро, высыхающее летом. Рыбы в нем не было. Зато в верстах в 30 к востоку от Арката находилось озеро, богатое рыбой и потому получившее название Балык-Куль.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
0: Гранитные Аркадские и Буркадские горы со своими резкими профилями составляли исключение на моем пути в Семереченский край. На следующих 5 перегонах до города Аягуза, 118 верст, горы имели куполовидные формы и округлые очертания, характеризующие порфировые поднятия. Такие куполовидные горы в особенности заметны были между Усунбулакским и Ингрикеевским пикетами. Тут весь перегон шел через холмистую местность. Горы эти носили название Ингрикея и были подняты зелеными порфирами, диабазами. За Ингрикеевским пикетом к Алтын-Калатскому степь становится ровнее. В верстах в 6 за Алтын-Калатским пикетом наша дорога перешла через русло высохшей реки, которую казаки называли Горькою. Эта безводная река, первая встреченная мною на 220-верстном расстоянии от Иртыша, и была Ащису, или Чаганка, левый приток Иртыша. Верховье Ащису находится в хребте Чингистау, зубчатый гребень которого синеется вдали от Алтын-Калатского пикета. Последний перегон от Алтын-Калата до Аягуза, 30 верст, я сделал поздним вечером 7 августа, так как солнце уже закатилось, когда я выехал из Алтын-Калата. Вечерняя заря исчезла, ночь была теплая и великолепная, звезды блистали очень отчетливо на безоблачном горизонте, но тихим и ровным, как бы сухим блеском, а не мерцая разноцветными огнями, как на безоблачном же небосклоне Италии. Оттого они казались очень маленькими. На востоке, вслед за легким заревом, поднималась луна. Она казалась такой малой на горизонте, как бы была в зените. Диск ее был резко очерчен, свет ее был ярок. Все это обличало необыкновенную сухость воздуха. Росы не было и следа. Я приехал в Аягус уже после 10 часов вечера, проехав таким образом 270 верст по типичной киргизской степи. Переезд этот в значительной степени расширил мои понятия о том, что русский народ подводит под термин «степи». Рожденный в соседстве с черноземными русскими придонскими и приволжскими степями, на той окраине черноземной России, для которой русская научная терминология придумала название «лесостепи», я привык разуметь под именем степи обширные безлесные равнины, покрытые черноземом и поросшие исключительно травянистой растительностью. Такой характер имели родные и знакомые мне с детства придонские и приволжские степи. На ровном их горизонте никогда не профилируются никакие горные возвышенности. Проезжая в своем детстве и юности сотни и даже тысячи верст по черноземной России, я никак не мог себе представить, что такое гора, так как видел горы только на картинках и готов был относиться к ним как к художественным вымыслам, а не как к действительности. То же, что наш великорусский народ разумел у нас под именем гор, были, с одной стороны, спуски в ложбины или овраги, промытые доисторическими делювиальными течениями или современными вешними водами в нашей беспредельной Сарматской равнине, а с другой – подъем на другую сторону этих ложбин и оврагов. Таким образом, пересекающие наши великорусские степи, так называемые горы, имеют отрицательный рельеф, то есть состоят не из возвышений над уровнем степи, а наоборот из углублений, в которых ютится лесная растительность, между тем, как

ровная поверхность самой степи поросла исключительно травянистой растительностью необыкновенно роскошной весной и в начале лета и выжженной палящими лучами солнца к осени. В 5 же зимних месяцев вся эта поверхность покрывается глубоким пластом снега, дающего своим таянием весной новую жизнь нашим степям. Совершенно иной тип степи встретил я в азиатской России на необъятном пространстве между Уралом и Алтаем, составляющем южную часть западно-сибирской низменности. С южно-русскими черноземными степями сибирские степи имеют то общее, что на всем их пространстве нет никаких возвышенностей, что они также очень богаты травянистой растительностью и что их флора имеет большое сходство с флорой наших степей. Но существенное различие тех и других – заключается в том, что хотя сибирские степи и богаты прекрасными луговыми пространствами, но пространства эти очень часто перемежаются с более или менее обширными перелесками, колками, состоящими из лиственных деревьев, берез, осин, тополей и тому подобное. И что эти колки не скрываются в ложбинах, а растут на самой поверхности степи. В самой почве тех и других степей есть также существенное различие в том, что хотя почва сибирских степей плодородна, но она не может быть отнесена к типичной черноземной почве. По отношению же к своему орошению сибирские степи имеют также свои особенности. Величественные реки, орошающие западно-сибирскую низменность, текут издалека, так как они берут начало преимущественно в Урале или в Алтае, и не встречая на выходе своем в низменность тех ложбин, промытых делювиальными водами, которыми обилуют сарматская равнина Европейской России, протекают по самой поверхности низменности, прорывая себе неглубокие русла в мягкой и рыхлой почве. При этом они постоянно притискиваются, по закону Бера, к правому своему берегу и, подмывая его, делают его крутым и нагорным, так что он издали представляет вид возвышенности, ограниченный, впрочем, прямой линией на горизонте. За Омском, в так называемой Барабе, я встретил еще новый для меня третий тип степи. При том же равнинном ее характере и перемежаемости ее луговых пространств с лиственными перелесками, колками, Барабинская степь характеризуется отсутствием текущих вод и преобладанием более или менее обширных пресноводных озер. Наконец, четвертый и совершенно неожиданный для меня характер степи встретил я за Иртышом при моем переезде между Семипалатинском и Аягузом. Со степями нашей сарматской черноземной равнины пересеченная мной здесь киргизская степь имела только одно общее, а именно совершенное отсутствие лесной растительности и обилие травянистой, необыкновенно роскошной весной и в начале лета, совершенно выгорающей осенью, а в зимние месяцы покрытой снежной пеленой, настолько легкой, что скот, разрывая снег своими копытами, находит себе подножный корм и в течение этих зимних месяцев. Но самое поразительное отличие киргизской степи от наших южно-русских состоит в том, что на ее горизонте поднимаются очень часто горно-каменные возвышенности, которые состоят то из округлых куполовидных порфировых холмов, то из резко очерченных гранитных кряжей. Текущими водами киргизская степь чрезвычайно бедна, но в горно-каменных ее возвышенностях есть ключи и источники, а на самой поверхности степи встречаются и озера, но почти всегда с солоноватой водой. Самый же характер растительности, состоящий часто из роскошных трав и кустарников, совершенно иной, чем в наших степях, так как во флоре киргизской степи преобладают не европейские формы, как в наших сибирских степях, но уже чисто азиатские. Таким образом, этот четвертый тип степи еще более отличен от нашего средне-южно-русского, чем оба сибирских типа. Что же, в конце концов, разумеет русский человек под названием степи? По-видимому, обширные равнины, богатые травянистой растительностью и нетронутые еще культурой. При этом понятию степи не противоречит ни присутствие на ней твердокаменных горных групп и кряжей, как это замечается в киргизской степи, ни произрастание на ней перелесков, состоящих из лиственных лесных пород, как это замечается в Ишимской и Барабинской степях. Орошение есть необходимое условие существования степи. Безводная степь перестает быть степью и делается пустыней. Но характер орошения

0: Орошение степи может быть весьма различен. Степь может быть орошена реками, текущими или по совершенно ровной ее поверхности, или в более или менее глубоких ложбинах. Наконец, степь может совсем не иметь текущих вод, а быть покрыта пресноводными или солеными озерами. Но еще более необходимо, чтобы степь была покрыта зимой сплошным снежным покровом, составляющим непременный атрибут степи, так как таяние этого покрова восстанавливает тот растительный покров, который служит главной характеристикой степи.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
0: Возвращаюсь к своему путешествию 1855 года. Город Аягус, впоследствии Сергиополь, был расположен на правом берегу реки того же имени, которая имела здесь всего только 10 метров ширины. Но я обрадовался и этой ничтожной речке, так как это была первая встреченная мной проточная вода на протяжении 270 верст от Иртыша. И притом она принадлежала уже к бассейну озера Балхаша. Город этот первоначально был построен в верстах в 30 выше по речке Аягузе, при пересечении ее караванной дорогой. Но вскоре после основания там города караванная дорога отошла от него в сторону и стала пересекать речку в 30 верстах ниже. Тогда город перенесли на это, то есть на нынешнее его место. Но караванная дорога снова перешла на свое старое место. Однако город не захотел качаться далее, как маятник, из стороны в сторону, и остался на своем втором месте. Во время моего посещения он был таким жалким и ничтожным, каким мне не приходилось видеть ни одного русского города. Построен он был на одном более низком берегу ничтожной речки, везде проходимой вброд, и состоял из глиняного укрепления с бастионами и куртинами, которое уже развалилось и внутри которого помещались какие-то казенные здания, казармы, больницы и недостроенная еще кирпичная церковь. Собственно, город состоял из одной широкой улицы с такими низенькими саманными глинобитными домиками, что приходилось нагибаться, чтобы разговаривать со стоявшими у окон этих домиков жителями. Лавок в городе совсем не было. Единственное, просуществовавшее короткое время, закрылось, потому что, как уверял разорившийся лавочник, никто не хотел платить денег за товары, а все требовали их отпуска даром. На другой стороне реки возвышались каменистые холмы, на которых по вечерам выли волки и даже видны были их сверкавшие в темноте глаза. Я остановился в городе в маленьком, но чистом и хорошо выбеленном домике зажиточного казака и пробыл весь следующий день, переночевав здесь две ночи. Такая дневка оказалась необходимой, главным образом для разбора и укладки моих богатых геологических и ботанических сборов. День был жаркий. В 7 часов утра в тени было 15 градусов, в 2 часа пополудни 21,5 градус, а в 9 часов вечера еще 19 градусов. Главная моя экскурсия 8 августа была направлена вверх по одной из составных ветвей речки Аягуза, где в 6 верстах выше города находились ломки известняка, а в 3 верстах – кирпичный завод, на котором выделывался кирпич для постройки церкви и дома коменданта города. Этим комендантом был казачий Есаул. Растительность посещенных мною холмов была очень бедна, но в минеральных богатствах в окрестностях Аягуза, по-видимому, не было недостатка. Мне доставили образцы прекрасного графита, найденные в верстах в 40 от города, в вершинах речки, впадающей в Аягуз, и образцы каменного угля, залегающего в верстах в 70 от него, в ту же сторону. 9 августа, рано поутру, после второй ночи, проведенной в Аягузе, я тронулся в путь по направлению к городу Капалу. Первые 4 перегона, более 100 верст, шли вдоль течения речки Аягуза, через которую мы не раз переезжали вброд. Течение это сопровождалось довольно ровной степью, гор не было видно. На 4-й от Аягуза станции, Мало-Аягузской, мы расстались с рекой Аягузом, и через 2 перегона, около 60 верст, совершенные уже ночью, достигли на рассвете 10 августа интересовавшей меня станции Арганатинского пикета. Пикет этот был расположен в ущелье маленькой горной группы, состоявшей из скал черного кремнистого сланца, круто приподнятых порфиром. По ущелью мимо пикета протекал ключ чистой воды. Дорога поднималась по этому ущелью. Я остановился на пикете для того, чтобы пересесть на верховую лошадь и предпринять в сопровождении двух казаков экскурсию к камышам, окаймляющим озеро Балхаш, видное из пикета в хорошую погоду. К сожалению, когда мы выехали из пикета и сделали несколько верст по направлению к Балхашу, тучи собрались со всех сторон, и пошел сильный дождь, промочивший нас, что называется, до костей. Экскурсия не удалась, пришлось вернуться на пикет. Я, пересев в тарантас, решил продолжать свой путь к Капалу. Через два перегона, 65 верст, я достиг Лепсинского пикета и выехал на реку Лепсу. Это была первая значительная река Семиречья. При выезде на Лепсу дождь уже прекратился, и я мог сделать хороший сбор интересных растений семиреченской флоры. Река имела метров 40 ширины и быстрое течение. Через нее мы переправились на пароме. За переправой находился Лепсинский пикет. За Лепсой расстилалась обширная песчаная степь. Местность эта была оживлена богатой орнитологической фауной. Здесь мы увидели впервые степных куриц. Так казаки называли характернейшую среднеазиатскую птицу, свойственную, между прочим, и природе Семиречья. У нас ее называют саджой или копыткой. Сверх того, мы видели много дров и стреляли с успехом куропаток и степных рябков. В этот день, 10 августа, я переехал и вторую значительную реку Семиречья – Баскан, при Басканском пикете, и достиг третьей реки Аксу у Аксуйского пикета после двух перегонов от Лепсы, 65 верст, где и ночевал. Что придавало неимоверную прелесть той части Семиречья, которую мы проехали в этот день, так это то, что в стране истоков реки Лепсы на юго-востоке перед нами раскинулся во всем своем величии исполинский снежный хребет, семиреченский Алатау, теперь называется Джунгарским Алатау, который с низменной прибалхашской степи поднимается далеко за пределы вечного снега еще более резко, чем Альпы со стороны Ломбардской равнины. 11 августа, переночевав на Аксуйском пикете и проехав еще один перегон, 23 версты до пикета Карасуйского, я стал подниматься в гору на высокий отрог Семиреченского Алатау. Весь перевал этот, известный в то время под именем Гасфортова, так как он был устроен самим генерал-губернатором, находился между станциями Карасуйской и Арасанской, отстоящими одна от другой на 27 верст. Верст 5 дорога поднималась в гору узким ущельем, состоявшим из диких обрывов глинистого сланца, поднятых очень круто. Часа через два очень крутого подъема мы достигли вершины гребня, который, впрочем, едва ли превосходил 1300 метров абсолютной высоты и, во всяком случае, не имел еще альпийской растительности. После нескольких верст пути через плоскогорье и семиверстного пологого спуска я увидел, наконец, впереди себя извивающуюся ленту реки Бийон, а за ней интересное арасанское поселение. Бийон имеет характер быстрой и пенящейся горной реки, стремящейся через камни и скалы. Обмытые ею и торчащие из нее, они состоят из гранита. Много этих скал было навалено и за рекой, и, видимо, перенесено сюда ею, но, во всяком случае, не издалека, так как эти самые граниты выходят на поверхность в полуверсте от поселка. Поселок состоял из двух десятков домов, из которых один, построенный над самым ключом, был очень опрятен и даже красив. Бассейн Арасана был разделен на четыре купальни, каждая метров в 6 длиной и 4 шириной. Вода в них выходила с чистого дна из-под расчищенных камней. Из нее в трех местах выбивались силой пузыри газов. Температуру Арасана я нашел в плюс 26,5 градусов по Цельсию. Запах сернистого водорода был очень малочувствителен. Нет сомнения, что после расчистки температура источника несколько понизилась, и выходящие на его дне газы стали менее задерживаться. Перед домиком был разбит сад, в котором деревья еще не успели разрастись. Но что придавало уже прелесть всей местности, так это пашни капальских жителей, необыкновенно богатые своим урожаем пшеницы и овса и плодородием почвы. Пашни эти простирались от самого города Капала по всему плоскогорью Джунке до реки Бийона, доставлявшего обильное орошение этим пашням. Если принять во внимание, что многие ископальцев обрабатывали в это время до 20 десятин на тягло, то можно себе представить, какой цветущей русской колонии в Семиречье был уже в то время копал, основанный за 15 лет до того в местности, плодородие которой и удобство для основания оседлой русской земледельческой колонии были впервые оценены знаменитым русским путешественником Григорием Силычем Карелиным, ранее всех проникшим в северную часть Семиречья в 1840 году. «Я не остался ночевать в Арасане, и 11 августа к вечеру добрался уже до Копала через прекрасное плодородное плоскогорье Джунке, имеющее здесь не менее 30 верст ширины. Копал был в это время уже очень порядочным городком, состоявшим из 700 домов, с деревянной церковью на площади и несколькими красивыми деревянными же домиками наиболее зажиточных казаков. В одном из таких домиков, служившем постоялым двором, я нашел себе пристанище, так как гостиниц в Копале не было. На другой день поутру я отправился к начальнику Копальского округа, полковнику Абакумову, который меня принял особенно приветливо и радушно. Он был выдающейся личностью, имевшей заслуги и перед наукой. Будучи еще молодым казачьим офицером, Абакумов сопровождал высокоталантливого натуралиста-путешественника Карелина, когда тот в 1840 году совершал первые свои поездки в северной части Семиречья, в горах Семиреченского Алатау, и сделался под его руководством страстным охотником и натуралистом.
1: Мы читали главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Армия России освободила Новоскелеватное в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны. Ведомство также информирует, что российские беспилотники «Герань-4» уничтожили два истребителя МиГ-29 в ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, а также по складам горючего и местам запуска дальнобойных беспилотников. 5 жителей Курской области и еще 2 гражданина из других регионов возвращены из украинского плена в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области закрыт.
2: Жители Курской области все вернулись домой. Да, я надеюсь, что новый обмен и военнопленными гражданскими будет все-таки в скорое время. Списками мы обменялись, сейчас отработаем. И надеюсь, в ближайшее время встретимся, чтобы увидеть результат.
1: По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, все возвращенные в субботу люди попали в плен в 2024 году. Долгое время об их местонахождении ничего не было известно. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Беспилотник атаковал музей «Самбекские высоты» в Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь заявил, что украинский дрон упал на территорию военно-исторического комплекса. По последним данным, ранены 12 человек, из них 10 госпитализированы. Удар, по предварительным данным, пришелся на здание информационно-выставочного центра. Слюсарь подчеркнул, что сама экспозиция музея не повреждена. Детонации и пожара не произошло, добавил губернатор. Информация о масштабах разрушений уточняется. В молодежной столице Смоленске прошли масштабные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Праздник состоялся на площади Ленина, собрав сотни жителей и гостей города. Здесь были организованы тематические зоны, концерты, мастер-классы, выставки и встречи. В рамках мероприятия в Смоленске также прошли показы коллекций молодых дизайнеров и выступления артистов. Гости смогли поучаствовать в волонтерских и донорских акциях. Первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко отметил, что Смоленск сочетает богатую историю и современное развитие. Государство создает все условия, чтобы молодые люди смогли реализовать свои таланты, добавил Сергей Кириенко. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Сергеевич Тургенев. Главы из повести «Первая любовь». Читает Василий Лановой.
2: Мне было тогда 16 лет. Дело происходило летом 1833 года. Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь. Никто не стеснял моей свободы. Я делал, что хотел, особенно с тех пор, как я расстался с последним моим гувернером. Отец обходился со мной равнодушно, ласково. Матушка почти не обращала на меня внимания, хотя у ней, кроме меня, не было детей. Другие заботы ее поглощали. Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, женился на ней по расчету. Она была старше его 10 годами. Матушка моя вела печальную жизнь. Беспрестанно волновалась, ревновала, сердилась, но не в присутствии отца. Она очень его боялась. А он держался строго, холодно, отдаленно. Я не видал человека более изысканно спокойного, самоуверенного и самовластного. Я никогда не забуду первых недель, проведенных мной на даче. Погода стояла чудесная. Я гулял то в саду нашей дачи, то по Нескучному, то за заставой. Брал с собой какую-нибудь книгу, курс Кайданова, например, но редко ее развертывал, а больше вслух читал стихи, которых знал очень много на память. Кровь бродила во мне, и сердце ныло так сладко и смешно. Я все ждал, робел чего-то, и всему дивился, и весь был наготове. Фантазия играла и носилась быстро вокруг одних и тех же представлений, как на заре стрижи вокруг колокольни. Я задумывался, грустил и даже плакал, но и сквозь слезы, и сквозь грусть, навеянную то певучим стихом, то красотою вечера, проступала, как весенняя травка, радостное чувство молодой, закипающей жизни. Дача наша состояла из деревянного барского дома с колоннами и двух низеньких флигельков. Флигелек направо стоял пустой и отдавался в наймы. В один день ставни в окнах этого флигелька открылись, показались в них женские лица, какое-то семейство в нем поселилось. Помнится, в тот же день за обедом матушка осведомилась у дворецкого о том, кто были наши новые соседи, и, услыхав фамилию княгини Засекиной, сперва промолвила не без некоторого уважения: «А, княгиня!» А потом прибавила: «Должно быть, бедная какая-нибудь». «На трех извозчиках приехались», — заметил, почтительно подавая блюдо, дворецкий. «Своего экипажа не имеют, и мебель самая пустая». «Да», — возразила матушка, — «а все-таки лучше». Отец холодно взглянул на нее, она умолкла. Действительно, княгиня Засекина не могла быть богатой женщиной. Нанятый ею флигелек был так ветх и малый, низок, что люди, хотя несколько зажиточные, не согласились бы поселиться в нем. Впрочем, я тогда пропустил это все мимо ушей. Княжеский титул на меня мало действовал. Я недавно прочел «Разбойников» Шиллера. У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьем по нашему саду и караулить ворон. К этим осторожным, хищным и лукавым птицам я издавна чувствовал ненависть. В день, о котором зашла речь, я также отправился в сад. И, напрасно исходив все аллеи, Вороны меня признали и только издали отрывисто каркали. Случайно приблизился к низкому забору, отделявшему, собственно, наши владения от узенькой полосы сада, простиравшейся за флигельком направо и принадлежавшей к нему. Я шел, потупя голову. Вдруг мне послышались голоса. Я взглянул через забор и окаменел. Мне представилось странное зрелище. В нескольких шагах от меня, на поляне между кустами зеленой малины, стояла высокая стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове. Вокруг нее теснились 4 молодых человека, и она поочередно хлопала их по лбу теми небольшими серыми цветками, которых имени я не знаю, но которые хорошо знакомы детям. Эти цветки образуют небольшие мешочки и разрываются с треском, когда хлопнешь ими по чему-нибудь твердому. Молодые люди так охотно подставляли свои лбы, а в движениях девушки, я ее видел сбоку, было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое, что я чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия. И, кажется, тут же бы отдал все на свете, чтобы только и меня эти прелестные пальчики хлопнули по лбу. «Молодой человек». «А молодой человек», — проговорил вдруг подле меня чей-то голос, — «разве позволительно глядеть так на чужих барышень?» Я вздрогнул весь, я обомлел. Возле меня за забором стоял какой-то человек с коротко остриженными черными волосами и иронически посматривал на меня. В это самое мгновение и девушка обернулась ко мне. Я увидел огромные серые глаза на подвижном оживленном лице, и все это лицо вдруг задрожало, засмеялось, белые зубы сверкнули на нем, брови как-то забавно поднялись. Я вспыхнул, схватил с земли ружье и, преследуемый звонким, но не злым хохотанием, убежал к себе в комнату, бросился на постель и закрыл лицо руками. Сердце во мне так и прыгало. Мне было очень стыдно и весело. Я чувствовал небывалое волнение. Ложась спать, я сам не знаю зачем, раза 3 повернулся на одной ноге, напомадился, лег и всю ночь спал, как убитый. Перед утром я проснулся на мгновение, приподнял голову, посмотрел вокруг себя с восторгом и опять заснул. Как бы с ними познакомиться, было первой моей мыслью, как только я проснулся поутру. Но как? Вот в чем вопрос. Я припоминал малейшие подробности вчерашней встречи. Мне почему-то особенно ясно представлялось, как это она посмеялась надо мною. Но пока я волновался и строил различные планы, судьба уже породила обо мне. Матушка получила от новой своей соседки письмо. В этом письме, написанном безграмотным языком и неопрятным почерком, княгиня просила матушку оказать ей покровительство. Она просила у матушки позволения явиться к ней. Я застал матушку в неприятном расположении духа. Отца не было дома, и ей не с кем было посоветоваться. Она приказала мне сходить к княгине и на словах объяснить ей, что матушка, мол, моя, всегда готова оказать ее сиятельству по мере сил услугу и просит ее пожаловать к ней часу в первом. Неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний меня и обрадовало, и испугала.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
0: Мы читаем главы из повести Ивана Сергеевича Тургенева «Первая любовь».
2: В тесной и неопрятной передней флигелька, куда я вступил с невольной дрожью во всем теле, встретил меня старый и седой слуга с темным медного цвета лицом, свиными угрюмыми глазками и такими глубокими морщинами на лбу и на висках, каких я в жизни не видывал. Он нес на тарелке обглоданный хребет селедки и, притворяя ногою дверь, ведущую в другую комнату, отрывисто проговорил: «Чего вам?» «Княгиня Засекина дома?» – спросил я. «Вонифатий!» – закричал из-за двери дребезжащий женский голос. «Пришел кто-то? Барчук соседний. Ну, проси!» «Пожалуйтесь в гостиную». Я оправился и вошел в гостиную. Я очутился в небольшой и не совсем опрятной комнате с бедной, словно наскоро расставленной мебелью. У окна на кресле с отломанной ручкой сидела женщина лет 50, простоволосая и некрасивая, в зеленом старом платье и с пестрой гарусной косынкой вокруг шеи. Ее небольшие черные глазки так и впились в меня. Я подошел к ней и раскланялся. «Я имею честь говорить с княгиней Засекиной». «Я княгиня Засекина, а вы сын господина В.» «Точно так-с. Я пришел к вам с поручением от матушки». «Садитесь, пожалуйста». «Вонифатий, где мои ключи, не видал?» Я сообщил госпоже Засекиной ответ моей матушки на ее записку. Она выслушала меня, постукивая толстыми красными пальцами по оконнице, а когда я кончил, еще раз уставилась на меня. «Очень хорошо. Непременно буду», — промолвила она наконец. «А как вы еще молоды? Сколько вам лет, позвольте спросить?» 16 лет, — отвечал я с невольной запинкой. В это мгновение другая дверь гостиной быстро распахнулась, и на пороге появилась девушка, которую я видел накануне в саду. Она подняла руку, и на лице ее мелькнула усмешка. «А вот и дочь моя», — промолвила княгиня, указав на нее локтем. «Зиночка, сын нашего соседа, господина В. Как вас зовут, позвольте узнать?» «Владимиром», — отвечал я, вставая и пришепетывая от волнения. «А по батюшке Петровичем?» «Да, у меня был полицмейстер знакомый, тоже Владимиром Петровичем звали. Вонифатий, не ищи ключи, ключи у меня в кармане». Молодая девушка продолжала глядеть на меня с прежней усмешкой, слегка щурясь и склонив голову немного набок. «Я уже видела мсье Вальдемара», — начала она. Серебристый звук ее голоса пробежал по мне каким-то сладким холодком. «Вы мне позволите так называть вас?» «Помилуйтесь», — пролепетал я. «Где это видела?» — спросила княгиня. Княжна не отвечала своей матери. «Вы теперь заняты?» — промолвила она, не спуская с меня глаз. «Никак нет-с. Хотите вы мне помочь шерсть распутать? Пойдите сюда, ко мне». Она кивнула мне головой и пошла вон из гостиной. Я отправился вслед за ней. В комнате, куда мы вошли, мебель была немного получше и расставлена с большим вкусом. Впрочем, в это мгновение я почти ничего заметить не мог. Я двигался, как во сне, и ощущал во всем составе своем какое-то до глупости напряженное благополучие. Княжна села, достала связку красной шерсти и, указав мне на стул против нее, старательно развязала связку и положила мне ее на руки. Все это она делала молча, с какой-то забавной медлительностью и с той же светлой и лукавой усмешкой на чуть-чуть раскрытых губах. Она начала наматывать шерсть и вдруг озарила меня таким ясным и быстрым взглядом, что я невольно потупился. Когда ее глаза, большей частью полуприщуренные, открывались во всю величину свою, ее лицо изменялось совершенно. Точно свет проливался по нем. «Что вы подумали обо мне вчера, месье Вальдемар?» — спросила она, погодя немного. «Вы, наверное, осудили меня?» «Я, княжна, Я ничего не думал. Как я могу? Отвечал я с смущением. Послушайте, возразила она. Вы меня еще не знаете. Я пристранная. Я хочу, чтобы мне всегда правду говорили. Вам, я слышала, 16 лет, а мне 21. Вы видите, я гораздо старше вас. И потому вы всегда должны мне говорить правду. И слушаться меня, прибавила она. Глядите на меня. Отчего вы на меня не глядите? Я смутился еще более. Однако поднял на нее глаза. Она улыбнулась, только не прежней, а другой, одобрительной улыбкой. «Глядите на меня», — промолвила она, ласково понижая голос. «Мне это не неприятно. Мне ваше лицо нравится. Я предчувствую, что мы будем друзьями». «А я вам нравлюсь?» — прибавила она лукаво. «Княжна», — начал было я, — «во-первых, называйте меня Зинаидой Александровной, а во-вторых, что это за привычка у детей?» Она поправилась. «У молодых людей не говорить прямо то, что они чувствуют. Это хорошо для взрослых, ведь я вам нравлюсь». Хотя мне очень было приятно, что она так откровенно со мной говорила, однако я немного обиделся. Я хотел показать ей, что она имеет дело не с мальчиком, и, приняв по возможности развязный и серьезный вид, промолвил: «Конечно, вы очень мне нравитесь, Зинаида Александровна. Я не хочу этого скрывать». Она с расстановкой покачала головой. «У вас есть гувернер?» — спросила она вдруг. «Нет, у меня уже давно нет гувернера». Я лгал. Еще месяца не прошло с тех пор, как я расстался с моим французом. «О, да я вижу, вы совсем большой!» Она легонько ударила меня по пальцам. «Держите прямо руки!» И она прилежно занялась наматыванием клубка. Я воспользовался тем, что она не поднимала глаз, и принялся ее рассматривать. Сперва украдкой, потом все смелее и смелее. Лицо ее показалось мне еще прелестнее, чем накануне. Так все в нем было тонко, умно и мило. Она сидела спиной к окну, завешенному белой сторой. Солнечный луч, пробиваясь сквозь эту стору, обливал мягким светом ее пушистые золотистые волосы, ее невинную шею, покатые плечи и нежную спокойную грудь. Я глядел на нее, и как дорога и близка становилась она мне. Мне сдавалось, что и давно-то я ее знаю, и ничего не знал и не жил до нее. На ней было темненькое, уже поношенное платье с передником. Я, кажется, охотно полоскал бы каждую складку этого платья и этого передника. Кончики ее ботинок выглядывали из-под ее платья. Я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам. И вот я сижу перед ней, подумал я. Я с ней познакомился. Какое счастье, Боже мой! Как вы на меня смотрите? Медленно проговорила она и погрозила мне пальцем. Я покраснел. Она все понимает. Она все видит, мелькнуло у меня в голове. И как ей всего не понимать и не видеть. Княгиня Засекина навестила матушку и не понравилась ей. Я не присутствовал при их свидании, но за столом матушка рассказывала отцу, что эта княгиня ей кажется une femme très vulgaire, что она очень ей надоела своими просьбами ходатайствовать за нее у князя Сергия, что у нее все какие-то тяжбы и дела, de vraies affaires d'argent, и что она должна быть великой кляузницей. Матушка, однако же, прибавила, что она позвала ее с дочерью на завтрашний день обедать. Услыхав слово «с дочерью», я уткнул нос в тарелку, потому что она все-таки соседка и с именем. «Как бы она денег взаймы не попросила», — заметила матушка. «Это весьма возможно», — спокойно промолвил отец. «Говорит она по-французски? Очень плохо. Впрочем, это все равно. Ты мне, кажется, сказала, что и дочь ее позвала. Меня кто-то уверял, что она очень милая и образованная девушка. А, стало быть, она не в мать. И не в отца, возразил отец. Тот был тоже образован, да глуп. Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора. После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к Засекинскому саду, но неотразимая сила влекла меня туда. И недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала. Я чуть-чуть не пропустил ее, но вдруг спохватился и кашлянул. Она обернулась, но не остановилась. Отвела рукою широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы, посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку. Я снял фуражку и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «Que suis-je pour elle?» – подумал я, бог знает почему, по-французски. Знакомые шаги раздались за мною. Я оглянулся, ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец. «Это княжна?» – спросил он меня. «Княжна? Разве ты ее знаешь?» «Я ее видел сегодня утром у княгини». Отец остановился и, круто повернувшись на каблуках, пошел назад. Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого изумления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто, но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях. Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня, снова приподняла книгу и удалилась. Целый вечер и следующее утро я провел в каком-то унылом онемении. Помнится, я попытался работать и взялся за Кайданова, но напрасно мелькали передо мною разгонистые строчки и страницы знаменитого учебника. 10 раз сряду прочел я слова «Юлий Цезарь отличался воинской отвагой», не понял ничего и бросил книгу. Перед обедом я опять напомадился и опять надел сюртучок и галстук. «Это зачем?» – спросила матушка. «Ты еще не студент, и бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе сшили куртку? Не бросать же ее?» «Гости будут», – прошептал я почти с отчаянием. «Вот вздор! Какие это гости?» Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстука не снял. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда. Старуха сверхзеленого, уже знакомого мне платья, накинула желтую шаль и надела старомодный чепец с лентами огненного цвета. Она тотчас заговорила о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность, конючила, но нисколько не чинилась. Так же шумно нюхала табак, так же свободно поворачивалась и ерзала на стуле. И как будто и в голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лице ее появилась холодная неподвижность и важность, и я не узнавал ее. Не узнавал ее взглядов, ее улыбки, хотя и в этом новом виде она мне казалась прекрасной. На ней было легкое барежевое платье с бледно-синими разводами, волосы ее падали длинными локонами вдоль щек на английский манер. Эта прическа шла к холодному выражению ее лица. Отец мой сидел возле нее во время обеда и со свойственной ему изящной и спокойной вежливостью занимал свою соседку. Он изредка взглядывал на нее, и она изредка на него взглядывала. Да так странно, почти враждебно. Разговор у них шел по-французски. Меня, помнится, удивила чистота Зинаидина произношения. Княгиня во время стола по-прежнему ничем не стеснялась, много ела и хвалила кушанье. Матушка, видимо, ею тяготилась и отвечала ей с каким-то грустным пренебрежением. Отец изредка чуть-чуть морщил брови. Зинаида также не понравилась матушке. «Это какая-то гордячка», — говорила она на следующий день. «И подумаешь, чего гордиться? Авексамин де Гризет». «Ты, видно, не видала Гризеток», — заметил ей отец. «И слава Богу». «Разумеется, слава Богу. Только как же ты можешь судить о них?» На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться. «Буду надеяться на ваше покровительство, Марья Николаевна и Петр Васильевич», — сказала она нараспев матушке и отцу. «Что делать? Были времена, да прошли, вот и я, сиятельная», — прибавила она с неприятным смехом. «Да что за честь, коли нечего есть?» Отец почтительно ей поклонился и проводил ее до двери передней. Я стоял тут же в своей куцей куртке и глядел на пол, словно к смерти приговоренный. Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне: «Приходите к нам в 20:00, слышите? Непременно!» Я только развел руками, но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Главы из повести «Первая любовь». Читает Василий Лановой.
2: Ровно в 8 часов я входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты на стуле стояла княжна и держала перед собою мужскую шляпу. Вокруг стула толпилось 5 мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула: «Постойте, постойте, новый гость, надо и ему дать билет!» И, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука. «Пойдемте же», — сказала она, — «что вы стоите? Месье, позвольте вас познакомить, это месье Вальдемар, сын нашего соседа». «А это», — прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно на гостей, — «граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нерматский и Беловзоров гусар. Прошу любить и жаловать». «Граф», — продолжала Зинаида, — «напишите мсье Вальдемару билет». «Это несправедливо», — возразил граф, очень красивый и щегольски одетый брюнет с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом. «Они не играли с нами в фанты?» «Несправедливо», — повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном. «Пишите билет, говорят вам», — повторила княжна. «Это что за бунт? Мсье Вальдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан. Нечего ворчать. Пишите, я так хочу». Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо в белую, перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем. «По крайней мере, позвольте объяснить господину Вальдемару, в чем дело», — начал насмешливым голосом Лушин, — «а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играем в фанты. Княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал?» Я только взглянул на него и продолжал стоять, как отуманенный. А княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет. «Господи! Что стало со мною, когда я увидал на нем слово «поцелуй»?» «Поцелуй!» — вскрикнул я невольно. «Браво! Он выиграл!» — подхватила княжна. «Как я рада!» Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилось. «А вы рады?» — спросила она меня. «Я!» — пролепетал я. «Продайте мне свой билет», — брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров. «Я вам 100 рублей дам». Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: «Молодец!» «Но», — продолжал он, — «я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсье Вальдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено». Я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа ее ногтем. «Добре!» — закричал Лушин и помог мне встать. Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких не придумывала она штрафов! Ей пришлось, между прочим, представлять статую. И она в пьедестал себе выбрала безобразного Нерматского, велела ему лечь ничком, да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновение. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. Фанты наскучили нам, мы стали играть в веревочку. Боже мой, какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от нее сильный и резкий удар по пальцам. И как потом я нарочно старался показывать вид, что я зазевываюсь. А она дразнила меня и не трогала подставляемых рук. Да то ли мы еще проделывали в течение этого вечера. Мы и на фортепиано играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор Нерматского, одели медведем и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин имел честь его поздравить. Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца». Дело происходило в самом разгаре романтизма, который он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета. У приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его в виде выкупа проплясать казачка. Старика Ванифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу. Всего не перечислишь. Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый. Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны. Но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол. Мы, наконец, выбились из сил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля. На прощание Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадала.

0: и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться, потом он задумался, потянулся и встал. Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок и умел укрощать самых диких лошадей. «Я с тобой поеду, папаша?» – спросил я его. «Нет», – ответил он, и лицо его приняло обычные равнодушно-ласковые выражения. «Ступай один, коли хочешь, а кучеру скажи, что я не поеду». Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами, он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора. Он вошел к Засекиным. Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру. Моя страсть началась с того дня. Я, помнится, почувствовал тогда нечто подобное тому, что должен почувствовать человек, поступивший на службу. Я уже перестал быть просто молодым мальчиком. Я был влюбленный. Я сказал, что с того дня началась моя страсть. Я бы мог прибавить, что и страдания мои начались с того же самого дня. Я изнывал в отсутствии Зинаиды. Ничего мне на ум не шло. Все из рук валилось. Я по целым дням напряженно думал о ней. Я изнывал, но в ее присутствии мне становилось не легче. Я ревновал, я сознавал свое ничтожество, я глупо дулся и глупо раболепствовал. И все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней. И я всякий раз с невольной дрожью счастья переступал порог ее комнаты. Зинаида тотчас же догадалась, что я в нее влюбился. Да я и не думал скрываться. Она потешалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Впрочем, не я один влюбился в нее. Все мужчины, посещавшие ее дом, были от нее без ума. И она их всех держала на привязи, у своих ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти. Это она называла «стукать людей друг о друга». А они и не думали сопротивляться, и охотно покорялись ей. Во всем ее существе, живучим и красивым, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвости.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из повести Ивана Сергеевича Тургенева «Первая любовь».
0: Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон. Вдруг что-то пробежало по мне. Ветерок не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости. Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в легком сереньком платье, с розовым зонтиком на плече, поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза. «Что это вы делаете там, на такой вышине?» — спросила она меня с какой-то странной улыбкой. «Вот», — продолжала она, — «вы все уверяете, что вы меня любите». «Спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня». Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене было около 2 сажен вышины. Я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться. Я упал и на мгновение лишился сознания. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду. «Милый мой мальчик», — говорила она, наклонясь надо мною, и в голосе ее звучала встревоженная нежность. «Как мог ты это сделать? Как мог ты послушаться? Ведь я люблю тебя. Встань!» Ее грудь дышала возле моей, ее руки касались моей головы, и вдруг что стало со мной?

0: Мною тогда ее мягкие свежие губы начали покрывать все мое лицо поцелуями. Они коснулись моих губ. Но тут Зинаида, вероятно, догадалась по выражению моего лица, что я уже пришел в себя, хотя я все глаз не раскрывал, и, быстро приподнявшись, промолвила: «Ну, вставайте, шалун безумный, что это вы лежите в пыли?» Я поднялся. «Подайте мне зонтик», — сказала Зинаида. «Видишь, я его куда бросила?» «Да не смотрите на меня так! Что за глупости? Вы не ушиблись? Чай обожглись в крапиве?» «Говорят вам, не смотрите на меня!» «Да он ничего не понимает, не отвечает», — прибавила она, словно про себя. «Ступайте домой, мсье Вальдемар, почиститесь. Да не смейте идти за мной, а то я рассержусь и уже больше никогда...» Она не договорила своей речи и проворно удалилась. А я присел на дорогу, ноги меня не держали. Крапива обожгла мне руки, спина ныла и голова кружилась. Но чувство блаженства, которое я испытал тогда, уже не повторилось в моей жизни. Я спустился в долину. Узкая песчаная дорожка велась по ней и вела в город. Я пошел по этой дорожке. Глухой стук лошадиных копыт раздался за мною. Я оглянулся, невольно остановился и снял фуражку. Я увидел моего отца и Зинаиду. Они ехали рядом. Отец говорил ей что-то, перегнувшись к ней всем станом и опершись рукою на шею лошади. Он улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустив глаза и сжавши губы. Я сперва увидал их одних, только через несколько мгновений из-за поворота долины показался Беловзоров в гусарском мундире на опененном вороном коне. Добрый конь мотал головою, фыркал и плясал. Всадник издерживал его и шпорил. Я посторонился. Отец подобрал поводья, отклонился от Зинаиды. Она медленно подняла на него глаза, и оба поскакали. Беловзоров промчался вслед за ними, гремя саблей. «Он красен, как рак», — подумал я. «А она? Отчего она такая бледная? Ездила верхом целое утро и бледная». Дня три спустя она встретила меня в саду. Я хотел уклониться в сторону, но она сама меня остановила. «Дайте мне руку», — сказала она мне с прежней лаской. «Мы давно с вами не болтали». Я взглянул на нее. Глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось точно сквозь дымку. «Вы все еще нездоровы?» — спросил я ее. «Нет». «Теперь все прошло», — отвечала она и сорвала небольшую красную розу. «Я немножко устала, но и это пройдет». «И вы опять будете такая же, как прежде?» — спросил я. Зинаида поднесла розу к лицу, и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щеки. «Разве я изменилась?» — спросила она меня. «Да, изменились», — ответил я вполголоса. «Я с вами была холодна, я знаю», — начала Зинаида, «но вы не должны были обращать на это внимание. Я не могла иначе». «Ну да что об этом говорить?» «Вы не хотите, чтобы я любил вас, вот что», — воскликнул я мрачно, с невольным порывом. «Нет, любите меня, но не так, как прежде». «Как же?» «Будемте друзьями, вот как!» Зинаида дала мне понюхать розу. «Послушайте, ведь я гораздо старше вас. Я могла бы быть вашей тетушкой, право. Но не тетушкой, старшей сестрой. А вы... Я для вас ребенок», — перебил я ее. «Ну да, ребенок. Но милый, хороший, умный, которого я очень люблю. Знаете ли что? Я вас с нынешнего же дня жалую к себе в пажи. А вы не забывайте, что пажи не должны отлучаться от своих госпож. «Вот вам знак вашего нового достоинства», — прибавила она, вдевая розу в петлю моей курточки. «Знак нашей к вам милости».
1: «Я от вас прежде получал другие милости», — пробормотал я.
0: «А-а-а!» — промолвила Зинаида и сбоку посмотрела на меня. «Какая у него память! Что ж, я и теперь готова!» И, склонившись ко мне, она напечатлела мне на лоб чистый, спокойный поцелуй. Я только посмотрел на нее, а она отвернулась и, сказавши «Ступайте за мной, мой паж», пошла к флигелю. Я отправился вслед за нею и все недоумевал. Неужели, думал я, эта кроткая, рассудительная девушка, та самая Зинаида, которую я знал, и походка ее мне казалась тише, вся ее фигура величественнее и стройней. И, Боже мой, с какой новой силой разгоралась во мне любовь!
2: Мы читали главы из повести Ивана Сергеевича Тургенева «Первая любовь». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Эрих Мария Ремарк. Фрагмент из романа «Три товарища». Читает Максим Пинскер. В 7 часов я поехал обратно в мастерскую. Карл с ревущим мотором стоял во дворе. «Хорошо, что ты пришел, Робби!» — крикнул Кёстер. «Мы как раз собираемся испытать его. Садись!» Вся наша фирма была в полной готовности. Отто повозился с Карлом и внес в него кое-какие улучшения и изменения. Через 2 недели предстояли горные гонки. Теперь Кёстер хотел совершить первый испытательный пробег. Мы сели. Юб в своих огромных спортивных очках устроился рядом с Кёстером. У него был бы разрыв сердца, если бы мы не взяли его с собой. Ленц и я сели сзади. Карл рванулся с места и помчался. Мы выехали из города и шли со скоростью 140 километров. Ленц и я крепко ухватились за спинки передних сидений. Ветер дул с такой силой, что, казалось, оторвет нам головы. По обе стороны шоссе мелькали тополя, баллоны свистели, и чудесный рев мотора пронизывал нас насквозь, как дикий крик свободы. Через 1/4 часа мы увидели впереди черную точку. Она быстро увеличивалась. Это была довольно тяжелая машина, шедшая со скоростью 80-100 километров. Не обладая хорошей устойчивостью, она вихляла из стороны в сторону. Шоссе было довольно узким, и Кёстеру пришлось сбавить скорость. Когда мы подошли на 100 метров и уже собрались сигналить, мы вдруг заметили на боковой дороге справа мотоциклиста, тут же скрывшегося за изгородью у перекрестка. «Проклятье!» — крикнул Ленц. «Сейчас будет дело!» В ту же секунду на шоссе впереди черной машины появился мотоциклист. Он был метрах в 20 от нее и, видимо, неверно оценив ее скорость, попытался прямо с поворота проскочить вперед. Машина взяла резко влево, но и мотоцикл подался влево. Тогда машина круто метнулась вправо, задев мотоцикл крылом. Мотоциклист перелетел через руль и плюхнулся на шоссе. Машину стало заносить, водитель не мог совладать с ней. Сорвав дорожный знак и потеряв при этом фару, она с грохотом врезалась в дерево. Все произошло в несколько секунд. В следующее мгновение на большой еще скорости подъехали мы. Заскрежетали баллоны, Кёстер пустил Карла как коня между помятым мотоциклом и стоявшей боком дымящейся машиной. Он едва не задел левым колесом руку лежавшего мотоциклиста, а правым — задний бампер черной машины. Затем взревел мотор, и Карл снова вышел напрямую. Взвизгнули тормоза, и все стихло. «Чистая работа, Отто», — сказал Ленц. Мы побежали назад и распахнули дверцы машины. Мотор еще работал. Кёстер резко выдернул ключ зажигания. Пыхтение двигателя замерло, и мы услышали стоны. Все стекла тяжелого лимузина разлетелись вдребезги. В полумраке кузова мы увидели окровавленное лицо женщины. Рядом с ней находился мужчина, зажатый между рулем и сиденьем. Сперва мы осторожно вытащили женщину и положили ее у обочины шоссе. Ее лицо было сплошь в порезах. В нем торчало несколько осколков. Кровь лилась беспрерывно. В еще худшем состоянии была правая рука. Рукав белого жакета стал ярко-красным от крови. Ленц разрезал его. Кровь хлынула струей, потом, сильно пульсируя, продолжала идти толчками. Вена была перерезана. Ленц скрутил жгутом носовой платок. «Вытащите мужчину, с ней я сам справлюсь», — сказал он. «Надо поскорее добраться до ближайшей больницы». Чтобы освободить мужчину, нужно было отвинтить спинку сиденья. К счастью, мы имели при себе необходимый инструмент, и дело пошло довольно быстро. Мужчина истекал кровью. Казалось, что у него сломано несколько ребер. Колено у него тоже было повреждено. Когда мы стали его вытаскивать, он со стоном упал нам на руки, но оказать ему помощь на месте мы не могли. Кёстер подал Карла задним ходом к месту аварии. Женщина, видя его приближение, судорожно закричала от страха, хотя Карл двигался со скоростью пешехода. Мы откинули спинку одного из передних сидений и уложили мужчину. Женщину мы усадили сзади. Я стал возле нее на подножку, Ленц пристроился на другой подножке и придерживал раненого. «Юб, останься здесь и следи за машиной», — сказал Ленц. «А куда девался мотоциклист?» — спросил я. «Смылся, пока мы работали», — сказал Юб. Мы медленно двинулись вперед. Неподалеку от следующей деревни находился небольшой дом. Проезжая мимо, мы часто видели это низкое белое здание на холме. Насколько мы знали, это была какая-то частная психиатрическая клиника для богатых пациентов. Здесь не было тяжело больных. Мы полагали, что там, конечно, есть врач и перевязочная. Мы въехали на холм и позвонили. Нам открыла очень хорошенькая сестра. Увидев кровь, она побледнела и побежала обратно. Вскоре появилась другая, намного старше первой. «Сожалею», — сказала она сразу, «но мы не имеем возможности оказывать первую помощь при несчастных случаях. Вам придется поехать в больницу имени Верхова, это недалеко». «Почти час езды отсюда», — заметил Кёстер. Сестра недружелюбно посмотрела на него. «Мы не приспособлены для оказания такой помощи. К тому же здесь нет врача». «Тогда вы нарушаете закон», — заявил Ленц. «Частные лечебные учреждения вроде вашего обязаны иметь постоянного врача. Не позволите ли вы мне воспользоваться телефоном? Я хотел бы созвониться с полицией и редакцией газеты». Сестра заколебалась. «Думаю, вам незачем волноваться», — холодно заметил Кёстер. «Ваш труд будет, безусловно, хорошо оплачен. Прежде всего, нам нужны носилки. А врача вы, вероятно, сумеете разыскать». Она все еще стояла в нерешительности. «Согласно закону», — пояснил Ленц, — «у вас должны быть носилки, а также достаточное количество перевязочных материалов». «Да, да», — ответила она поспешно, явно подавленная таким детальным знанием законов. «Сейчас я пошлю кого-нибудь». Она исчезла. «Ну, знаете ли», — возмутился я. «То же самое может произойти и в городской больнице», — спокойно ответил Готфрид. «Сначала деньги, затем всяческий бюрократизм и уже потом помощь». Мы вернулись к машине и помогли женщине выйти. Она ничего не говорила и только смотрела на свои руки. Мы доставили ее в небольшое помещение на первом этаже. Потом нам дали носилки для мужчины. Мы принесли его к зданию клиники. Он стонал.
1: «Одну минутку», — произнес он с трудом.
0: Мы посмотрели на него. Он закрыл глаза.
1: «Я хотел бы, чтобы никто не узнал об этом».
0: «Вы ни в чем не виноваты», — ответил Кёстер. «Мы все видели и охотно будем вашими свидетелями».
1: «Не в этом дело», — сказал мужчина. «Я по другим причинам не хочу, чтобы это стало известно. Вы понимаете?»
0: Он посмотрел на дверь, через которую прошла женщина. «Тогда вы в надежном месте», — заявил Ленц. «Это частная клиника. Остается только убрать вашу машину, пока полиция не обнаружила ее». Мужчина привстал.
1: «Не смогли бы вы сделать и это для меня? Позвоните в ремонтную мастерскую и дайте мне, пожалуйста, ваш адрес. Я хотел бы... Я вам так обязан!»
0: Кёстер сделал рукой отрицательный жест.
1: «Нет», — сказал мужчина. «Я все-таки хочу знать ваш адрес».
0: «Все очень просто», — ответил ему Ленц. «Мы сами имеем мастерскую и ремонтируем такие машины, как ваша. Если вы согласны, мы можем ее немедленно отбуксировать и привести в порядок. Этим мы поможем вам, а в известной мере и себе».
1: «Охотно соглашаюсь», — сказал мужчина. «Вот вам мой адрес. Я сам приеду за машиной, когда она будет готова, или пришлю кого-нибудь».
0: Кёстер спрятал в карман визитную карточку, и мы внесли пострадавшего в дом. Между тем появился врач, еще совсем молодой человек. Он смыл кровь с лица женщины. Мы увидели глубокие порезы. Женщина привстала, опираясь на здоровую руку, и уставилась на сверкающую никелевую чашу, стоявшую на перевязочном столе.
1: «О!»
0: — тихо произнесла она и с глазами, полными ужаса, откинулась назад. Мы читали фрагмент из романа Эриха Марии Ремарка «Три товарища».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Армия России освободила Ново-Скелеватое в Днепропетровской республике, сообщает Министерство обороны. Ведомство также информирует, что российские беспилотники «Герань-4» уничтожили два истребителя МиГ-29 противника на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. В Константиновке за сутки освобождено еще 70 зданий, в Красном Лимане 57. Российские средства ПВО сбили 16 управляемых авиабомб противника, 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 беспилотников. Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, а также по складам горючего и местам запуска дальнобойных беспилотников. Участники патриотического проекта «Поезд памяти» приехали в Великий Новгород. Об этом рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он отметил, что в делегацию вошли 200 подростков из разных стран.
2: Увидеть своими глазами места боев и подвигов наших солдат – это совершенно другие эмоции. Это совершенно другие впечатления. И их невозможно забыть. Мы гордимся вами. Вы прошли очень большой конкурс, чтобы стать участниками этого маршрута. А значит, вы хорошо знаете историю и никому не позволите ее переписать.
1: В проекте «Поезд памяти» участвуют старшеклассники из стран бывшего СССР, чьи родственники сражались с нацизмом в Великой Отечественной войне. Маршрут пролегает через 13 городов России и Белоруссии и завершится 4 июля. В Астраханской области массовое отравление готовой едой. Умер один человек. Всего госпитализировано 14 человек, включая 4 детей, сообщили в Следственном комитете. Сальмонеллез выявили у жителей Астрахани. Все они употребляли готовую пищу из одного гастронома. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха готовой еды. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Российским туристам пока не нужно проходить электронную регистрацию для въезда во Вьетнам. Система работает в тестовом режиме, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Однако в будущем передача данных о поездке через эту систему может стать обязательной. В первую очередь нововведения могут ввести в крупнейших международных аэропортах Вьетнама – Ханое, Хошимине, Камране и Фукуоке. Туристам стоит быть готовыми к тому, что сотрудники миграционной службы могут попросить их заполнить электронную декларацию, предупредили в ассоциации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
5: Новый год в Зимнем дворце, как правило, не праздновался, поскольку главным праздником христианского мира являлось Рождество. Новый год представлял собой только календарную смену дат. А Новый год в Европе, наступавший по Григорианскому календарю, и Новый год в России, наступавший по Юлианскому календарю, имели в XIX веке зазор в 12 дней. Но при всем лаконизме придворных церемониалов, при смене календарной даты, ежегодно 1 января в Зимнем дворце с неизменностью совершался ряд действий. Во-первых, 1 января российские императоры традиционно принимали весь дипломатический корпус в Петровском зале Зимнего дворца. Во-вторых, вплоть до конца царствования Николая I в Зимнем дворце 1 января устраивался общедоступный маскарад. В-третьих, частью этого маскарада становился ужин членов императорской фамилии в стеклянной палатке в Эрмитажном театре. Эти повторявшиеся из года в год события знаменовали собой наступление нового календарного года. В последующие годы к встрече Нового года совсем не готовились. Например, вечер 31 декабря 1853 года фрейлина Анна Федоровна Тютчева провела на половине императрицы Марии Александровны. Дамы говорили о войне и щипали корпию для армии. В 11 часов им подали шампанское, все поздравили друг друга, и императрица отпустила фрейлин. Так принято в царской семье, чтобы к 12 каждый удалялся к себе. 31 декабря 1861 года сыновья Александра II, Александр и Владимир, проводили в целом как обычно. Их подняли в 7 часов утра. После завтрака юноши готовились к лотерее и наклеивали билетики на книги. Затем они посетили отца и в 11 часов пошли к литургии. На 6 часов вечера была назначена елка у наследника цесаревича. До нее великие князья готовили уроки и обедали с родителями. После елки на половине цесаревича в 8 часов вечера вся семья собралась ко всеночной, которая продолжалась 2 часа. После этого Александр и Владимир побыли с час времени у родителей и спать легли около четверти 12-го. Перед сном к сыновьям зашел Александр II. Воспитатель царских детей, адмирал Дмитрий Сергеевич Арсеньев, особо отметил в дневнике 1873 год, что императрица и государь никогда не встречали Нового года, и императрица к 12 часам уже была в постели, и великие князья Сергей и Павел Александровичи, простившись с родителями около 11 часов, пришли к нам и у нас встречали Новый год. Единственное, что выделяло этот день из череды прочих дней, кроме церковной службы, конечно, был семейный обед всех детей с родителями. День завершался всеночной, на ней императорская чета не присутствовала. 31 декабря 1864 года Александр II отметил для себя только обедом с тремя взрослыми сыновьями – Александром, Владимиром и Алексеем. Когда великий князь Александр Александрович в 20 лет превратился в цесаревича, для него практически ничего не изменилось в день 31 декабря 1865 года. Этот вечер наследник провел в своих комнатах, в беседах с друзьями. Только около 12 часов ночи отворилась дверь кабинета и вошел Александр II. Он поздравил цесаревича с Новым годом и благословил его. Так, в 1860-х годах русская аристократия отмечала Новый год. Новый год фактически не встречали, но в дневниковых записях нескольких поколений Романовых четко прослеживается традиция, характерная для самых разных людей, коротко подводить итоги уходящего года. Как правило, это делалось в нескольких словах. Например, 31 декабря 1873 года 16-летний великий князь Сергей Александрович незатейливо отметил для себя: «Вот кончился милый 1873 год. Мне жаль, потому что я был счастлив в этом году. И всегда грустно покидать старое, хорошее». Если по дневникам Николая II посмотреть, как он проводил последний день уходящего года, то увидим, что для него, как и для его предшественников, это был обычный рабочий день, который отличался от остальных дней только тем, что в последние часы уходящего года вся семья собиралась на новогодний молебен. Этот обычай появился при Николае II, когда уже начинала формироваться традиция торжественно фиксировать начало Нового года. Когда Николай II жил с семьей в Зимнем дворце, размах молебна был на уровне большого императорского выхода. Одна из мемуаристок описывает такое богослужение, состоявшееся в ночь 31 декабря 1900 года. Молебен служился в Большой церкви Зимнего дворца, и на нем присутствовало все наличное императорское семейство. Соответственно, все дамы были одеты в придворные платья, усыпанные драгоценностями. Следуя стандартам формы одежды, Александра Федоровна была в кокошнике, украшенном алмазами. Она выглядела настолько хорошо, что старшая из дочерей, пятилетняя Ольга, в восторге сравнила императрицу-мать с рождественской елкой. «О, мама, вы такая же прекрасная, как рождественская елка!» Примечательно, что после рождественского молебна императрица должна была продолжить свою работу, поскольку ей представляли всех новых фрейлин-дебютанток. Окончание календарного года фиксировалось в дневниковых записях. Когда Николай II вернулся на жительство в Зимний дворец, в последний день уходящего 1895 года он записал: «Сейчас наступает Новый год. Дай Бог, чтобы он прошел так же мирно, тихо и счастливо для нас и для матушки России, как предыдущий». Возвращаясь к описанию стандартного времяпровождения 1 января, обратимся к дневниковым записям сыновей Александра II. Они, по сути, зафиксировали события обычного рабочего дня. В этот день служилась обедня в парадных одеждах, приносились поздравления, наносились обязательные визиты. Так, 1 января 1862 года великие князья Александр и Владимир встали в привычные 7 часов утра. В 8 часов они пошли на половину старшего брата-наследника пить чай. К половине 10 великие князья собрались в приемной у Александра II в полной парадной форме и с андреевскими цепями. После семейного завтрака братья отправились делать визиты. Один из младших братьев цесаревича записал в дневнике: «По обыкновению вся семья собралась утром поздравлять папа. Завтракали ан фамиль. Таскался целый день с визитами, ужасно много. Голова болит, спать хочется». Около половины 11 великие князья вернулись в Зимний дворец и начали одеваться для выхода в Большой собор. Обедня и выход окончились в час. Позавтракав у родителей, Александр и Владимир вернулись в свои комнаты, а затем опять поехали делать визиты. Они заехали ко всем членам императорской фамилии и, кроме того, к военному министру, генерал-губернатору, генералу Плаутину, графу Строганову и графу Перовскому. Домой в Зимний дворец вернулись в 3 часа пополудни. Остальное время до обеда великие князья читали. В этот день молодые люди обедали у родителей, а в 6 часов пришли к себе и вновь сели читать. В 7 часов великие князья переоделись, чтобы ехать в Большой театр. После спектакля они вернулись домой в исходе 11 часа. Еще Александр Александрович не успел снять с себя курточки, как к нам пришел государь. Великие князья совершенно улеглись в 10:30. Наступление Рождества и Нового года было связано с традиционными гаданиями. Видимо, эта традиция появилась во второй половине царствования Николая I, когда в сценарии его власти отчетливо обозначилось национальное начало, а закрепилось при Александре II, точнее, при императрице Марии Александровне, симпатизировавшей славянофилам. Императрица Мария Александровна с удовольствием наблюдала за тем, как гадают ее фрейлины. Поскольку фрейлины были, естественно, сплошь незамужние, то гадали, конечно, на женихов. Давали петуху клевать овес, топили олово. Эта традиция воспроизводилась на протяжении десятилетий. 2 января 1877 года сын императрицы Марии Александровны записал в дневнике: Вечером у нас гадание. Мама немного, видимо, приболела. Несмотря на это, она хотела, чтобы были гадания. Отличные были шутки. Лоханка с водой и записками, разные сюрпризы, петух с зернами, который по обыкновению неприлично себя вел. Зеркало и под столом я пугал девиц, дергая их за платье.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
6: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги.
5: Традиционно шумно в Зимнем дворце встречали Масленицу. Гуляли так, что в мемуарах встречаются упоминания о масленичных беснованиях. И это при чопорном императорском дворе. Отметим и то, что буквально под боком у Зимнего дворца на Адмиралтейской площади традиционно устраивались народные балаганы, которые охотно и по возможности инкогнито посещали молодые великие князья. А напротив Зимнего дворца, на льду Невы, устраивались огромные горки и ипподромы. Современник вспоминал. Здесь за 2-3 дня до начала масляной недели вырастали высокие, широкие и длинные ледяные горы. И под горами закипало многолюдное народное гулянье со сравнительно большой и разнообразной зрелищной частью, сосредоточенной в расположенных кругом балаганах. Но как бы ни были пестры впечатления от этих гуляний, в основе их все же оставались ледяные горы. И вполне естественно, что, подразумевая все это гуляние в целом, в народе обычно говорили «погулять на горах, погулять под горами». Традиция масленичных гуляний, восходящая ко временам Московского царства, оказалась столь прочна, что и немка по рождению Екатерина II с удовольствием отдавала дань этому празднику. Английский посол лорд Мальмсбери упоминает в мемуарах, что в 1778 году императрице угодно было устроить в течение Масленицы праздник, который великолепием и изяществом превзошел все, что можно придумать в этом роде. За ужином десерт подавался на драгоценных блюдах, сверкавших каменьями, на сумму до 2 миллионов фунтов стерлингов. А во время игры в Макао, игра, очень распространенная здесь в эту минуту, кроме денежного выигрыша, бриллиант ценою в 50 рублей выдавался ее императорским величеством всякому, кто имел 9. Высшая цифра, достигаемая в этой игре. Таким образом, были розданы 150 бриллиантов. По свидетельству графини Варвары Николаевны Головиной, последняя масленица императора Павла I в 1801 году была очень оживленной. Император приказал Александру Павловичу давать у себя балы, а в Эрмитажном театре бывали маскарады, для входа в которые было совсем немного билетов, вследствие чего там собиралось общество более избранное, чем обыкновенно в подобного рода увеселениях. На этих балах великий князь Александр начал обращать внимание на красавицу Нарышкину. Особенно гуляли в Масленицу при Николае I. Барон Модест Андреевич Корф упоминает, что Масленицу гуляли при императоре в довольно узком кругу. В этом кругу оканчивалась обыкновенно Масленица и на прощание с нею «фольжурне» — «безумный день» по-французски. Впоследствии эти фольжурне праздновались обыкновенно также в присутствии царской фамилии у обер-церемонимейстера графа Воронцова-Дашкова. Завтракали, плясали, обедали и потом опять плясали. В продолжении многих лет принимал участие в танцах и сам государь, которого любимыми дамами были Бутурлина, урожденная Камбурлей, княгиня Долгорукая, урожденная графиня Апраксина, и позже жена поэта Пушкина, урожденная Гончарова. В одну из таких фольжурне которые начинались в час пополудни и длились до глубокой ночи, именно в 1839 году государь часу во втором напомнил, что время кончить танцы. Императрица, смеясь, отвечала, что имеет разрешение от митрополита танцевать сколько угодно после полуночи. Что разрешение это привез ей синодальный обер-прокурор, гусарский генерал-граф Протасов, и что в доказательство того он и сам танцует. За попурри, когда дамы заняли все стулья, государь, также танцевавший, предложил кавалерам сесть возле своих дам на пол и сам первый подал пример. При исполнении фигуры, в которой одна пара пробегает над всеми наклонившимися кавалерами, государь присел особенно низко, говоря, что научен опытом, потому что с него таким образом сбили уже однажды тупей.
3: Радиозвезда.
6: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
5: Балы и маскарады. Дворцовые балы всегда вызывали самый живой интерес и самое активное участие женской половины аристократического бомонда Петербурга. По своему статусу балы, безусловно, занимали главенствующее место в череде зимних развлечений. К сезону балов готовились заранее, обновляя гардероб и аксессуары. Подготовка амуниции выливалась в значительные суммы. Подчеркнем, что сценографии праздников в Зимнем дворце уделялось огромное внимание. Тщательная режиссура придворных развлечений формировала мнение большого света и европейских воежеров о блеске российского императорского двора. Екатерина II, обжившись в Зимнем дворце, продолжила традицию устройства зимних балов. Гигантские залы Зимнего дворца были идеальной площадкой для ярмарки тщеславия под названием «Придворный бал». Балы времен Екатерины II подробно описаны современниками. Заметим, что императрица заложила некий стандарт зимних балов в стенах Зимнего дворца, который воспроизводился вплоть до начала XX века. Менялся только внешний антураж – силуэты женских нарядов и золотое шитье на мундирах. Итак, слово заезжему очевидцу, посетившему Зимний дворец в начале 1780-х годов. Заметим, что к этому времени Екатерина II уже не танцевала сама, предпочитая играть в карты, наблюдая за танцующими. «Был я и на большом вечере при этом дворе», о чем я вам также должен сообщить. Как раз перед 6 часами отправились мы опять в ту же комнату, где мы были утром. Комнаты были освещены, и общество более смешанное. Уже с самого начала находилось много женщин, которые почти совсем непринужденно частью прохаживались или стояли, частью сидели и разговаривали с кавалерами. Великолепие бриллиантов и дамских нарядов неописуемо. После того, как мы также взад и вперед прошлись и любовались блеском драгоценных булавок и других ожерелий на головах и на грудях, направились мы в открытую и весьма поместительную для танцев залу. В этом зале также находилось множество персон, в особенности иностранных министров, и несколько чужеземцев, которые потом были представлены императрице. Вскоре после 6 часов прибыла монархиня. Почти в том же одеянии, как утром, только дамская свита была многочисленнее. Иностранные министры опять составили проход. Она остановилась в дверях, и означенные вновь были допущены к целованию руки. Двое чужеземцев были представлены, из коих один был господин фон Корф, с которым императрица некоторое время говорила. При входе монархини в танцевальную залу заиграл оркестр шумную увертюру с трубами и литаврами. Затем открыл бал Нарышкин с княгиней Голицыной кратким минуэтом. Засим тотчас последовали 5 или 6 пар. Императрица пересмотрела минуэты, потом села за карточный стол, за которым она с графом Кобенцелем и с другими играла в ломр. Она на этот раз сделала исключение. Она обыкновенно и преимущественно играет в вист или в макао. Кавалеры ее партии несколько раз чередовались. Она так сидела за карточным столом, что видела в лицо танцующих. Камергер фон Ланской стоял большую часть времени за ее стулом. Не только во время раздачи карт, но и даже во время игры разговаривала она с ласковым лицом то с тем, то с другим из игравших и вокруг стоящими персонами. Она встала в промежутке однажды, минут на 10, чтобы поговорить с некоторыми лицами. Пока она говорила, лицо, с которым она говорила, стояло перед нею в положении несколько согбенном. Так прусский министр граф Герц минут 5-6 стоял перед ней полунаклоненный. Минуэты продолжались недолго, за ними последовали полонезы, особенно выделявшиеся прекрасную музыкою и разговорными кружками чужестранцев. Затем последовал английский контрданс и в заключении опять полонез. В 8 часов поднялась императрица со своего стула, поклонилась всему обществу, и тотчас же весь ее штат стал в порядок. Она удалилась, словно как в процессии. Танцы прекратились, и все разошлись. Когда великая княгиня присутствует, танцы продолжаются дольше, потому что она это любит. Поскольку в Зимний дворец съезжались сотни особ, неизбежно у дворца возникали пробки. При этом для каждой из категорий гостей отводился свой подъезд. Но это мало помогало. Вот описание современника. «Пришлось нам внизу у дверей дожидаться более получасу, пока не подали нашу карету. Было от 400 до 500 карет перед дворцом и до 100 внутри двора. Экипажи перед дворцом стоят длинными вереницами, место их определяется случайно, кто является раньше. У дворца закрытый подъезд, к которому подъехать может только одна карета. Со стороны Адмиралтейства — выезд и въезд. У дверей стоит офицер. Как только карета въезжает к закрытой двери, прислуга или кучер называет, кто приехал. Офицер громко его выкликает. Если ответ замедляется и налицо вас нет, то он говорит «пошел», то есть «прочь, уезжай». Тогда карета уезжает порожнею и опять становится в заднем ряду. Таким путем соблюдается порядок и у стражи. Другой иностранец также отметил факт пробок у Зимнего дворца в день приемов куртагов у Екатерины II. В эти дни уже с 11 часов дворцовая площадь напружена каретами и другими экипажами, число которых постепенно умножается. Начиная с многочисленных запряженных шестернею карет и кончая одноконным экипажем, так называемыми «дрожками», все едущие стараются обогнать друг друга. Как скоро какой-нибудь экипаж достигнет дворцового подъезда, сидящие в нем поспешно покидают его, чтобы не вышло задержки от вновь прибывающих. На лестнице начинается, а в передней все еще более усиливается борьба с препятствиями в виде необыкновенного количества лакеев, благодаря которым доступ в покои почти невозможен. Когда преодолено это затруднение, вы входите в первый покой, из которого одна дверь ведет в придворную церковь, а другая — в соседнюю с залою комнату. Как скоро началась божественная служба, появляется с своей свитою государыня. Естественно, Зимний дворец готовили к сезону больших балов. У придворных хозяйственников имелся жестко отработанный алгоритм подготовки, включавший сотни обязательных позиций. Для того, чтобы представить, как это происходило, обратимся к документам. Они позволят нам взглянуть на мелочи, о которых мы подчас и не подозреваем. Так, при Александре III при подготовке к зимним балам 1885 года заказали 29 штук железных аншлагов с надписями названия полков для употребления их на вешалках во время Большого съезда офицеров в Зимний дворец на высочайшие выходы. В Зимнем саду Эрмитажного павильона поменяли камышовые решетки для ограждения куртин. Камышовые решетки, ограждавшие фонтаны и поддерживающие вьющиеся растения, выгораживали в обширном пространстве зимних садов уютные уголки. Эти декоративные решетки не только красили масляной краской, но и золотили. Упомянем, что при вставке свечей в люстры драгоценные паркеты Зимнего дворца застилали парусиновыми половиками. Наряду с этими пустяками в некоторых залах Зимнего дворца накануне сезона больших балов проводились капитальные ремонты. Так, в Малом Эрмитаже, в павильонном зале исправили паркет, как и в мраморной комнате Романовской галереи. Отремонтировали комнаты мозаичных картин около галереи драгоценностей, комнаты перехода на лестницу Государственного совета, теплого сада павильона, парадные лестницы Государственного совета, галереи Романовскую и драгоценностей, 12 внутренних и 10 парадных комнат Эрмитажа. В садике Эрмитажного павильона уложили новые дорожки из верблюжьего сукна, 201,5 аршин. Садик тогда был перекрыт стеклянной крышей. Поменяли все шторы в Николаевском зале, провели косметический ремонт на половине покойной императрицы Александры Федоровны, поменяли буфетные столы для Помпеевской галереи. Любопытно, что при устройстве буфетов окна Помпеевской галереи закрывались простыми деревянными щитами, обитыми красным сукном. Все работы обошлись в 1885 году в 25 тысяч рублей. Поскольку в зимних балах участвовали тысячи особ и лиц, посуду для торжественной трапезы в Зимний дворец доставляли и из пригородных резиденций. Так, при подготовке сезона балов 1885 года в резиденцию доставили из гатчинской сервизной кладовой хрусталь с резьбой виноградных листьев 100 штук, фарфор голубой с лепными цветами под гербом старого образца –

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
2: В начале 20 века, когда Россию захлестнула вторая волна политического терроризма, балы в Зимнем дворце также превратились в фактор риска для первых лиц империи. Придворные балы предполагали, что в Зимнем дворце могут оказаться тысячи людей, и среди них революционеры могли найти тех, кто не только сочувствует революционным идеям, но и способен принять участие в террористическом акте. Одной из участниц боевой организации партии социалистов-революционеров, аристократки Татьяне Леонтьевой, активно участвовавшей в светской жизни Петербурга, сделали официальное предложение продавать цветы на одном из традиционных январских придворных балов в Зимнем дворце, на которых, по протоколу, обязательно бывал царь. Предполагалось, что бал должен состояться в начале января 1905 года. Леонтьева заявила руководству организации о своей готовности убить царя на этом балу. Один из руководителей, Максимилиан Швейцер, дал согласие на покушение. Борис Викторович Савенков, приведший этот эпизод в своих записках, подчеркивал, что вопрос о цареубийстве еще не поднимался тогда в Центральном комитете, и боевая организация не имела в этом отношении никаких полномочий. Швейцер, давая свое согласие Леонтьевой, несомненно, нарушал партийную дисциплину. Он спрашивал меня, как я смотрю на его согласие и дал ли бы я такое же. Я ответил, что для меня, как и для Каляева, Моисеенко и Бриллиант, вопрос об убийстве царя решен давно, что для нас это вопрос не политики, а боевой техники, и что мы могли бы только приветствовать его соглашение с Леонтьевой, видя в этом полную солидарность их с нами. Я сказал также, что, по моему мнению, царя следует убить даже при формальном запрещении Центрального комитета. Такова принципиальная позиция боевиков, которая была известна руководству партии эсеров. Примечателен облик несостоявшейся террористки. Дочь якутского вице-губернатора, воспитанная в Институте благородных девиц, около 20 лет от роду, богатая и красивая девушка с перспективой стать в начале 1905 года одной из фрейлин императрицы Александры Федоровны. Планируя террористический акт, Леонтьева хотела на придворном балу преподнести царю букет и в это время застрелить его из револьвера, спрятанного в цветах. Принципиально важно, что теракт планировался в конце 1904 года, когда еще никто не знал о предстоящей трагедии Кровавого воскресенья. Но впоследствии революционеры пытались представить планы Леонтьевой как месть за жертвы Кровавого воскресенья. В мемуарной литературе всячески подчеркивался безупречный моральный облик террористов. Одна из соратниц Леонтьевой писала, что несостоявшаяся террористка была чрезвычайно сдержанной в проявлении своих чувств и скупой на разговоры, можно даже сказать, строго молчаливой. Даже ее красивая внешность замечалась не сразу. Она была среднего роста, стройная, как молодая березка, блондинка, с большим лбом и чистыми детскими синими глазами. Это был превосходный человек, полный внутреннего содержания, красоты, глубокая натура. Террористический акт не состоялся. Леонтьеву арестовали. В 1905 году все придворные балы отменили на неопределенное время, поскольку продолжалась русско-японская война, да и в столице назревала революция. В конце лета 1905 года Леонтьеву с диагнозом душевнобольной выпустили на поруки родителей, которые вывезли ее за границу. Перед отъездом она писала товарищам: «Родители мои, извлекшие меня из тюрьмы долгими и усиленными хлопотами, везут за границу. Можете сами представить, в каком настроении и с каким душевным отчаянием я туда отправляюсь. предвижу ясно, до поразительности верно скучную, монотонную, бездеятельную жизнь, полную пустоты и одиночества.

0: В мае 1907 года ее судили швейцарским судом и приговорили к 4 годам одиночного заточения с обязательным трудом. На суде она немного вызывающе заявила судьям, что не считает преступлением убить одного буржуа. Вот такие дебютантки от терроризма появились в начале 20 века в стенах Зимнего дворца.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
0: Маскарады в каменном Зимнем дворце начала устраивать Екатерина II. Собственно, она только продолжила традицию устройства великолепных маскарадов, столь расцветшую при дворе Елизаветы Петровны и восходившую к маскарадам времен Петра I. Любопытно, что одно из маскарадных платьев Екатерины I сохранялось в Зимнем дворце вплоть до начала царствования Николая I. В перечне вещей, принадлежавших императрице Екатерины I, упоминается и платье маскарадное. По традиции, 1 января Зимний дворец распахивал свои двери перед горожанами разных сословий. Новогодний маскарад, пожалуй, был самым демократичным действом в скованном железными обручами этикета пространстве Зимнего дворца. Естественно, публики самого разного материального достатка и общественного положения во дворце оказалось много. Публика теснилась и в просторных залах Зимнего дворца, с трудом раздвигаясь при прохождении польского. Доступ в царские комнаты был открыт для любого прилично одетого. Билет давали каждому желающему. У дверей их отбирали только для счета посетителей – и записывали имена только первого вошедшего и последнего вышедшего. Описаний маскарадов времен Екатерины II в воспоминаниях мемуаристов отложилось множество. Отметим, что императрица не гнушалась посещать и публичные маскарады, к которым готовились в Зимнем дворце. Екатерина раза по два зимою езжала в публичные маскарады. Приглашенные к ее обществу собирались во дворец, находили приготовленные платья, маски и в большой свите за нею отправлялись. Все соблюдалось, чтоб скрыть тайну. Иногда отправлялась она туда в чужой карете. Но при всех предосторожностях подозрение о ее нахождении в маскараде существовало. Не знали только, которая из множества особ была Екатерина. Подчеркнем, что маскарады предоставляли большие возможности для проявления творческих начал их участников. Надо было надежно замаскироваться, придумать нестандартную маску. Переодевание и маски давали возможность первым лицам империи немножко поинтриговать, то есть остаться неузнанными, что позволяло хоть на несколько минут почувствовать себя обычными людьми. Это очень ценилось. Однако при всех творческих экзерсисах в стенах Зимнего дворца даже на маскарадах продолжал действовать некий дресс-код, определявшийся, как правило, первыми лицами. В случае нарушения неписанных правил виновники вызывали неудовольствие на самом высоком уровне. Графиня Варвара Николаевна Головина упоминает о размолвке императрицы Екатерины II с великой княгиней Елизаветой Алексеевной, супругой великого князя Александра Павловича. Во время пребывания принцесс Кобургских было много праздников и балов, и, между прочим, большой маскарад при дворе, памятный великой княгине Елисавете тем, что императрица впервые выказала ей свое неудовольствие. Известная мадам Лебрен недавно только приехала в Петербург. Ее платье и картины произвели переворот в модах. Утвердился вкус к античному. Графиня Шувалова, способная на детское увлечение всем новым и заграничным, предложила Елисавете Алексеевне заказать себе платье для маскарада у Лебрен. Великая княгиня необдуманно охотно согласилась, не думая, понравится

0: понравится или не понравится этой императрице, и рассчитывая, что графиня Шувалова не предложит ей того, что не одобрит ее величество. Платье, задуманное и сшитое по рисунку Лебрен, было готово. Великая княгиня отправилась на бал очень довольная, думая только о впечатлении, которое произведет ее наряд. Лица, не принадлежащие к большому двору, являлись на подобные балы в какое угодно время. Поэтому великий князь Александр с супругой долгое время уже там находились, когда в одной из зал повстречались в первый раз с императрицей. Елисавета подошла к ней поцеловать руку, но императрица молча ее оглядела и не дала руки. Это поразило и огорчило великую княгиню. Она скоро догадалась о причине этой суровости и очень сожалела о том легкомыслии, с которым решилась заплатить дань модному увлечению. На другой день императрица сказала графу Салтыкову, что была очень недовольна туалетом великой княгини, и потом 2-3 дня относилась к ней холодно. Поясним, что маскарадное платье великой княгини Елизаветы Алексеевны, выдержанное в античном вкусе, резко нарушало сложившиеся стереотипы петербургской моды, выглядело слишком смело для юной великой княгини, что и вызвало неудовольствие стареющей государыни. Отметим и то, на каком высоком уровне готовились маскарадные платья, когда одна из известнейших европейских портретисток рисует эскиз продвинутого маскарадного платья. Попутно упомянем, что сегодня концептуальные платья, демонстрирующиеся на подиумах ведущими европейскими модельерами, подчас очень напоминают экстравагантные маскарадные наряды. При Александре I с 1808 года придворные маскарады начали проводить в Эрмитажном театре. Следовательно, они стали менее многолюдными и более элитарными. Как и в прошлые годы, к маскараду в Эрмитажном театре возводилась знаменитая хрустальная палатка. Каждый год в декабре, накануне маскарада, дворцовые хозяйственники запрашивали распоряжение на установку палатки. Например, в декабре 1816 года тайный советник князь Тюфякин обращался к князю Петру Михайловичу Волконскому. Во время данных при высочайшем дворе в первый день января маскарадов, как и в прошедшие годы, так и в истекающем 1816 году, по воле государя-императора обыкновенно устраивалась на сцене Эрмитажного театра «Хрустальная палатка». Далее Тюфякин сообщал, что установкой палатки занимается императорская театральная дирекция, и на ее устройство требуется 3 недели, поэтому он просит доложить государю-императору, благоугодно ли его императорскому величеству, дабы и ныне, по примеру прошлых годов, для того маскарада устроена была хрустальная палатка. Ответ поступил немедленно. «Приступить без потеряния времени». Об этой палатке вспоминали многие из участников маскарадов эпохи Александра I. Вечером 1 января 1819 года для ужина императорской фамилии в этом театральном зале разбивали стеклянную палатку, которой потолок и бока представляли разнообразные узоры из плотно связанных стекляшек. Сквозь эту стеклянную ткань она освещалась снаружи, а внутри — от канделябр императорского стола. На сцене за палаткой играла роговая музыка обер-егермейстера Нарышкина. Эта невидимая и необыкновенная музыка, этот стеклянный шатер, который при освещении казался сотканным из бриллиантов и драгоценных камней, невольно переносили в волшебный сказочный мир.
1: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
2: Продолжение завтра в это же время.
1: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете «Радио Звезда». Марио Пьюзо, фрагмент из романа «Крестный отец», читает Степан Старчиков.
1: В вестибюле Майкл подтолкнул Кей к газетному киоску. «Купи газеты, а я пока возьму ключ». Он встал в очередь. После войны в отелях не хватало прислуги. Наконец получил ключ, нетерпеливо огляделся. Кей стояла у киоска с газетой в руках. Он подошел, она подняла голову, и он увидел, что она плачет.
2: «Майк», — сказала она. «Ох, Майк!»
1: Он выхватил у нее из рук газету, в глаза бросилась фотография. Его отец лежит на мостовой, головой в луже крови. Рядом, сидя на обочине тротуара, рыдает Фредди, его брат. Майкл оледенел. Ни горя, ни страха не было, только холодная ярость. Он сказал Кей: «Езжай наверх». Но пришлось отвезти ее к лифту под руку. Они поднялись вместе молча. В номере Майкл сел на кровать и развернул газету. Взглянул на заголовки. «Стреляли в Вито Корлеоне. Предполагаемый глава рикетиров тяжело ранен. Врачи делают операцию. Под усиленной охраной полиции. Возможно, кровавая резня». У Майкла вдруг задрожали ноги. Он сказал: «Отец жив. Эти сволочи не прикончили его». Он перечитал заметку. Стреляли в 5 часов. Значит, пока они с Кей были в постели, обедали, ходили в театр, отец его был на волосок от смерти. Майкл заскрипел зубами, как от боли. Кей спросила: «Поедем в больницу?» Майкл мотнул головой: «Сначала я позвоню домой». В него стреляли отчаянные люди. Когда они узнают, что он жив, то пойдут на все. Можно ждать чего угодно. Оба номера в доме были заняты, и Майкл дозвонился лишь минут через 20. Голос Сони сказал: «Слушаю». «Сони, это я», — сказал Майкл. Сони вздохнул с облегчением. «Фу, черт, мы за тебя перепугались, старик. Где ты? Я послал людей в этот твой городишко проверить, как ты там». «Как отец?» — спросил Майкл. «Это серьезно?» «Очень. 5 раз стреляли. Но он держится». В голосе Сони слышалась гордость. «Врачи говорят, что выживет. Слушай, я сейчас занят, не могу разговаривать. Где ты?»
3: «В Нью-Йорке», — ответил Майкл. «Том разве не сказал, что я приеду?»
1: Сони запнулся. «Они схватили Тома. Понял, почему я беспокоился за тебя? Здесь его жена, она еще не в курсе. Полиция тоже. И пусть покамест. Эти скоты знали, на что шли. Жми сюда и помалкивай, ясно?»
3: «Ясно», — отозвался Майкл.
1: «Известно тебе, чья это работа?»
3: «А как же?» — ответил Сони. «Погоди, вот явится Люк Абрази, тогда им крышка. Все козыри пока что у нас».
1: «Через час приеду», — сказал Майкл. «Я на такси». Он повесил трубку. Уже 3 часа продают газеты. Вероятно, и по радио передавали. Неужели Люка ничего не знает? Куда пропал Люк Абрази? Об этом думал сейчас Хейген. Этот же вопрос тревожил Сони Корлеоне. Без 4:15 Дон Корлеоне кончил просматривать счета, представленные ему управляющим компанией по импорту оливкового масла. Он надел пиджак и легонько постучал пальцем по макушке Фредди, который сидел, уткнувшись в газету.
4: «Пусть Гатта подает машину», — сказал он. «Я готов. Едем домой».
1: Фредди недовольно буркнул: «Я сам подам машину. Поле болен. Звонил, что опять простудился».
4: Дон Корлеоне задумчиво сказал: «Третий раз за этот месяц. Видимо, надо искать водителя покрепче. Скажи Тому».
1: Фред возразил отцу: «Нет, Поле годится. Каждый ведь может заболеть. Подумаешь, большое дело подать машину». Он вышел. Дон Корлеоне видел из окна, как его сын переходит 9-ю авеню и идет к автомобильной стоянке. Да он задержался, чтобы позвонить Хейгену, но в его конторе никто не ответил. Тогда он позвонил к себе домой, но и там не подошли к телефону. Досадно. Да он снова глянул в окно, машина уже стояла у подъезда. Фредди, скрестив руки на груди, прислонился к крылу и глазел на предпраздничную толчую у магазина. Дон застегнул пиджак, управляющий подал ему пальто. Дон Корлеоне буркнул «спасибо» и стал спускаться по лестнице. Контора была на втором этаже. По-зимнему рано смеркалось. Фредди стоял, небрежно опираясь на крыло мощного Бьюика. Увидев, что отец выходит из подъезда, он обошел машину и сел за руль. Дон Корлеоне открыл было дверцу, но раздумал и пошел к фруктовому базарчику на углу. С недавних пор это стало у него привычкой. Ему нравилось видеть зимой огромные спелые фрукты, желтые персики и апельсины, которые лакомо лоснились на зеленых лотках. Хозяин услужливо подскочил к нему. Дон Корлеоне не дотрагивался до фруктов, он показывал пальцем. Только раз хозяин возразил, у выбранного персика оказался гнилой бочок. Дон Корлеоне взял пакет с фруктами, расплатился, получил сдачу и повернулся к машине. Из-за угла появились двое. Дон Корлеоне мгновенно понял, что сейчас должно произойти. Они были в черных пальто, в черных шляпах, низко надвинутых на глаза, после не опознать. Но они не рассчитали. Реакция у Дона Корлеоне была молниеносная. Он отшвырнул пакет и кинулся к машине с проворством, почти невероятным при его грузной фигуре, крича на бегу «Фредо! Фредо!». Лишь тогда двое выхватили автоматы и открыли стрельбу. Первая пуля попала Дону Корлеоне в спину. Ощущение было такое, словно его хватили между лопаток молотком, но он все же усилием воли бросил свое тело к машине. Две другие пули угодили ему в ягодицы, и он рухнул посреди улицы. Двое, перепрыгивая через рассыпанные под ногами фрукты, уже приближались, чтобы прикончить его. Но тут на крик отца, прошло секунд пять, не больше, выскочил из машины Фредерико Корлеоне. Неизвестные наспех выстрелили в лежащего еще два раза. Одна пуля попала в руку, не задев кость, другая — в правую ляжку. Эти раны, сравнительно легкие, обильно кровоточили. Дон лежал в луже крови. Теперь он потерял сознание. Фредди услышал, как отец зовет его. Тем именем, которым звал в детстве. Услышал два первых выстрела. Он выскочил из машины и остолбенел. Забыл даже вытащить свой автомат. Убийцы могли пристрелить его в два счета, но у них сдали нервы. Они скрылись за углом, и Фредди остался один со стекающим кровью отцом. Прохожие попрятались в подъезды. Кто-то бросился на землю, другие испуганно сбились в кучки. Фредди так и не взял в руки оружие. Его словно оглушило. Он бессмысленно уставился на отца, лежащего ничком в темной луже крови. Она оказалась Фредди черным озером. Он оцепенел. На него точно столбняк напал. Отовсюду начали выползать люди, поднялась суета. Кто-то, увидев, что Фредди оседает вниз, оттащил его к тротуару и усадил на обочину. Возле Дона Корлеоне собралась толпа. Она рассеялась, когда в людскую гущу, завывая сиреной, вползла первая полицейская машина. Следом примчалась машина газеты «Daily News» с радиоустановкой. Из нее выпрыгнул фотограф и принялся щелкать камерой над окровавленным Доном Корлеоне. Прибыла скорая помощь. Фотограф занялся Фредди Корлеоне, который сидел и плакал навзрыд. Странно и немного смешно было видеть, как он размазывает слезы и сопли по грубому гранитному лицу, по толстым губам, по мясистому носу. В толпе зашныряли агенты в штатском, подъехали новые полицейские машины. Какой-то детектив, присев на корточки возле Фредди, задавал ему вопросы. Фредди все не мог опомниться. Агент запустил руку в карман его пиджака и вытащил оттуда бумажник. Кинул взгляд на водительские права и свистнул своему напарнику. Мгновенно полицейские в штатском отрезали Фредди от толпы. Первый агент вынул из его наплечной кобуры автомат. Фредди подняли на ноги и затолкали в машину без опознавательных знаков. Машина тронулась, за ней следом машина Daily News. Фотограф щелкал и щелкал. Все и всех подряд.
0: Мы читали фрагмент из романа Марио Пьюзо «Крестный отец». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В субботу по всей России прошли празднования Дня молодежи. Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы и пожелал им найти свое призвание.
2: Перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед.
1: Центральными площадками празднования стали молодежные столицы России этого года – Смоленск и город молодежи Елец. В этот день по всей стране для гостей фестивалей прошли выступления артистов, музыкантов, предпринимателей и других медийных личностей, которые развивают родной край. Европейские страны, члены НАТО, сознательно затягивают вооруженный конфликт на Украине, считает заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Он высказал это мнение на 4-м международном антифашистском конгрессе.
3: Конфликт на Украине привел к окончательному краху евроатлантической модели безопасности. Именно европейские члены НАТО затягивают этот вооруженный конфликт. Руководство многих европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования Украины за столом переговоров. Запад не скрывает приготовление новой большой европейской войны. На фоне заметно осложнившейся военно-политической ситуации в мире, откровенно враждебной позиции НАТО, Россия выступает за дальнейшее активное военное и военно-техническое сотрудничество с нашими союзниками и партнерами.
1: В конгрессе участвовали делегации из более чем 40 стран мира, в том числе Азербайджана, Вьетнама, Китая, Великобритании, Германии и Венесуэлы. Все участники совместно с представителями Министерства обороны России и Белоруссии подписали итоговую резолюцию. На саммите «Большой семерки» Дональд Трамп допустил возможность пересмотра анкоридждских договоренностей по Украине. Об этом сообщает издание «Axios». Президент США теперь заявил о необходимости усилить давление на Россию. Ранее в рамках договоренностей в Анкоридже Вашингтон согласился с требованием Москвы о контроле России над Донбассом в любом мирном соглашении. Теперь, по данным журналистов, Трамп намекнул на возможность отказа от этих условий. Ранее госсекретарь Рубио отметил, что на саммите в Анкоридже США и Россия не достигли никаких соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
4: Кто такая? Он напряг мутную память, но ничего не вспомнил. Осторожно вытащил из-под подушки портсигар и закурил. Вот так черт.